0: в том числе на рынок США.
1: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки. А что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем производство, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной.
0: Правительство России после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Власти рассчитывают поставить 500 тысяч тонн сырья на внешние рынки. Режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий введен в Приморском крае. Такое решение принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Синоптики прогнозируют выполнение 50 мм и более осадков за 12 часов во Владивостоке. За ночь в городе выпало 28 мм, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Отмечается, что из-за сильных осадков спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Свободное посещение введено для школьников первой и второй смены сегодня во Владивостоке в связи с проходящим циклоном. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня 13 октября во вторник. В Санкт-Петербурге временами дожди плюс 6, плюс 8. В Москве кратковременные осадки. Днем в столице плюс 10, плюс 12. В эти минуты в городе около 11 градусов тепла.

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Город Грозный тесно связан с нефтяной промышленностью. В Старопромысловском районе, который вытянут вдоль нефтяной линзы, на окраине находится первая скважина. По переписи 1926 года в Старых Промыслах жили 21 тысяча человек. Застройка из быстровозводимых домов до наших дней не сохранилась. Характерной чертой региона была кустарная нефтедобыча. Из-за многолетних утечек в почве сформировался горизонт легких нефтяных фракций. Местные жители рыли колодцы, стараясь не дойти до водоносного слоя, а добытую жидкость перерабатывали в простых перегонных установках. Они напоминали самогонные аппараты. Так получали керосин, бензин и солярку. Сырой фракцией даже заправляли старые моторы. Бензин нередко продавали у дорог в пластиковых бутылках по цене литра минеральной воды. Такие установки были почти в каждом доме и ухудшали экологию региона. После восстановления конституционного порядка немалую часть доходов бюджета давали штрафы нелегальным нефтепереработчикам. К середине 2000-х годов открытая кустарная переработка ушла в тень. Но, судя по малому числу сетевых заправок, подобные агрегаты могли сохраниться у отдельных жителей республики.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Тревор Рис Джонс родился в 1968 году в Германии в семье медиков. Прошел кадетскую подготовку, служил в десантном полку, затем работал частным охранником. В том числе стал личным телохранителем принцессы Дианы и Доди Альфаеда. 31 августа 1997 года Тревор сопровождал Диану и Доди и оказался с ними в машине в ночь роковой аварии в Париже. Мерседес, которым управлял Анри Поль, в крови которого позднее обнаружили алкоголь, уходя от преследования папарацци, на высокой скорости врезался в опорный столб в подземном переходе. Доди и водитель погибли на месте. Диана скончалась в больнице. Тревор остался единственным выжившим. Он получил тяжелейшие травмы. Грудная клетка была смята, кости лица раздроблены. Для реконструкции лица использовали около 150 титановых пластин. Тревор провел 10 дней в коме, перенес множество операций и потерял память о событиях, которые предшествовали аварии. Отец Доди, который оплатил лечение Тревора, надеялся, что тот вспомнит детали катастрофы и придерживался версии о причастности британских спецслужб. Однако Тревор не смог восстановить в памяти ключевые моменты. Он помнил лишь посадку в машину и отдельные обрывки, например, мотоциклиста рядом с авто и женский стон. Он также отмечал, что трагедии можно было избежать, если бы все пассажиры были пристегнуты. Он оказался единственным, кто использовал ремень безопасности. После реабилитации Тревор избегал публичности. Работал в спортивном магазине, позже возглавил службу безопасности в нефтяной компании и выпустил книгу воспоминаний. В 2008 году он давал показания в рамках возобновленного расследования. Суд счел причиной аварии превышение скорости и ошибки водителя, не подтвердив версию о заговоре. Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Audio Stories.
1: Анна Безрукова – молодой дизайнер из Санкт-Петербурга, которая активно работает с биоматериалами. В ее коллекции уже есть корсет и ботинки из бересты, а недавно она добавила к ним эко-трусы. Материал для некоторых изделий Анна создает из чайного гриба. Его выращивают до толщины в 3 сантиметра, на это уходит примерно месяц. Затем полотно промывают, вымачивают в глицерине для эластичности и высушивают. В итоге получается материал, который напоминает эко-кожу или тонкую замшу. Он гибкий, не трескается и приятно ощущается на коже, поэтому хорошо подходит для нижнего белья. В этом году дизайнер представила крупную арт-инсталляцию «Вождь». Это фигура мумии, обтянутая эко-кожей из камбучи. Скелет конструкции дополнен светодиодными лентами. Их свечение символизирует воскрешение.
0: Audio Stories.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня за все.
1: Кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя

0: сигары, мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудио сторис.
2: На территории Нижегородской ярмарки с 1828 года находится армянский храм, который был построен по проекту архитектора Лиера на средства царской казны. На старых картах Нижнего Новгорода были обозначены улицы Армянская и армянские мостики через каналы, которые весной отводили воды разлившейся Оки. Храм простоял около 100 лет и был снесен в 30-е годы 20 века, как и многие другие религиозные постройки. Сегодня историческое место застроено. Это конец существующего ныне бульвара Мира, где расположено новое здание Теплоэнерго. В 90-е годы 20 века Нижегородская армянская община поставила задачу построить новый храм. После нескольких лет поисков и согласований в мае 2002 года общине выделили участок на высоком склоне холма над Окой на улице Шевченко, рядом с церковью адвентистов седьмого дня. Проект храмовой части разработали в 2003 году в Армении с учетом требований, которые сформулированы в Эчмиадзине, духовном комплексе Армении. В июне 2010 года храм облицевали розовым туфом, доставленным из Армении. В 2013 году осветили кресты на куполах. Чуть позже архиепископ Езрас осветил сам храм, который получил название в честь Христа Спасителя.
1: Аудио сторис.

зеленой глади моря.

0: Audio Stories.
1: В строительной отрасли песок традиционно воспринимается как широко доступный и недорогой ресурс. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к формированию его дефицита. Дело в том, что не весь песок пригоден для строительства. Здесь нужен песок, добываемый из речных и озерных русел, карьерных месторождений, а также из прибрежных зон. Объем ежегодного потребления песка в мире достигает порядка 50 миллиардов тонн. Такого количества достаточно для возведения стены высотой и шириной 27 метров, которая опоясывала бы Землю по экватору. При этом естественный процесс восполнения запасов песка составляет ориентировочно 15-20 миллиардов тонн в год. При текущем уровне потребления разведанных запасов песка может хватить на несколько столетий. Формирование новых запасов – результат длительных геологических процессов, которые протекают в масштабах тысячелетий и не способны компенсировать текущие темпы потребления. В этом столетии критический дефицит песка маловероятен. Тем не менее, при отсутствии разработки альтернативных материалов или технологий, способных заменить песок в ключевых сферах применения, будущие поколения могут столкнуться с серьезными ограничениями в доступе к этому ресурсу.
0: Audio Stories.

голоса. Давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Имена осени. Октябрь. Для славянских народов второй осенний месяц, несмотря на окончание основных сельскохозяйственных трудов, время довольно большой активности. Это нашло отражение в старых названиях октября. Его, например, называли «капустник», поскольку в эту пору квасили на зиму капусту. Еще одно название – «свадебник». После сбора и запаса урожая было принято играть свадьбы. Имена осени. Месяц за месяцем.

хочу, чтоб нас пути нечаянно свели, радовать.

0: Audio Stories.
1: В мае 1999 года в Японии появился первый коммерческий телефон со встроенной камерой – Куасера VP210. Его камера имела разрешение 0,11 мегапикселя. Для сравнения, современные смартфоны снимают в 48-50 мегапикселей. Память позволяла хранить до 20 снимков. Устройство поддерживало прием электронной почты с вложенными изображениями и видеосвязь со скоростью 2 кадра в секунду. На старте продаж телефон стоил 40 тысяч йен. С учетом инфляции это примерно 22 тысячи рублей. Несмотря на скромные по нынешним меркам характеристики, этот телефон стал важным технологическим прорывом. Именно с него начался путь к возможности фиксировать любые жизненные моменты. Сегодня в галерее среднестатистического владельца смартфона хранится в среднем 2795 фотографий. В моем 32114 снимков. Audio Stories.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидино в ДНР. В районе Доброполя морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская. Освобождено 216 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центра» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
0: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. В Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине.
2: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
0: Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Зеленский. По его словам, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергоинфраструктуре. Трамп также отметил желание обоих президентов заключить сделку. Однако, по его словам, они, цитата, не знают, как это сделать. Мы им с этим поможем, добавил президент США. Глава американской администрации убежден, что Россия и Украина заключат договоренности об урегулировании конфликта. Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службы «Вести». По его словам, топлива в России будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Новак добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Штаты.
3: Сегодня полностью обеспечены сельхозработы уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушено, и поэтому сегодня там цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, почти в два раза. И, конечно, вот эти дополнительные поставки из России на мировые рынки, они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение, и мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки.

0: как это было и до кризисных времен.
1: Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Федеральной налоговой службе между тем объяснили порядок формирования чеков на фоне временных ограничений в работе компании Яндекс и ее сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства из-за сбоя. Ряд пользователей может не получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки при помощи сервисов Яндекса. При этом по всем расчетам, по которым не были выданы чеки, создадут кассовые чеки коррекции. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня 13 октября, вторник. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве синоптики обещают кратковременные дожди. Днем в российской столице плюс 10, плюс 12. В эти минуты в городе, в некоторых районах идет дождь и плюс 11.

встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода.

небе плывут, птицы песней живут, потому что нет жизни иной. Ласточки летят, ласточки спешат, дуют ветры встречные. В небе бездорог, тысячи тревог, бури

0: спешат повстречаться с родиной. Ласточки летят, ласточки спешат, ласточки летят, ласточки летят.
1: Маяк.
2: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит.

ребра мне зубоскалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не буду.

0: по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
1: Аудиосторис.
2: Современные стандарты температуры в офисах учитывают ряд факторов. Уровень метаболизма человека, температуру и влажность воздуха в помещении, а также типичную одежду сотрудников. По мнению физиологов из Нидерландского университета, действующая модель устарела. Она была разработана в 60-х годах 20 века и базируется на усредненных показателях мужского метаболизма. Поскольку в рамках этой модели предполагается, что мужчина в офисе вырабатывает больше тепла, чем женщина, установленные температурные нормы зачастую оказываются некомфортными для сотрудниц. Это подтверждается исследованием 2021 года, которое было проведено специалистами по архитектурной среде. В ходе работы ученые проанализировали почти 39 тысяч анкет сотрудников. Результаты показали, что почти две трети недовольных температурным режимом – женщины. При этом 42% респонденток отметили, что климат в помещении мешает им концентрироваться и снижает продуктивность.
1: Аудио сторис.

«Маяк». Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, щас!

0: Audio Stories.
1: Капибары обладают уникальной особенностью. В их мозге практически не формируется агрессивная реакция на представителей других видов. Биологи характеризуют этих животных как социальные буферы. В естественной среде капибары спокойно терпят соседство с самыми разными животными. На них садятся птицы, рядом греются обезьяны, ящерицы и даже крокодилы. Такое поведение – результат эволюционной адаптации. Капибары живут группами до 20 особей в регионах с высокой плотностью хищников. Поэтому научились распознавать реальную угрозу лишь по специфическим сигналам. Например, по запаху ягуара или характерному движению в воде. Все прочие раздражители они классифицируют как неопасные и игнорируют. Так, присутствие пеликана, который, вероятно, ищет в шерсти капибары остатки пищи или паразитов, воспринимается ею как естественный процесс. По сути, это бесплатный груминг. В зоопарках капибар нередко подселяют к пугливым и нервным животным. Они оказывают на соседей успокаивающее действие и фактически выполняют роль живых антидепрессантов.
0: Аудио сторис.

жару и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Аудиосторис.
1: Монастыри Метеоры – один из самых впечатляющих религиозных и архитектурных комплексов Греции. Они расположены в центральной части материковой Греции и словно парят в воздухе. Обители возведены на вершинах отвесных скал, которые достигают высоты 600 метров. В период расцвета в этом комплексе насчитывалось 24 монастыря. До наших дней сохранилось лишь 6 – 4 мужских и 2 женских. Поддержание жизни в столь труднодоступном месте требует огромных усилий, а приток новых монахов и монахинь с годами заметно уменьшился. Сегодня действующие монастыри остаются центрами духовной жизни и представляют огромную культурную ценность. В их стенах хранятся уникальные коллекции, старинные рукописи, иконы раннего византийского периода, богослужебные книги и предметы церковного искусства. Комплекс Метеоры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Статус объекта «Всемирного наследия» призван защитить этот уникальный ансамбль от разрушительного воздействия времени и непродуманного вмешательства. Благодаря усилиям организации и местной церковной администрации, монастыри продолжают сохранять свой первозданный облик и оставаться местом паломничества и притяжения для путешественников со всего мира.
0: Аудиосторис.

0: Города делают вид, что они современны. Но люди в городах не являются современными. Потому что человек вообще не может быть современным. Культура может быть современной, технологии могут быть современные, но человек – нет.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Моя.

0: Digital Stories.
1: Царица Тия – значительная фигура древнеегипетской истории. Она была супругой Аменхотепа III, матерью Эхнатона и бабушкой Тутанхамона. Ее жизнь длилась около 60 лет. По одной из версий, отец Тии происходил из Средиземноморья и занимал должность главного дрессировщика лошадей при дворе Тутмоса IV. В юности сама Тия служила певицей и жрицей в Карнаке. Брак с Аменхотепом III был заключен, когда тот еще был наследным принцем, либо находился на втором году своего царствования. Источники свидетельствуют о глубокой привязанности фараона к супруге. В одной из надписей Тию именуют «самой милой женщиной в мире». Высокий статус царицы находил отражение и в искусстве эпохи. На рельефах и скульптурах Тия и Аменхотеп III изображались в одинаковых сидячих позах. Такой художественный прием подчеркивал их равнозначную роль и значимость в государстве. Первоначально Тия, вероятно, была погребена в гробнице Эхнатона. Предполагается, что там она покоилась вместе с сыном и внучкой. После упадка культа бога Атона останки царской семьи перевезли из Эхнатона и перезахоронили в долине царей. Об этом свидетельствуют артефакты, в частности, золотая тиара царицы. Личность Тии была окончательно подтверждена в 2010 году в ходе ДНК-исследования мумии из гробницы долины царей. Аудио Stories.

я говорю, роса говорю, она говорит, мокро, а я говорю, краса говорю, она говорит, блекло, гляди, говорю, луна говорю, и звездочки словно крошки, она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёд.

Звезды на лугу, а не цветы. Звезды на лугу я рвать не буду. Пусть цветут во славу.

0: только ты на них не наступи.
1: Audio Stories.
2: В Японии сейчас можно увидеть все больше вывесок, указателей, меню и даже правил на парковках и у магазинов на русском языке. Дело в том, что в стране стало заметно больше туристов из России. По данным Министерства туризма Японии, за первое полугодие 2026 года страну посетили 104 тысячи россиян. Это почти на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Есть несколько причин, почему так происходит. Во-первых, упростилась логистика подачи документов на визу. С февраля 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге заработали специализированные визовые центры. Это снизило очереди и сделало процесс удобнее для многих. Во-вторых, свою роль сыграл культурный фактор. Интерес к японской культуре, аниме, традициям действительно подстегивает людей планировать поездку. И в-третьих, в целом растет доступность путешествия. Появляются удобные стыковочные рейсы, а в соцсетях множатся вдохновляющие тревел-блоги.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Чем богаче личность, тем она специфичнее. Получается сложное противоречие. Чем ее труднее понять, тем ее интереснее понимать. Почему нам интересно общаться с произведениями искусства? Потому что их трудно понять. Потому что это мощные, трудные интеллектуальные собеседники. Общаться с ними – это работа. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство – это высшая форма интеллектуальной деятельности. Это тяжелая работа.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: В пустыне Мохаве почти полвека простояла неприметная телефонная будка. Ее установили в 1948 году, чтобы обеспечить связь шахтерам, работникам карьера и редким путешественникам. Место было труднодоступным. До ближайшей асфальтированной дороги около 20 километров, а мобильной связи в те годы еще не существовало. Популярность будки резко выросла в 1997 году, когда ее номер опубликовали в интернете. С этого момента она превратилась в своеобразный феномен. Люди со всего мира звонили, надеясь поговорить с кем-нибудь посреди пустыни. А другие специально приезжали сюда, чтобы дождаться звонка и пообщаться с незнакомцем. Телефон практически не умолкал, и будка обрела статус интернет-легенды еще до распространения социальных сетей. Из-за наплыва туристов, которые стремились воспользоваться будкой, в 2000 году местная телефонная компания приняла решение ее демонтировать.
0: Audio Stories.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Никольское в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского подразделения Дмитрий Меськов.
1: Подразделение группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
0: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении подразделениями группировки «Центр» населенного пункта Лидина в ДНР. В Киеве не хотят проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там реально пройдут выборы.
2: Нам нужно не перемирие. Нам нужен устойчивый мир на многие следующие поколения. Это первое. И здесь, конечно, уместно напомнить, что российская сторона была готова и открыто об этом заявляла сразу же после выборов продолжить переговоры мирные. Сразу же после выборов, которые прошли в Государственную Думу. Но что сделала Украина? Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы. Украина бомбила избирательные участки. Украина атаковала и убила лично несколько участников избиркомов районных в новых регионах России. Именно после этого президент сказал, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры. Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку. Осталось сделать так, чтобы этого захотел и Зеленский. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами. В Белом доме чуть позже американский лидер заявил, что Москва и Киев хотят заключить сделку, но, цитата, не знают как. «Мы добьемся того, чтобы они заключили соглашение», — добавил Дональд Трамп. При этом он заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский. Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсы на 21,3 миллиарда долларов. Об этом телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия продолжает исполнять действующие контракты.
3: Если говорить о 26-м годе, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
0: Александр Новак добавил, что российский рынок дизельного топлива в приоритете, он полностью обеспечен соляркой, по его словам, уже полностью обеспечены сельскохозяйственные работы, уборка урожая и посевная, и северный завоз. Яндекс.Пэй восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. По его словам, также постепенно возвращаются переводы в Яндекс.Сейв по СПБ и реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме. Пирогов добавил, что Яндекс.Пэй все еще работает нестабильно. Некоторые функции по-прежнему недоступны. Возможны ошибки при отдельных операциях. Команда сервиса продолжает работу над восстановлением его функционирования. Длительность восстановления работы сервиса он объяснил необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА. Из-за дождевых туч, мешающих прогреву воздуха, в Москве в ближайшие дни будет прохладно, и лишь к концу недели с

0: рассеиванием облачности температура вернется к сентябрьской норме. Об этом и информационной службы «Вести» рассказали синоптики. В центральной России дождевые тучи помешают солнцу прогреть воздух, и в Москве в ближайшие дни будет только плюс 10-12 градусов. Изменится обстановка в атмосфере лишь в конце недели. Облачность рассеется, и температурный режим вновь вернется в рамки сентябрьского климата. В пятницу-субботу в столице ожидается плюс 15-16 градусов, пояснили синоптики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 13 октября, вторник, в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 6, плюс 8. В Москве кратковременные дожди, днем в столице от 10 до 12.

спали. С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Вторник у нас на календаре 13 октября. У микрофона Николай Свистун, и нам с вами предстоит полуторачасовое путешествие по информационным волнам, конечно, с остановками в архиве нашей с вами любимой радиостанции, ну и взгляд в будущее тоже будет. Расскажу, что нас ждет в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры «Макс» и «Телеграм». Ну что ж, ленитесь на здоровье. Это советую вам не я, это советует кандидат медицинских наук, психотерапевт Ирина Крашкина, которая рассказала, что мозгу просто необходимы периоды, такие вот периоды ничего не делания, если говорить простым человеческим языком. Далее цитата. «Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день. Когда мы переключаемся с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, у психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения». Конец цитаты. Но тут же, правда, следует уточнение, что не следует путать осознанное расслабление временное с постоянной прокрастинацией, и мозгу-то нужно все-таки отдыхать время от времени, а все остальное время, как бы это нам ни казалось странным, работать, да. Но давайте все делать с удовольствием. Если есть возможность полениться, поленитесь, пожалуйста. А пока давайте дружно встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: А выключил ли я утюг? Да, при всей избитости этого вопроса, оказывается, вот подобные тревоги не дают покоя четверти наших соотечественников. 25% регулярно сталкиваются с потерей концентрации на работе из-за навязчивых мыслей о возможных проблемах в оставленной квартире. К таковым проблемам относятся невыключенные приборы, протечки, незапертые двери. 16% говорят о том, что эта тревога носит критический характер. Страх за жилье сильно мешает работе и вынуждает по нескольку раз проверять замки и технику перед выходом. 12% срываются с работы домой, чтобы лично убедиться в безопасности жилья. 25% в качестве борьбы вот с такими стрессовыми ситуациями называют рационализацию, пытаются мысленно убедить себя в беспочвенности страхов. И 51% выбирает пассивную стратегию, просто не предпринимая ничего. Ну, сами эти тревоги абсолютно понятны. Жилье – это все-таки одна из наших ценностей, таких вот, которые сочетает материальное с чем-то духовным, безусловно, потому что это наш мир, который мы обставляем так, как нам хочется. Но ведь работы тоже бывают разные, согласитесь. Одно дело, если ты хотя бы в том же городе находишься на работе, ну а если ты капитан дальнего плавания или пилот гражданской авиации, ну так просто уже, конечно, не проверишь, что там с утюгом. В целом, конечно, вот эта работа, которая длится месяцами, я прежде всего говорю о моряках, это все настраивает абсолютно на иной лад. Имел возможность в этом убедиться лично. Ну и, конечно, Денис Николаев, наш коллега, который недавно предпринял путешествие к Северному полюсу на ледоколе 50 лет Победы, не мог упустить возможности побеседовать с Русланом Сасовым. Это капитан атомного ледокола упомянутого. И вот Руслан рассказал как раз не только о том, как ледоколы стали такими нашими проводниками в мире вечного льда, но и о том, как управлять с таким огромным судном, на котором 2 ядерных реактора. В эфир это все вышло в субботу в рамках программы «Хочу все знать». Если захотите полную версию послушать, архив на медиаплатформе «Смотрим к вашим услугам». Ну, а мы сейчас, конечно, уделим время небольшому фрагменту.
1: Ледокол не колет, а давит лед, да?
2: Он ледодав,
1: Ледодав, но когда-то есть моменты, когда и ударами работаем, да, там, пробиваем себе барьеры торосистые. Бывают и такие, что идешь назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, и такой елочкой пробиваешь себе канал.
2: А какая самая максимальная толщина? А,
1: ну, по документам у нас 2,8. Да. Это когда лед припай. Да, это припай, это что? Это который прикреплен к берегу, не дрейфующий. И толщина 2,8, это расчетная такая толщина. Мощность установки полная, 100%. И должна держаться скорость 2-3 узла. Угу. Ну, это так расчетно. Понятно, что встречается и более, ну, не толстый лед, а, так сказать, торосистый лед, который ты даже не знаешь, сколько там наслоения этого льда под низом. Да, там бывали, что выкорчевывались где-то по 5 метров. Но это не говорит о том, что как бы, ну, это и есть барьеры такие торосистые. Ну, вот сейчас мы в данный момент, у нас средняя где-то толщина льда 1,5 метра. Вот до Северного полюса 1,5 метра.
2: Ну, там это чувство, то есть, когда он скрежещет, когда
1: да,
2: там...
1: конечно, ощущение корпуса, особенно когда ты находишься в корпусе, да, скрежет, грохот.
2: Ну, вот мы бывает... когда в шахматном клубе собираемся, там прям слышно.
1: Да.
3: Пока вы спали.

0: спали.
1: Страсти вокруг искусственного интеллекта не утихают, и поэтому рубрика «Слава роботам», видимо, никогда не покинет наш эфир. Ну что ж, давайте посмотрим, что там творится. Ну, во-первых, в очередной раз нам предсказали восстание машин, на сей раз на горизонте 6-12 месяцев. Посмотрим, уже к срокам перешли, это удивительно. Мы помним, самое главное правило любого прогнозиста – предсказывай все, кроме сроков. Вот тут уже, видите, в месяцах измеряют, ну, дождемся минут, сверим часы, что называется. Но тут любопытное исследование произошло. Брайан Кристиан, есть такой ученый, который уже 20 лет занимается проблемой искусственного интеллекта и его взаимодействием с интеллектом естественным. И вот он принял участие. Он уже и книжек несколько написал. Принял он участие в масштабном исследовании, результаты которого ошеломляют. Достаточно дать человеку всего лишь на 10 минут инструмент на базе искусственного интеллекта, и человек уже, скорее всего, не сможет решать задачи самостоятельно. Да, и первые результаты этого исследования были опубликованы еще весной, ну а теперь уже все окончательно систематизировали, прошли рецензирование авторы, и все уже, наконец, представлено официально. Что же, собственно говоря, происходит? 354 участника решали 15 простых задач на дроби. То есть, ну, это не задача, где добыть нефть посреди пустыни Сахары, нет. Одной группе пришлось обходиться без какой бы то ни было помощи, другой дали доступ к чату GPT, который разрешалось использовать как угодно, вплоть до прямого запроса правильного ответа. Ну и действительно, пользователи, которые использовали этот инструмент, справлялись точнее, но после 12-й задачи исследователи помощника отключили, и участники этой группы почти сразу перестали справляться с задачей в принципе. Потом был второй эксперимент. Участников было еще больше. Потом третий. Там почему-то уменьшили выборку. Ну, так или иначе, результат неутешительный. То есть человек умеет что-то делать. Потом он понимает, ага, я могу это делать быстрее и проще для себя, используя вот такого помощника. Но если этот костыль из-под человека после этого выбить, то он не возвращается к изначальным настройкам. Вот что самое печальное. Ну, и, казалось бы, нас могут натренировать при помощи новых инструментов, а получается растренирован. Наоборот. То же самое касается драк с роботами. Вот теперь официально в Соединенных Штатах Америки запретили бои людей против роботов. Все это случилось после Фрэнки Лапенны, вот этого блогера, который, в общем, ни разу не боец, и, в общем, и не выглядит он как боец, но ради того, что принято называть хайпом, все это организовали, и действительно робот победил, человек проиграл, хотя, напомню, роботом тоже управляли люди. Это был бой людей против людей, но одни из них использовали помощника, даже без искусственного интеллекта, просто железа хватило, чтобы человека без подобной конструкции отправить в нокдаун и в нокаут, даже более того. В целом, конечно, никогда не утихнет эта дискуссия. Роботы, искусственный интеллект, хорошо это или плохо? Ответа окончательного, конечно, нет, что не мешает нам с этим разбираться, безусловно. И сегодня в 13.00 в программе «Физики и лирики» цикл «100 минут» продолжится. Посвящен он на этой неделе добру и злу, он так и называется, 100 минут о добре и зле. Литературовед Мария Кислицына будет нас погружать в эти сумеречные пространства. Но все это случится буквально через несколько часов, а пока на маяке звучит музыка.

0: пока вы спали.
1: Алоэ вера, каланхоэ, сенсивьерия, хлорофитум и спатифилум. Обычно я пытаюсь все-таки избегать в эфире слов, значения которых не знаю, но вот тут, кроме алоэ, ничего, честно говоря, лично мне непонятно. Надеюсь, вам что-то эти слова говорят. Все это растения, которые считаются полезными, а именно медики, причем с кафедры гигиены Пироговского университета, говорят о том, что именно перечисленные растения, способные очистить воздух в квартире. Да-да, ночью эти растения выделяют кислород, как и многие другие, поглощают углекислый газ, канцерогены, кстати говоря. Говорят тоже, ставить растения рекомендуют в спальне на расстоянии от кровати от 50 сантиметров до 2 метров. Бегом измерять. Да, при этом в детской спальне размещать большое количество растений на подоконнике не рекомендуется, потому что инсоляция в комнате может быть нарушена. Вот так вот. Как выяснили все это и почему именно эти растения, а не другие, не очень понятно. Опять же, тут умеренность тоже нам советуют взять на вооружение. Не превращайте, говорят, спальню в оранжерею. Пару крупных экземпляров – идеальный вариант. Ну, чтобы вырастить крупный, начинать надо, видимо, с мелкого. Но иногда, видите, совершенно неожиданные вещи приводят к не всегда очевидной пользе. Как раз, кстати, об этом отчасти шла речь в субботу в школьной программе для взрослых. Преподаватель истории и обществознания Виктория Симакова рассказывала про Федора Петровича Гааза. Это русский, в общем-то, врач немецкого происхождения, который прославился, в частности, тем, что минеральную воду исследовал. Ну, а поскольку 5 октября у нас Международный день врача был, то вот всему этому и был посвящен диалог. Давайте послушаем фрагмент.
2: Русский врач немецкого происхождения, который начал служить на военной службе, да, медицинской военной службе тоже в нашей стране, и за что же его так почитали, за что же его так уважали? Ну, во-первых, надо сказать, что то, что он уже сделал исследования, изучал Кавказ и минеральные источники, исследовал и в Кисловодске, и в Ессентуках, в Железноводске. Да, это уже большой вклад на самом-то деле.
3: Мы, когда покупаем Ессентуки, четвертый номер, мы даже не догадываемся, а почему четвертый, а почему 17-й? А это все газ. Он исследовал кучу скважин и сказал, вот эта скважина, эта вода помогает. Это для этого не все скважины, по мнению ГААС, и он был прав, были пользительны. Это его достижение.
2: Да, то есть уже за это, да, то есть конечно, на самом деле это гигантский вклад.
3: Да.
2: Но в Москве его любили, уважали и почитали за следующее его деяние. Да, действительно, он очень тоже много работал в период Отечественной войны 1812 года, где он работал хирургом полевым, много этим занимался. Но вот самое большое его достижение, это, конечно, то, что он сделал для московских тюрем.

0: Спали.
1: Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова «общеизвестно», «само собой» и «разумеется». Михаил Михайлович Жванецкий написал эти строки очень давно, но, вы знаете, в нашу пору они актуальности точно не утратили. И вот очередное исследование, посвященное сравнению текстов, созданных человеком, и текстов, созданных большими лингвистическими моделями, показало, что действительно можно вывести на чистую воду этих самых пишущих роботов через просто анализ лексические текста. Причем, если раньше одним из признаков нейросгенерированного текста считалось длинное тире, ну, дескать, людям лень, а там не лень, а вот теперь говорят, что это длинное тире практически исчезло, но зато искусственный интеллект чаще людей употребляет слова «надежный», причем тут 23-кратное превышение над человеческими текстами, «яснее» употребляется в 14 раз чаще, словосочетание имеет значение в 13 раз. Также нейросеть часто используют слова «тихо» и «практичные», и встречаются они в таких вот машинных текстах в 11 раз чаще, чем в текстах людей. Интересно, как будет развиваться вся эта ситуация, потому что ясно, что адаптация-то происходит неустанно. Я уверен, что вот эта новость в издании Inc. тоже уже скормлена этим большим лингвистическим моделям, чтобы они сказали, ага, нас, кажется, тут выводят на чистую воду, давайте что-то с этим делать. Ну, подождем, посмотрим, ну а пока займемся русским языком под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Сегодня слова будут сложные, в основном иностранного происхождения, и при этом очень интересные, а некоторые довольно редкие. И вот, например, такой антиквариат откопал Дмитрий Гутнов в утреннем шоу. Слушаем.
4: До 1861 года студенческих билетов, как таковых, в России не было. Были матрикулы, то есть эти списки студентов.
3: Матрикулы – слово хорошее, редкое, интересное, но произнесено оно неверно. Правильно – матрикулы. Ударение ставим на второй слог. Это слово означает зачисление в университет. И что самое интересное, оно существует в двух параллельных формах мужского и женского рода. Матрикул и матрикула. В единственном числе возможны два равноправных варианта. Такие слова в русском языке есть. Их немного, но это не единственный случай. Есть еще, например, гренка и гренок, спазм и спазма, ставень и ставня. Ну, а нам пора двигаться дальше. И у нас на очереди насекомые в исполнении ведущей Маргариты Митрофановой.
5: И мне первым выдалось комар-долгоножка. Карамора или карамора, я не знаю, как правильно.
3: Скорая грамматическая помощь уже выехала. И правильный вариант – карамора с ударением на втором слоге. Происхождение этого слова до конца не определено. Есть две версии – тюркская, ну и более близкая нам, по которой карамора произошла напрямую от слова «комар». Ну, будто бы просто так в народе переиначили слово «комар» ради шутки. Но это не точно. И мы переходим к следующему примеру. Его представит Владимир Кот, гость утреннего шоу.
6: Потому что
4: да,
6: в основном сейчас кто в фаворе? Это те, кто рассказывает про сад, кто печет лепешки. Там эти...
4: Да.
3: Фаворе неверно, правильно, в фаворе. А вот фавор – это слово латинское, а в русский язык оно пришло из французского. Есть еще версия, связывающая происхождение этого слова с древнееврейским языком и горой в Израиле, но она менее убедительна, поэтому будем ориентироваться на латынь. И у нас еще один пример, и теперь уже мы разберем слово на 100% латинского происхождения. Ошибаются в нем довольно часто, поэтому будет несколько примеров.
7: Какие смыслы он увидел, потому что, например, тот дискурс, который предлагается в информационном поле, я не раз на него наталкивался.
8: Ну вот в академическом поле это бы назвали изменение дискурсов или различие дискурсов.
3: Не дискурс, а дискурс. Ударение в этом слове всегда ставим на второй слог. И при склонении ударение не меняем. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну и на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: день рождения битломании сегодня. Всех поздравляю, кто причастен к этому движению. Из всех маний это представляется наиболее безобидной, ну, по крайней мере, одной из самых безобидных. А тут очень, кстати, подвезли нам новость о том, что прослушивание любимой музыки, оказывается, снижает боль во время небольших медицинских процедур. Лучше всего работает музыка, которая больше всего нравится самому человеку. Ну, тут все логично, конечно. Хотя, если представить себе поклонника тяжелых форм рэпа или хард-рока очень-очень тяжелой форме, в очень, наверное, какой-нибудь death metal, как интересно под такую музыку делать медицинские процедуры. Вот это не очень понятно, хотя, в принципе, наушники никто не отменял. Тут, на самом деле, все проверяли на МРТ и вводили внутривенный катетер. Ну, то есть, в общем, процедура-то, ну, грубо говоря, даже не инвазивная. Ну, подумаешь, катетер, ничего вроде бы страшного нет. В мире, где существует колоноскопия, боятся катетеров, ну, это прям совсем как-то странно. Ну, действительно, знаете, оказалось, что музычка работает. Осталось только согласовать жанр соответствующий, потому что в МРТ, конечно, с наушниками я бы залезать не рискнул. Там уже придется использовать громкоговорители. Так или иначе, надеюсь, что музыка нам по-прежнему строить и жизнь помогает. И в прошлый вторник программа «Пойми себя, если сможешь» тоже была посвящена музыке в значительной своей части. Гостем Артема Новиченкова и Владислава Тимкина стал философ, музыкант и композитор Владимир Мартынов, который говорил, в частности, о том, как можно через музыку услышать божественное в себе, из какой глубины человеческого опыта рождается музыка. Ну, сами понимаете, как всегда, в этой передаче все было намного глубже, чем можно сформулировать в нескольких строках. Поэтому очень рекомендую вам послушать полную версию на медиаплатформе «Смотрим», а пока давайте уделим время отрывку.
1: Просто, значит, если вы спрашиваете, что такое музыка, да, ну, в каком-то... Это гармоническое соотнесение себя с космосом, грубо говоря, да, это космическая гармония, да. Вот. Тут еще вмешивается общество, социальные какие-то вещи. И вот это все начинает искажаться, и потом, значит, ну, превращается, я должен выполнять какие-то потребности общества, в котором я живу, социального. Да? Я должен писать, вот, допустим, или киномузыку, или академическую музыку, потому что я поставил такие условия, что, значит, от меня общество и реальность социальная требует, чтобы я писал музыку для концертов, или там для кино, или для театров, или для радио, там, да, вот, забывая о том, что существует совершенно вот эта изначальная музыка, которая должна приводить мое, так сказать, существо с космосом, да. Если у меня сохранились какие-то крупицы памяти об этом, я могу их как-то вот заложить в эти самые свои дурацкие концертные вещи, там, да, или в киномузыку, или еще во что-то такое. Но при этом, конечно, вот это основное великое предназначение музыки забывается. И для того, чтобы вообще заниматься сейчас музыкой, надо забыть обо всем этом и все-таки заниматься потребностями того, что сейчас требует социум, так скажем.
2: Как в одном стихотворении, забыть это значит начать быть.
1: Да, да, совершенно верно, существовать, тут только надо переправить, так что забыть о том, что надо быть, для этого надо существовать. Вот это существование и быть – это разные совершенно вещи. То есть мы забыли о том, что такое бытие, и занимаемся существованием.
3: Пока вы спали.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят, — согласился я. А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал: «Но глаза слепы, искать надо сердце». Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?
0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

0: спали.
1: Буквально на днях исполнилось 130 лет со дня рождения нашего выдающегося соотечественника, писателя, журналиста, драматурга Евгения Львовича Шварца. Очень советую вам его произведения в текстовом виде. Ну, понятно, что есть спектакли, поставленные, ну, в частности, Марком Захаровым, ну и не только им. И я думаю, что все с детства помнят сказку о потерянном времени в разных воплощениях. Но вот у него есть еще очарование определенное именно текста, хотя, ну, пьесы, ясно, что это написано для театра и на театральной сцене. Нужно эти самые пьесы впитывать. И вот такую возможность театр имени Гоголя нам предоставил в честь 130-летия Евгения Львовича Шварца. Очередная версия «Обыкновенного чуда» увидела свет. Уже состоялась премьера, причем, по-моему, то ли в дату рождения, то ли на следующий день. Все это произошло 10 октября. Очередная интерпретация от молодых специалистов, от молодого режиссера, который дебютировал всего лишь в 2023 году. Так что все это достаточно должно быть интересно. Опять же, понимаю, что не все попадут в театр, но знать о чем-то таком любопытном, наверное, лучше, чем не знать об этом, тем более, что вдруг и видеоверсия появится. Вы скажете, ага, что-то мы такое слышали. Будет всем, я уверен, приятно и уж точно не бесполезно. Ну и что же еще важного у нас происходит? Дарвиновский музей с очередной неожиданной инициативой выступил. Я являюсь не то чтобы таким пропагандистом Дарвиновского музея, но считаю его хорошей альтернативой зоопарку. Оказывается, у нас, помимо остальных праздников, День Лешего 24 октября будет отмечаться. И посетители, которые придут в костюмах Лешего, Кикиморы и Водяного, смогут бесплатно зайти в Дарвиновский музей как раз 24 октября. Кажется, что на этот день стоит купить билеты, просто чтобы на это на все посмотреть. Тем более, что Дарвиновский музей отличается от некоторых других тем, что устраивает там всякие светозвуковые шоу, живая так экспозиция, ну, это не совсем парк юрского периода получается, конечно, но все это выглядит достаточно интересно. Кроме того, развлекательная программа тоже подготовлена, ну, вот можно считать это ответом Хэллоуину. У нас, видите, свои есть разнообразные персонажи, своя нечисть, как и у любого другого народа. Вот вам доказательства. В пятницу в шоу «Физики и лирики» цикл «Чужая культура потемки» продолжился, и в гостях у Александра Пушнова и Андрея Кудряшова была востоковед Анна Пак, и говорила она о японской мифологии. Ну, в частности, рассказала нам, кто такие йокаи.
2: Йокаи – это японский демон, не обязательно вот. Зло. Они бывают страшные, бывают смешные, есть просто странные, кстати, полезные. Йокаи тоже есть. То есть это все странное и необъяснимое, что может напугать, рассмешить или просто озадачить. Японские сверхъестественные существа. А само слово, кстати, из двух иероглифов состоит: странный, чарующий, и загадочный, подозрительный. То есть там такое разделение, что йокаи может быть либо существо, например, лиса, оборотень, водяной каппа, горный тенгу, а может быть явление, непонятный шорох ночью, там блуждающий огонек, невидимая стена на дороге, которая не дает пройти, или даже вещи, старые зонтики, чайники, фонари, которые вдруг ожили. То есть это вот такой спектр сверхъестественных существ. Но еще у японцев есть отдельное слово юрей для привидений.
3: Целая мифология. То есть это, насколько я понимаю, йокаи – это вот демон или призрак места, да? А это не просто зла, да? Он к какому-то месту принадлежит?
2: Йокаи – такая очень широкая категория. Это и звери-оборотни, и существа, и явления, и ожившие вещи, и какие-то демоны, которые обитают на местах, на конкретных. То есть граница, на самом деле, размыта, потому что японские исследователи говорят о единой культуре йокаев, куда и привидения, в принципе, тоже могут попадать. Просто там разница в чем? Потому в том, что привидение, это считается, что это дух конкретного умершего человека, который не может успокоиться.
0: Пока вы

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 105 тяжелых боевых мультикоптеров, 4 станции спутниковой связи и 42 робототехнических комплекса, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма. Кроме того, по его данным, скрыты и уничтожены 56 пунктов управления БПЛА и 5 полевых складов боеприпасов противника. Накануне Минобороны сообщила об освобождении населенного пункта Лидина в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
2: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольска. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: Штурмовики группировки «Восток» освобождали Никольское в Запорожской области под постоянным воздействием ударных беспилотников ВСУ, значительную часть маршрута преодолев пешком, сообщили в Минобороны. Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службы «Вести». По его словам, топлива в России будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Новак добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Штаты.
3: Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно.

0: достаточно сложные, связанные с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушена. И поэтому сегодня там цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, почти в два раза. И, конечно, вот эти дополнительные поставки из России на мировые рынки, они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц по поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен.
1: Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон, в частности, вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Москва же начала снимать ограничения на экспорт дизтоплива ранее запланированных сроков. В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6. Очаг залегал на глубине 35 километров, сообщает Рейтер со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Повреждено около 900 домов. Минимум 27 человек пострадали. О погибших не сообщается. По оценкам местных властей, число пострадавших может возрасти после исследования последствий в отдаленных населенных пунктах. По данным Алтая-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 6,1. Эпицентр находился в 144 километрах западнее города Ла-Чурера. 9 октября в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7. Были повреждены сотни домов и объектов инфраструктуры в центральных провинциях. На выходных правительство объявило чрезвычайное положение. Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между Москвой и Найроби. Этот вопрос остается в центре внимания обеих стран, заявил агентству ТАСС посол Кении в России Петер Матуки. По его словам, переговоры обсуждались во время визита в Москву министра иностранных дел Кении в марте. Посол отметил, что сейчас из Москвы в Найроби можно добраться с пересадками, в том числе через Аддис-Абебу, Стамбул и Доху. По мнению Матуки, запуск прямых рейсов будет способствовать увеличению туристического потока между двумя странами. При этом Кения готова принимать российских туристов и при существующих вариантах перелета. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра ожидаются в Хабаровском крае 13 и 15 октября. На побережье скорость ветра достигнет 29 метров в секунду, сообщила агентству ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сильные осадки прогнозируются сегодня на севере края, 14-15 октября на востоке. Синоптики также прогнозируют выпадение 50 миллиметров и более осадков за 12 часов во Владивостоке. За ночь в городе выпало 28 миллиметров. Сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Там добавили, что водителям и пешеходам необходимо быть внимательными на дорогах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве обещают кратковременные дожди. Днем в столице +10, +12.

вами. 13 октября на календаре, вторник. Еще раз доброго утра всем, доброго дня, если у вас уже день. Ну а у нас пока в Москве утро только начинается. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять нам сюда через мессенджеры Макс Телеграм. Жизнь штука, конечно, удивительное. Вот сидишь ты дома, не ждешь от этой самой жизни ничего плохого, и тут подходит к тебе твой ребенок, дочь, например, и спрашивает: а объясни-ка мне, папа, дихотомию Зенона. И вот тут понимаешь, что все, ребенок вырос, придется уже переходить к истинам, которым уж по меньшей мере 2400 лет. И вот, знаете, с такой вот как раз ситуацией столкнулся японский математик, который подумал: ладно, объяснять, конечно, это можно бесконечно. Что такое дихотомия Зенона вообще? Это такая вот, такое противоречие между математикой и логическими построениями. Ну, допустим, вот есть такая метафора, когда ты сводишь большой палец и указатель. Да, сначала нужно пройти половину расстояния, потом половину от оставшейся половины, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что за конечное время нужно пройти бесконечное количество отрезков. Ну, понятно, что там Зенон мог на эту тему размышлять бесконечно, потом появилось дифференциально-интегральное исчисление, и эту проблему решили. То есть оказалось, что может быть конечный результат у сложения на бесконечном интервале, с бесконечным количеством слагаемых даже, более того. Спасибо Исааку Ньютону, навел порядок в головах в этом смысле. Ну, не он один, конечно, многие постарались. Но вот тут, конечно, интересно, что если с точки зрения современной физики посмотреть, то действительно два пальца на самом деле никогда не соединяются, между ними остается бесконечно малый зазор. И это действительно так, и спасибо за это квантовым физикам, что нам все это объяснили, как это все устроено. Но вот здесь очень нетипично подошел японец к этой самой задаче. Он действительно взял, создал настоящее приложение, которое показывает, как пальцы, в частности большой указательный, движутся друг навстречу другу, находясь сначала на расстоянии 3 сантиметров и так далее. Потом все это, естественно, уходит уже там на атомарный совершенно уровень. Это, конечно, интересно все сделано. Видите, какой бы ни была сложная задача, все-таки можно придумать способ решить ее, да еще и так, чтобы ребенку было интересно. Поэтому, дорогие друзья, какие бы задачи перед вами не ставил этот вторник, давайте просто улыбнемся ему под музыку на маяке.

0: узнали.
1: Не устаешь, конечно, удивляться разнообразию погодных и всяких климатических явлений на территории нашей необъятной страны. Где-то уже снег, а где-то продолжают, знаете ли, белые грибы искать и делятся разнообразными фотокарточками своих находок. Вот в Рязанском лесу нашли двухэтажный белый гриб, и целый издательский дом «Пресса» об этом сообщает неподалеку от рабочего поселка Петелина. И вот отмечают даже специалисты, что такая природная аномалия встречается достаточно редко. Верхний гриб, говорят специалисты, вырос не из ткани нижнего, как паразит. У этих трех плодовых тел была общая подземная грибница. Явление известно в науке как суперпозиция. Оказывается, у микологов она тоже есть. А сегодня, кстати, грибам будет посвящен один из эпизодов программы «Как знать». И обещают нам рассказать, почему именно грибы – это главный природный источник эрготиэнеина. А эрготиэнеин – это, ну, мне кажется, очередная панацея, уже его называют витамином долголетия. Ну, в общем, сегодня, надеюсь, порядок будет наведен. Напомню, что программа «Как знать» у нас в эфире после 14 часов по Москве. Ну, а в четверг в программе «Как знать» магистр психологии и кризисолог Константин Дыкин рассказывал о том, почему у нас есть потребность делиться личным в социальных сетях.
2: Эта потребность интернализировалась сначала в какие-то психические процессы. Сейчас, по исследованиям специалистов, эта потребность находится уже в измененных генах человека. То есть у каждого человека есть внутренняя, вот прям физиологическая потребность быть вместе с другими людьми. Раньше это было обусловлено тем, что один человек мамонта там не мог забить, да, а племя вполне. В настоящее время вот такая внутренняя потребность, стимулированная нашей, ну вот буквально генетикой, нашей физиологией, выражается в том, что вот в этом веке технологических достижений у нас есть возможность принадлежать большему количеству социальных групп. То есть не только семье, не только классу в школе или там группе в университете, не только коллективу на работе, но и еще одному племени – это племя пользователей соцсетей, настроенных с тобой, как говорят, примерно на одну волну. И вот взаимодействуя с этой группой пользователей, человек реализует самую главную свою потребность – потребность в социальности, потребность быть вместе.
0: Вы спали.
1: Кризисолог Константин Дыкин выступал в четверг в программе «Как знать». Полную версию разговора вы без труда обнаружите на медиаплатформе «Смотрим». Ну а свежий выпуск программы «Как знать» с Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе с 14 до 17 часов сегодня в эфире «Маяка». Кстати говоря, темы, как и прежде, разнообразные. Ну и разнообразной будет программа Сергея Стиллавина и его друзья, которая у нас по-прежнему в ретроспективном таком формате выходит. Сергей Валерьевич еще одну неделю, кажется, намерен отдыхать. И сегодня можно будет много чего услышать интересного. Начнется все с цикла «Гости съезжались на дачу». И от Егора Сартакова мы услышим историю Михайловского. Да-да, того самого, в котором Пушкин провел гораздо больше времени, чем собирался. Но зато у нас теперь есть много его произведений, написанных не то чтобы от безделья, конечно, но просто ничего человека не отвлекало. Ну а теперь перенесемся в пятницу, послушаем отрывок из цикла «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке». Литературовед Мария Кислицына предложила новое прочтение романа Ивана Гончарова «Обломов» и вышла за рамки привычного представления об этом романе, как о произведении, посвященном Лени. В общем, дорогие друзья, полную версию опять-таки советую обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Ну а сейчас завершим мы наше общение отрывком из цикла «Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке». Мария Кислицына прозвучит прямо сейчас, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Обломов и Штольц – это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы, тема вечности, тема диалога, вот того самого настоящего диалога, в котором по Лотману происходит взрывной рост личности, именно потому, что сходятся разные, они одинаковые. И в конечном итоге эта тема приводит нас к теме мира как примирение а не как перемирие временного, которое потом, опять же, перейдет в стадию конфликта. И поэтому этот роман, он во многом о том, чем мы можем быть друг для друга, как далеко мы можем друг друга завести. И вот история Обломова и Штольца прям очень хорошо это показывает. Вот в 20 веке Сартр нам довольно убедительно пытался доказать, что другой для визави – это ад. Да, другие – это ад, говорит Сартр. И, в общем, люди в 20 веке, смотря вокруг себя, не могли с этим не согласиться. Но дело-то в том, что нужно смотреть не вокруг себя, а нужно смотреть не на предметные картинки, не на следствия, которые вокруг мы творим, а нужно смотреть на причины, нужно смотреть на более глубинные процессы. И Сартр, когда говорит о том, что другие – это ад, он говорит о том, что другие почему для меня ад? Потому что мы слишком разные. И потому что, если разность – это проблема, то, соответственно, мы начинаем наши различающие признаки воспринимать как разделяющие.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, как обычно, ассамблея автомобилистов в это время начинает свою работу под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, приветствую.
2: Привет, Игорь. Добрый день всем. Доброе утро. Ну, у кого какое время. Поехали, да. Ну, для начала все-таки напомним, средства связи. Есть номер 98-967-103-5533. Пожалуйста, пишите. И пользуюсь любым мессенджером. Я так понимаю, что и Макс доступен, и другие. Милости просим.
1: Любой мессенджер, которым вам удобно пользоваться, нами принимается.
2: А начнем все-таки с оперативной достаточно информации. Она может быть любопытна, в особенности тем, кто занимается бизнесом на восточной части Российской Федерации. Росстандарт вчера во второй половине дня стало известно, запретил выпуск в обращение на российском рынке нескольких моделей грузовых автомобилей из спецтехники, из КНР. Да? Ну, да. Под ограничения попали легкие грузовики «Донгфенг», среднетоннажный «Фотон», тягачи GAC, ну, «Джак», мы его так называем, ну, да, да, автокраны, да. А также разный спецтранспорт, так сказать, типы все перечислять не буду, это лучше на сайте Росстандарта выяснить, кому это необходимо. Среди выявленных в ходе проверок несоответствий, нарушение требований к тормозам, выбросом видимых загрязняющих веществ, травмам безопасности наружных выступов, ну и так далее. Там ряд претензий, которые, впрочем, любой производитель может устранить и вернуть, так сказать, разрешение на продажу этих автомобилей внутри Российской Федерации. Так уже было, кстати сказать. Но вот «Шахман», есть такой грузовой автомобиль,
1: да,
2: SX-3258.
1: Часто встречающийся на дорогах Москвы.
2: Кстати. Часто, конечно, он достаточно популярен, доступен, да, и неприхотлив, популярен, да. Ну вот он тоже попадал под рестрикции, скажем так, но теперь устранены недостатки, и он спокойно совершенно продается. Так что информацию еще более оперативную, вот сиюминутную, лучше уточнять на сайте Росстандарта. Это важная история. Вообще говоря, это необходимые вещи, так сказать, когда мы отслеживаем то, что попадает на наш рынок. Но надо честно признать, что и китайцы сами, между прочим, этим озабочены. И, конечно, не только грузовиками. Но китайские власти сейчас предлагают ужесточить требования к конструкции и испытаниям автомобилей. В очередной раз мы уже говорили о том, что там дверные ручки скрытые не должны быть. Вот теперь запрет полностью скрытых дверных ручек раз и навсегда. А также запрещать намеренно складные гибкие автомобильные дисплеи. А такие были, вот я не видел ни разу, мне не попадали.
1: Я тут, честно, не помню. Да, как-то.
2: Вот, а также использование во время движения будет запрещено кресел с эффектом нулевой гравитации, zero gravity. Я ездил на таких креслах, в принципе, честно сказать, это больше название. Они мало чем отличаются от обычных сидений, но тем не менее. И главное, поворотные сидения будут запрещены. Я не знал, что такие есть, честно скажу. Да. У водителя, во всяком случае.
1: Наверное, в этих самых, в грузовиках, наверное.
2: Я такое видел только в этом самом, фантастических фильмах, когда...
1: Ну, да. Не, я тоже не видел.
2: Робота.
1: Когда поворачивают.
2: Я тоже не видел, но они есть. Может быть, речь идет в том числе об автокреслах для переднего пассажира. Вполне возможно. Ну, не знаю. В венах второй ряд, там, пожалуйста, там как хочешь крутись. Но, может быть, и это небезопасно. Не знаю. В общем, вот эти вот штуки, они постоянно, так сказать, исследуются и обновляются. Это совершенно правильно. Я, например, за двумя руками, за то, чтобы ограничивали использование виртуальных органов управления, так называемых.
1: Конечно,
2: да?
1: Я тоже двумя руками за.
2: Вот теперь они будут требовать, чтобы такие важные функции, как включение фар и стеклоочистителей, должны иметь физические все-таки элементы управления. В общем, да еще плюс к тому, как уточняет Bloomberg, в данном случае агентство, я на него ссылаюсь, проект предполагает испытание надежности автомобиля на дистанции не менее 30 тысяч километров и ужесточение экологических проверок. Ну, это да, это
1: ну,
2: понятно.
1: Правильно, конечно. Кстати,
2: грузовикам были, так сказать, проблемы. Но, ты знаешь, вот некоторые вещи меня совершенно, так сказать, ставят в тупик. Я тут посмотрел на новые машины некоторые, позволю себе отвлечься, но это такое отвлечение по теме, да? Видел ты, я не знаю, Игорь Владимирович, Jaguar Type 01, так называемый?
1: Нет, не видел.
2: Лучше ты не смотри, потому что это новый фастбэк под названием, да, 3 электромотора, суммарная мощность больше, короче, 1030 лошадиных сил, суммарная мощность. Но смотреть, вот я лично смотреть на него без слез не могу.
1: А понимаешь, это страшненький.
2: Не то слово. Это такой ящик огромный. Это называют сами англичане, которые посмотрели, гроб на колеса. Очень похож. Сзади, кстати, стекла нет. Мне особенно обидно, потому что я с большим уважением всегда относился к Ягуару. Ну, я знаю, конечно, кто такой Уильям Лайонс, да, это основатель Jaguar Cars Limited, сэр Уильям Лайонс, так сказать, его нет сейчас с нами, поэтому в его время такое появиться не могло. Потому что вообще Jaguar всегда славился на протяжении своей истории именно дизайном в первую очередь. Ну и кроме того, это быстрые автомобили были.
1: Ну, конечно.
2: Да? И я помню, что это факт исторический. Jaguar E-Type не кто-нибудь, а Энцо Феррари назвал самым красивым автомобилем в мире.
1: Да, когда-либо
2: созданным.
1: Было такое.
2: Вот. И вот после всего этого, так сказать, мы видим так называемый гран-туризма, просто шкаф такой квадратный на колесах с аэродинамикой. Я не знаю, как они добились 0,23 коэффициента аэродинамического сопротивления. Ну, выглядит он, конечно, чудовищно. Но вот о чем идет речь, самое главное. Что там все под стать. Физические всякие клавиши, крутилки, как их называют, отсутствуют вовсе. Управлять основными функциями системы можно автомобилем, можно с помощью 7-дюймового экрана и сенсорных панелей на рулевом колесе. Черт возьми. При этом традиционный мультимедийный дисплей тоже отсутствует. Все параметры, включая данные навигации, отображаются на огромной цифровой приборной панели диагонали 24 дюйма. Такой, я даже не знаю, где она там помещается. В общем, еще один
1: громадный экран. Громадный кинотеатр такой.
2: Это громадный, ты внутри кинотеатра сидишь, конечно. Но вот я продолжу потом эту мысль, но сначала еще несколько, так сказать, таких, ну, скажем, штрихов. Еще один экран выполняет роль цифрового зеркала заднего вида. Изображение на него транслирует камеры, установленные на крыше, потому что сзади стекла нет. Да?
1: Ну да.
2: В общем, до 100 километров, раз уж мы об этом всегда говорим, я скажу, разгоняется этот автомобиль, может разгоняться за 3-2 секунды. Запас хода составляет 720 километров, заряд батареи там можно пополнить и так далее. Но я вот думаю о том, как им управлять. Там невероятно длинный капот, так сказать. Я такого капота не видел. Только у Rolls-Royce был. И управлять им не так просто, могу честно сказать, потому что пробовал этим заниматься. Занимался. Но главное, что вот эти вот зеркала с электронным, с транслированием изображения с камеры, они не дают реального представления о том, что происходит на дороге. Как далеко автомобиль, который приближается сзади, сбоку, справа, слева и так далее. Этого всего, к сожалению, изображение с камеры не дает. Ты не можешь этого оценить. Так сказать, да? То есть, вот этот автомобиль и ряд других автомобилей, причем я подчеркиваю, это все-таки Jaguar. неважно, с кем они сейчас сотрудничают, с какой, в том числе китайской компанией, но это все-таки Ягуар, да. И он, конечно, при той архитектуре, при той начинке, которая нам представлена, вот 0.1, он гениально подходит для управления в виртуальном пространстве, но не на реальных дорогах. Вот о чем идет речь. Мне кажется, что это шоссе, по которому сейчас двигается автопром, не только китайский, но и мировой, оно, в общем, ведет в никуда. Либо виртуальный мир.
1: Ну как в никуда? Совершенно... Виртуальный мир, Олег. Понимаешь, это не есть никуда, но это даже, я бы даже не сказал, что это тупик, но это непривычно, непонятно и в конце концов окажется ненужным.
2: Да, но ты понимаешь, в чем дело? Мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что вот мне, как водителю, крайне неудобно находиться в этом автомобиле, управлять им. Я не чувствую многих вещей, так сказать. Я не вижу расстояний, вот такие вот, когда в камеру смотрю. Я ездил на автомобилях, разумеется, с камерами, которые транслируют и на стекло, на зеркало заднего вида, и на боковые зеркала, там тоже выводятся, так сказать, изображения на панели справа и слева. Это крайне неудобно. Ну, это очень сильно отвлекает внимание, к этому надо привыкать. И когда привыкнешь, все равно ты не можешь адекватно оценить. То есть меня называют, прошу прощения за такую деталь, супругом-миллиметровщиком. Зачем ты? Ты же туда не влезешь. Влезу. И вот с такими зеркалами, которые электронные, влезть чрезвычайно
1: трудно. Влезть невозможно.
2: Не смог. Не смог, потому что ты не рассчитываешь. Вот такие штуки. Этим, конечно, сейчас озабочены, так сказать, производители. И последнее еще, так сказать, всех. Audi запатентовала, мы, по-моему, не говорили об этом еще. Audi запатентовала систему, которая имитирует звук двигателя внутреннего сгорания для электрических автомобилей, да? Там даже искры высекают, специальный такой штырек в кузове. В общем, короче говоря, это имитация езды. Экран, в огромный экран превращено все лобовое стекло и так далее. Вот эти штуки запатентовала компания. Ну, наверное, вот как раз, если мы ускоренным темпом двигаемся вот туда, в виртуальный мир, отрываясь от реальных дорог, чего, я надеюсь, все-таки на нашем веку точно не произойдет.
1: Ну да, не хотелось бы, честно говоря, не хотелось бы.
2: Не хотелось бы. Что касается того, что продается, тут любопытно всякие данные приходят от Минпромторга, в том числе. Минпромторг, кстати говоря, очень, так сказать, оптимистично настроен, утверждает, что рынок новых транспортных средств в России в этом году демонстрирует поквартально положительную динамику, что приятно слышать. В третьем квартале продажи, оказывается, превысили 390 тысяч единиц автомобилей, что на 4,2% больше показателей второго квартала и на 32% с лишним больше показателей первого квартала. Об этом говорится в специальном актуализированном отчете Минпромторга РФ. Так что, в общем, на рынке... Да, но сколько мы продали легковушек, вот так вот, чтобы уж честную картину показать. За январь, сентябрь 26-го в России продали почти 136 новых легковых автомобилей глобальных марок, исключая китайские, российские и белорусские бренды. Глобальных, подчеркну, это марок. Всего-то мы продали уже больше миллиона. Ну вот растет количество тех автомобилей, которые мы возим параллельным способом или параллельным образом. Ну, да. То есть реализация этих машин увеличилась на больше, чем на 80% в годовом выражении. И теперь на их долю приходится 14% рынка против 8 с небольшим годом ранее. То есть это говорит о том, что это Сергей Целиков нам сообщает из аналитического агентства «Автостат». Это говорит о том, что растет всерьез спрос все-таки на машины вот этих самых глобальных брендов. Это не означает, что они поступают откуда-то, так сказать, из Европы, Америки и так далее. Да? Они могут быть произведены и в том же Китае.
1: Ну, конечно.
2: Кстати сказать, конечно. Оттуда, именно оттуда, несмотря на то, что бренды глобальные, именно оттуда приходит 66 с лишним процентов вот таких автомобилей. Ну, а лидером, мы все прекрасно знают, лидером этого сегмента вот этих глобальных брендов, которые поступают на российский рынок, стала Toyota. Мне пришлось почти 20% продаж. Второе место — Mazda с долей 15,8%. Далее следует Volkswagen и BMW. Ну и доля Audi еще более или менее значительная, 5% она составляет. А самой востребованной моделью среди глобальных брендов стала все-таки Mazda CX-5. Мне кажется, справедливо отработанная схема, система SkyActiv. За 9 месяцев в этом году было продано около 20 тысяч таких автомобилей. Это очень неплохо. На втором месте
1: неплохой уступает.
2: Очень неплохой, да. И, кстати, Toyota RAV4 заняла лишь второе место. Причем, если Mazda за 9 месяцев разошлась в количестве почти 20 тысяч экземпляров, то Toyota RAV4 меньше, чем 10. То есть вдвое меньше. 9,1 тысячи экземпляров. На третьем месте Toyota Highlander. Ну и так далее. В первую пятерку, кстати, входит также Nissan Qashqai. У нас его любят. Toyota Camry. А дальше следует уже премиум. Audi Q5, например, BMW X3, Volkswagen Taro и так далее. Много, так сказать, таких. Есть чем поживиться. В общем, я бы так сказал, что пишет нам наш слушатель, я отвлекусь на секунду, на Симферопольском шоссе увидел в потоке новый Ford Explorer. Ну, неоднозначно, да, я тоже увидел, кстати сказать, согласен. Между прочим, вот какое-то время назад, так сказать, еще в начале года я обращал внимание, что у меня тут под окнами несколько Фордов Мустангов стоят. Форд тоже тащат люди, так сказать, сюда. Это нормально. И меня совершенно не удивляет, что и новый Explorer появился. Я, кстати говоря, тоже его видел. Так что он, я думаю, что не в единичном экземпляре. Я думаю, что у нас появится и кое-что из того, что было только что, буквально вот на днях, на прошлой неделе, представлено в Париже. Ген, ну, ты видел фотографии Citroёn 2 CV?
1: Ну, ты знаешь, это, пожалуй, самая громкая новинка этого салона. То есть об этом...
2: Самая маленькая и самая...
1: Не, ну, поскольку это возрождение легенды, понимаешь, об этом написали все, конечно. Ну, смешной автомобиль получился. Да.
2: Смешной, он класс, клево выглядит, но главное, да, там же, главное его достоинство какое? Это то, что в боковинах двери есть специальная ниша для перевозки яиц.
1: Да.
2: Куриных, да, яиц, ну, для, конечно, перевозки.
1: Конечно.
2: Ну, в этом, конечно, есть... Я вот смотрю, сколько их. Их помещается 8 штук в одну из боковин. Вот никто, кроме меня, наверное, не считал. А я смотрю на фотографии.
1: Молодец.
2: Желтые такие двери. 8 штук в каждой нише, так сказать, в каждой двери. То есть всего 16 яиц.
1: Ну, ты знаешь, этот автомобиль прежде всего интересен тем, что он будет очень дешев. Это будет самый дешевый нормальный электрический автомобиль европейский.
2: Ну, хорошо бы, так сказать, хорошо бы в это поверить, так сказать, наверное, да. Хотя на самом деле у нас продажи гибридов и электромобилей немножко в России снижаются. Но что на первом месте, кстати, по состоянию начала октября уже вот буквально на прошлой неделе, правда, это тоже автостат дает данные. В России зарегистрировано 1424 автомобиля нового бренда «Ума». Вот кто расходится. А что такое «Ума», спросим мы. А «Ума», «Ума-5» в особенности, который продается в большом количестве, это «Айто». Это автомобильчик, который разработала компания GAC, GSC, совместно с компанией Honda. И автомобиль очень мне понравился, я на нем ездил, «Ума-5». И вот собираюсь еще скоро поехать на новом гибридном, но это уже гибридный будет. «Ума-5» – это полная электричка с запасом хода в 400 километров. Я это проверял лично, так сказать, в Москве. И это действительно около того, около этих значений.
1: Давай прервемся с тобой. Ненадолго. Прервемся совсем ненадолго и вернемся где-то минуты через полторы.
0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Возможно, одна из таких самых сильных, коварных и незаметных усталостей сегодняшнего дня – это то, как много входящей информации мы получаем для обработки, даже не замечая этого. Виктория Мерзлякова, культуролог.
3: Так говорит «Маяк».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Олег, едем дальше.
2: Да, так вот, я начал говорить об УМА-5 в сентябре, между прочим, этот автомобиль, он был раньше доступен только сервисам каршеринга, таксопаркам, но с сентября вроде начали продавать частным клиентам. В двух вариантах он у нас 136 сил и 204 силы. А еще одна модель, которая, это, конечно, УМА-8, крупный гибридный такой кроссовер. Вот его сначала покатаюсь, потом попытаюсь о нем попробую рассказать. Ну, а сегодня я хотел бы вернуться все-таки к автомобилю, на котором ездил, проехал за неделю больше 2000 километров, примерно 2500. И, в общем, это тот автомобиль, с моей точки зрения, который сейчас позволяет ездить куда угодно, ни в чем себе не отказывая. Во всяком случае, пока. Пока есть солярка на заправках. Речь идет о Чингане Хантер Плюс. Это четырехдверный пикап, который меня, честно сказать, порадовал. Я отправлялся в путешествие, но тоже не без, так сказать, определенных опасений. И мне нужно было перевезти кое-какой груз. Вот. И с этим автомобиль справился совершенно безукоризненно. Вот. Между прочим, его грузоподъемность составляет 975 килограмм, так, ни больше, ни меньше.
3: Ну, неплохо.
2: Вот. А, да, при этом он способен тащить прицеп, если прицеп оборудован с тормозами, массой 2,5 тонны. В общем, это такая утилитарная машина, ну, в том-то все и дело, что ей никак не откажешь в удобствах внутри. То есть вот за всю эту дальнюю дорогу, так сказать, больше 2000 км, я совершенно не устал просто потому, что очень удобное сиденье. Да, руль не регулируется по вылету, только по высоте, но это не мешает подобрать нормальную посадку, потому что водительское сиденье в одной из верхней комплектации оснащено электроприводами, и оно регулируется во всех плоскостях. Вверх-вниз можно поднять, опустить, так сказать, сиденье. Единственное, что отдельно подушку нельзя нижнюю, так сказать, по наклону отрегулировать, но в целом это очень удачная, так сказать, сама конструкция сиденья, поэтому никаких проблем не возникает. Главное достоинство, с моей точки зрения, помимо удобства в салоне и очень неплохой шумоизоляции, но это дизельный двигатель, как мы с вами понимаем. Дизельный двигатель 2,5 литра объемом, который вроде бы выдает немного сил, 146 лошадиных сил, но поскольку момент составляет 400 ньютон-метров, то машина едет и разгоняется весьма бодро, так сказать, до сотни. Но понятно, что это не спорткар, но тем не менее вполне себе пристойно. Да и максимальная скорость, так сказать, сколько, 165 км в час по паспорту, я могу засвидетельствовать, что совершенно спокойно с этой именно скоростью она способна двигаться. Правда, если вы увлекаетесь, то у вас расход средний будет уже не 8,6 литров, как по паспорту, а как у меня, ближе к 9,5 литрам, ну, конечно, солярки на 100 км пробег. Но если вы едете вот с положенной скоростью, там, но я, правда, ехал по трассе, где разрешена, в том числе и 130, да, было разрешено. Ну, ты ехал там 140-145, это ничего страшного в этом нет. Но тогда готовьтесь к повышенному расходу. А в принципе, больше чем 9,5 литров он не ест при любом, так сказать, типе езды. Ну, и, конечно, что приятно, что вот эти все вещи, типа фаркопа, то, что вам может потребоваться для перевозки грузов, а именно для этого, собственно говоря, пикап предназначен, все это уже есть, так сказать, прямо непосредственно с завода. Не надо ничего дополнительно устанавливать. Ну и, кроме всего прочего, ресурс этого агрегата, вот, который выпускается Чинганом совместно с компанией Isuzu, этот известный проверенный дизель, он составляет 400 тысяч километров, это оценки моих коллег, с специалистов, которые исследовали вопрос. 400 тысяч километров до переборки. Это очень неплохой, так сказать.
1: Куда больше-то?
2: Да, при этом Евро-5. И мочевины не требуются. Вот то, что
1: сказать, в дизелях. А как так?
2: А, ну вот так вот сделали мотор, соответствующий классу Евро-5, но учитывая, что в Европе там Евро-6, там уже мочевина нужна, да, так сказать, у нас Евро-5. И что мне еще понравилось? Мне понравилась 8-ступенчатая ЖТФ, коробка, никаких проблем, кстати говоря, можешь переключать сам, переходить на диапазон, если потребуется, все это предусмотрено. Вот. И система полного привода. Была ситуация, когда мне нужно было, ну, там я попал в такое, ну, небольшое бездорожье.
1: Нашел-таки.
2: Нашел, но не специально, честно. Это просто такие дороги кое-где в Ростовской области были. В общем, тем не менее, очень хорошо справился. Подключаются передние колеса, и он начинает грести. Там обычная система стоит. На скорости больше 80 км в час, ну, по умолчанию задний привод. Понятно. Но когда нужно, подключается передний. Есть, кстати говоря, и пониженный ряд передач, если вдруг, так сказать, что. То есть, я так надеюсь, что на этом автомобиле застрять уж натурально, так сказать, невозможно.
1: Слушай, но блокировки вот дифференциала, конечно, нет.
2: На заднего дифференциала есть блокировка задних
1: колес. Настоящая механическая. Классно, слушай.
2: Да, электромеханическая. Да, так называется блокировка заднего дифференциала. Да, там все в порядке. В общем, не застрянешь. Угу. Вот такой вот автомобильчик, который, мне кажется, очень подходит для сегодняшней ситуации, для передвижения по России матушке. Да, ну и сзади, надо сказать, стоит единственное, что жестковатая, разумеется, рессорная подвеска.
1: Ну, конечно, рессорная подвеска. Но...
2: У меня сзади ехали люди, так сказать, их иногда на кочках, если автомобиль особенно не груженный, потряхивало, будь здоров. Впереди ничего, на передних сиденьях, там все в порядке.
1: Спасибо, сзади, Олег.
2: Сзади, конечно, потрясывает.
1: Спасибо.
2: Всем удачи, дорогие друзья.
1: Да, всем удачи и хорошего настроения.
2: Пока.

В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Штурмовики группировки «Восток» освобождали село Никольское в Запорожской области под постоянным воздействием ударных беспилотников СУ. Значительную часть маршрута преодолев пешком, сообщили в Министерстве обороны России. Накануне ведомство сообщало об освобождении населенного пункта силами штурмовых подразделений 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток». Также военное ведомство сообщило, что, освободив Никольское, группировка взяла под контроль крупный район обороны ВСУ площадью около 13 квадратных километров и зачистила свыше 200 строений. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты

0: процентов. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц по поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен.
1: Что касается внутреннего рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива принято правительством России во исполнении договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили ТАСС в Кабмине, решение позволит на этом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн топлива. Яндекс.Пэй восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. По его словам, также постепенно возвращаются переводы в Яндекс.Сейф по СБП и реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме. Пирогов добавил, что Яндекс.Пэй все еще работает нестабильно, некоторые функции по-прежнему недоступны и, возможно, ошибки при отдельных операциях. Команда сервиса продолжает работу над восстановлением его функционирования. Длительность восстановления работы сервиса он объяснил необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА. Более 6 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Панаме. При этом жертв удалось избежать, сообщил президент республики Хосе Рауль Молина в обращении к нации. По его словам, сейчас обследовано уже почти 1800 домов. Глава государства подчеркнул, что разрушительная сила подземных толчков была велика, а специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство при этом уже обеспечивает доставку продовольствия и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, а также подачу электричества. Молина также призвал население доверять исключительно официальным отчетам и не распространять недостоверные слухи. Более 24 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Часть Первомайского района лишилась электроснабжения из-за аварии на подстанции УЛИС, сообщает региональный главком ЧС. Всего без света остаются 142 многоквартирных дома, 6 частных, а также 6 социально значимых объектов. Идут аварийно-восстановительные работы. Между тем, синоптики прогнозируют выпадение 50 мм и более осадков за 12 часов. За ночь в городе было зафиксировано 28 мм влаги. Среда станет самым холодным днем недели в Москве. Температура воздуха сегодня опустится до плюс 9, и также ожидаются дожди. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве сохранится пасмурная погода. Время от времени будут идти дожди. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9,12. Показания барометров будут расти. Составят 753 миллиметра ртутного столба.
1: Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади, сказал Тишковец. По словам синоптика, погода изменится в пятницу. Дожди прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 14-17. Уже на платформе «Смотрим» «Рожденные в СССР 35 лет». Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложилась их судьба. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях «Ника», «Тэфиа», «Золотой орел», «Имя» и другие. Смотрим «Рожденные в СССР 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха до плюс 8 градусов. В Москве не выше плюс 11. Ожидаются кратковременные дожди, давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас столица плюс 10 градусов.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей.

0: Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «Семагент» и ООО «Семь». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «Семь». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
4: 17:00.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Проект, во главе его, конечно же, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, друзья.
0: И сегодня наша тема – это писательские усадьбы как место для отдыха. Ну вот, Егор, нет ли здесь некоего лукавства, да, поскольку вот ведь какая история, да? На даче можно отдыхать, например, если ты работаешь, ну, например, на фабрике или инженер в конструкторском бюро, ну, хотя тоже условно уже, потому что умственный труд, а писатель, да? Ведь писательский труд – это не только когда он надиктовывает, например, секретарше тексты или сам печатает на машинке или сам пишет. Но и постоянное размышление о своем произведении – это работа, как бы из головы, будь то это на берегу моря или, я не знаю, в городской квартире, ничего не меняется. Голова все равно забита идеями. В этом смысле писательская усадьба – место ли отдыха для автора?
1: Вы знаете, мне кажется, что нет, это не место отдыха для писателя, и вы совершенно правы, когда говорите о том, что они в усадьбах точно так же работали, и мы знаем конкретные примеры конкретных писателей, да, или произведений, которые были написаны на той или иной даче. Но я хочу подчеркнуть, друзья, что все-таки важно понимать, что дача – это не отдых, а это место, куда они перебирались на сезон, не только писатели, а вообще, мы об этом в прошлый раз говорили, с апреля по октябрь. Ну, в конце концов, я, конечно, небольшой в этом специалист, но я так понимаю, что когда сейчас люди приезжают на дачи, они там тоже окучивают, там строят теплицы какие-то, высаживают что-то, тоже отдых так себе, честно говоря.
0: Да-да-да, Егор, конечно, и помидоры, про них мы тоже не забываем. Если говорить об Александре Сергеевиче, да, ведь однажды он как-то вот впервые приехал, да, в свое имение.
1: Ну, однажды когда-то действительно впервые он приехал в свое имение, если мы говорим о Михайловском, друзья, потому что вообще с фигурой Пушкина у нас два имения ассоциируются. Это по отцу будет в Нижегородской губернии имение Болдина, и про Болдинскую осень мы все со школы помним, а по матери это имение Михайловское, самое долгое пребывание в котором было, когда Пушкин отбывал там северную ссылку, это два с лишним года, с 1824 по 1826 год. И вот в Михайловское он вообще первый раз попал сразу после окончания лицея. В 17-м году он завершает обучение в лицее и отправляется, ну вот, на лето просто каникулы там провести в Михайловском. Его очаровала совершенно красота этих мест. Там очень красиво до сих пор. Очень красиво. И тогда вот он впервые там оказался. Но, повторю, это вот такая короткая поездка, а длительное пребывание было с 24-го года.
0: А напомним нашим слушателям, да, Егор, что же там было написано в итоге, да, и каков был так круг занятий. Ну, сегодня мы понимаем, есть бильярд, есть шашлыки, и баня есть, вот пруд есть, можно покупаться. Вот, но он так подозревает, что не такими были, да, варианты в те времена.
1: Вы знаете, ну вообще, если мы говорим о Михайловском, друзья, то там был написан целый ворох гениальных произведений Пушкина, и это не случайно Сергей Довлатов вспоминает в «Заповеднике», которого тоже понесло как раз в Михайловское, в том числе с мыслью о том, что меня, может быть, там тоже осенит. Самое главное из которых – это трагедия «Борис Годунов». Ведь именно об этой трагедии Пушкин пишет своему другу князю Вяземскому: «Трагедия моя кончена, я ее перечел, бегал и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын». Потому что, да, действительно, абсолютно гениальная трагедия – то, что написано в Михайловском. А вот формы досуга, которые вы перечислили, они, ну, честно говоря, не сильно отличались от того, чем занимался Пушкин. Все это было. Пруд, река, баня, она до сих пор, ну, понятно, уже воссозданная там стоит, у него была. Но вот, пожалуй, из всего, что вы перечислили, только, наверное, шашлыков не было, но кроме, вместо, вернее, шашлыков были свои какие-то блюда.
0: Да, а игрища, вот были ли какие-то игрища, да, и кто вот, кто вообще входил в круг отдыхающих, то есть, вот, все-таки дворянин, да, он мог играть с крестьянами, такими живущими по соседству?
1: Да, ну, какого-то такого прям формального запрета не было, да и, честно говоря, людей слишком мало было в Михайловском, потому что богом забытый угол, и все-таки его же в ссылку даже туда отправили, он когда еще только приехал, там еще семья была, но они довольно быстро уехали, и в результате Пушкин, Арина Родионовна Яковлева, которая его воспитала, небольшой круг слуг, и была соседняя усадьба, Тригорская, куда к семейству Осиповых Вульф ходил Пушкин в гости, они его обожали совершенно. Там росли у дочери Прасковьи, которые, собственно, ну вот, были предметом обожания в этот период Пушкина, и часто он к ним в гости, библиотека их пользовалась, потому что там сама усадьба была побогаче, и библиотека там была. На праздники вызывали крепостной оркестр, он играл в музыку, и столы выносились, предположим, в Тригорском на природу, и потом играли в игры. Вот то, про что мы с вами сказали, и, скажем, какие-нибудь прятки или жмурки, игра, которая сейчас является детской игрой, тогда в нее взрослые играли. И был забавный случай, когда Пушкин однажды спрятался в кусты боярышника, и он очень колючий, барбарис был очень колючий, он залезть смог, а вылезти не смог. Уже всех нашли, а бедного Пушкина не нашли, решили, что он к себе ушел в Михайловское, и перестали его искать, и только потом он подал голос о том, что вот он в этом барбарисе сидит, а вылезти не может. Сейчас в память об этом в Тригорском всегда растут кусты барбариса. Вот об этом случае. То есть это, ну, такое, да, довольно веселое время. Купались обязательно.
0: А оставалось ли время на работу при таком насыщенном досуге?
1: Да, все равно времени на работу, наоборот, было с избытком, почему мы и говорим, что ворох этих произведений он привез, потому что, ну, мы говорим, если о празднике, то это не каждый день, и даже, я предполагаю, не каждую неделю. То есть все равно уединенное место.
0: Да, Егор, а был ли какой-то вот режим дня? Мы же понимаем, да, что вот на отдыхе можно как-то расслабиться. Или Александр Сергеевич был таким дисциплинированным, вышколенным в лицее человеком, который вот по часам четко, так сказать, 5 o'clock и так далее...
1: Не, вы знаете, совсем не дисциплинированным. Воспоминания об этом оставил его лицейский товарищ Иван Иванович Пущин, который посетил его в Михайловском. Это была их последняя встреча, потому что Пущин выйдет потом на Сенатскую площадь, да, и уедет в Сибирь как декабрист. И вот Пущин пишет, что его коляска подъехала к барскому дому в Михайловском примерно к 3 часам дня пополудни, а Пушкин выскочил в ночной рубашке. Но я так понимаю, если он в 3 часа дня пополудни в ночной рубашке, значит, проснулся он незадолго до этого. И вот по этим воспоминаниям можно свидетельствовать, что сказать, что какой-то режим он держался, не сказать.
0: Егор, а у Пушкина было какое-то, ну, самое вдохновенное время? Если он мог до 3 часов дня проспать, он как полуночником был, то есть он ночами творил, или озарение снисходило на него хаотически, как говорится?
1: Если говорить о времени года, то, конечно, мы все знаем осень. Это самая яркая ранняя осень. Это то, что Пушкин так любил. И то, что, безусловно, визуально, по картинке, да, могло стать его источником вдохновения. А что касается времени дня, то нет. Это, ну, вот просто, когда у тебя такого режима нет, тебе не нужно там встать в 8 утра, а лечь, там, я не знаю, в 9 вечера, то, конечно, будет затягиваться этот день, затягиваться. Он много ночами писал.
0: Егор, а как Михайловская стала превращаться в музей Пушкина?
1: А это произошло уже после, конечно, смерти, друзья, Пушкина. Вообще, подчеркну, Михайловская ведь Пушкину не принадлежала. Оно принадлежало его маме. Мама скончалась за год до самого поэта в 1936 году, и имение было разделено на 3 части, то есть только треть принадлежала Пушкину. Но когда Пушкин умер, император Николай I взял под опеку детей Пушкина, выкупил 2 остальные части, и в Михайловском чуть позже поселится младший сын Пушкина, Григорий Александрович. И это Григорий Александрович в 1899 году, то есть к столетию со дня рождения своего отца, выступил с предложением, а давайте сделаем там музей. Но дореволюционный музей, он не такой был, как сейчас, то есть это не музей-усадьба, куда люди приходили, а идея состояла в том, что нужно на территории усадьбы сделать санаторий для старых писателей. И вот эти старые писатели должны были там доживать. И эта идея была воплощена, и это было до революции 17 года. А вот уже музей, каким мы его понимаем, он был открыт уже после революции.
0: Егор, а кто определял, каким писателям выпадет честь доживать-то в таком месте?
1: Академия наук. В Петербурге Академия наук этим всем занималась, потому что в это время уже в Академии наук вызревает идея создания Пушкинского дома, потому что Петербург немножко так вот соперничал с Москвой. В Москве памятник Пушкину поставили на Пушкинской площади, а в Петербурге сказали, мы тоже поставим памятник, но вот как он завещал, не рукотворный, то есть это не статуя будет, а мы создадим такой институт, Пушкинский дом, который будет заниматься изучением его произведений, биографии, рукописей, и вот в том числе в их ведомстве было и определение перечни этих писателей.
0: Егор, вы упомянули маму Александра Сергеевича, да? Насколько я понимаю, хочется просто об этом пару слов, чтобы наши слушатели представляли. Насколько я понимаю, у них не было таких вот теплых отношений, как сегодня, ну, в наше время, там, в советское, постсоветское понимается взаимоотношения детей и родителей, ну, в какой-то нормальной семье или идеальной семье, условно говоря, да? И в этой связи, какие они были, эти отношения, уже в зрелом возрасте, и вот стало ли мама Пушкина, если вы говорите, она ее не стала за год, да, до дуэли этой страшной, вот бабушкой детям Александра Сергеевича, да, вообще какие у них складывались вот такие родственные отношения?
1: Нет, конечно, вы совершенно правы, когда говорите о том, что каких-то теплых отношений не сложилось. Довольно рано Пушкин оказался в лицее. Лицей – закрытое учебное заведение, и поэтому мамой и папой ему стал лицей. И поэтому, кстати, ни одного стихотворения, посвященного матери. В общем, тема традиционная для русской литературы, а у Пушкина таких стихотворений нет. Но в конце жизни они сблизились. Вот эти последние годы действительно произошло сближение. Бабушкой она так и не стала, но это вообще не в культуре 19 века, то есть такого в принципе не было. Но подчеркну, друзья, что хоронят ее в Михайловском, там же, кстати, Пушкин один, больше никто из детей не приехал, только Александр ее хоронит.
0: Хорошо. Егор, если говорить о 20-м уже веке, да, вплоть до революции, вот это был такой санаторий для избранных писателей, да, сочинителей, а что произошло с усадьбой после вот уже гражданской войны?
1: Усадьба была разграблена, разорена, это печальная судьба многих усадеб, сожжена местными, просто местным населением, когда началось вот это, началось безвластие, непонятно какая власть, никто не охраняет, и вот сам дом, что мы с вами видим, он уже не был сохранен, он полностью сгорел во время гражданской войны, а после войны началось восстановление, потому что, конечно, советская власть понимает значение Пушкина, и здесь открывается музей, и вот такой второй, если говорить о 20-м веке, болезненный период в истории этого музея, это, конечно, Великая Отечественная война, это годы фашистской оккупации, потому что все-таки мы должны с вами понимать, друзья, что Псков был оккупирован 3 года. Это не 40 дней Ясной Поляны. Вот Ясная Поляна, да, Тула, это оккупация на 40 дней, а тут 3 года фашисты были, это, конечно, очень сильно сказалось, и они абсолютно немилосердно обращались с нашим художественным наследием.
0: Егор, а что касается вот восстановления, да, усадьбы уже при советской власти, бывал в усадьбе Чехова подмосковной, да, и там рассказывают историю, что когда принято было решение при Сталине сделать ну, музей, да, вот, то, в принципе, пришли люди с голубыми просветами, так сказать, НКВД, вот, и такие поинтересовались, ну а что, разграбили, говорят, разграбили, пошли по окрестным крестьянам и сказали, там, в 48 часов все, что украли в свое время там вот из чеховской бывшей усадьбы, все вернуть. И те, соответственно, под страхом, в общем-то, наказания, многие-многие артефакты там украденные вернули. Такое же что-то было и с пушкинским наследием?
1: Это не уникальная история Мелехова. Точно так же собирали фонды Тархан. Это музей Михаила Юрьевича Лермонтова в Пензенской губернии, когда крестьяне просто вернули вещи. Причем надо сказать, что многие вещи вот там в Тарханах крестьяне вернули даже не те, которые они разграбили, а которые им просто дарили, узнав о том, что собирается музей Лермонтова. Бабушка Лермонтова после его смерти раздарила его вещи местным крестьянам, их потомки принесли. То же самое было здесь в Михайловском, но, правда, обычно говорят, что это не то, что прям офицеры там НКВД требовали, а просто местные жители там подсобрали какие-то вещи, которые находили у себя в доме, и таким образом коллекция была собрана. Но еще раз подчеркну, друзья, речь идет о 20-30-х годах, то есть все, что до войны, потому что потом в войну, это второе такое страшное разграбление. Уже не крестьян.
0: Таким образом, после уже Великой Отечественной, да, насколько эта коллекция и вообще то, что представлено на обозрение людям, насколько это ну, действительно подлинное и ну, свидетельствует о той эпохе, о пушкинской?
1: Ну, честно говоря, если говорить о самом Пушкине, то вообще не подлинное, потому что практически мемориальных предметов на сегодняшний день в Михайловском нет. А это все было украдено, увезено и так далее. И это опять один из эпизодов, над которым иронизирует Довлатов в заповеднике, когда он спрашивает у хранителя, а что здесь подлинное? И хранитель говорит, река, лес, вот это то, что видел здесь Пушкин. Но это единственное, что там подлинное. Но когда мы говорим о вещах, то, конечно, это все реконструкция 19-го века. XIII века. И здесь нужно вспомнить, друзья, имя выдающегося пушкиниста, музейщика, который, собственно, из руин воссоздавал этот музей. Это Семен Степанович Гейченко, который был многолетним директором после войны. Гейченко одним из первых пришел, когда только оккупация была снята. Он сразу же пришел туда, и картина, которая ему предстала, была совершенно чудовищная, ведь фашисты не только сожгли дом, баню, кухню, все было уничтожено, они даже деревья в саду вырубили, зная, какое значение для нас имеет Пушкин. Могила Пушкина была заминирована, и все это место было разорено, и даже ряд публицистов, если я не ошибаюсь, это был Оренбург, они предлагали перенести могилу Пушкина из Михайловского, потому что все, здесь музея нет, давайте перенесем в лицей, в Царское село под Петербург, и Гейченко сказал, нет, мы восстановим, и началась долгая плановая операция по восстановлению, реставрации сада, реставрации дома, все это воссоздавалось, и это именно предметы эпохи, то есть это предметы пушкинского времени.
0: Егор, ну, если говорить о мебели, да, об обстановке, о, так сказать, вещах, да, предметах, которые, ну, по срокам, да, совпадают по датам с теми вещами, которые пользовался Пушкин. Понятно, что мы сегодня живем в эпоху конвейера, да, в принципе, наши квартиры сегодня выглядят у всех одинаково. Вот везде одни и те же стоят шкафы, вот везде одни и те же кровати, все одинаковое полностью, да, и восстановить эту обстановку не представляется никакого труда. А тогда, в там, 19 веке, да, в первой половине, насколько эти вещи были уникальны, либо действительно вот типовые предметы, мебели, да, обстановки, они имеют право называться, так сказать, вот, свидетелями эпохи?
1: Нет, вещи, конечно, тогда не были, вот, то есть не было того, что мы называем масс-маркет, когда у всех одинаковые табуретки или там у всех одинаковые стулья, ничего этого не было, это все возникнет, в принципе, в экономике уже в 20 веке, а во времена Пушкина этого не было. И потом, у нас остались, то есть как воссоздается любая усадьба, в том числе Михайловская после войны, у нас воссоздается воспоминания, внешний вид могут позволить восстановить фотографии, и фотографии тоже сохранились, и они были, это же не только Михайловская, это уже упомянутая мною Тригорская, соседняя усадьба, она тоже восстановлена, и была еще третья усадьба, она последняя была Гейченко восстановлена уже в 80-е годы, Петровская. И вот по Петровскому тоже остались фотографии, то есть внешний вид, например, можно по фото восстановить. Ну, внутри есть, конечно, допущение. То есть я бы обманул вас, если бы сказал, что там прям точно так, как это было во времена Пушкина. Все равно, конечно,
0: Егор,
1: допущение есть.
0: Да, а если говорить вот об усадьбах там 19 века, да, того же периода или чуть позже, писательских гнезд таких, да, какое место вы считаете наиболее вот, адекватно сохранившимся, несмотря на все то, что мы пережили?
1: Ясная Поляна, 100%. Во-первых, очень короткая оккупация, я уже сказал вам, всего 40 дней, это первое. И второе, это, безусловно, заслуга директора Ясной Поляны Софьи Андреевны Есениной Толстой, внучки Льва Николаевича, которая успела, вот только началась война, и она уже начала эвакуацию вещей в Сибирь, потому что она боялась, что фашисты быстро придут. Никто не ожидал, что будет так быстро. То есть Михайловское бы и вывезли, да никто не ожидал, что так быстро они начнут наступать, а вот Ясная Поляна на сегодняшний день, друзья, это 40 тысяч мемориев, то есть 40 тысяч единиц хранения. Я всегда говорю, что в Ясной Поляне даже нет смысла эту веревочку натягивать шаг влево, шаг вправо, потому что стул Толстого, пол Толстого, окно, ну, в общем, все-все-все, это то, что реально принадлежало Льву Николаевичу. И еще очень хорошо сохранилось, очень рекомендую, друзья, кто не был, ну, такая городская усадьба, но все равно это писательская усадьба, это дом-музей Антона Павловича Чехова в Ялте. В Крыму прекрасно тоже, это младшая сестра Антона Павловича Мария Павловна, Крым тоже оккупирован был фашистами, и вот она прекрасно сохранила музей Чехова в Ялте.
0: А если говорить о самой интересной экспозиции сегодня, вы какую назовете?
1: Ну, я, наверное, самой интересной считаю экспозицию усадьбы, ну, дома Николая Васильевича Гоголя в Москве на Никитском бульваре, но я здесь предвзят, я там работаю, поэтому понятно, что она мне кажется самой интересной.
0: Егор, спасибо большое, как всегда, за атмосферу, за общение, за факты любопытнейшие. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, спасибо.

0: платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Бескрайним информационным потоком доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф» – главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
2: Категория 12+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. Украина, 104, 5713, 960.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные поразили беспилотниками два сухогруза, направлявшихся в порты Николаева и Одессы, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, судно, следовавшее в Николаев, перевозило военный груз, а сухогруз, шедший в Одессу, грузы военного и двойного назначения. Подробности работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов. В Терновке Николаевской области также поражен логистический центр «Новой почты», сообщили в Министерстве обороны России. Также накануне наши войска били по вражеским скоплениям в кольце окружения в Харьковской области. Была сорвана попытка прорыва. Также напомню, что группировка «Восток» продолжает продвигаться в глубину противника. Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэсоном поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований. Российский министр возложил цветы к монументу освобождения, мемориал-музея героев зарубежной военной операции Пхеньяне, ознакомился с экспозицией, посвященной мужству военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении и разминировании Курской области. В книге почетных гостей музея он оставил запись от МЧС России и от себя лично: низкий поклон и вечная память героям Корейской народной армии. Благодарим за мужество и братскую помощь. Пусть дружба России и КНДР крепнет, а мир и безопасность будут залогом благополучия наших народов, написал Александр Куренков. Россия за 9 месяцев 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на 21 миллиард долларов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, наша страна продолжает исполнять действующие контракты.
2: Если говорить о 2026 году, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
0: Александр Новак добавил, что российский рынок дизтоплива в приоритете, и он полностью обеспечен соляркой. По его словам, уже полностью обеспечена сельскохозяйственная работа, уборка урожая, посевная и северный завоз. Из-за дождевых туч, мешающих прогреву воздуха, в Москве в ближайшие дни будет прохладно. И лишь к концу недели с рассеиванием облачности температура вернется к сентябрьской норме. Об этом информационной службе «Вести» рассказали синоптики. В центральной России дождевые тучи помешают солнцу прогревать воздух, и в Москве в ближайшие дни будет только плюс 10-12 градусов. Изменится обстановка в атмосфере лишь в конце недели. Облачность рассеется, и температурный режим вновь вернется в рамки сентябрьского климата. В пятницу и субботу в столице ожидается плюс 15-16 градусов, рассказали синоптики. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура плюс 6-8 градусов. В Москве плюс 10-12 градусов и кратковременные дожди.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах «Амур» был сильнее «Лады» 1-0. «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3. «Барыс» уступил «Сибири» 2-3. «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи». А «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от минского «Динамо». Сегодня на теннисном турнире категории 1000 в китайском Ухане начнет свое выступление Диана Шнайдер. Она в первом круге сыграет против Кэти Бултер из Великобритании. С подробностями Виталий Павлов.
4: Турнир категории WTA 1000 уже стартовал, но сегодня на нем начинает выступление Диана Шнайдер. Ей немного не хватило для того, чтобы пропустить первый круг, буквально одного номера посева. Поэтому приходится играть в стартовом раунде против британки Кэти Бултер. Последние результаты Шнайдер не сильно впечатляют. Она покинула турнир в Пекине такого же ранга уже во втором круге, а до этого вылетела с US Open в третьем раунде. В нынешнем сезоне у Дианы еще нет побед на турнирах. При этом она занимает 13 место в рейтинге WTA. Ее соперница Бултер располагается только на 54-й строчке. 30-летняя британка, в свою очередь, в этом сезоне обзавелась одним титулом – выиграла турнир в Острове. Однако в личных встречах Шнайдер по-прежнему лидирует 2-0. В пользу россиянки говорят молодость и то, что она левша. Для Дианы действительно важно набирать очки, иначе можно опуститься и ниже в рейтинге. Специалисты отдают ей серьезное предпочтение в матче первого круга. Главное спокойно войти в игру, а дальше Шнайдер прекрасно знает, что делать.
3: Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик назвал российского полузащитника турецкого Галатасарая Алексея Батракова отличным футболистом. Такое заявление немецкий специалист сделал в преддверии матча Лиги чемпионов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
6: Карл, войско поведет на Полтаву.
7: Петр будет вынужден дать бой.
8: Нам нужен выход к морю!
9: Приготовиться к атаке.
10: Вот здесь, в райпострах. Санкт-Петербург назову.
11: Пали!
12: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
13: Друзья мои, вновь в нашей студии Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия и культура». Михаил Юрьевич, рады вам. Доброе утро.
14: Доброе утро.
13: Да, и мы продолжаем наши встречи в рамках теперь уже нового проекта «Меценаты». И господин Мамонтов, наш герой, да, мы
14: Сава
13: продолжаем
14: Иванович,
13: о нем. Да. Михаил Юрьевич, вот у вас впечатление какое складывается? Какой, как бы сказать, души был человек? Широкой или прижимистой, так вот, если в бытовом смысле?
14: Нет, широкой не то слово. Он был разудалой души. И воспоминания о нем совершенно феерические. И он умел, очевидно, поджигать что-то подобное. Потому что, ну вот, дача, да? Все любят жить на даче. Он покупает дачу. Ну, дача у него, естественно, это имение, это огромный участок, это участок с историей. И он, в общем, мог купить что-то ближе к Москве. И не тоже не маленькое. У Бахрушина был участок в Царицыно. Ну, так, в пол Царицыно примерно. Ну, так что можно было купить. Но ему хотелось истории, чтобы Аксаков, чтобы тут когда-то по этим дорожкам гулял Гоголь, и у Аксакова было уже зрение не очень, и Гоголь с утра пробегал, собирал грибы, и их вдоль дорожки расставлял, крупненькие, белые, а Аксаков шел и радовался, что он первый увидел, и говорил: «Ну, Николай, идите, вы не видите, смотрите, вон там за скамеечкой, поднимите, посрежьте». Вот, поэтому ему хотелось участок с историей, и вот это огромное, ну, дача, да, имение. И он туда не просто приглашает друзей, он создает там кружок, причем это именно они воспринимали это как общность, постоянные общие мероприятия, общие названия. Они одно время звали себя «Каморой», и у них был в одном из домашних спектаклей такой гимн, спелся, все время повторялся, что у нас в «Каморе» разные таланты. Есть концессионеры, есть и музыканты. И туда приезжает и Третьяков приезжает, и какие-то друзья по бизнесу приезжают художники. 10 лет там жил на даче Васнецов Виктор. Ну, поди плохо, да?
13: Бесплатно?
14: Да,
13: бесплатно.
14: Конечно. Ему дом предоставляют. Ну, совместные проекты, он участвует не просто бесплатно. Ведь Сава меценат. И вот его учитель Антокольский что-то совсем обезденежил. Ну, у художников часто такие периоды бывают. А еще, будучи молодым человеком, он у Антокольского брал уроки и потом дома лепил. И вот, ну, в Италию он ездил регулярно, и вот он решил повезти своему учителю в Рим первую свою серьезную работу, которую уже можно показать. И это ящик, носильщики, и вот из Москвы в Рим едет лепная работа, чтобы показать Антокольскому, такая дипломная работа. И вот ни за что не угадаете, что он такого слепил, что решил все-таки учителю показать, что это стоит того.
13: Ну, я так представляю, что так я как человек-то приличный, да. Думаю, бюст женщины вот такой.
14: Вот, вот да, такой. Вот все о бюсте женщины. Я тоже в первую очередь о бюсте женщины подумал. Это голова отца. То есть вот при всей его такой вот разнузности, раздухабистости, широте души и замыслов, голова отца. И вот отвез в Рим эту большую работу, показал Антокольскому. И вот, когда у Антокольского нет денег, он дает ему аванс на Христа. 2000, хорошая сумма. После этого Антокольский получает премию в Париже за эту работу. Она, естественно, со временем оказывается в кабинете Мамонтова, стоит там. То есть вот так вот он деньгами еще и помогает. Васнецову все время вперед он давал деньги на какие-то заказы. То есть он их поддерживает. Но главное, это вот такая общность, куда все приезжают, все живут общей жизнью, все работают. Нестеров приехал и так очаровался, что, во-первых, приезжал, общался, и при этом вот цикл знаменитый про отрочество святого Сергия, отрока Варфоломея, он родился как раз на берегах Вори, вот в имении на даче Мамонтова. А про разухабистость я говорил. Вроде мы все о Поленове знаем. Поленов потом все-таки сумел, продав большую работу «Христос и грешница» императору, он сумел построить собственное имение, собственную мастерскую на Оке. И вот у нее там был лодочный сарай, в котором сейчас тоже филиал музея. Потому что Поленов страстно любил лодки. И вот он реализовал себя у Мамонтова. Если вы были в имении, вы помните, там прудики-то небольшие. Ну, что там те прудики, да? Ну, так, даму покатать на веслах. Но у Поленова были и грибные лодки, и парусные, и плоты он делал. И он целые флотилии устраивал, чтобы вот перед гостями эти плоты и лодки шли с факелами, с пением, и такие были представления. То есть Мамонтов умел еще и заражать своими интересами. При этом его не всегда одобряли. Вот постоянный компаньон его отца и его учитель в железнодорожном деле Чижов был такой профессор и бизнесмен, он насмешливо писал, что вот Сава дилетант во всем. И в железнодорожном деле дилетант. Я его ругаю только потому, что хочу, чтобы хорошее было еще лучше. Типа он все правильно делает, но очень раздергивается. Чижов из Костромы. И вот когда Мамонтов решил, что надо от Ярославля тянуть веточку на Кострому, Чижов был против. Решил, что не окупится. И он был в долгой поездке, там еще заболел, и, пользуясь его отсутствием, Мамонтов провел через собрание акционеров и убедил, что надо строить на Кострому. Естественно, дорога эта, как вы понимаете, железная, нужна, но вот как интересно, уроженец этих мест, он против, он не верит. А Мамонтов готов рискнуть и понимает...
13: Причем, Михаил Юрьевич, да. Там ведь удивительная какая-то демократия происходила в Российской империи, которую, ну, советские учебники какой только тюрьмой народов, да, вот, да, клеймили. А ведь удивительно, помню, оказался когда впервые в Тарусе,
14: так.
13: А там у них, значит, вокзал стоит в городе, вокзал, а ветки нету. И выясняется, что граждане сказали, а мы не хотим железную дорогу, мы не хотим превращать наш патриархальный городок в промышленный центр. И вот удивительно, да, народное волеизъявление свернуло планы железнодорожникам.
14: Ну вот там дачники оказались сильнее бизнесменов, да? Вот. А у Мамонтова это все было вместе. Закончив про Кострому, Чижов перед смертью написал завещание, где огромные суммы, там миллионы были, это хорошие очень деньги по тем временам, завещал на устройство технических училищ в Костроме и в городках рядом с Костромой, чтобы молодые люди получали именно техническое образование. Но он железнодорожник, он сам техник, ему очень близко. Ну и там родильный приют большой, потому что не было роддомов, чтобы родильный приют построили в Костроме. И душеприказчиком был, естественно, Мамонтов. И он поехал после смерти своего компаньона, друга его отца, поехал это все обустраивать, распоряжаться, чтобы вот по завещанию Чижова эти деньги пошли именно на поднятие края. То есть вот так вот любопытно. Чижов заботился о Костроме, но железную дорогу не верил, что надо туда везти. Вот, мы поговорили про усадьбу. Теперь вообще можно сказать, что осталось от Мамонтова до наших дней. Ну, во-первых, вот эта усадьба, превращенная в музей. И уже заодно это ему огромное спасибо. Кроме того, вот эта вот такая общность и такой кружок и дружба, они действительно общались и дружили. Дружить можно по-разному, можно собираться раз в неделю и читать друг другу произведения, петь, выпивать, радоваться и считать, что это дружеский круг. Прекрасно. Но они жили вместе. И вот, например, Серов, Валентин Серов, просто вырос в семье Мамонтовых. Он считал эту семью своей второй, но он рано потерял отца, и поэтому, ну, много времени там проводил. И его самая легенда, ну, одна из самых легендарных картин, девочка с персиками, да, это вот знак признательности, это дочь Вера, дочь Мамонтова. Да. При этом, вот как вы говорили, какой у него характер, он был человек, во-первых, со вкусом и понимающий свое место. Не в то, что знай свое место, тень, нет, нет. Я в один из первых, ну, каких-то осмысленных приездов в Абрамцево вдруг увидел мебель такую карельской березы с бронзовыми накладками, и она не вяжется, вот не вяжется с эпохой, не вяжется с духом этой семьи. Богатый, но при этом не уходящий, не выводящий все в пар, да, в гудок. И правда, оказалось, что рядом на Воре соседнее стояло большое имение историческое, князей Трубецких. И вот после революции крестьяне сожгли имение. И то, что уцелело, в соседний музей перебросили. И вот эта вот мебель из дворца, она совершенно не вяжется. Ну вот с тем стулом, на котором сидит Вера Мамонтова на картине, да, девочка с персиками, не вяжется. Да они действительно, ну вот, не шиковали вот так вот. Тратили деньги, ну, на что-то разумное. Ну а про дружбу тут надо уже вспоминать Врубеля. Потому что Врубель не только был поднят Мамонтовым, поддержан, он даже жил в Москве в его доме. Ну, во-первых, тяжелая ситуация денежная. Во-вторых, дружба с сыновьями Мамонтова. И Врубель отплатил, или неизвестно, кто кому отплатил, потому что в справочниках архитекторов есть Васнецов. Ну, Васнецов действительно рисовал несколько фасадов. В частности, фасад Третьяковской галереи, да, еще одного мецената-коллекционера. А Врубель нарисовал фасад вот этого флигеля на Садовом кольце. Никакой он не архитектор, конечно.
13: Да, это чудесно. Михаил Юрьевич, да. Тогда после короткой рекламы мы продолжим. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист...
11: Сергей Стилавин

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Рабочие устанавливают ограждения, подводят электричество и готовят котлован. Новый терминал будет обслуживать более 200 пассажиров в час. Старое здание аэровокзала с мозаикой сохранят. Следующим этапом станет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Контракт на работы подпишут в ближайшее время, а стройку начнут до конца года. Это позволит принимать среднемагистральные самолеты и развивать туризм в регионе. тысяч вологжан пострадали от клещей в этом сезоне. По данным Роспотребнадзора, половина укусов произошла на дачных участках. В лабораториях исследовали более 8500 клещей. Возбудитель энцефалита обнаружен менее чем в 1% проб, а боррелиоза – в половине случаев. Прививки от энцефалита в этом году сделали 126 тысяч человек. Житель Тотьмы перевел мошенникам 780 тысяч рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, мужчине позвонили от имени сотрудников водоканала. Под предлогом проверки счетчиков его вынудили продиктовать код из сообщения, а затем сообщили о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Переключив звонок на так называемого сотрудника Роскомнадзора, аферисты убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность на вывод средств. Под этим предлогом потерпевшего заставили самостоятельно снять все накопления и перевести их через банкомат на новые счета. Ущерб составил 780 тысяч рублей. В Вологде подвели итоги сезона речных прогулок. С июля по октябрь электросуда «Вологжанин» и «Вологодские зори» перевезли около 9 тысяч пассажиров. Отправка судов шла от Соборной горки по выходным. К следующему сезону организаторы перевозок добавят новый маршрут до Спасо-Прилуцкого монастыря. Для пассажиров запишут тематический аудиогид, который будет выполнен в формате сказки. Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Сейчас регион находится под влиянием циклона. Сохранится прохладная погода от плюс 1 до плюс 9 градусов. Местами пройдут сильные дожди. Изменения начнутся в четверг. Антициклон принесет небольшое потепление, и дожди прекратятся. В пятницу и на выходных ожидается комфортная сухая погода. Осенний призыв в армию проходит в Череповце. Накануне служить отправились больше 20 новобранцев. Призывники будут служить в сухопутных войсках в Ленинградской и Московской областях. В общей сложности за осеннюю кампанию планируется отправить больше 400 человек. Осенний призыв продлится до 31 декабря.
0: Новости спорта.
2: Вологжанин победил на чемпионате России по маунтинбайку. Павел Кормаков стал лучшим в стране по итогам многодневной велогонки. Соревнования включали 5 этапов – горный пролог, короткий круг, спринт, кросс-кантри и гонка в гору. Состязания прошли в Геленджике. В них участвовали спортсмены из 7 регионов, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 9, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее утром взрывы прогремели под контролем ВСУ в городе Запорожье. Подробности не приводятся. В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Операторы украинских дронов группировки войск «Восток» уничтожили резервы противника в лесополосах Запорожской области, сообщает Минобороны. Также бойцы уничтожили живую силу противника. Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Лидина в ДНР. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
3: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольска. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили

0: Правительство в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, в том числе в США. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
1: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки.
0: Что касается внутреннего рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Слова Новака уже прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что на фоне дизельного соглашения России и США с неуместной критикой выступил Евросоюз, сам закупивший наши энергоносители на 320 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Россия и Китай не оказывают поддержку Ирану. Об этом он написал в своей соцсети True Social, добавив, что быстро узнал бы об этом. Американский лидер высоко оценил экономическое взаимодействие США и Китая. Также Трамп считает, что война Соединенных Штатов против Ирана завершится очень скоро. Свою позицию он изложил во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Более 30 сигналов о медведях поступило в единую диспетчерскую службу Красноярска за неделю, сообщает городская мэрия. Все обращения были с территории, которая граничит с лесом. Для обеспечения безопасности жителей полиция создала специальные мобильные группы быстрого реагирования. Они выезжают на каждый сигнал о хищниках. Так, за прошлую неделю правоохранители отстрелили двух медведей в Свердловском районе. При этом в администрации отмечают, что количество сообщений о выходе диких зверей немного сократилось. В Восточной Сибири сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападения этих животных за последние месяцы погибли 26 человек. Больше погибших в Красноярском крае и Иркутской области. В этих двух регионах от нападения медведей погибли по 7 человек. Мощный шторм с ураганным ветром и рекордными осадками обрушился на Приморье и парализовал Владивосток, где затапливают улицы, дома, транспорт и неотремонтированные крыши. Сильный дождь начался ночью под утро, примерно в 3-4 часа. В городе выпало около 49 миллиметров осадков. На кадрах, которыми местные жители делятся в соцсетях, заметно, что подтопление дорог доходит до бамперов автомобилей. В отдельных местах вода заливается в салоны автобусов, пытающихся преодолеть водную преграду. Некоторые машины и автобусы глохнут. Улицу Калинина перекрыли для откачки воды с проезжей части. Оперативные службы ликвидируют подтопление на дорогах, где застревают автомобили и автобусы. Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на 13-14 октября из-за приближающегося циклона. Во Владивостоке синоптики обещали выпадение до 50 мм осадков и ветер скоростью 17-24 метра в секунду на побережье. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха в дневные часы плюс 6-8 градусов. В Москве сегодня ожидается переменная облачность, также местами дождь, температура воздуха не выше плюс 12 градусов, ветер северный до 7 метров в секунду. Давление будет расти, составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Прямо сейчас в городе плюс 10 градусов.
2: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

0: Друзья мои, с нами снова Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И сегодня, конечно, тема, друзья мои, будет очень горячая, потому что многие литераторы, поэты, писатели нам близки. Но ни один из них не сравнится, и в плане его личной жизни также интерес наш к нему, Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. И вот сегодня история их знакомства. Егор, но мы помним, да, и со школьной скамьи еще, что отказала Александру Сергеевичу первоначально, да, в просьбе руки дочери мама Натальи Гончаровой. А почему мама?
1: В смысле, почему мама, а не почему папа?
0: Да.
1: Вообще, конечно, просить руки надо было у отца Натали, потому что он тогда был жив, и по сложившейся патриархальной традиции это дело решается с родителями и прежде всего с отцом. Молодую невесту никто не спрашивает, но в Москве, а вообще дело разворачивается в Москве в конце 20-х годов, Пушкин впервые увидел Гончарову в самом конце декабря 1828 года, в Москве все знали, что в доме заправляет мать, что будущая теща заправляет всем в доме воспитывается три дочери, Натали младшая, Екатерина еще была, и Александрина, и средняя и старшая красотой младшей не блистали. И мать понимает, что Натали – это их единственный козырь, и продать ее надо подороже. Выдавать ее замуж за первого встречного в 16 лет, потому что на момент знакомства Пушкину 29, а Натали 16, вроде не очень и хочется, но, с другой стороны, она бесприданница. И мать боится, что на бесприданницу других кандидатов, даже несмотря на ее красоту, она была совершенно невозможно красива, других кандидатов не найдется. И поэтому там все в руки взяла мать.
0: Егор, а чтобы сегодня наши слушатели, и в особенности девушки, понимали, что такое было приданое в то время? Потому что сегодня же вопрос как стоит? Мужчина берет женщину и начинает ее делать счастливой, то есть обеспечивать. А вы говорите, вот она бесприданница, и поэтому у нее было шансов меньше выйти замуж. Вот что в это входило в понятие?
1: Вообще, брак в дореволюционный, он происходил обычно по мотивам отнюдь не любовным, а по мотивам, прежде всего, материальным. И муж вместе с женой должен был получить что-то от ее семьи. То есть они отдают женщину и придают с ней что-то. Поэтому называлось приданное. И если семья была очень бедная, а Гончаровы были знатные, но бедные, это сильно снижало количество претендентов на ее руку, при том, еще раз повторяю, что она считалась первой красавицей Москвы. Эта ситуация описана в трагедии Островского «Бесприданница», где Лариса Агудалова, да, красавица, не может найти себе достойного жениха именно потому, что нет никакого приданного.
0: А в данном случае, вот вы сказали, что не спешили, такое сокровище, мама, в частности, бой-баба, да, и папа такой немножко скрытый в тени, подороже выдать свою дочь, этот муж-бесприданница, он, получается, брал на себя и обеспечение всех остальных родственников, и мамы, и сестер ее.
1: Но вообще такого, разумеется, не было. То есть, как будто я взял жену бесприданницу и уже скажите спасибо, что я у вас лишний род забрал, и я буду ее содержать. Но в случае Пушкина именно так и случилось. Потому что когда мать затянула это дело на 2,5 года, и через 2,5 года уже поняла, что Натали приближается 19, женихов-то не нашлось других, и, в общем, по тому возрасту 19 лет – это уже серьезный возраст для барышни, для замужества, мать поставила Пушкину очень жесткое условие. Мать Гончаровой, будущая теща, сказала, что в качестве приданного за свою дочь, это было прямо в брачном договоре прописано, в качестве приданного за свою дочь она хочет 11 тысяч рублей серебром. Для сравнения, это современные 10,5 миллионов.
0: То есть, наверное, ситуация... даже и больше.
1: Там ситуация обратная получилась. Получается, что если ты хочешь мою дочь, то тогда заплати мне. Фактически сегодня мы называем это Колым, а не приданное.
0: Да, Егор, а как так вышло, что, в принципе, Александр Сергеевич, что у нас мужчина прекрасный, да, любвеобильный. Мы знаем, в том числе благодаря вам, о романах Александра Сергеевича, которые отличались, ну, полным бескорыстием и со стороны его самого, и со стороны женщин. То есть, вот как бы сходился он легко и замечательно, и завещал нам, так сказать, многие свои, так сказать, вот эти вещи. А как же так он вот на Наталье Николаевне запал? Вот, что даже на эти условия кабальные совершенно и тяжелые для человека, который, ну, не бизнесмен ни разу, да, ни в том понимании, ни в нашем сегодняшнем, все равно на себя сам взвалил.
1: Да, на самом деле, правда, для Пушкина были очень тяжелые условия, и если бы в этот момент не умер его дядя, который по завещанию оставил ему имение, и это имение было быстро продано, на этом браке можно было поставить крест. А что касается того, вот как влюбился, ну вот действительно так влюбился, что невозможно. Знаете, в день их знакомства он написал: «Я влюблен, я очарован, словом, я огончарован». Вот он был ею огончарован, это было, правда, долгое, сильное чувство. И хотя, действительно, Пушкин, как известно, отличался любвеобильностью, и потом жену свою в шутку называл «моя 113-я любовь».
0: Егор, а вот мы сегодня, вот, да, времена же сильно изменились, естественно, женщины эмансипированы, вот, ну, не будем все это об уравнении в правах вспоминать, тяжело, да, а вот и сегодняшним людям трудно, наверное, понять вот этот брак по расчету. Сегодня часто речь идет о взаимности, да, вот Александр Сергеевич действительно был очарован и влюблен, и горел страстью, да, и сохранил эту страсть на долгие годы, хотя не такие долгие. Но, а вот что чувствовал, вот этот вопрос периодически возникает, сама Наташа Гончарова по отношению к этому старшему намного ее мужчине, так сказать, вот так, с колоритной внешностью, так скажем.
1: Вы знаете, в момент помолвки, того, как обговаривали все эти условия, ничего она не чувствовала, или, по крайней мере, ее никто не спрашивал. И, соответственно, современники не оставили никаких по этому поводу нам свидетельств, потому что вы справедливо сказали, что статус женщины существенно поменялся с века 19 в нашем 21 веке. Но вместе с тем, когда встал вопрос о том, что он эти 11 тысяч не соберет, потому что, ну, не было денег, в 30-е годы Пушкин жил очень бедно, он же жил постоянно в долг, денег не хватало катастрофически, и его произведения не приносили дохода, а фактически других источников дохода у него не было. Так вот, когда уже встал вопрос, что он этих денег не соберет, Натали проявила, если можно так сказать, волю, что-то там она переговорила, о чем-то переговорила с матерью. Пушкин в это время в Болдине, в Нижнем Новгороде, в имении, а Натали написала Пушкину письмо, и о содержании мы можем догадываться, но это письмо уверило его, что брак состоится. То есть какую-то там вот симпатию к нему она явно проявляла. И потом, по тому, как сложилась их личная жизнь, и как сложилась ее жизнь после смерти Пушкина, явно можно сказать о том, что она его действительно любила.
0: А вот брачный договор, да, это вот термин, который в последние годы в нашу жизнь тоже вошел, вот, достаточно популярная такая история, хотя многие говорят, что по суду можно сейчас брачный договор все равно подогнать под административный кодекс, да, и, соответственно, его положение игнорировать, но тем не менее, вот тогда это было обязательное условие для заключения брака.
1: Это не было обязательным условием для заключения брака, но если мы говорим о дворянах, то брачные договоры они заключали. Это была обычная для того времени практика, и ведь мать не только по этому договору получила эти злополучные 11 тысяч, она же еще прописала в договоре, что Пушкин обязан был содержать двух незамужних сестер Гончаровой. Мать понимала, что две сестры Гончаровой едва ли когда-то выйдут замуж, потому что они, повторяю, да, не сильно были симпатичны. Одна была очень высокая, почти 2 метра. Попробуй на двухметровую мужа найди. А вторая косоглазая была. И Пушкин должен был вот до их смерти их содержать. И они проживали вместе с ним в Петербурге, потому что молодая семья в Петербург переехала. Ему не нравилось это ужасно. Не потому что ему там эти сестры не нравились, боже упаси. Он в одном из писем Гончаровой пишет: смотри, жонка, семья должна жить отдельно. Семья должна жить отдельно, это был его принцип. Но вот это в брачном договоре было прописано, он это соблюдал.
0: А превратился ли Александр Сергеевич в этом смысле, ну, вот, как сейчас говорят, в подкаблучника? Вот, и с этим договором, да, и с этим устройством своего семейного быта, большой ли удар для него был, как для Ловеласа?
1: Нет, нет, ни в коем случае не превратился. Семья, в семье заправлял всем Пушкин, и он принимал решение. В частности, ведь после венчания именно он принял решение переехать в Петербург, потому что они венчали, оба москвичи, венчались в Москве в церкви Большого Вознесения на Никитском бульваре. И после этого еще весну 31-го года в Москве прожили, а потом в Петербург уехали по одной причине, потому что Пушкина достала теща. Теща и дальше вытаскивала из него деньги, влезала в его хозяйство, объясняла, как надо вести хозяйство, как не надо вести. И он понял, что в одном городе с этой женщиной они не уживутся, и он переезжает в Петербург. Это было его решение. Ну и дальше, конечно, по их отношениям видно, что таким драйвером в их отношении выступает именно он. Никаким подкаблучником он не стал.
0: Егор, а само венчание, да, о котором так много написано, о том, что плохие, скверные приметы, да, Пушкин увидел лично, да, вот во время ритуала, действительно страшные для того времени, для того менталитета вещи происходили?
1: Ну, действительно, современники оставили нам воспоминания об этом венчании. Они венчались еще в недостроенной церкви, потому что она тогда только строилась. И так получилось, что во время венчания они шли вокруг аналоя, Пушкин задел крест, и крест упал. Они стояли со свечами, и свеча Пушкина потухла. Это всегда считалось плохим предзнаменованием. И когда они кольцами обменивались, Пушкин умудрился уронить кольцо Гончаровой. Вот Пушкин в приметы верил необычайно. Люди есть разные, Пушкин был из тех, кто верит во все приметы, и он точно не мог пройти мимо этого, и поэтому тогда и сказал все плохие предзнаменования, но даже несмотря на это, после всех этих событий он был абсолютно счастлив, он же тогда пишет «Исполнились мои желания, Творец тебя мне не спаслал, тебя моя Мадонна», потому что, наконец, через 3 года после того, как вся эта эпопея началась, она стала его.
0: И не было у него никогда разочарования в ней, как в человеке, как в женщине, вот за эти годы, что они пробыли вместе?
1: Ни в коем случае, ни в коем случае. Причем, вы знаете, почему-то у нас бытует мнение, и даже некоторые пушкинисты его развивают, что якобы она внешне была очень красива, Натали, но умом не блистала, была такой дурочкой, и поэтому он должен был быстро в ней разочароваться. Никакой дурочкой она не была, это доказывают ее ученические тетрадки, которые у нас остались, и потом Пушкин же в 30-е годы издавал журнал «Современник», и когда он уезжал куда-то в командировки, он ее назначал, ну, говоря современным языком, ответ секретарем этого журнала.
0: Друзья, и, конечно, Егор, невозможно не спросить об отношениях, если они были, конечно, опять же, мнения разнятся, Натальи Николаевны и, ну, скажем так, императора. Да, император, тем более, что мы вот на прошлой неделе отмечали очередную годовщину присвоения Пушкину унизительного звания камер-юнкера для его лет, да, которое позволяло ему как раз приходить с супругой ко двору. А вот зачем?
1: Зачем вручили должность камер-юнкера?
0: Нет, зачем приходить?
1: А, ко двору, конечно, потому что когда семья Пушкиных перебирается в Петербург, Гончарова производит в свете фурор. Ей увлечен весь высший свет, добавляет масло в огонь, что Пушкин знаменитый поэт, то есть это не просто красавица, а это красавица-жена поэта, и действительно многие ей увлекаются, и в том числе ей увлекается император Николай I, потому что, как известно, он был охотник до женщин, любил нравиться женщинам, умел нравиться женщинам, и вот он действительно, он настолько ей увлекся, представьте, что он поменял маршрут своей ежедневной конной прогулки. Каждый день Николай I 2 часа скакал на лошади, ну это такая форма физических упражнений, чтобы в теле себя держать, и вот после знакомства с Гончаровой он меняет маршрут этой конной прогулки только, чтобы проезжать под окнами квартиры Пушкина, и каждый раз выговаривает поэту, почему у тебя всегда опущены шторы. Почему всегда опущены шторы? То есть, да, действительно, он ей увлекся, но, конечно, никакого романа не было.
0: Егор, а что тогда, вот, чтобы современному читателю и слушателю, зрителю понимать, что тогда мы понимаем, как мы понимаем, трактуем выражение «увлекался женщиной»? Вот в сегодняшний наш достаточно грязный век, как это понимать?
1: Ну, это значит флиртовал, это значит, на балу мог заговорить с ней, потому что император не со всеми заговаривал на балу. Если с тобой заговорили, это уже высшее такое благоволение к тебе. Если, например, ну, в случае Гончаровой нет, потому что молодых барышень не приглашали, но можно было, например, какую-то благосклонность от императора получить в виде, например, табурета за карточной игрой. То есть тебя могли пригласить играть в карты вместе с другими приближенными императора. Вот речь об этом, разумеется.
0: Егор, а вот эта писанина, которая в последние годы попадается, да, из серии, что какие-то остались записки, какие-то свидетельства, что якобы поэтому из-за именно в полном смысле слова романа между Пушкиным и Гончаровой император, Николаем Первым и Гончаровой, да, он содержал потом семью, покрыл долги Пушкина после его смерти. Это все вот гадости.
1: Да, конечно, это совершенно какая-то такая парапушкинистика, как сейчас это очень популярная тема, и она муссируется так довольно внимательно, и много выходит чего совершенно бездоказательного, ничего такого нет. Да, действительно, император содержал детей поэта, и мальчики содержались до поступления на военную службу, девочки до замужества, но это объясняется не вот какими-то там личными увлечениями императора и жены Пушкина, а теперь уже вдовы. Это прежде всего объясняется тем, что император понимал, что во многом в эти огромные долги, а это действительно был долг, когда Пушкин умер, он оставил Гончаровой долга 100 тысяч рублей серебром, то есть современные 140 миллионов, это долги, в которых виноват император, не дававший разрешения на публикацию произведений Пушкина, а не какой-то там личной истории.
0: Александр Сергеевич хоть как-то ревновал свою супругу к, вот, ко двору и, так сказать, вот...
1: Ему не нравилось. Да, ему не нравилось то внимание, которое оказывает высший свет Гончаровой, но, с другой стороны, о какому мужчине такое может понравиться. И даже у него созрела в какой-то момент идея, так и нереализованная, уехать из Петербурга и поселиться в деревне. Он очень хотел поселиться в Михайловском. У него в 1936 году умерла мама, которая владела в Псковской губернии имением Михайловское. Пушкин получил треть, как один из троих детей, но у него не удалось, ему не удалось договориться с двумя, с сестрой и с братом, чтобы выкупить их части.
0: Егор, и вот вы упомянули запрет на публикации, да? Почему его обрекали на вот эту нищету, на эти долги? За что?
1: Ну, вы знаете, в советское время любили говорить, что император понимал революционный заряд произведений Пушкина, поэтому их не публиковали. Думаю, что не так. Думаю, что просто у императора, а он был личным цензором Пушкина, то есть разрешение мог дать только император, у императора физически не хватало времени читать произведения Пушкина. Это нам с вами кажется, друзья, что император с утра до вечера ничего не делает, утром мажу бутерброд, сразу мысля как народ. Да, на самом деле император работает, и в этих условиях находить время читать не было, и ситуация-то была какая? Пушкин приносит рукопись, император откладывает. Пушкин приносит следующую, император опять откладывает. То есть он не запрещает, но он и не разрешает. И в результате все это, правда, оборачивает для Пушкина большой проблемой. Плюс добавим к этому, что в 30-е, особенно в 30-е годы, Пушкин сильно ушел вперед. То есть Пушкин настолько от своих современников, это трагедия любого гения, ушел вперед, что им показалось, что он застрял в прошлом. А на самом-то деле, конечно, это они застряли в прошлом, и поэтому оценили его уже только потомки, уже только вдруг в 40-е годы критик Белинский создает этот концептуальный цикл статей о Пушкине, где он говорит о том, насколько гениальным был поэт. А, например, в 35-м году, еще при жизни Пушкина, Белинский называет главой литературы Гоголя и говорит о том, что да, но Пушкин уже устарел, и вот на его место пришел Гоголь. И это Белинский.
0: Смотри, как перестроился, да, ловко. Егор, ну и короткий вопрос совершенно, к сожалению, но достойный отдельного цикла там на годы программ. Все-таки убийство Пушкина — это результат какого-то целенаправленного заговора или это все-таки трагическая случайность?
1: Опять я не поддерживаю все эти версии о том, что это был целенаправленный заговор, и даже говорят, якобы император в этом поучаствовал. Нет, это была именно, ну, не случайность, а это была вот такая закономерность популярности Гончаровой, ревности Пушкина и этого гнусного молодого француза, который в нее влюбился.
0: Глусного, молодого и усыновленного, да, при живых родителях. Да, вот такая история, как говорит наш Владик, а что император? Работает, да. Вот, Егор, Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Егор, ну, как всегда, блистательно и безумно интересно. Будем ждать наших новых встреч в нашем проекте «Дневник его жены».

жены.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Бескрайним информационным потоком доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
9: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» за ночь уничтожили технику ВСУ с личным составом. С помощью FPV-дронов воины поразили 7 огневых групп противника и 2 вражеские бронированные машины в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили Минобороны. В то же время расчеты Д-30 группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Бойцы южной группировки уничтожили 2 замаскированных пункта управления БПЛА противника в Николаевке и Дружковке. В Белом доме считают Владимира Зеленского излишне самонадеянным. Дональда Трампа он выводит из себя, сообщает журнал «Атлантик» со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Президент просит только об одном – прекратите удары по нефтеперерабатывающим заводам. Дайте ему это, заявил изданию чиновник. Он также отметил, что Трамп не считает атаки Украины на российские НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Чиновник добавил, что Трамп потребовал, чтобы Украина сначала прекратила атаки на нефтеперерабатывающие заводы, однако Зеленский отказался. 10 октября Трамп заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 9-летнюю девочку. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте. В прошлую пятницу школьница вместе с матерью шла домой. Проходящий рядом в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый без какого-либо повода начал тянуть девочку за капюшон, сдавив ее в области шеи. Нападавшего остановил его приятель. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Фигурант дает показания. В Москве завтра будут идти дожди и выпадет до 14 литров воды на метр площади, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода изменится в пятницу. Дожди прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 14-17 градусов.
2: Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги на метр площади и не выше плюс 8, плюс 11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся, потеплее до 11-14 градусов. Ну и в пятницу, субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. В общем, мы приближаемся к экватору золотой осени, которая пока демонстрирует довольно теплый характер. Среднее превышение над нормой Центральной России составляет чуть более 2 градусов.
0: Сегодня в Москве пасмурно, будет идти дождь, днем не выше плюс 9, это будет самый холодный день недели. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта – премии «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачная погода, местами дожди, днем температура не выше плюс 8 градусов, в Москве плюс 10-12 и временами дождь, давление сегодня повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории 1000 в Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах нанесла поражение представительнице Чехии Катерине Синяковой. Хоккейный «Металлург» закрепил в Нижнем Новгороде свое лидерство в сводной таблице КХЛ. «Акбарс» проиграл уже в четвертой встрече подряд, а «Амур» сенсационно забрался на третью строчку таблицы «Востока». Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Минская «Динамо» наконец сумела просочиться в кубковую восьмерку Запада, сумев на выезде со счетом 3-2 одолеть шанхайских драконов. Успех белорусам обеспечил дубль Липского и гол Тирни. У китайской команды, которая сохранила пятое место, отличились Яшкин и Чен. С таким же результатом Сибирь в гостях управилась с Борисом благодаря голам в большинстве от Бека и Никулина и шайбы в равных составах от Тютнева, которая стала победной. Продолжает творить чудеса скромный Амур, который сенсационно взобрался уже в тройку лучших на Востоке. Хабаровчане дома с резервным вратарем Трушковым переиграли 1-0 Ладу. Единственный гол записал на свой счет форвард Лукин. Тольяттинцы опустились уже на последнее место в сводной таблице лиги, поскольку их обогнал Сочи, продливший до 4 матчей серию Акбарса из поражений. Казанцы дома умудрились уступить южанам 2-3. Хафизов, Гиздатулин и Венгержановский пробили Арефьева. Зато укрепил свое лидерство в лиге Металлург, который 3-2 в овертайме нокаутировал Торпедо в Нижнем Новгороде. Защитник Орехов у уральцев забросил две шайбы и отметился голевым пасом на Тодда. И, наконец, Салават Юлаев взлетел в квартет лучших на Востоке, одолев дома «Нефтехимик» 4-3. У победителей две шайбы в активе Рэмпола. По голу организовали Ефремов и Загребин.
3: Шайбы Максима Шабанова и Данила Юрова принесли сегодня Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты также результативной передачей отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицук забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: космоса. Дорогие друзья, наш новый проект «Притяжение космоса», конечно же, с нами Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, Натан Андреевич, ну мы в прошлый раз имели с вами невероятную беседу про Луну, и сенсационные вещи прозвучали. Я, может быть, самые яркие напомню, что совершенно с научной точки зрения понятно, почему Луна обращена все время к нам одной и той же стороной, что она от нас потихоньку удаляется, но удаляется как удаляется и приближается в перспективе. А в перспективе и Земля будет смотреть одной своей какой-то стороной на Луну, но когда это наступит, сутки будут на Земле длиться почти 100 часов. Во как. Да. Натан Андреевич, но сегодня у нас мы, наверное, лунную тему оставим еще на будущее, да, потому что там много есть историй, которые нас беспокоят и будоражат наше воображение. А сегодня мы поговорим о явлениях нашей атмосферы, потому что в космос невозможно пробраться, если ты не проникнешь сквозь атмосферу, да и на Земле жить без атмосферы никак невозможно. И вот было сообщение о том, что наши ученые встревожены, и не только наши, земные, я имею в виду, ученые, встревожены стремительным поглощением Земли солнечной энергии. Что, мол, мы все меньше и меньше отражаем солнечного света, с другой стороны, мы выделяем всякого рода там, аэрозоли, углекислый газ, и он там, как бы, вот, ну, я с бытовой точки зрения говорю, создает в атмосфере некий, наоборот, отражатель солнечных лучей, и мы, по идее, должны остывать, а если мы поглощаем, значит, мы нагреваемся. В общем, я запутался. Натан Андреевич, как дела обстоят на самом деле?
1: Ну, вот чего сейчас больше всего опасаются? Здесь у нас специалисты, которые следят за климатом Земли, да, пытаются предсказать, какие могут быть изменения. Все боятся парникового эффекта. Парниковый эффект чем порождается? В первую очередь, выделением углекислого газа. Вот углекислый газ – главная причина, как сейчас считается совершенно справедливо, главная причина того, что климат меняется в сторону потепления. И вот с этим пытаются бороться. Какими способами? Ну, раз углекислый газ так негативно влияет на климат Земли, ну, давайте сократим выбросы углекислого газа. То есть вот перейдем, ну, разные названия, скажем, к зеленой экономике или к экономике, которая не требует сжигания каких-то, ну, материалов, которые выделяют углекислый газ. Да? Ну, есть еще одна причина. Метан тоже ведет к потеплению. Значит, вот сократим выделение метана. Ну, что значит выделение метана? Здесь тоже есть всякие крайности. Сократим поголовье рогатого скота, да, скажем так. Потому что они выделяют много метана. Но оказывается, что вот есть и причины, которые могут вызвать противоположный эффект. И как ни странно, этот эффект вызывается примерно теми же мерами, которые приводят к росту содержания углекислого газа. Дело в том, что если мы, ну, сокращаем, скажем, сжигание угля, да, то к чему это ведет? Ведет к тому, что, ну, меньше вот таких побочных продуктов сгорания, да, ну, золы, попросту говоря, или аэрозоли, если так по-научному сказать, да, к чему это приводит? Ну, раз аэрозоли, да, то тогда получается, ну, вроде бы все хорошо, да, мы меньше получаем солнечного тепла, поскольку есть отражение, да, и тогда вроде бы все идет в правильном направлении. Мы сокращаем, ну, перегрев атмосферы Земли. Но ведь если мы сокращаем сжигание вот всяких, так скажем, горючих материалов, мы приходим к тому, что атмосфера становится, ну, прозрачнее, да? А прозрачнее – это значит и нагревание растет, понимаете? То есть здесь такие два противоборствующих фактора.
0: То есть, Натан Андреевич, как бы мы ни поступили, куда бы мы ни пошли, все равно греется.
1: Да, вот такая интересная штука. Вроде боролись с чем-то, оказывается, это действует в противоположную сторону. Да? То есть, вот поменьше, скажем, сжигаем угля, но в итоге все-таки нагрев все равно растет, понимаете? То есть, проблема сложнее оказалась. Здесь, если разбираться в этом еще подробнее, то здесь возникают тоже другие странные, неожиданные факторы, когда вдруг оказывается, что мы стараемся как-то уменьшить влияние выделения, скажем, того же метана. Что выделяет метан? Ну, болото. Ну, а болото, что происходит с болотами? Растут они или нет? Оказывается, что мы, в общем, каким-то способом, таком вполне естественным, сокращаем площадь болот, да, то есть это, с другой стороны, положительный эффект. То есть вот предсказать, как все будет дальше, как выяснилось, не так просто, как до сих пор думали. Вот есть специалисты, которые считают, что, в общем, вот эти наши меры по сокращению выбросов углекислого газа, они, в общем-то, не главные факторы в изменении климата Земли. Понимаете? То есть здесь...
0: Натан Андреевич, а ведь доводилось еще читать, что из-под океана шарашит метан, какие-то там подводные метановые вулканы, прямо оттуда поднимаются вот эти пузыри огромные, понимаешь ли, этого газа. И что, мол, типа вот этот подводный, подокеанный метановый источник, он перекрывает многократно всю человеческую жизнедеятельность в плане энергии.
1: Вот в этом смысле это тоже некая новость в оценках движения изменения климата. Да? То есть оказывается, что проблема не в том, что естественное развитие климатических изменений нам не до конца ясны. Проблема в том, что вот наши предыдущие оценки оказываются не совсем надежными, понимаете? И получается так, что, скажем, вот мы делали все для того, чтобы как-то остановить ту тенденцию, которая наблюдается, те прогнозы, которые наблюдаются, они же на самом деле, эти эффекты, вот, которые прогнозируются, они устрашающие, да, то есть здесь буквально уже при нашей жизни вот прогнозируют такое изменение климата, которое приведет к катастрофическим последствиям. Но вот выясняется,
0: Натан Андреевич, а вы как специалист, вот эти последствия именно в каком виде прогнозируете? Потому что многие не согласны вот с этой самой формулировкой «потепление климата». Она вообще, с точки зрения русского языка, конечно, кривая, да, эта формулировка.
1: Да,
0: «Потепление климата», да. Но я так понимаю, что вот разнобойчик такой, да, когда, я же вижу это даже по тем бытовым прогнозам, которые выходят, утром на вечер один прогноз, в обед на вечер уже другой. То есть сложность прогнозирования, потому что все очень быстро меняется, какие-то тропические ливни пошли в Москве несколько последних лет, да, потом жаришка сильно, потом какой-то колотун резко, да, и ты понимаешь, что вот плавность и перемены погоды, вот что нарушено, то есть очень быстрые какие-то такие сдвиги происходят, да, вот в атмосфере и в погоде.
1: Да, совершенно верно. Вот к чему это сейчас приводит в оценках, погодных оценках, так не будем говорить, климатических. Действительно, вот то, что называют катастрофическими, не побоимся этого слова, они стали случаться чаще, чем это замечалось прежде. Да? Но опять-таки здесь на каком протяжении времени нужно рассматривать вот эти катастрофические последствия. Да? Ну, давайте вернемся на больший промежуток времени, в средние века. В средние века, какие-нибудь там 1500 какой-то год, да, 550-й. Ведь сказать, что в то время было все прекрасно и замечательно, нет, нельзя сказать. Это был такой, мини-оледенение, если хотите, похолодание.
0: Да, там на картинах средневековых живописцев вся Европа зимой была покрыта снегом, они там на коньках катались.
1: Совершенно верно, да. То есть это вовсе не комфортные были условия. Ну, а если мы двинемся чуть больше назад, то оказывается, опять-таки, вроде бы все хорошо, да? То есть вот есть такие, не то что изменения климата, которые наблюдаются сейчас, они продлятся навсегда. Нет, здесь есть определенные колебания. И вот сказать, что мы умеем эти колебания предсказывать, в общем, это слишком сильное утверждение. Мы по-прежнему, к сожалению, не умеем. Несмотря на то, что прогресс сейчас в этой области, ну, просто удивительный, да. То есть, все-таки, если говорить о таких краткосрочных прогнозах, да, ну, как-то на день-два, по-моему, здесь удается прогнозировать, да, но, как вы сказали, тоже не всегда.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Рабочие устанавливают ограждения, подводят электричество и готовят котлован. Новый терминал будет обслуживать более 200 пассажиров в час. Старое здание аэровокзала с мозаикой сохранят. Следующим этапом станет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Контракт на работы подпишут в ближайшее время, а стройку начнут до конца года. Это позволит принимать среднемагистральные самолеты и развивать туризм в регионе. тысяч вологжан пострадали от клещей в этом сезоне. По данным Роспотребнадзора, половина укусов произошла на дачных участках. В лабораториях исследовали более 8500 клещей. Возбудитель энцефалита обнаружен менее чем в 1% проб, а боррелиоза – в половине случаев. Прививки от энцефалита в этом году сделали 126 тысяч человек. Житель Тотьмы перевел мошенникам 780 тысяч рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, мужчине позвонили от имени сотрудников водоканала. Под предлогом проверки счетчиков его вынудили продиктовать код из сообщения, а затем сообщили о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Переключив звонок на так называемого сотрудника Роскомнадзора, аферисты убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность на вывод средств. Под этим предлогом потерпевшего заставили самостоятельно снять все накопления и перевести их через банкомат на новые счета. Ущерб составил 780 тысяч рублей. В Вологде подвели итоги сезона речных прогулок. С июля по октябрь электросуда «Вологжанины» и «Вологодские зори» перевезли около 9 тысяч пассажиров. Отправка судов шла от Соборной горки по выходным. К следующему сезону организаторы перевозок добавят новый маршрут до Спасо-Прилуцкого монастыря. Для пассажиров запишут тематический аудиогид, который будет выполнен в формате сказки. Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Сейчас регион находится под влиянием циклона. Сохранится прохладная погода от плюс 1 до плюс 9 градусов. Местами пройдут сильные дожди. Изменения начнутся в четверг. Антициклон принесет небольшое потепление, и дожди прекратятся. В пятницу и на выходных ожидается комфортная сухая погода. Осенний призыв в армию проходит в Череповце. Накануне служить отправились больше 20 новобранцев. Призывники будут служить в сухопутных войсках в Ленинградской и Московской областях. В общей сложности за осеннюю кампанию планируется отправить больше 400 человек. Осенний призыв продлится до 31 декабря.
0: Новости спорта.
2: Вологжанин победил на чемпионате России по маунтинбайку. Павел Кормаков стал лучшим в стране по итогам многодневной велогонки. Соревнования включали 5 этапов – горный пролог, короткий круг, спринт, кросс-кантри и гонка в гору. Состязания прошли в Геленджике. В них участвовали спортсмены из 7 регионов, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 9, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинский канал «Общественное». Ранее утром взрывы прогремели под контроль ВСУ в городе Запорожье. Подробности не приводятся. В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ПВО страны не смогла вовремя получить данные о пусках российских баллистических ракет на фоне предположения, что это произошло из-за приостановки передачи Киеву американских разведданных, передает ТАСС. В свою очередь, так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины также сообщил, что уточнит информацию о причинах сбоев поступления разведданных о пусках российских баллистических ракет на фоне разных версий на этот счет в интернете. В частности, есть предположение о прекращении передачи Украине разведывательных данных, пока официальная информация уточняется, заявляет Центр. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщили, что взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружений и предоставления разведывательной информации для Украины. В то же время официальной информации о прекращении передачи разведданных Украине не было. 604 украинских дрона были перехвачены, уничтожены средствами ПВО за ночь над российскими регионами. Об этом только что сообщили в Министерстве России. Российские бойцы нашли натовское оружие в освобожденном селе Никольском Запорожье, в том числе венгерские винтовки, рассказал заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Тень» в интервью «Вестям». По его словам, позиции врага предварительно обработала артиллерия и дроны «Камикадзе». Затем малыми группами с разных флангов зашли

0: конечно, вот эти дополнительные поставки из России на мировые рынки, они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен.
1: Что касается внутреннего рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива принято правительством в исполнении договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили ТАСС в Кабмине, решение позволит на этом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн топлива. Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке беспилотников недалеко от побережья Болгарии. В результате пострадали два моряка, утверждает болгарский новостной портал Maritime. Уточняется, что речь идет о трех беспилотниках. Судно Челси-3 совершило переход от турецкого черноморского порта Гирисун и подало сигнал бедствия. Поздно ночью в район происшествия был направлен катер пограничной полиции. Известно, что два моряка получили легкие травмы. Минобороны Эстонии выделила 250 тысяч евро на создание военных фильмов и видеоигр. Ведомство объявило конкурс на поддержку создания аудиовизуальных произведений, укрепляющих в жителях волю к защите государства. Об этом сообщил портал Национального гостелерадио РР. Представитель министерства в беседе с журналистами подчеркнул, что фильмы и видеоигры – это средства, которые охватывают широкую аудиторию и помогают рассказывать о гособороне так, чтобы это находило отклик у разных поколений. Из-за дождевых туч, мешающих прогреву воздуха, в Москве в ближайшие дни будет прохладно, и лишь к концу недели с рассеиванием облачности температура вернется к сентябрьской норме. Об этом информационной службе «Вести» рассказали синоптики. В центральной России дождевые тучи помешают солнцу прогревать воздух, и в Москве в ближайшие дни будет только плюс 10-12 градусов. Изменится обстановка в атмосфере только в конце недели. Облачность рассеется, и температурный режим снова вернется в рамки сентябрьского климата. В пятницу-субботу в столице ожидается плюс 15-16 градусов, пояснили синоптики. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами небольшие дожди, температура воздуха не выше плюс 8 градусов. В Москве сегодня также облачная погода, временами дождь, температура плюс 10-12 градусов. Давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба, это выше нормы. Прямо сейчас в городе плюс 10 градусов.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-960.
2: Рекламные службы 495-105-5244. Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Как сказки в гости ходили.
1: Дорогие друзья, лекарь пришел в нашу студию. Конечно же, Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Однажды мы... Олеся, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Однажды мы с вами вышли из студии и в проливной дождь встретили там вашего пациента, который приехал подлечиться из-за океана. Помните, да?
2: Помню.
1: Вы так своих вот воспринимаете?
3: Ну, скажите, он уже вылечился.
2: Вы знаете, так интересно, что вообще, ну, вот сказкотерапия и сказки – это такая лакмусовая бумажка, что если они подходят людям, то мы обязательно можем дружить. И мы с Алексеем просто не могли остановиться. У нас, оказывается, столько много точек соприкосновения, интересов, планов на будущее. Алексей просто вдохнул в меня. Прям не могу не поделиться.
1: Владислав Александрович, представьте себе эту картину.
3: Мужчина вдыхает.
1: Вдохнуть в женщину.
2: Я сказала Алексею, что когда я сильно устану, и у меня не будет больше сил там ни на детей, ни на школу, ни на преподавание, дети разлетятся, да, там муж будет смотреть футбол, а я буду сидеть грустить, ну, не знаю, там, лет 70-80, я, наверное, куплю себе Харлей и поеду путешествовать по миру. Он говорит: нет, Олеся, нужно начинать раньше. А он, оказывается, тренер по мотоспорту. И он мне рассказал вообще, как это, что это, и что это очень легко. Это сейчас я загорелась.
1: Я считаю так, врачи встретили друг друга.
2: Вот,
1: товарищи,
2: поэтому...
1: значит, Олеся, да. Мне очень радостно, что вы вот воспринимаете наши пожелания впрямую, да, когда
2: впрямую.
1: Я говорил о том, что нам надо впрямую. Исследовать сказки народов нашей страны, да, в том числе. И сегодня в эфире не раз прозвучит имя Куткняку. Надеюсь, я правильно сделал
2: все
1: ударение.
2: Правильно, да.
1: Потому что у некоторых старичков, вроде Владислава Александровича и моего поколения, конечно, будет другая ассоциация, потому что сразу представляешь Новодворскую и ее выражение «кмуняки». Да, примерно так, слово созвучное, но это не то.
2: Совершенно.
1: Куткняку. Это кто такой, Олеся?
2: Сегодня мы будем разбирать сказку, корякскую сказку. И, ну, вообще, кто такие коряки, да? Это, между прочим, я здесь убила двух зайцев одним камнем, потому что это не только мы говорим про российские коренные народы, мы будем говорить, но они еще родственники индейцев. Представляете? То есть мы с вами говорили про сказку, ну, про сказки индейцев. Они были... Вы очень хотели послушать эти сказки, но они были не совсем такие, как ожидалось, да, там хотелось.
1: Как хотелось.
2: Как хотелось, да. А вот корякская сказка, которая называется «Как Куктыняку распался на части», это шаманская сказка, сказка про шамана. Сказка про шамана, про большого ворона. И в мифологии, в корякской мифологии, большой ворон – это такой важный персонаж. Есть разные легенды. Кто-то говорит, что он был просто послан с неба и учил корякские народы, как существовать, как общаться. И потом, когда он увидел, что люди настолько на него полагаются, на его знания, что сами ничего не делают, что он просто взял и улетел. Кто-то говорит, что он покинул этот мир, да, это пространство, перешел в другое пространство, и как раз сказка будет про переход шамана в другое пространство. Но мы поговорим, что и про людей это тоже, так сказать, затронет и людскую жизнь. Это не только про шаманов. Мне вообще интересна тема вот эта вот тема, да, кто такие шаманы? Да, конечно, это носители этноса, это такие люди, которые обладали знанием и сказок тоже, и могли видеть больше и чувствовать больше, чем другие люди этого этноса. Ну и, конечно же, это врачи, и это врачеватели не только тела, но и души. И вот эта сказка, как оказалось, да, сначала я, когда ее читала, я, ну, наверное, раз 10 ее прочитала, я давно-давно, это на курсе, когда мы проходили этнические сказки, я с ней встретилась, и вообще я заболела сказками Севера, и это была такая целая эпопея, наверное, несколько лет просто читала и читала, и читала одни эти сказки, разбирала, и... Для меня это было, знаете, вот ты когда иногда читаешь текст, он тебе нравится, но ты ничего не понимаешь. Нет, иногда бывает, когда не нравится, да, так как китайскую грамоту, но здесь вот вроде бы все понятно, все необычно, и тебе подходит это по твоему настроению, но вот чтобы расшифровать, это было сложно, но...
1: На то и сказкотерапевт, чтобы расшифровывать, правда?
2: Ну, слушайте, мы в пути, и сейчас, мне кажется, что если вы добавите каких-то своих размышлений, то наши размышления и сказкотерапевтов, это Татьяна Дмитриевна Зинкевич Евстигнеева, которая, ну, создала этот метод, мы вместе думали над этой сказкой, и, конечно, коллеги мои дорогие, сказкотерапевты тоже помогали, поэтому это долгий такой путь, и я очень хотела поделиться этой сказкой с вами, со слушателями. Ну, давайте начнем. Она очень необычная, и мне вот хотелось найти какие-то параллели в русских сказках. Ну, наверное, самый близкий — это «Мальчик с пальчик». Это вот единственная сказочка, которая, ну, каким-то образом отдаленно напомнила. И, наверное, вот какая-то суть именно «Мальчика с пальчика», которого тогда проглотила волчица и привезла домой, ну, какое-то вот созвучие есть. Так, значит, сказка начинается так. «Шел однажды куктыняку по берегу. И захотелось ему распасться на части и посмотреть, что будет.
1: Отвалить...» Отличное желание, кстати, в первом предложении.
2: Да?
4: Забористо.
1: Шел как-то по берегу и решил распасться.
4: На атомы.
2: Отвались.
1: Бери мельче, электроны.
2: Отвались, моя первая рука. Рука отвалилась и упала на песок. Идет куктыняку дальше, приговаривает. Отвались, моя вторая рука. Отвалилась и вторая рука. Идет куктыняку дальше и говорит: отвались, моя голова, отвались. Голова отвалилась.
1: Нет, Олеся, вы говорите, что надо сказки в каком-то настроении, а это задает самое настроение. Уже хорошее.
4: Во-первых, хочется праздновать, да.
2: Во-первых, хорошее настроение. Во-вторых, ритм. Все понятно, да, повторение. Я вот к концу сказки уже выучила имя главного героя. А потом куктыняку говорит: отвались, моя первая нога. Нога и отвалилась. Отвались, моя вторая нога. И вторая нога упала на песок. А недалеко и тело упало. Лежит по частям на берегу куктыняку.
4: Хорошо. Хорошо, идем.
2: Но если переводить на шаманский язык, да, мы, опять я напоминаю, что это сказка про большого ворона, который был великим шаманом.
1: А он идет-то как ворон по берегу или как человек?
2: Он мог быть и человеком, и вороном. И здесь он шел как человек. И видно, что-то произошло, да, когда человеческое тело...
4: Сломалось.
2: Да, не сломалось, оно загрязнилось. То есть очень часто у нас бывает, что люди и отшельничают, да, и дома долго находятся, и с самим собой, например, какому-то человеку очень хорошо и радостно, но он выходит в люди, и все равно происходят какие-то стычки, какое-то недовольство. Даже если человек не конфликтует прям вот напрямую, но даже очень общительный человек, прям супер общительный человек. Я могу сказать это со своей точки зрения, мой опыт, да, то есть мне казалось раньше, что я вообще не могу без людей жить, но оказалось, что иногда тоже нужно уединение, спокойствие, отдых. Все равно идет нагрузка, и эта нагрузка, она отпечатывается на всем теле, на отношениях, на мировосприятии даже, и нам нужно очищаться, ну, все по-разному. Кто-то в храм ходит, да, кто-то на Багамы уезжает, кто-то просто с книжечкой сидит и не выходит, например, все каникулы. Поэтому здесь пришло время и такому сильному, мощному, да, духу и человеку одновременно переродиться, исправиться, очиститься. И из-за того, что он, ну, вот такой вот волшебный, да, то есть он может идти, вот смотрите, сначала две руки отвалилось, но я могу понять, да, дальше идет человек, а голова отвалилась, а он все равно идет, а потому что ноги есть, потому что есть ноги, и можно идти дальше. И неспроста сначала он приказал отвалиться рукам, да, что это такое. Он должен был потерять при переходе ощущение собственного тела. То, что мы стараемся ухватить, контролировать, да, и причем это, то есть голова – это ментальный контроль, да, это умозаключение, это самоконтроль, который человек, ну, очень редко может отключить, но все-таки первое – это руки, когда мы владеем миром, когда мы владеем той ситуацией, то есть все в наших руках, да, вот эта вот фраза. И сначала отваливается первая, смотрите, не левая и правая рука, да, первая, вторая рука, ну, я не знаю. Мне кажется, что сначала это была левая рука, потому что она ближе к сердцу, но у нас нет вообще совершенно никаких подтверждений, нет никакой информации. Здесь каждый может придумывать.
4: Смотри, какое так движение очень в стране, правостороннее или левостороннее, поэтому 1-2, они это такая универсальная просто сказка.
2: Да, слушайте, я про это не подумала. Второе, да, отваливается голова. Управление интеллектом. В мире духов иные инструменты, и интеллект там не помощник. Пожертвуй своей головой и после откажись от стремлений. То есть вот такое, да, иди, куда тебя зовет ветер, иди, куда глаза глядят. Это такое вот доверие миру, и ноги сами пошли дальше. Да,
1: да, но глаза в голове, тут вот есть нюанс.
2: Ну, смотрите, слепые же тоже ходят. Если мы закроем глаза, и, ну да, нужны руки. Тут получается, смотрите, что слепой человек, он идет либо с палочкой.
1: Нет, Олеся, ничего страшного, глаза нормально сами закрываются, я покажу вам. Руки не нужны.
2: И с закрытыми глазами тоже можно ходить, есть тоже такая определенная техника, да, и мы с ребятами тоже иногда так в классе просто закрывают глаза, и остальные ведут их, да, то есть они говорят, в какую сторону поворачиваться, чтобы...
1: Кстати, можно свет выключить и экономить на электричестве.
2: Можно свет выключить, да, но все равно, ну, не знаю, в городе все равно свет просачивается даже.
1: А я вот всем, Олеся, советую, товарищи, дорогие друзья, обязательно покупайте шторы с полной светоизоляцией. Ролл-шторы сейчас есть, это недорого. Они опускаются, и ты как бы находишься, как можно сказать, вот в полной ночи. И спишь совершенно по-другому, да, в ночьме.
2: И вот это вот ощущение, да, когда ты не видишь, куда ты идешь, когда ты, а еще тут и рук у тебя нет, да, когда у тебя просто несут тебя ноги, ну, они, наверное, идут в том направлении, в котором отправилось тело сначала, в котором была голова, на котором была голова, и руки.
4: Самоходка.
2: Самоходка. То есть здесь иногда бывает так, что мы выбираем себе цель, а потом по инерции туда идем. И здесь плохо ли это хорошо, непонятно, потому что иногда в сложной ситуации, ну, когда тебе нужно дойти до цели, это очень хорошо, а когда ты идешь по инерции, а тебе туда уже не надо идти, это плохо. Вот я когда читаю эту сказку, у меня бывает два настроения, да, иногда мне прям хочется, думаю, а почему он не остановился, почему он пошел дальше, а иногда думаю, ну вот здорово, да, идет и идет, ничего не может остановить, пока не отвалились ноги. Что такое ноги? да, передвигаться привычным способом, а в мире духов ноги не нужны. И вообще вот эта вот идея, да, там, не знаю, там, медитации, когда человек, ну, не то, что он не чувствует свое тело, но он старается отпустить все мысли, да, в какой-то момент просто ни о чем не думать и не
1: зацикливаться. То есть надо обладать самомнением определенным, да, чтобы думать, что у тебя есть мысли перед началом медитации.
2: Ну, вообще, у каждого человека, Сергей, открою секрет, всегда есть мысли, их много. Никто не говорит, что они там правильные, неправильные, но это рой мыслей. И тот человек, который может их остановить, это большая драгоценность. Этот человек обладает большой драгоценностью. Потому что, ну, хорошо, когда хорошее настроение, когда ничего не напрягает, когда нету сильных таких сложных моментов, ты думаешь о чем-то приятном. А если это напряжение, если это момент, который нужно прожить, а он длится, например, месяц, и эти мысли тебя не отпускают, то прожить, ну вот я просто знаю, что к сказкотерапевтам как раз приходят иногда люди, у которых сложная ситуация, что им нужно быть в каком-то сложном, стесненном положении длительное время. И наша задача просто отключить этот поток мыслей, потому что, ну, не знаю, можно книжку почитать, можно фильм посмотреть, можно пойти на улицу поговорить с друзьями, но кого-то и это не может отвлечь. Настолько силен этот поток, что вот отключить голову, вот именно вот в шаманских сказках, да, то можно, просто читая эти сказки, чувствуя вот этот ритм, может быть, забыть о своих проблемах, кто знает. В таком состоянии остался наш Куктыняку на берегу. И что же случилось дальше? Идет по берегу волчица. Чьи это руки лежат? Куктыняку моего друга. Кто ж его на части разделил? Очень голодная была волчица. И ждали ее в логове голодные волчата. Съела волчица руки Куктыняку, идет дальше, видит голова на песке. И голову съела. Съела ноги и туловище. Кто такой волк? Волчица, волк – это санитары. И с одной стороны, да, лежит твой друг. Но он уже, да, вот разделен на части, он не может функционировать. И в другом этносе, и в нашем тоже этносе, да, то есть это скорбь, это погребение. Но я, наверное, уже рассказывала так вкратце африканскую сказку «Колобок», да, когда мальчик не слушался, а потом мама говорит: «Тебя съедят звери дикие, если ты будешь убегать далеко». Ну, мальчик первый раз недалеко убежал, второй раз подальше, третий раз его звери съели, задрали. Ну, что сделала мама? Она сварила суп из сына, накормила мужа. То есть вот...
1: Что такое говорить-то, Алиса?
2: Это сказка африканская.
4: Фольклор, да, американский.
1: Какой американский? Африка, сынок.
4: Афроамериканский.
0: В гости ходили. Реклама.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: В Москве 9:30.
10: Новости.
9: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам. Об этом сообщило несколько минут назад Министерство обороны России. В Киеве поражено локомотивное депо «Дарница». Оно использовалось для обеспечения украинских группировок войск, сообщает министерство. Также ночью был поражен склад беспилотников в Николаевской области. В Терновке Днепропетровской области поражен логистический центр «Новая почта», используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в Букском лимане было поражено морское судно типа «Сухогруз», которое доставляло в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем. Следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет-бомбардир «Артемис-2» вылетел с румынской авиабазы около 8 часов 45 минут по московскому времени и сейчас ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток. Самолет переоборудован американской компанией «Лейдос» из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Военную модификацию он получил название «Артемис-2». В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих границ. В Белом доме считают Зеленского излишне самонадеянным. Дональда Трампа он выводит из себя, сообщает журнал «Атлантик» со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Президент просит только об одном – прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам. «Дайте ему это», – заявил изданию чиновник. Он также отметил, что Трамп не считает атаки Украины на российские НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Чиновник добавил, что Трамп потребовал, чтобы Украина сначала прекратила атаки на нефтеперерабатывающие заводы, но Зеленский отказался. 10 октября Трамп заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине новый лидер, который сможет договориться с Россией. Польша из-за конфликта на Украине потеряла почти 500 миллиардов евро. Об этом интервью телеканала «Полсат» заявил глава парламентской комиссии по сотрудничеству с Украиной, депутат Сейм от правящей партии «Гражданская коалиция» Павел Коваль. По его словам, эти подсчеты были сделаны группой экономистов, которую создали совместно с руководителем Главного статистического управления Польши. Полученные данные ясно показывают, что даже третьи страны, такие как Польша, страдают из-за конфликта, добавил Коваль. Каким образом производились подсчеты польских убытков, он не уточнил. 12 медведей ликвидировали в Салтонском районе Алтайского края, где хищник напал на 15-летнего мальчика на пасеке и тяжело ранил его. Об этом сообщили РИА Новости, Минприроды региона. Подростка госпитализировали на прошлой неделе, мы провели серьезную операцию. Врачи стабилизировали состояние ребенка и отправили на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, краевая прокуратура проводит проверку. Местные власти после нападения организовали 4 оперативные группы для сокращения численности медведя. Одна из них создана из охотников-добровольцев. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
9: В Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура плюс 6-8 градусов. В Москве плюс 10-12 градусов, также временами дождь.
0: Новости спорта.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах нанесла поражение представительнице Чехии Катерине Синяковой. Карен Хачанов завершил борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В четвертом круге россиянин в двух партиях уступил австралийцу Алексу Деминору. Лея Гарифуллина выиграла чемпионат России по шахматам, и подробности у Виталия Павлова.
11: Для определения чемпионки России по шахматам среди женщин потребовалось провести тайбрейк. В нем принимали участие Лея Гарифуллина и Екатерина Гольцева, набравшие по 8,5 очка за основной этап в Ростове-на-Дону. В итоге в быстрых шахматах в обеих партиях верх взяла Гарифуллина и выиграла чемпионат России. Она впервые стала чемпионкой нашей страны. Призовой фонд женского чемпионата составлял 4 миллиона рублей. Стоит отметить, что ранее впервые чемпионат России среди мужчин выиграл и Андрей Есипенко. Ему для этого не потребовалось играть в быстрые шахматы. Есипенко выиграл турнир за тур до его окончания. После 10 партий Андрей набрал 7 очков. 24-летний Есипенко в 2025 году стал бронзовым призером Кубка мира. Весной этого года он принимал участие в турнире претендентов. Призовой фонд мужского чемпионата России составлял 7 миллионов рублей. Есипенко отметил, что удалось сохранять концентрацию, хотя он стоял выше всех в рейтинге и остался почти в нуле, несмотря на плюс 4 с точки зрения побед.
10: «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Рекламные службы 495-105-5244.
12: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
13: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
14: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
15: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
14: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
15: или просто позвоните в студию во время эфира.
16: Каждую среду и четверг с 17:00.
17: Был открыт недавно Моцарт-эффект. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике.
15: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
17: Музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та. Все, вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект. Вот идете на экзамен по геометрии, Моцарт.
15: Подкаст «Обратная сторона музыки».
16: В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
15: Как сказки в гости ходили.
1: Дорогие друзья, итак, с нами Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии. Сегодня у нас корякская народная сказка, как Кутконяху распался на части. Прекрасное, прекрасное имя. Да, и он шел и решил вдруг распасться. Ну, то есть он сразу вышел на берег реки и решил распасться, а потом пришел друг волчица и проглотила его по частям. Да, вот на этом месте мы когда-то отвлеклись немножко на Африку, но мы все помним, Олеся. Да.
2: А потом Кутконяху сросся внутри волчицы. То есть это, видно, была такая важная субстанция, да, как вот мальчика с пальчика тоже же, у него же никто не переварил внутри, да, он приехал домой. То есть это был такой вид транспорта, который он мог использовать, чтобы добраться до дома, пройти через дремучий лес, уйти от разбойников. Здесь происходит то же самое, но волчица для Кутконяху не просто транспорт. Вспоминаем, да, что... Кутконяху. Это прообраз ворона. И он пришел на эту землю с небес. А здесь ему нужно было попасть в лоно женщины, чтобы переродиться, чтобы, побывав там, прийти на землю в другом образе, в другом варианте. Я накидываю идеи, здесь нет никаких... Ну, вот,
1: то есть она его пересобрала, да, получается?
2: Как, получается, да. Да-да-да, совершенно верно. И оказалось, что руки, ноги, голова, туловище срослись внутри волчицы. Потом... И смотрите, следующая фраза. Ожил внутри волчицы мудрый Кутконяху и спрашивает: «Волчица, почему ты меня съела, своего друга?» «Я думала, что тебя кто-то растерзал», — ответила ему волчица. «Нет, я сам так захотел, чтобы посмотреть, какой ты мне друг. Домой мне идти далеко. Вези теперь меня домой». Ну, во-первых, посмотрел, что произошло. Во-вторых, увидел, что друг не бросил в беде. И переродился, то есть стал совершенно другим
1: существом. То есть надо
2: существом.
1: Еще понять, да, Олеся, ведь друг, да. Давайте следующий, друг женщина, да? Друг женщина, многодетная мать.
2: Да, там у волчицы два волчонка было. Повезла волчица в своем брюхе Кутконяху домой. Внутри волчицы тепло и темно. Шарит он руками вокруг. Дотронулся до легкого, спрашивает: «Скажи мне, что это?» «Это легкое», — отвечает волчица, — «я им дышу. А это желудок. А это сердце. Не трогай, не трогай, мне больно», — закричала волчица. Кутконяху отпустил и спрашивает: «Далеко ли до моего дома?» «Далеко еще», — отвечает волчица. Едет Кутконяху дальше, да за сердце держится. Что произошло? Внутри, мало того, что он переродился, стал мудрым, доехал до дома, так он еще посмотрел изнутри тело человека. Да? То есть если это врач, и он умеет врачевать, он должен знать изнутри, что это и для чего это нужно. И держит за сердце для того, чтобы волчица дальше куда-то там не прошла, не пошла в свое логово, да, чтобы она привезла его домой. Вот он и дома. Жал он сильно сердце волчицы. Она упала замертво. Закричал Кутконяху своей жене: «Митый, выходи быстрее!» Выбежала она, смотрит, мужа нигде нет. Лежит на земле волчица. «Где ты, Кутконяху?» «Здесь я!» Мита вспорола волчице брюхо. Оттуда вышел живой и здоровый Кутконяху. Эта сказка похожа...
1: Не, хорошо, с другом-то так вот как-то...
2: Вот получается, да. Вот получается, да, что замочил. Она говорит. Но, а как ему было выйти?
4: Постучаться, да? И через... Да.
2: Ну, здесь, ну, знаете, мы когда разбирали эту сказку, да, то есть кто-то говорил, что это кесарево сечение, да. Вот для меня это, ну, вот мне показалось, что это все-таки сказка похожа на «Красную шапочку». Но там «Красная шапочка» была... В брюхе у волка ей нужно было соприкоснуться со злом. И здесь, ну вот, как я вижу и как я чувствую, да, что он соприкоснулся со злом внутри существа, внутри волчицы, внутри дикой субстанции, внутри женщины. И ей тоже нужно было переродиться, то есть ей тоже нужно было умереть.
1: Так-так-так, а как переродиться-то уже в виде чего, пельменей?
2: Подождите, волчица, давайте дальше читать сказку. Там, кстати, дальше будет много событий, как в блокбастере. То есть вот сначала было такое повествование, да, там рука, нога, повторение. А сейчас вот прям в логове у волчицы было два волчонка. Они ее ждали, пошли искать мать. Увидели кровь разделанного зверя возле самого дома Куткняко, зашли в гости. Мита хорошо их угостила. То есть здесь волчата пришли, они были по крови, да, друзьям с Куткняку, и они хотели, возможно, быть мастерами или подмастерьями шамана. То есть вот это вот обучение у сильного ворона, у того, кто может передавать знания из поколения в поколение, как лечить, да, там, как шаманить, нужно было забрать у Куткняку. Но для этого Куткняку должен был их проверить. Он накормил едой, которая была сделана, да, приготовлена из мяса их матери. И им все понравилось. Но когда Миты принесла голову волчицы, они сразу поняли, что произошло, что они съели, и пошли на Куткняку войной. Пошли по болотам, по лесам, по горам, собрали насекомых, комаров, пауков, жуков, мух и прочих, всех-всех, принесли и запустили в жилище Куткняку. Но мудрый старик разжег костер, выскочил наверх к родным, а дверь закрыл. И от дыма все насекомые задохнулись. Но не остановились волчата, собрали всех зверей и перед этим сказали: «Куткняку, мы еще вернемся и всех вас поубиваем». Привели зверей, земля задрожала, Куткняку взял бубен и запел. Звери между собой стали драться, друг друга поубивали. Ну, здесь много пластов, но я хочу сказать про самое важное. Волчица исцеляется вот таким вот видом, таким способом шаманским от какой-то сильной родовой болезни. И эта болезнь существует и у волчат. И сначала выходят насекомые, потом звери, и шаман лечит от родового вируса. Родовых вирусов очень много. Это может быть вражда, это может быть нежелание ребенка, это может быть алкоголизм. Это разные, невероятно сложные, тяжелые заболевания, состояния тела и души человека, и оно... Вы, если глубоко покопаетесь, да, если порасспрашиваете своих предков, то можете понять, что все равно из рода в род передается. И такие же тоже состояния, как обида, злость, раздражительность, иногда наоборот, там согласие со всем миром, когда человек не может сказать нет. И вот от этого избавляется волчья семья, да, но мы можем точно так же это перенести и на людей. И снова волчата ушли ни с чем. И можно сказать, что болезнь ушла, и целый род, у которого было заболевание, ушел совершенно спокойно, эта болезнь отстала. Сидели однажды Куктыняку и Мита, и стало им жалко волчат. Пошел он тогда, собрал кости волчицы и говорит: «Волчица, вставай, тебя дети голодные ждут, любят они тебя, иди к ним». Встала волчица и говорит: «Ты же сам меня убил, а теперь попрекаешь, я не виновата, ну я пойду». И пошла. Это окончание сказки.
1: Слушайте, ну прекрасная сказка-то, а? Прекрасная. То есть в итоге-то все живы.
2: И кости, да, это отсылка тоже вот к нашим сказкам, к русским сказкам. Когда была коровушка у Настеньки, ну там разные были имена у девочек, и когда мачеха ее долбила, там заставляла работать, а коровушка была вот такой помощницей. Она в одно ушко влезала, в другое вылезала, все было готово. И когда мачеха узнала, что ей помогает корова, то она зарезала корову, и коровушка сказала девочке: ты не ешь меня, закопай мои косточки. И вот эти косточки прорастут, и там будет дерево, и после этого яблочко с этого дерева приведет к супругу, да, в ту семью, в которой должна все-таки быть Настенька после семьи мачехи. Кости – это основа, да, это тот ген, который передается к нам из неподвижного слоя. Подвижный слой – это 7 и больше поколений. Вот то, что в неподвижном слое, оно незыблемо, оно самое важное, на которое можно опираться, и оно в этом роду осталось. А мясо, вот, которое было его, оно просто переродилось, оно наросло заново. И вот эта вот сказка, она такая родовая, она чистящая род. Я понимаю, что это очень сложно воспринять, и...
1: Но придется, да, Литя? Но придется, товарищи.
15: Как сказки в гости ходили. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Маяк. 15-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 31 нетрезвый водитель задержан за выходные на дорогах области. Еще 69 человек сели за руль без прав. Итоги работы с 9 по 11 октября подвели в госавтоинспекции. За этот период зарегистрированы 108 ДТП с материальным ущербом и 13 аварий, в которых 3 человека погибли и 21 получил различные травмы. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Более 1000 бутылок спиртного изъяли из незаконного оборота в Череповце. В одном из магазинов на улице Металлургов выявлены нарушения правил государственного учета алкогольной продукции, а также продажа пива без сопроводительных документов. Всего изъяли 1181 единицу товара. В школах Череповца возобновили занятия по репродуктивному здоровью. Занятия для десятиклассников проводят медики. Цель проекта – повысить информированность подростков и их родителей о факторах риска, влияющих на развитие заболеваний, и укрепить культуру ответственного отношения к своему здоровью. Темы – здоровый образ жизни, профилактика инфекций, передающихся половым путем, влияние психоактивных веществ на репродуктивную сферу, профилактика ВИЧ-инфекций и другие – программу разработали в городском отделе общественного здоровья. В Москве завершилась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Вологодская область завоевала 31 награду, в том числе 21 золотую, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль. Эксперты высоко оценили достижения в животноводстве, малом агробизнесе и производстве пищевой продукции. В этом году регион представил свыше 400 наименований продукции от 30 производителей и научно-образовательный альянс «Молочный пояс» – первый в России кластер полного цикла для подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Новая встреча проекта «Школа серьезного чтения» пройдет в Вологде. В областной библиотеке обсудят повесть Николая Гоголя «Миргород». Слушателям расскажут, как в произведении раскрывается размышление о смысле жизни и угасании героических традиций. Разобраться в тексте слушателям поможет кандидат филологических наук Сергей Баранов. Встреча пройдет 14 октября в 18:00. Лекция по современной фотографии пройдет в Вологде. Фотограф и журналист Сергей Юров на примерах мирового искусства объяснит, как находить необычное в обычном, придумывать идеи для снимков и воплощать их в сильные кадры. Встреча пройдет 15 октября в галерее «Красный мост». Начало лекции в 18:00.
0: Спорта.
1: Алина Пеклецова выиграла забег «Царь горы» в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 14 километров с общим набором высоты 900 метров за 1 час 7 минут и 52 секунды. Ранее вологжанка стала царицей горы в гонке на лыжероллерах.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 9, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ. Об этом сообщили Минобороны. Групповые удары нанесены высокоточным оружием, наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В Киеве атаке подверглось локомотивное депо «Дарница». Там ремонтировались составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также в украинской столице поражен цех предприятия «Палп Милпринт». Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. В Николаевской области российские войска поразили логистический центр, хранящий грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке Днепропетровской области. В числе целей был и склад беспилотных летательных аппаратов Мешково-Погорелове Николаевской области. В Бугурском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного назначения. Судно шло в порт Николаев. Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ПВО страны не смогла вовремя получить данные о пусках российских баллистических ракет на фоне предположения, что это произошло из-за приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных, передает ТАСС. В свою очередь, так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины тоже сообщил, что уточняет информацию о причинах сбоев в поступлении разведданных о пусках российских баллистических ракет на фоне разных версий на этот счет в интернете. В частности, есть предположение прекращения передачи Украине разведданных, пока официальная информация уточняется, заявляет Центр. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщили, что взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщала, что администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружений и предоставление развединформации для Украины. В то же время официальной информации о прекращении передачи разведданных Украине пока не было. Зеленский должен сфокусироваться на заключении договоренности по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя критику договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу со стороны своих однопартийцев-республиканцев. Трамп заявил, что это соглашение предназначено для всего мира. Оно окажет огромное влияние на рынки энергоносителей.
3: Я думаю, вот о чем. Зеленскому нужно сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. На самом деле, думаю, Путин хочет сделки больше, чем Зеленский.
1: Частичное снятие запрета на экспорт.

0: выбранное с корнем деревья. Наше посольство обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать туристов вертолетом. Сейчас это единственный возможный вариант, сообщил телеканал «Россия-24» советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев.
1: Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет. Страховками трекеров оплата эвакуации вертолета в результате наводнений не подразумевается. Собственных средств у туристов нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников.
0: Накануне сообщалось, что группа путешественников отправилась в трекинг вокруг горы Манаслу, но из-за разлива реки оказалась отрезана от маршрута. Сообщалось, что угрозы жизни и здоровью на данный момент нет, они поднялись выше на гору. Мощный шторм с ураганным ветром и рекордными осадками обрушился на Приморье и парализовал Владивосток, где затапливают улицы, дома, транспорт и неотремонтированные крыши. Сильный дождь начался ночью, под утро, примерно в 3-4 часа, в городе выпало около 49 миллиметров осадков. На кадрах, которыми местные жители делятся в соцсетях, заметно, что подтопление на дорогах доходит до бамперов автомобилей. В отдельных местах вода заливается в салоны автобусов, пытающихся преодолеть водную преграду. Некоторые машины и автобусы глохнут. Улицу Калинина перекрыли для откачки воды с проезжей части. Оперативные службы ликвидируют подтопление на дорогах, где застревают автомобили и автобусы, сообщают. Это администрация города. Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на 13-14 октября из-за приближающегося циклона. Во Владивостоке синоптики обещали выпадение до 50 миллиметров осадков и ветер скоростью 17-24 метра в секунду на побережье. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура воздуха плюс 6-8 градусов, ветер северо-западный до 8 метров в секунду. В Москве сегодня тоже облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 10-12 градусов, ветер северный 2-7 метров в секунду. Давление сегодня повышенное, 753 миллиметра ртутного столба. Прямо сейчас в российской столице плюс 10 градусов, в некоторых районах идет дождь.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Дорогие товарищи, друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали нашу родину, Советский Союз, известной во всем мире. Эти слова произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главной цели, вдохновляли людей на новые открытия, новые свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен менять ход истории. Мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, возжигал любопытство, стремление к знаниям. И этот подкаст мы делаем вместе, конечно же, с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором канала «Чувство аудитории» в мессенджере «Макс». Наш подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну, кто же сегодня-то?
5: Сегодня наш герой Лев Сергеевич Термен. Наверное, вы слышали это имя, а уж точно наверняка слышали такое слово терменвокс. Это музыкальный инструмент, который издает звуки с помощью электромагнитного излучения.

без прикосновения рук. И человек, о котором мы сегодня говорим, Лев Сергеевич, он гений на стыке техники и искусства. Потому что, с одной стороны, он, конечно, очень много сделал для развития электронной музыки. И фактически это исток, это прародитель всей электронной музыки, которая сейчас у нас есть. С одной стороны. Но с другой стороны, он был еще и гениальным изобретателем, гениальным физиком, гениальным техником. И его голове, его гению принадлежит огромное количество изобретений. Но все-таки мы, говоря о Термении, не можем не сказать и о Терменвоксе, потому что как будто бы этот инструмент прославил его создателя, сделал его знаменитым, ну и по созвучию имени тоже. И я хочу сегодня сделать исключение в нашем подкасте, послушать вначале не голос Льва Сергеевича, а послушать вот как раз Терменвокс, послушать его изобретение, но управляемое руками изобретателя. Поэтому даем слово рукам Льва Сергеевича Термена и его изобретению.

0: давайте теперь к личности самого изобретателя. И, как всегда, окунемся с самого начала в детство. И в детстве мы увидим, что маленький Лёва, он был вундеркиндом. Настолько умного и настолько смышленного ребенка сложно было представить. В 2 года он уже неплохо читал и постоянно расспрашивал отца обо всем. Особенно в кабинете отца его впечатлила вращающаяся тумба с книгами, а на этой тумбе он увидел словарь Брокгауза и Фрода.
1: В 2 года?
0: Ну, так говорят. Ну, наверное, уж это все-таки попозже. В общем, этот фолиант для него представлял куда большую ценность, чем любой приключенческий роман. Почему? Потому что из него он смог узнать, как качается маятник, как движется тело при падении. В 6 лет он уже самостоятельно проводил опыты в своей детской комнате и часто делал их из кубиков, которые обычные дети обычно играли, а вот он проводил опыты. В общем, все это увлекало его безмерно, и он постоянно интересовался разными способностями физических тел. И интересно, что отец познал пользу от сына в его юном возрасте следующим образом. Дело в том, что у него были часы карманные, семейные реликвии, которые в какой-то момент сломались и остановились, и перестали ходить. И он очень боялся нести их в мастерскую. Почему? Потому что думал, что в мастерской их обязательно повредят. Ну, что-нибудь там сломают,
1: вот
0: дело оно
1: человек
0: тонкое.
1: Пошел, я вам скажу, Саша, совершенно другой. Сейчас люди несут в ремонт смартфоны,
0: так.
1: А потом фотографии их, из их частной домашней приватной коллекции оказываются в интернете.
0: Да, ну, сложно представить, что что-то могло оказаться из частных приватных домашних коллекций в карманных часах. Но, в общем, вот карманные часы не нес. Он и так лежали, они мертвым грузом. Так вот, маленький Лёва разобрал часы, обнаружил надорванную пружину, починил ее и с помощью увеличительного стекла спас фактически отца и семейную реликвию. Реликвия продолжила работать, отец был рад, ну а Лёва завоевал еще одно очко в копилку своего будущего гения. Тормена очень интересовали опыты с электричеством. Все, что можно было наэлектризовать, ему очень нравилось. Он модифицировал в гимназии трансформатор для рентгеновских лучей, получил напряжение в несколько тысяч вольт и в ходе эксперимента обнаружил, что газовая лампочка светится даже находясь просто в электрическом поле, на расстоянии около метра
1: от электрода. Ее не надо вкручивать.
0: Совершенно верно. И вы понимаете, он в гимназии сделал этот опыт. Показал
1: ведь это путь к Wi-Fi.
0: Совершенно верно. Показал опыты преподавателю. Преподаватель удивился. Потом вызвали еще других преподавателей. Он уже при всей чистой компании показал этот опыт. И все аплодировали молодому гимназисту. И он объяснил, почему лампочки, которые висят над ними, а когда организовали уже показательное выступление, там лампочки развесили, загораются. Все были просто в невероятном восторге. Зрители ему аплодировали.
1: Дорогие товарищи, напомню вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели». Конечно же, на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
0: Тормен открыл звезду. Когда у него в руках оказался маленький телескоп, мало того, что он сам соорудил себе небольшую обсерваторию. Маленькое здание с покатой крышей, в которой было отверстие для того, чтобы смотреть на звезды и при этом защитить телескоп от дождя. Родители всячески помогали своему чаду, были уверены в том, что он идет правильным путем, помогли ему в постройке этого сооружения. И вот однажды, сравнивая на карте нанесенные звезды со звездой, которая была на небе, он обнаружил, что есть несовпадение.
1: Да ладно.
0: Взял эту звезду, зафиксировал, пошел у знакомых в гимназию, уточнил. Нет, говорят, нет такой звезды. Он этот объект описывает полностью, ну и отправляет сообщение об открытии в астрономическое общество. А оттуда ему присылают целую благодарность за обнаружение новой звезды. Все подтверждения он сохранил. Но здесь мы должны все-таки немножко оставить юного гения физического, технического и математического Льва Сергеевича Тормена и прикоснуться к гению музыкальному. Родители Льва прекрасно играли на рояле и научили маленького Леву владению этим инструментом. Он очень любил пианино, очень любил играть. Считал, что играть непросто. Дело не столько в музыке, сколько в механической ловкости. Нужно умело перебирать пальцами настолько, чтобы успевать нажать туда, где нужно. И по большому счету для этого нужны целые гимнастические упражнения. К последнему курсу гимназии. В 18 лет он решил, что хочет играть на каком-то другом инструменте, помимо рояля. И после того, как ему показали разные инструменты, особенно ему понравилась виолончель. И он стал изучать виолончель и в ней тоже преуспел. В университете Лёва поступил одновременно на два факультета, на физику и астрономию. Параллельно учился в консерватории. Вот уж вундеркинд, который стал абсолютно состоявшимся ученым. Закончил за 3 года университет. И в 18 году в Москве организована была военная электротехническая лаборатория, и Термена послали туда. Там он впервые провел опыты в области музыкальной электроники. Но вернемся чуть-чуть назад, вернемся в Первую мировую. Во время Первой мировой Термен был направлен не на передовую, а в Николаевское военно-инженерное училище. Затем в Высшую электротехническую школу офицеров. И к концу 16 года лейтенант Лев Сергеевич Термен читал курс радиотехники сослуживцем по электротехническому батальону. Он обслуживал царскосельскую радиостанцию. В том же году Лев окончил Петроградскую консерваторию с дипломом свободного артиста. А вот когда началась революция, его чуть не убили. Буквально чуть не застрелили. Он ремонтировал радиоантенну на крыше. И мимо проходили меньшевики. Увидели людей, которые там что-то делают с антеннами, и давай туда стрелять.
1: Думают, зачем лезть? Пулька догонит,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, совершенно верно. Но пулька, которая предназначала Термену, застряла в этой радиоантенне.
1: Да ладно.
0: Он лег. Меньшевики... Они же меньшевики, подумали, что он убит, и прошли дальше. Ну, а он тем временем пришел в себя, в сознание, и был в порядке. Сам он вспоминал, что когда белогвардейцы подходили к Петрограду и к вот этой вот детско-сельской радиостанции, руководство приказало эту станцию ликвидировать. Его цитата. «Пришлось в течение примерно 1 недели, не ложась спать, все это паковать в ящики, сделать инструкцию, чтобы послать на поезд и все это загрузить. Но все большие антенны остались там еще стоять, их нужно было уничтожить. Около 10 антенн стояло в большом поле. Мы их взорвали. Все это ушло, и станция прекратила свое существование». А вот в 20-м году не кто-нибудь, а Абрам Федорович Иоффе предложил Льву начать работу в физико-техническом институте. Так Термен стал заведующим лабораторией по электрическим колебаниям. Кстати, как состоялось знакомство Иоффе и Термена, а Иоффе мы не раз вспоминали в нашем подкасте, тоже очень интересно. В 17 лет, когда юный Лев активно занимался физикой, его двоюродный брат, тоже физик, узнав об увлечениях мальчика, пригласил его на защиту магистерской диссертации как раз самого Иоффе. Лёва с радостью согласился, прибежал, был счастлив. Вот как Термен вспомнил момент встречи с Иоффе. Абрам Федорович очень приветливо мне улыбнулся, посмотрел в глаза, подал руку, которую я с большим чувством пожал. Я подумал, как было бы хорошо, став совсем взрослым, работать под его руководством. И это произошло и состоялось. Ну и вот уже в первый год работы в институте Термен вдруг неожиданно заметил, что если, не прикасаясь руками, колебать электромагнитное поле, то оно может издавать звуки. И так он набрел на свое главное изобретение, на так называемый терменвокс. Это единственный на тот момент в мире музыкальный инструмент, который не требовал физического контакта. То есть, представляете, что произошло? Чтобы извлечь звук, не требовалось физически контактировать с объектом.
1: Но все равно ловкость рук требовалась.
0: Конечно, ловкость рук требовалась, но понимание того, что это можно было бы сделать на дистанции, позволяло ему отказаться от этих невероятно гимнастических упражнений пальцами.
1: Предположить, Александр, что Термен еще и придумал телемедицину.
0: Но вы знаете, вообще на самом деле, не телемедицину, а к изобретению телевидения Термен имеет прямое отношение. Но в силу ряда политических обстоятельств, пальма первенства была отдана Зворыкину, мы этого коснемся, немножко поговорим об этом. Но на самом деле, конечно, и телемедицину, и телевидение как таковое, это все были изобретения Термена. Термен играет глюка на вольтметре. Так шутили его коллеги, когда он демонстрировал свой аппарат. Но в 1921 году он продемонстрировал свое изобретение на 13-м Всероссийском электротехническом съезде. И вот там был просто настоящий фурор.
1: Но, Александр, вы понимаете, ведь инструменты, вы так это описываете, что музыка рождается без прикосновений, но на самом-то деле это еще сложнее, чем с прикосновением. Потому что вот, например, вы видели когда-нибудь скрипку в руках держали?
0: Да.
1: Там, в отличие от гитары, у скрипки нет этих поперечных линий, то есть ладов, понимаете, да? И то есть зажимать струну нужно на слух, понимаете? И в том месте, где подсказывает тебе совесть, понимаете, да? Без четких ориентиров.
0: Да, да.
1: А здесь, получается, тебе в воздухе надо так четко разносить руки в пространстве, да? Вообще без всяких ориентиров.
0: Да, да.
1: В 3D-пространстве, чтобы это рождало определенной высоты звук, понимаете?
0: Конечно,
1: это еще сложнее.
0: Конечно, абсолютно правы. Кстати, термин «вокс» сначала назывался не так. Он назывался «этертоном». И вот почему? Почему? Ну, тон, понятно.
1: От слова эфир.
0: Звук от слова эфир, совершенно верно. Буквально звук из эфира.
1: А ведь, помните, это же тесловская история. Он же рассказывал, помните, что вокруг нас и находится эфир, откуда можно бесплатно брать электричество. Но нефтяные магнаты западные сожгли его документы, сожгли его архив, чтобы он не смог нам помочь, обойтись без нефтянки. Понимаете, какая история?
0: Да. И вот тут Иоффе пришел на помощь своему молодому помощнику. Когда тот продемонстрировал ему, как работает терминвокс, он ему сказал: срочно патентуйте это, потому что это изобретение перевернет весь мир. И он действительно запатентовал. А о том, как происходил переворот, узнаем чуть позже. Так вот, когда он продемонстрировал это на электротехническом конгрессе, все пришли просто в восторг. Он извлек из Орфея, а как он называл его электронным Орфеем, этот свой аппарат, извлек из него музыку Глюка. И вот на базе этого терминвокса он сделал изобретение, которое демонстрировали самому Ленину. Ленин был в восторге. Он изобрел первую, как вы думаете, что? Радиосигнализацию. Дело в том, что когда он понял,
1: то
0: что
1: есть
0: при
1: это датчик объема,
0: совершенно
1: датчик
0: верно,
1: объема.
0: При приближении физического тела к электромагнитному
1: складу.
0: Полю совершенно верно подается сигнализация. Об этом узнали, устроили показ у Ленина. Это были чудеса.
1: Ленин сказал: поставить
0: там
1: на мой кабинет,
0: товарищ. Там у Ленина нашлось товарищ, который надел на себя шубу, так, шапку, и пока Термен не видел, пытался пробраться в этой шубе и шапке под стол, где находился этот прототип сигнализации. Но она как давай орать, и, в общем, все поняли, что это работает прекрасно. Ленин пожал ему руку, сказал: прекрасное изобретение. Больше того, когда стало понятно, что, ну, как бы терминвокс издает звуки, Ленин говорит: ну-ка, дайте-ка, я попробую сам. Ленин подошел к инструменту, я встал сзади, вспоминает Лев Сергеевич, и взял его за правую и левую руки, чтобы можно было ими двигать вперед и назад.
1: Очень опасно.
0: Итак, в четыре руки мы сыграли с Лениным жаворонка. У Владимира Ильича оказался замечательный слух, и он быстро освоился с инструментом. Ленин расспрашивал Термена очень подробно и об инструменте, и о сигнализации, а потом написал записку Троцкому. И вот что в этой записке было написано: нельзя ли уменьшить караулы кремлевских курсантов посредством введения в Кремле электрической сигнализации? В общем, после этого электрической сигнализацией Термена оснастили не только Кремль, но и Гохран. Ну и, в общем, это на самом деле изобретение пошло в народ. Первые так называемые электронные сторожа Термена установили в Скифском зале Эрмитажа. Почему? Потому что там было огромное количество золотых украшений, а годы были очень неспокойные.
1: Годы тяжелые.
0: Очень, да. Ну и прямо потом физтех стали поступать заказы. Больше того, стали поступать заказы из-за границы. У них даже валюта завелась. Ну и, в общем, Ленин так был впечатлен всей этой демонстрацией, что отправляет Термена на гастроли по всей стране. Термен садится в поезд, берет свой аппарат и едет демонстрировать всему честному народу свои чудеса. Москва, Петроград, Новгород, Псков, Казань, Витебск, Ярославль, Череповец, Тверь, Калуга, больше 150 выступлений. Это же настоящее шоу, а вы говорите. Чтобы ему легко было организовывать выступление, мы даже специальный мандат выделили, с помощью которого он мог где...
1: Я вот вас слушаю, Александр. Мне кажется, что покруче Баскова.
0: Да, да, покруче, да. Покруче. Абсолютно, абсолютно точно. Но в 24-м году трагедия. Умирает Ленин, умирает покровитель Термена. Но Термен настолько вдохновлен своим вдохновителем, что ли, своим покровителем, что он отправляет записку и говорит: не трогайте тело, заморозьте его, я знаю, как его воскресить.
1: Да ладно?
0: Потому что слава Термена настолько опьянила, что он был уверен, что с помощью электромагнитных токов он сможет заставить оживить тело. Надо только просто сейчас это как-то заморозить и сохранить. Но когда он приехал, выяснилось, что все уже в спирту тело испортили. Да. В общем, расстроился. Но есть цитата зато про это. «Как только я узнал об том, что принял решение, Ленина надо похоронить в мерзлоте, а через несколько лет я его восстановлю. У меня был надежный помощник, которого я послал в горки, чтобы выяснить, как все это оформить. Оказалось, что мозг и сердце Ленина доктора уже извлекли, поместили в банку, залили спиртом и таким образом убили все клетки. Я был сильно огорчен. Мне казалось, что, заполучив тело Ленина, мы на том уровне науки смогли бы разобраться, в чем дефект того или иного органа человеческого тела. Я был был уверен он, готов.
1: Слушай, а ведь настоящие колдуны, а?
0: Вообще читаешь это было 100 лет назад. Ну вот вы понимаете, человек, глава нового правительства умер, да. Люди посылают помощника с бумажкой сказать: заморозьте, я его воскрешу. И ведь на полном серьезе. 150
1: ну, надо понимать, Саш, что в то время, конечно, настолько был быстрый технический прогресс, конечно. Они реально многие верили в то, что вот сейчас они смерть победят.
0: Конечно. Нет, технический прогресс был действительно таким, что с одной стороны были реальные изобретения и реальное движение вперед, и где в этом хаосе разобраться, где мусор, где маргинальщина, а где настоящая серьезная наука, конечно, порой не представлялось возможным. Давайте послушаем теперь голос Термена. Он же говорил, не только руками водил и музыку извлекал. Дадим ему слово.
2: Также мне казалось, что хорошо было бы сделать такой инструмент, который под влиянием такой вроде дирижерской жестикуляции мог исполнять разные вещи. Ну вот на применении принципа изменения емкости под влиянием приближения руки я и решил сделать инструмент. Это было примерно в начале 1920 года. Я применил этот способ также и для того, чтобы можно было сделать такую радиосигнализацию, чтобы человек мог приблизиться, и тогда получался бы сигнал.
0: Ну что ж, давайте немножко про телевидение, да, как бы без телевидения. Кстати, знаете, как его называли тогда?
1: Телевидение?
0: Нет. Дальновидение.
1: По-русски.
0: То есть возможность как бы посмотреть то, что здесь, да, вдали. Еще в 16-м году, когда Термен уходил на Первую мировую, он полностью уже прослушал университетский курс, но формально за образование не завершил. Ему нужно было написать и защитить дипломную работу. И вот ее темой стало электрическое дальновидение. Ровно то, что сейчас называется телевидением. Не будем ударяться в предысторию. На самом деле в предыстории есть в 900 году Константин Перский, который на Конгрессе в Париже впервые употребляет термин «телевидение», а в 10-м Борис Розин получает патент на способ электрической передачи изображений на расстоянии. В 1923 он выпускает книгу «Электрическая телескопия», так называемое «видение на расстоянии». Термен не стал развивать идеи Розинга из-за маленьких размеров экрана у трубки Брауна, а сам выступил с обзором работ по дальновидению. Вот трубка Брауна, устройство, изобретенное в 1997 году немецким физиком Карлом Фердинандом Брауном.
1: Кинескоп,
0: да. Выкачанный вакуум, туда закачанный луч, и вот он как-то проецирует изображение.
1: Дорогие друзья, нас ждут новости середины часа, новости спорта, и мы скорее вернемся к микрофонам. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: пришли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Язык – очень живая структура, и он меняется постоянно, и это классно. Если бы язык не менялся, это означало бы, что он умер. Светлана Гурьянова, филолог.
1: Так говорит маяк.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акции, промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, в том числе по морским судам. В Киеве поражены несколько ключевых объектов, в частности, уничтожен цех предприятия «Палмпринт». Там было организовано производство ракет и беспилотников. Кроме того, под удар попал локомотивное депо «Дарница», где занимались ремонтом и восстановлением подвижного железнодорожного состава. Его использовали для перевозок военных грузов и грузов двойного назначения, необходимых для обеспечения украинских группировок войск. Также прошлой ночью российские военные поразили сухогруз в Бугском лимане. По данным ведомства, судно доставляло в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Помимо этого, наши войска ударили по логистическому центру «Новая почта» в Николаевской области. Силы ПВО за ночь уничтожили 604 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. Военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от западных стран, заявили, что не получили заранее информацию о недавних пусках ракет и обнаружили их уже над Киевом. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Европе сообщил накануне, что Пентагон и Госдепартамент на выходных якобы направили Украине и европейским союзникам предупреждение о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных Киеву и приостановить участие в программе закупки для него вооружений. Однако официального подтверждения этой информации не было. В украинской столице вооруженные силы России наносят удары по военным объектам и объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Дональд Трамп ранее выразил недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и прекращению ударов по российским НПЗ, заявив, что Украине нужен новый лидер. Сельхозпроизводители Донецкой и Луганской республики теперь смогут защититься от рисков по программе агрострахования, которая уже доступна в других регионах России. Это окажет агросектору существенную поддержку, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
2: Востребованность такой программы с каждым годом растет. Теперь мы ее расширим на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января следующего года. Принятое решение будет способствовать интеграции новых регионов, их выходу на общероссийский уровень в ключевых сферах и социального, и экономического развития.
0: Также Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 1 200 000 000 рублей от Удмуртии, Красноярскому краю и Свердловской области на строительство новых школ. Миноборнауки предложило на 5 лет ограничить возможность поступления в ВУЗ студентов, отчисленных из него в результате дисциплинарного взыскания. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Если такие меры будут одобрены, приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Ливневые дожди осенью становятся более редкими из-за сезонных изменений облачности и характера атмосферных процессов. При этом осадки могут охватывать большие территории и идти дольше, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, осенью меняется форма облаков и тип осадков. Ливневые осадки местами еще возможны, но такая характеристика дождя будет встречаться все реже. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха плюс 10-12 градусов.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в Восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах «Амур» был сильнее «Лады» 1-0, «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3, «Барыс» уступил «Сибири» 2-3, «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи», а «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от «Минского Динамо». Футбольный «Ньюкасл» сенсационно был разгромлен новичком английской премьер-лиги. Во встрече «Леванте» и «Севильи» 3 мяча из 6 были забиты в компенсированное время, и «Аталанта» в Италии нокаутировала «Венецию». Тему продолжит Александр Ниценко.
1: На финише шестого тура АПЛ новичок турнира «Ковентри» неожиданно крупно одолел дома «Ньюкасл». Команда Фрэнка Лэмпарда уступила по ударам 9-19, но по забитым мячам превзошла «Сорок» 4-1. Рудония реализовал пенальти. На старте второго тайма «Шериф» удвоил перевес «Ковентри». Защитник «Ньюкасла» Ботман поддержал интригу, но «Симс» и «Мфуни» довели счет до разгромного. «Ковентри» выбрался из зоны вылета. В Италии «Венеция» осталась единственной командой, не имеющей очков. Вернувшийся в серию А коллектив одолела дома «Аталанта» Маурицио Сарри 3-1. Бергамаски все свои мячи забили в первые полчаса встречи. Счет открыл Кисье, а затем Крстович оформил дубль. Единственный гол у Венеции забил Антуан Эно. «Аталанта» – 10-е. Четвертое поражение подряд потерпел Удинезе, страдающий от дефицита кадров в атаке. Фриулианцы сгорели в гостях Торино 1-2. Туринцы открыли счет после розыгрыша углового, это сделал Браганса. Эйкеленкамп восстановил равновесие, но Куленович принес Торино 3 очка, а с ними и 12-е место в таблице. И в Испании сумасшедший матч провели Леванте и Севилья. Хозяева уступали 1-2 до второй минуты компенсированного времени, когда счет сравнял Де Ла Фуэнте. Но до финального свистка команды еще успели обменяться голами и закончили дуэль 3-3. Леванте покинул зону вылета, а севильцы поднялись в зону Лиги Европы.
3: Карен Хачанов завершил борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В четвертом круге россиянин в двух партиях уступил австралийцу Алексу Деминуру. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Беда, государь.
6: Карл напал ночью под Нарвой.
5: Что делать будем?
6: Биться. Бали!
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит? Диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
9: Как знать.
8: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
9: Как знать, как знать.
8: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
10: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
8: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
9: Дорогие друзья, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, у него даже есть свой канал в Максе, называется он «Чувство аудитории». Вот это да! Сегодня нам рассказывает про термин «вокс», про изобретателя, про его жен и про его непростую судьбу.
11: Термен взялся за создание телевизионной установки с большим экраном. Его разработкой сразу заинтересовались кто? Военные, это понятно. Он собрал 4 модели телевизионных устройств, одну демонстрационную, еще одну по спецзаказу наркомата, а две экспериментальные. В 1926 году Термен демонстрирует свое устройство специальной комиссии. Оно состоит из нескольких вращающихся зеркальных дисков и фотоэлементов. Может показать на расстоянии движение людей и даже позволяет немножко различать лица. Ну, представляете, как мы сейчас все четко и классно видим, а это вот все очень размыто. Но для того времени это настоящая передача. Показывали так, во дворе кто-то ходил, а они в здании смотрели. Это же просто, ну, чудеса.
9: Фантастика.
11: Еще бы не поверить, что ты человека можешь оживить. Испытания проходили в наркомате обороны на Арбате в июне 27 года. Приемную часть установили в помещении рядом с кабинетом наркомата Климента Ворошилова, а передающую аппаратуру во дворе здания. С ее помощью наблюдали за проходящими мимо людьми на расстоянии 30-50 метров. Среди наблюдателей были Орджоникидзе, Будённый, Тухачевский и другие высокопоставленные лица. Вообще, нужно сказать, что Термен потом неплохо подзаработает на системах, извлекающих звук на расстоянии. Все дипломатические миссии, которые к тому моменту были в Москве, оказались под такой угрозой. Просто потому, что он научился извлекать звук просто из
9: людей.
11: Совершенно верно. Именно так. Изображение, конечно, было сильно хуже, чем в современных телевизорах, но намного более качественное, чем у кого-то из конкурентов то время. Ну и тут такая штука, что военные сразу заинтересовались, засекретили. И вот легальным автором телевидения стал Владимир Зворыкин.
9: Слушайте, ну такая же история произошла и на самом деле с Поповым, потому что изобретатель радио делал свой грозоотметчик для нужд военно-морского флота, а там с патентоведением дела такие. Мы вам ничего не расскажем, поэтому ничего не было, вы ни о чем не знали. И поэтому...
11: В 27-м году Термен выезжает в командировку. Сначала в Европу, а затем в Соединенные Штаты Америки. Но прежде чем он выезжает в командировку, с ним проходит длительный разговор в разведывательном управлении РККА. Его тщательно инструктируют. Ну и с этого момента принято считать, что он начинает вести двойную жизнь. В Нью-Йорке Термен патентует свое изобретение, занимает огромный шестиэтажный дом, принимает великих музыкантов. Люди от его изобретения в невероятном восторге. Он дает концерты на всех главных площадках США, имеет головокружительный успех, и вообще в Соединенных Штатах Америки эту электронную музыку Термена принимают совершенно по-другому. Он знакомится с Фордом, с Дюпоном, с Рокфеллером, с Вайтом Эйзенхауэром, становится членом клуба миллионеров. В студию Термена приходят Гершвин, Равель и всемирно известный скрипач Яша Хейфиц. В общем, кого там только нет. Все вокруг этого термина вокса трутся, не отходя ни на секунду. Но есть еще и личная история.
9: Это очень хорошая шутка. Тереться вокруг терминвокса, с которым нет физического контакта.
11: Да, совершенно верно. Нужно тут немножко коснуться истории личных взаимоотношений Термена и его жен. Дело в том, что в 21-м году он женится на дочери одного из своих друзей, а в 27-м, когда уезжает за границу, Екатерина, его жена, остается в Советском Союзе. Принято считать, что это специально сделали для того, чтобы он там, знаете, ничего не соскочил.
9: Легенда, да.
11: Если что, да. Но потом прошло немножко времени, она к нему присоединилась. Уже после того, как он переехал в США, она тоже приехала в Америку из Парижа, училась в медицинском институте и два раза в неделю навещала супруга. Почему?
9: Ну,
11: потому что
9: достаточно, два раза в неделю достаточно.
11: Да, да, да. И вот тут начинается какая-то непонятная история. Дело в том, что Термен получает приглашение вступить в фашистское общество, отказывается, но якобы его жена уже состоит в фашистском обществе, и как бы она агитирует его на то, чтобы нужно в нем состоять. И обо всем этом пишут в газете. А автор статьи, какой-то молодой человек, который приходил и что-то
9: вел разговоры
11: по поводу жены, и потом выяснилось, что этот парень не приходил и предлагал ему это. В общем, какая-то мутная история. В итоге у него репутация подмочена, да, и с женой
9: разошлись.
11: Да,
9: на политической почве?
11: Да, да, да. Ну, в общем, фактически без ее участия он развелся, потому что ему эта вся история была не нужна. А вот дальше происходит история коммерческого краха. Дело в том, что в 20-х годах компания RCA поглощает большую часть рынка радиовещания. И в 29-м году она подписывает с Терменом контракт на $100,000 на 2 года эксклюзивных прав на выпуск аппаратуры по его патентам. После этого этого RCA планирует либо выкупать права за 500 тысяч долларов, либо продлевать контракт. Но дело в том, что часть выпущенных в Соединенных Штатах терминвоксов имела дефекты. Они издавали шум, неверные звуки. В общем, вся эта история провалилась. И он фактически обанкротился. Это можно смело назвать черной полосой. Почему? Потому что он искал источники дополнительного дохода. Он вынужден был отказаться от патентов, от части помещений и студии. В общем, что только не делали. Провал. Выпускали какой-то луч терминвокса для сейфов, магазинов, банков. Ну, в общем, все немножко летело в трубу. А еще ему же нужно было выполнять поручения по линии разведки, а это серьезная работа. Но он по линии разведки, знаете, так работал, как бы по-своему. Во-первых, он узнавал, что разведке интересно. Все эти задания казались ему не очень существенными, ну, казались какой-то мелочью. Ну, например, выяснить диаметр глушителя у какого-то самолета. И вот тут вот цитата. «Раз в неделю 2-3 юноши одновременно приглашали меня в маленький ресторанчик, мы садились вместе за стол, и там я должен был им рассказывать всякие секретные вещи». Ну и в 39 лет он встречает новую любовь, 18-летнюю Лавинию Уильямс, темнокожая мулатка с африканской, индейской и ирландской кровью. Он влюблен, влюблен без головы, она выступает в труппе американского негритянского балета. Этот коллектив, кстати, помогает Тармену в работе над новым электромузыкальным инструментом. Терпситоном. Я, прости господи, даже не знаю, что это.
9: Терпсихоры?
11: Такое. Наверное. Там же танцы должны быть, да, американской негритянской группы. 20-летняя разница в возрасте не мешает очень активному и бурному роману. Они женятся в 1938 году. Браки с темнокожими в Америке не приветствуются. Они брачуются тайно. Но брак фиксирует вице-консул Советского Союза в Нью-Йорке.
9: Посольство.
11: Да, да. И тут черная полоса окончательно становится черной для Термена. Почему? Потому что брак с чернокожей закрывает для него двери огромного количества домов. Он постоянно был должен кучу денег. От 20 до 40 тысяч долларов. Это очень много по тем временам, правда? Очень
9: много. Это и по нынешним временам, Саша, очень много, я вас информирую.
11: Да, но просто по тем временам это не... Это критически много. Это долг, который, ну, нависает...
9: Дамокловым мечом, да.
11: Совершенно верно. К нему присматриваются в департаменте труда, к нему присматриваются ФБР.
9: Налоговая.
11: Да, совершенно верно. Термен характеризуется как красный. И деваться ему фактически некуда.
9: И тогда он берет в охапку свою женушку и что?
11: И едет в Магадан.
9: С ней?
11: Ну, не с ней, не сразу.
9: А что, она не хочет?
11: В общем, Термен оказывается злостным неплательщиком налогов, должником и по постановлению суда выселяется из помещения, в которое въехал в самом начале. На всех 6 этажах его студии из-за неоплаченной аренды он теряет все возможности оставаться. Термен не очень хочет возвращаться в СССР, что-то его тревожит, но его чекисты уговаривают. Он уехал без жены, хотя жену очень любил, и это была одна из причин, по которой он хотел оставаться, но он уехал без жены, и больше они никогда не видели. Ну и, в общем, в 1938 году он оказывается в Ленинграде. Это период довольно странный. Почему? Потому что это вот между Ягодой и между Ежовым. А потом и период
9: Ежовщины, да.
11: Да, да, да. Его никто не встречает, квартиры у него нет, родители у него умерли, он вообще напрочь никому не нужен. И вот здесь в его воспоминаниях есть две версии. Какая из них верная, непонятно, может быть, права и третья. Он идет к Иоффе, физтех, а затем попадает на Лубянку, и только выйдя оттуда, понимает, что на дворе 1946 год. Это первая версия. Второй версии он скитается по Ленинграду и Москве, живет случайными переводами, а в итоге обращается к Клименту Ворошилову, но тот отказывает. И тоже оказывается в заключении. В 1939 году его заключают в Бутырскую тюрьму, имущество, вывезенное из США, конфискуют. Следователи обвиняют его в участии в фашистской организации, понятно, по какому поводу. В общем, в итоге за измену родине отправляют на Колыму. В бригаду, строящую дороги, он попадает. Интересно, и это, наверное, очень важная, интересная гримаса судьбы, что он оказывается в шарашке у Туполева.
9: Да
11: и
9: ладно?
11: Работает вместе с ним. Да, человек, который изобрел терминвокс, работает вместе с Туполевым. И интересно, что Термен умудрился на Колыме заработать себе премию. Дело в том, что его отправили на строительство узкоколейной железной дороги, и он, когда увидел свою бригаду, сразу понял, что...
9: Доходяги.
11: Доходяги, договаривались. выговариваться будет тяжело. Ну и, в общем, камни нужно было с горы спускать вниз, укладывать их на дорогу, а он предложил положить доски и сделать что-то вроде рельс. В итоге все поехало значительно быстрее, и их бригаду примировали, а Термена перевели в другое место. Кстати, так он и оказался в Тупревской шараге.
9: Друзья мои, короткая-короткая реклама. Мы в нетерпении продолжить наш разговор. Оставайтесь с нами.
12: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 31 нетрезвый водитель задержан за выходные на дорогах области. Еще 69 человек сели за руль без прав. Итоги работы с 9 по 11 октября подвели в госавтоинспекции. За этот период зарегистрированы 108 ДТП с материальным ущербом и 13 аварий, в которых 3 человека погибли и 21 получил различные травмы. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Более 1000 бутылок спиртного изъяли из незаконного оборота в Череповце. В одном из магазинов на улице Металлургов выявлены нарушения правил государственного учета алкогольной продукции, а также продажа пива без сопроводительных документов. Всего изъяли 1181 единицу товара. В школах Череповца возобновили занятия по репродуктивному здоровью. Занятия для десятиклассников проводят медики. Цель проекта – повысить информированность подростков и их родителей о факторах риска, влияющих на развитие заболеваний, и укрепить культуру ответственного отношения к своему здоровью. Темы – здоровый образ жизни, профилактика инфекций, передающихся половым путем, влияние психоактивных веществ на репродуктивную сферу, профилактика ВИЧ-инфекций и другие. Программу разработали в городском отделе общественного здоровья. В Москве завершилась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Вологодская область завоевала 31 награду, в том числе 21 золотую, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль. Эксперты высоко оценили достижения в животноводстве, малом агробизнесе и производстве пищевой продукции. В этом году регион представил свыше 400 наименований продукции от 30 производителей и научно-образовательный альянс «Молочный пояс» – первый в России кластер полного цикла для подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Новая встреча проекта «Школа серьезного чтения» пройдет в Вологде. В областной библиотеке обсудят повесть Николая Гоголя «Миргород». Слушателям расскажут, как в произведении раскрывается размышление о смысле жизни и угасании героических традиций. Разобраться в тексте слушателям поможет кандидат филологических наук Сергей Баранов. Встреча пройдет 14 октября в 18:00. Лекция по современной фотографии пройдет в Вологде. Фотограф и журналист Сергей Юров на примерах мирового искусства объяснит, как находить необычное в обычном, придумывать идеи для снимков и воплощать их в сильные кадры. Встреча пройдет 15 октября в галерее «Красный мост». Начало лекции в 18:00.
0: Спорта.
1: Алина Пеклецова выиграла забег «Царь горы» в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 14 километров с общим набором высоты 900 метров за 1 час 7 минут и 52 секунды. Ранее вологжанка стала царицей горы в гонке на лыжероллерах.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 9, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Воронежской области задержана женщина, которая по заданию СБУ готовила атаку беспилотников по военному аэродрому «Балтимор». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, россиянка была завербована, когда посещала Украину в 2022 году. Она арендовала в Воронеже гараж, который планировала использовать как цех для сборки и дальнейшего запуска БПЛА. Ее целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетного парка и личного состава аэродрома. По данным ФСБ, всего задержанная изъяла из тайников 9 комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами, в которых использовалось взрывчатое вещество иностранного производства массой около 500 граммов каждое, а также средства контроля и управления дронами. После перевода дрона в боевое положение, дальнейшее управление ими должно было перейти операторам с территории Украины через интернет. Женщина арестована и дает показания. Российские войска во время ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ, сообщили Минобороны. Групповые удары были нанесены высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В Киеве атаке подверглась локомотивное депо «Дарница». Там ремонтировались составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также в украинской столице поражен цех предприятия «Палпмилпринт». Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. В Николаевской области российские войска поразили логистический центр, хранящий грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке Днепропетровской области. В числе целей был и склад беспилотных летательных аппаратов Мешково-Погорелова Николаевской области. В Угорском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного значения. Судно шло в порт Николаева. Российские бойцы нашли натовское оружие в освобожденном селении Кольском в Запорожье, в том числе венгерские винтовки, рассказал заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Тень» в интервью «Вестям». По его словам, позиции врага предварительно отработала артиллерия и дроны «Камикадзе». Затем малыми группами с разных флангов зашли пехотинцы. Под контроль российской армии перешел крупный район обороны противника площадью около 13 квадратных километров. Всего было зачищено свыше 200 строений. В ходе сражения было уничтожено 15 боевых бронированных машин, 29 наземных роботизированных комплексов, а также 48 гексокоптеров «Баба-Яга». На занятых позициях штурмовики обнаружили много натовского вооружения. Правительство направит свыше 1 200 000 000 рублей в Удмуртии и Красноярском крае Свердловской области на строительство школ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Он отметил, что правительство продолжает создавать по всей стране детские сады, школы и всю необходимую инфраструктуру.
3: По инициативе главы государства в рамках софинансирования направим свыше 1 200 000 000 рублей бюджетом трех регионов. Это

0: Михаил Мишустин сообщил на совещании с заместителями, что правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины. 12 медведей ликвидировали в Салтонском районе Алтайского края, где хищник напал на 15-летнего мальчика на пасеке и тяжело ранил его. Об этом сообщили РИА Новости Минприроды региона. Подростка госпитализировали на прошлой неделе. Ему провели серьезную операцию. Врачи стабилизировали состояние ребенка и отправили на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Краевая прокуратура проводит проверку. Местные власти организовали 4 оперативные группы для сокращения численности медведя. Одна из них создана из охотников-добровольцев. Минобороны Эстонии выделила 250 тысяч евро на создание военных фильмов и видеоигр. Ведомство объявило конкурс на поддержку создания аудиовизуальных произведений, укрепляющих в жителях волю к защите государства. Об этом сообщил портал Национального гостелерадио ИРР. А представитель министерства в беседе с журналистами подчеркнул, что фильмы и видеоигры – это средства, которые охватывают широкую аудиторию и помогают рассказывать о гособороне так, чтобы это находило отклик у разных поколений. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха не выше плюс 8 градусов, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Москве сегодня также облачная и дождливая погода. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Давление еще подрастет, составит 753 миллиметра ртутного столба. Это выше нормы. Прямо сейчас в столице плюс 10 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова, всем, всем привет.
1: Да, дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро. И вторник начать хотим, конечно же, сразу же с маркетинга. Или, как правильно, маркетинга называют некоторые. Я борюсь за второе ударение, но, видимо, проигрываю. И Николас Каро, вот здесь все правильно с ударением. У нас, конечно же, в студии член гильдии маркетологов. Здрасте, Николас.
0: Привет.
2: Доброе утро, Александр. Доброе утро, дорогая Маргарита Михайловна.
0: Угу. Да, ну вот вопрос у нас был такой конкретный. Про рекламные девизы или, как их называют, слоуганы.
1: Да, как они менялись со временем, потому что, ну, сложно себе представить, что слоган раньше был просто «иди и купи». Ну, как-то глупо, да? Или были такие?
2: Очень, очень по-римски звучит, а особенно в латыни это было бы эффектно. Но действительно, история слоганов мы должны вести с античности, но хватит ли у нас времени об этом поговорить?
1: Да хватит, хватит, у нас целый час.
2: Ну, дорогие мои, тогда действительно нужно воспринимать слоган как отражение эпохи, потому что слоган действительно зеркало эпохи. В нем концентрируется все, и ценности, и страхи, и надежды, и даже языковые особенности, особенно политика. Поэтому с античности одним из самых мощных слоганов всех времен народов до сих пор считается лозунг, слоган сенатора Катона-старшего, который заявил и поставил точку в бесконечных дискуссиях столетних о пунических войнах между Карфагеном и Римом, конечно. Карфаген должен быть разрушен. Угу. Точка. Это непримиримая политика, позиция, и все. Собственно говоря, и в советские времена ничего не изменилось. Слоган должен был выполнить простую, понятную, доходчивую, очень короткую фразу, чтобы не слушать бесконечные речи, не читать газет. Вся власть советом. Угу. Пятилетку в 3 года. И все. И не нужно читать доклады, все становится понятно. Хотя, если кто-то считает, что товарной рекламы в советское время не было, но это не так. Вспомните лозунги «храните деньги в сберегательных кассах».
1: Да.
2: Ну, или «советское, более, что, значит, отличное».
1: Хранить их было негде больше. Ну, под подушкой был второй вариант, да.
2: Но нет, но с таким же успехом мы можем вспомнить и «летайте самолетами Аэрофлота». Угу. Можно было подумать, что еще чем-то можно было летать в нашей стране. Но по большому счету все, что происходило с развитием товарного рынка, появлением конкуренции, привело к тому, что, как и во всем мире, с 1880 года слоган стал отражением, кратким выражением товарного смысла.
1: А вот эти помните, окна роста? Окна роста были еще вот давным-давно, когда Маяковский по этому поводу еще очень хорошо.
2: Это был чудесный период, один из самых любимых, хотя самый любимый мой нулевые годы. Но не только окна роста, но и, конечно же, мослепромовские вещи, НЭПовская история. Угу. Например, ну, всем
0: ребят, подождите, секунду, вы за 4 минуты... промотали всю историю. Ну, давайте хотя бы опять. Вот мы НЭПовским временем сейчас, мы все перечислили. И сейчас вернемся опять к римлянам. Вини Види Вице, Инвина Веритас, Арс Лонга Вита Бревис. То есть здесь, кроме Карфагена, было кучу вещей, которые действительно сейчас можно...
2: Пришел, увидел, победил. Что может быть сильнее?
0: Конечно. Поэтому вот на этой истории можно бы чуть-чуть подольше задержаться, а потом уже пойти на средние века, где вообще девизов не было. Просто киндер... Кирхе и что там? Кюхе, да? Кухня,
2: да-да-да,
0: дети.
2: Кухня, церковь.
0: Церковь. Дети, просто вы да. Прям сразу к НЭПу это, и Аэрофлот уже вспомнили. Просто если
2: системно
0: подходить.
2: А это не я
0: подходить.
2: Виноват, это Александр, он спросил, какой
0: любимый
2: период.
0: Да нет, кто виноват, никто не виноват.
1: Я во всем виноват, так проще.
0: Нет, просто если мы все это быстро перемотали, тогда мы, если к современности подходим, тогда это чистый маркетинг, когда начались именно вот эти товарно-денежные отношения, такие уже совсем серьезные.
2: Ну, конечно же, слоган возникает там, где возникает острая конкуренция или дискуссия, или смена эпох. Это, ну, есть смена эпох политического строя, политическая борьба, то здесь политический слоган. Если конкуренция товарная, то, конечно, нужно дословно Ведь с гаэльского слоган – это прокричать, боевой клич, то есть успеть кратко заявить что-то о себе. Это только в период самой большой конкуренции. Я же не просто так вспомнил всем попробовать парабы, как вкусные нежные крабы. Хотя в тот период времени окон роста, ну, конечно же, про соски сосать до старых лет – это прям просто гениально, абсолютно. Или нигде, кроме как в Мостельпроме. Здесь нет ничего. Ни рифмы, здесь нет.
1: Главное, непонятно, нигде что в Мостельпроме, да.
2: А в том-то и дело, что нигде ничего невозможно было купить, кроме как в Мостельпроме. НЭП. Но да, сколько бы мы ни крутили...
0: Новая экономическая политика.
2: Сколько бы мы ни вертели, какую бы эпоху ни брали. Дело в том, что вот как было 4 структурных типа слогана, они так и остаются. И всегда останутся.
1: А давайте их назовем.
2: Ой, они очень простые. Привязанные, связанные, прямые, свободные. Но если,
1: а нам
2: вот,
1: с примерами хочется, с примерами мы так не
2: хорошо,
1: понимаем.
2: Хорошо, привязанное, что это такое? Там, где слоган, в слогане соотносится название с ритмикой и фонетикой. Причем слоган можно использовать без названия товара, но тогда он будет совершенно непонятен. Ну, например, жилет, точка, лучше для мужчины нет.
1: Да.
2: Два предложения, две формулировки. Связанные. А вот они уже без точек, они через запятую, они включают название продукта. И такой слоган вообще неотделим от названия. Ну, допустим, ваша киска купила бы Вискас. Хорошо иметь домик в деревне. Угу. Есть идеи, есть Икея. Угу. Прямые. Ну, вообще, это такой подтип связанных, но все-таки прямые в них, чем они отличаются? Там идет личное обращение к покупателю. Угу. Любишь – подари. О ком ты думаешь сейчас? Хотя я обожаю чипсовый слоган, считаю, что Лейс придумали гениальное. Он очень простой. Лейс, хочешь?
1: А, вот так вот, неплохо. А вот это, которое ты этого достойна?
2: Свободные, последние остались, Саш, простите, буду ради. Но они просто самые самодостаточные, самые независимые. Они философски прокламативные. Пепси. Бери от жизни все.
1: Ты не ты, когда голоден, да? Вот это?
2: Да, Якобс, аромат, который сближает.
1: Угу.
2: Или Лореаль, совершенно там гениальный, ты достойна лучшего.
1: Да-да-да.
0: Вот то, что Александр Борисович вспомнил, да. И это в этой рекламе уже лет 50, по-моему, если не больше, 80.
2: И тогда до сих пор ее все соотносят с Лореаль.
0: Слорель, абсолютно. Тогда давай отмотаем еще как раз туда, кто это придумал. Сначала это были идеи, видимо, каких-то рекламщиков от Бога, или это же не было сразу рекламными агентствами, которые этим занимались. Сначала это просто кому-то в голову что-то пришло. Или как это систематизировался маркетинг и рекламный бизнес с торговым?
2: Послушайте, конечно же, это проявление, это чистейшее проявление слогана, потому что это возможность кратко донести суть продажной идеи.
0: Нет, Николас, ты не понял, кто занимался, конкретно кого нанимали, рекламное агентство, как это примитивно, но было, то есть продавец, он продает молоко, и вот он говорит, так, мне нужно что-то придумать, это же есть сериал «Люди», «Мэд Мэн»,
2: «Мэдисон Авеню». Конечно, на литераторов,
0: вот
2: литераторов, поэтов, иногда художников. Ну. Позже появились агентства, но сначала были гениальные одиночки, но в конце концов О. Генри подрабатывал этим. Он же не только абсурдные прогнозы погоды в газете писал, которые однажды сбылись, помните, да, чтобы поднять ему, угрожало увольнение, и главред, когда молодому Генри сказал о том, что если не повысишь там тираж на 10%, будешь уволен. И он взял и написал «Летом завтра будет снег». Газету раскупили. Удивительно, что снег реально пошел, что само по себе для жарких штатов это было загадочное, удивительное.
1: Господь. Все, во всем виноват Господь здесь, 100%.
0: Да, то есть писателей...
2: Или судьба.
0: Или журналистов, ну, тех времен. Это О. Генри, Марк Твен. Кто еще? Кого мы можем вспомнить? Ну, если наших каких-то брать ребят, если вспомнишь. Из начала 20 века.
2: Конечно, Филиппов. Булочные Филипповы. потому что казус с тараканом в булочке московского генерал-губернатора, вы знаете ведь эту историю наверняка.
1: Давайте повторим, не все знают.
2: На демонстрации новых продуктов, на которых пришел московский генерал-губернатор, все-таки он же еще и дядюшка императора был, Филиппов показывал свои сайки популярные, их сейчас просто булочками называют, в одной из них оказался таракан, что неудивительно для Москвы той поры было. И когда уже побагровел генерал-губернатор, Филиппов просто съел на его глазах эту булочку и сказал: ну что вы, это изюм. А булочек с изюмом не было вообще в ассортименте. Они появились только на следующее утро.
1: То есть надо таракану платить, вообще говоря, роялти за эту придумку, да?
2: Ну, в принципе, и слоган был «Те самые булочки с изюмом». И он не обманывал, потому что, да, это те самые булочки, но изюм не был в кавычках, потому что на следующее утро реально появились булочки с изюмом. И ситуация легендарная, комичная, но Москва любила комичность во многих проявлениях, собственно говоря, у Гилеровского, его удивительной труде «Москва и москвичи», об этом, конечно же, много-много-много сказано.
0: Ну, тогда мы подошли как раз к тому самому 20 веку уже осознанному, когда создавались отдельные рекламные агентства или люди, которые этим занимались. Но мы попозже ко всему этому пришли, я думаю, после 90-х уже, да, после того, как эту идею нам предложили, да, маркетинг и
2: реклама. Ну, здесь лучше, конечно, ввести с 1880 года, ага. Потому что Людвиг Метцель считается основоположником современного копирайтинга, социокультурных явлений как слоган. Ну, да, конечно же. Если смотреть на слоган как короткая лингвистическую формулировку, которая, чтобы прозвучать, обязана была выявить основные психологические механизмы публики, ну, можно же публика их назвать, правда? То вне всякого сомнения это гиперболизированное проявление. И вы понимаете, что мы ведь знаем, что есть иероглифы, высеченные на камне в Мемфисе, найденных в конце 19 века, где, в общем-то, первая рекламная информация, которая описывала продажу раба в трех словах: крепкий, сильный, молодой. Все, что нужно было услышать о рабе.
0: А потом реклама Олимпийских игр. Точно. Быстрее, выше, сильнее.
2: Олимпийских игр. Дело в том, что реклама Олимпийских игр тоже проходила периоды от персонального лидерства, слоган, который прекрасно речь сейчас вспомнила. Но как все изменилось за десятилетие, когда, ведь это тоже был олимпийский слоган, уже изменивший социоформ, от «быстрее, выше, сильнее» до «главное не победа, главное участие». От эгоцентризма к явлению, способствующему там общему оздоровлению. Это все отражение того, что происходило, какие изменения были. В конце концов, и на Руси была реклама, это так называемые фряжские листы. Ну, мы-то их называем как лубок или лубок. Здесь еще больше споров, чем в маркетинге или маркетинге. Лубочный печатный лист с рисунком и коротким текстом. Ведь с помощью лубочных историй или фряжских писем, вот таких незатейливых картиночек, народ узнавал о нововведениях, о законах, о обязательном бритье бород, допустим, или новые иноземные товары, такие как
1: Николас, у нас тоже реклама, нам надо убегать, и сейчас вернемся через новости, новости спорта.
0: Ставим многоточие и возвращаемся к этой же теме через несколько минут.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает издание «Общественное». Подробности пока не приводятся. Сейчас в Киеве и в 5 областях Украины объявлена воздушная тревога. Ранее Министерство обороны России сообщило, что прошлой ночью в Киеве подверглась атаке локомотивное депо «Дарница», где ремонтировали составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. И также в украинской столице был поражен цех предприятия «Pulp Mill Print». Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. Сообщалось о том, что сирены воздушной тревоги сработали в Киеве уже после того, как прилетели баллистические ракеты. Сейчас военно-воздушные силы Украины подтверждают, что ПВО страны не смогла вовремя получить данные о пусках российской баллистики на фоне предположений, что это произошло из-за приостановки передачи Киеву американских разведданных, передает ТАСС. Так называемый Центр противодействия дезинформации при СНБУ Украины тоже сообщает, что уточняет информацию о причинах сбоя в поступлении разведданных о пусках российских ракет на фоне разных версий на этот счет в интернете. В частности, действительно есть предположение о прекращении передачи Украине разведданных, пока официальная информация уточняется. В понедельник вечером украинские СМИ сообщали, что взрывы в Киеве прозвучали до объявления воздушной тревоги. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщала, что администрация Трампа угрожает остановить программу закупок вооружений и предоставления разведданных Украине. В то же время официальная информация о прекращении передачи разведданных Украине пока не поступала. Зеленский должен сфокусироваться на заключении договоренности по урегулированию на Украине, заявил Трамп, комментируя критику договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу со стороны своих однопартийцев и республиканцев. Трамп сказал, что это соглашение предназначено для всего мира. Оно окажет огромное влияние на рынки энергоносителей.
2: Я думаю, вот о чем. Зеленскому нужно сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. На самом деле, думаю, Путин хочет сделки больше, чем Зеленский.
0: Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Объемы производства в России позволяют обеспечить внутренний рынок и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Что касается внутреннего рынка, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Более 30 сигналов о медведях поступило в единую диспетчерскую службу Красноярска за неделю, сообщает городская мэрия. Все обращения были с территории, которая граничит с лесом. Для обеспечения безопасности жителей города полиция создала специальные мобильные группы быстрого реагирования. Они выезжают на каждый сигнал о хищниках. Так, за прошлую неделю правоохранители отстрелили 2 медведей в Свердловском районе. При этом в администрации отмечают, что количество сообщений о выходе диких зверей немного сократилось. В Восточной Сибири сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападений животных за последние месяцы погибли 26 человек. Больше всего погибших в Красноярском крае и Иркутской области. В этих двух регионах от нападений медведей погибли по 7 человек. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода. Временами ожидаются дожди. Температура воздуха плюс 10-12 градусов. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Людмила Самсонова и Диана Шнайдер вышли во второй круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В стартовом раунде Самсонова в 3 сетах нанесла поражение представительнице Чехии Екатерине Синяковой, а Шнайдер в первом круге победила в 2 партиях британку Кэти Бултер. Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Сегодня он в 2 сетах уступил австралийцу Алексу Доминору. И подробности у Николая Саприна.
4: Увы, но приходится признать, что в этом матче победа австралийца целиком заслуженная. Он играл очень собрано, дисциплинированный теннис. И при том, что Карен не провалил игру ни в коем разе, в нужный момент австралиец забирал важные мячи. Как это было в 8-м гейме первого сета, когда при счете 4-3 в пользу Доминора, Хачанов Чанов неудачно провел гейм на своей подаче, допустил несколько ошибок и позволил австралийцу сделать брейк, что определило итог стартовой партии. Нервозность Карена, увы, помешала ему держать свою подачу на старте второго сета, когда в третьем гейме он позволил австралийцу повести с брейком и здесь, но проблема была еще и в том, что Доминор не подпускал Хачанова ключевым очкам на своей подаче. Первый брейкпоинт в матче пришел к Хачанову только в последнем гейме второго сета, когда Доминор подавал на матч, но эту редкую возможность, увы, реализовать не удалось. Таким образом, 3-6, 4-6, и на турнире остался только один российский теннисист Данил Медведев, прошлогодний полуфиналист Шанхая и бывший чемпион этого турнира в 2019 году. Утром в среду ему играть свой матч 1/8 финала с греком Стефаносом Циципасом.
3: Шайбы Максима Шабанова и Данилы Юрова сегодня принесли Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты также результативной передачей отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицук забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Выпуски Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
7: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики, лирики и маркетолог Николас Каро с нами, член гильдии маркетологов. Мы говорим о том, как менялись рекламные слоганы. Начинали мы с древней римской истории, да, Vini Vidi Vici, Sapienti Sat. Не будем переводить.
2: И подошли
1: умному
2: к русской истории.
1: Да, да, да. И вот оттуда, отсюда
2: действительно, Рит, ну действительно, политика играет роль на развитие товарных рынков. Так же, как в России Александр Свободитель, 1861 год, конец крепостного права, а значит, начало новых рынков, новых покупателей.
1: Слушай.
2: Ведь именно после 1861 года появляются в России первые полноценные рекламные плакаты, которые содержат и слоганы. И среди них, вот, ну, я просто обожаю в истории это пилюли Ара, рекламный слоган. «Одна пилюля на ночь и с утра на работу с Богом». Обожаю просто этот рекламный слоган. Он настолько описывает все, что происходит в обществе. А когда появляется конкуренция на внутренних рынках, когда появляется название даже одного и того же продукта, вот это начинается уже и брендинг. Это уже 1870-е годы в России. И среди... вот. Саш, вы просили побольше примеров, но как не вспомнить слоган-шутку вот 1870-х годов 19 века в табачных изделиях появился табак под названием «Крем», одна из разновидностей французских табаков, и появился слоган «Крем – не табак, а сливки».
3: О, Господи.
2: И что вы думаете? Некоторые кондитеры стали использовать тот же слоган с утверждением: да, крем – это не табак, а настоящие сливки. Угу. Поэтому рекламные войны, они были всегда и в нашей стране. Ну, конечно же, мы же с вами вспоминали там и 1880 год. Почему? Ну, потому что в 1878 году была в России организована первая рекламная агентство, официальная, она называлась «Центральная контора объявлений». И именно Людвиг Мицель, наш, именно он придумал фразу, которую сейчас на всех языках мира. Ну, то есть мы говорим, что реклама – двигатель торговли, но первоисточник звучал, мицельский, объявление есть двигатель торговли.
3: Угу.
2: Рекламного агентства.
3: А вот почему-то произошло такое со временем, что из слоганов стали, ну, видимо, настолько они были действенны, что стали их урегулировать законодательно, и, например, слово «лучше» надо, ну, сейчас обязаны из слогана убрать.
2: Не только
3: или
2: лучше. Закон действительно, ну, потому что десятилетия, почти четверть века вообще закон о рекламе был абсолютно дырявый в нашей стране. То есть
3: так и везде, во всем мире было так, нет?
2: Любую лазейку абсолютно делать. Но в конце концов это нужно было отрегулировать. И я, как и все маркетологи, рекламисты, приветствовали поправки к закону, когда все категорийно превосходной степени были запрещены. Нельзя сказать «самый лучший», нельзя сказать «лучше всех», потому что... Но это неправда.
3: Ну, подождите, ну а пусть все говорят «самый лучший», пусть борются, просто зачем у них слова-то забирать? Тогда будет интереснее борьба.
2: Борьба на основании обмана, потому что если все говорят «самый лучший»,
3: ну, да,
2: значит 99% врет. А вранья на рекламном рынке допускать нельзя.
3: Хорошо,
2: можно креатив допускать.
3: Да хорошо, а «управляй мечтой» – это разве не вранье?
2: Нет.
3: Почему?
2: Потому что это, призыв, а не утверждение. А призыв разрешен. Утверждение ну, в общем-то, тоже с точки зрения современного законодательства российского тоже можно использовать, но совершенно безопасен призыв. Это призыв «Управляй мечтой». Это так же, как уж, простите, что-то я про табачные изделия это сегодня вспоминаю.
1: Это, кстати, но... 18+, по-моему, точно, а то и 29+.
2: Да-да-да, ну, не будем называть, но когда появились категории, там, когда люди понимали, что от крепких сигарет прям вред, появились категории легких табачных изделий. Сейчас это запрещено, потому что они легкие, но это все равно вред. Да. Это обман потребителей. Я помню, как Ваня Богданов, прекрасный российский рекламист, придумал для одной из марок сигарет очень короткий слоган из одного слова, который запоминали все проезжавшие автомобили и проходящие пешеходы. Он звучал так: «Легко».
1: И ну, все. Слоган – это и призыв, вот хороший перевод русский, потому что даже в мультиках и юмор вот этот, он всегда просачивался и как-то, и как мог. Я даже не знаю, эта фраза действительно была где-то: «Дайте мне лучших из лучших». Их нет. Помните, говорят: «Дайте мне лучших из худших». Поэтому это...
2: Да.
3: А вот, кстати,
2: это
3: юмор.
2: Действительно так.
3: Кстати, юмор вот в рекламе тоже, насколько я понимаю, он сейчас не запрещен, но если ты переходишь какие-то границы юмора, так скажем, на уровне пылесосов со съем за копейки, по-моему, да, или была такая история, то вроде как там стали ограничивать уже, типа, ну, ребят, давайте только мы не будем, если вы говорите про пылесос, то не намекайте ни на что другое, да?
2: Это был первый, это был один из первых скандалов, связанных с рекламой двойного восприятия за один год. Это вот дословный перевод корейских, рекламы корейских пылесосов там «Сосу за копейки». По-русски это прозвучало очень двусмысленно. И тот же год перед зимними каникулами, когда телекоммуникационная сеть выпустила слоган Евросеть, цены просто Новый год. После многоточия, после паузы. Понятно, что но это просто-напросто вызвало скандал, и это был первый такой общественный нарратив, направленный на регулирование рекламного рынка. Но не только шутки, ведь провокативные. Ведь слоганы сейчас, спустя десятилетия, мы понимаем, что они были призывно опасны. И, ну, это в конце концов, такое? Александр Александрович Блок, великий поэт наш, звезда Серебряного века. Но ведь это его фраза, которую, с помощью которой оправдывались террористические акты тех времен: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».
1: И с этими, знаешь, словами, там потом дальше это уже
2: на все языки.
1: Да, но это все-таки то, что ты и упоминал, это политика, там, где «El pueblo unido, jamás será vencido». Это «Когда мы едины, то мы не победим». Это уже 60-е. Давай это перематывать к современности. У нас не так много времени осталось. Смотри, современная молодежь, два поколения минимум, они молодые. И как на них все это действует? При том, что сейчас время сжалось, и у нас рекламные ролики, рилсики и тиктоки, вот эти бесчисленные, им это надо закидывать буквально за несколько секунд. Как они реагируют? У вас же наверняка есть у маркетологов фокус-группы, вы над ними проводите какие-то эксперименты.
3: И вдогонку Ритиному вопросу, сейчас вот была интересная история, парень подходил к молодежи, спрашивал: «Назови мне социальную сеть для пенсионеров». Они все говорили: «Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации». Представляешь, для пенсионеров они это считают. Вот как теперь жить с этим?
2: Ну, слушайте, вы еще вспомните некогда гремевший Space, который считался главным коммуникатором земного шара. Кто сейчас вообще вспомнит, что это такое?
3: Ну, ты еще скажи про этот самый, как он назывался,
2: Twitter.
3: Которые комнаты были, комнаты для разговоров. Ой, вылетело из головы.
2: Да. Все эти чатики.
3: Клабхаус он назывался, да.
2: В конце концов, ну, Клабхаус вообще, он вошел уже в историю как самая краткая история глобального успеха, потому что один год.
3: Алло.
2: Все.
1: Тогда куда мы идем? Куда мы движемся?
3: Не, вот про молодежь слоганы? Интересно, исследования же есть какие-то? Вот, Николас, вы же должны понимать, как продавать этим 20-летним что-нибудь.
2: Я вот боюсь ответить на этот вопрос, потому что есть те вещи, которые не страшно сказать, то есть это новоязы, это появление новых терминов, которые начались с периода сникерсни. Нет такого глагола ни в одном из языков мира, и в русском в том числе. Но он был отражением эпохи. Одним словом, показать мое состояние, ощущение и ожидание. Все идет действительно к краткости. Полностью вышло моно на длинные слоганы, которые были, ну, конечно, легендарно чудесные. Есть вещи, которые нельзя купить для всего остального. Есть, ну, в данном случае MasterCard. Краткость и самое главное, все-таки придется сказать, тренд для молодых, это я отличаюсь от старперов. Угу. Звучит ужасно.
3: Нормально, нормально.
2: Но я особый человек в особом мире со своими особенными проблемами, которые вы не понимаете. Но ужас заключается в том, что гендерное противопоставление, они не на «вы», они просто утрировали сейчас. Потому
1: Подожди,
2: что
1: при чем здесь гендер? Гендер – это читали... по половому признаку, Николас. Дело не в... Это возрастные, это как-то да. по-другому гендерные... называется.
3: Это не гендерные называются, сейчас, подожди.
2: И как геронта,
3: да, геронта,
2: и все
3: да.
2: возрастные ага. противопоставления. И сейчас прикажущееся единство мужского и женского начала противопоставление мужчин женщинам, женщинам мужчине как антагонистам. Поэтому и геронта противопоставление, и гендерное противопоставление, они очень характерны для молодого
3: поколения. То есть ты хочешь сказать, что молодежи надо продавать так. Пенсионеры это не купят. И сразу они покупают.
2: Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Угу. Ну, зря, то я не знаю. То есть такое не... Ой. Что-то с Ритой отвалилось, по-моему. Да, Николас, мы продолжаем, да? Есть да. у нас связь? Да, я просто к тому, что получается, что это такая простая формула. Казалось бы, дети там усложняются у нас от поколения к поколению. А оказывается, что они такие, в общем, достаточно простые. Ну, так это же еще, как это, отцы и дети,
2: это
3: да?
2: Это все то, что было написано в романе «Отцы, отцы и дети».
3: Сделаем
2: просто
3: небольшой перерыв.
2: Сейчас
3: у нас...
2: это утрировано агрессивно.
3: Да-да-да, реклама сейчас у нас небольшая. Вернемся к Николасу Каро и будем говорить дальше. Продолжаем физики и лирики.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции. За 9 месяцев область экспортировала более 700 тонн молочной продукции, на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, экспорт сыров вырос в 1,7 раза, молока и сливок на 55%. Существенный рост фиксируемый по ключевым экспортным направлениям. Поставки в Казахстан увеличились более чем в 7 раз, в Армению на 164%. Еще один важный шаг для нас – начало поставок молочной сыворотки в Республику Беларусь. В Вологодской области бойцы СВО и их семьи могут решать медвопросы через спецчаты. Чаты называются «Вологда здоровье своих» и «Вологодская область здоровье своих». Они работают с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Представители медорганизации помогут записаться к врачу, пройти обследование или просто разъяснят непонятные медицинские нюансы в рабочем режиме. Охота на рыси и пушного зверя открывается в Вологодской области. С 15 октября в регионе начинается сезон охоты на рысь, горностая, ласку, норку, белку, куницу и хоря. Сезон продлится до 28 февраля следующего года. Как отмечают в главохоте региона, в этом сезоне лимит добычи рыси составляет 68 особей, около 5% от общей численности зверя. Горностая и хоря можно добывать по одной особи в день на одного охотника. Белок – до 3 особей в день, куниц – до 20 особей за сезон. Для ласки норма не установлена. Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся с 1 января в Череповце. На официальном правовом портале города размещен проект соответствующего постановления. Так, при протяженности маршрута более 10 километров оплата по безналу составит 42 рубля, по наличному – 46 рублей. На маршрутах протяженностью менее 10 километров безналичный расчет составит 20 рублей, наличный – 23 рубля. Изменится и количество поездок по проездным билетам. Для обучающихся общеобразовательных организаций будет доступно 40 поездок, для студентов 50, по социальному проездному 45, для работников предприятий, организаций, заключивших договоры с транспортными организациями на приобретение проездных билетов, 90 поездок. Другие граждане смогут приобрести транспортную карту на 85 поездок. В Череповце китайский сквер у Центра боевых искусств откроют в начале ноября. Посетить новое пространство череповчане смогут уже в День народного единства и День города. Как сообщают в ЦБИ, строительство идет рекордными темпами. Работы планируют завершить в самое ближайшее время. Сквер станет символом дружбы Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Проект реализуется при поддержке посольства КНР и главы региона.
0: Спорта.
4: Чеваката стартовала в чемпионате страны с поражения. Накануне в столице Татарстана коллектив Виктора Ускова провел первый выездной матч турнира. Начальную 10-минутку наши девушки проиграли с отставанием всего в 3 очка, однако во второй четверти преимущество соперника только увеличилось. Казаночки забросили вдвое больше. На перерыв команды ушли со счетом 21-33. Следующие 20 минут встречи чевакатки активно атаковали и, выстроив равную игру, раз за разом добивались разницы на табло менее 10 очков. Но времени отыграться пчелкам все же не хватило. Итог 50-60 в пользу Казани. Следующий матч вологжанки проведут 15 октября в гостях у екатеринбургского УГМК «Юниора». Любителей бега приглашают в Кириллов на полумарафон. Событие состоится 31 октября. Для юных спортсменов доступны дистанции 500 и 1000 метров, а для взрослых предусмотрены маршруты от 2 до 21 километра. Все забеги пройдут по живописным трассам среди уникальной природы и исторических достопримечательностей Кириллова. Регистрация на полумарафон «Русский север» доступна на сайте организаторов.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце пасмурная погода, местами небольшие дожди, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские спецслужбы сорвали масштабную диверсию, организованную Службой безопасности Украины. Как сообщили ФСБ, задержана подозреваемая, которая, по данным оперативников, планировала организовать налет беспилотников на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Она арендовала гараж, который планировала использовать в качестве площадки для сборки и дальнейшего запуска дронов. Задержанная изъяла из тайников и принесла в этот гараж 9 комплектов беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
3: На момент начала СВО я проживала на Украине. Там меня завербовал сотрудник украинской спецслужбы. По его заданиям я приехала в город Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома. Туда из тайников привозила беспилотники и взрывчатку. По его инструкциям собирала их. После выполнения задания я должна была выехать из России обратно на Украину.
1: Продолжаются мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ, сообщили Минобороны. Групповые удары нанесены высокоточным оружием наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам. В Киеве атаке подверглось локомотивное депо «Дарница», где ремонтируются составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также в украинской столице был поражен цех предприятия «Палпмилпринт». Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. В Николаевской области российские войска поразили логистический центр, хранивший грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке. В числе целей был склад беспилотных летательных аппаратов «Мешково-Погорелово» в Николаевской области. В Угорском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного назначения, который шел в порт Николаев. Дом художницы Валентины Федченко в Каховке Херсонской области сгорел при атаке украинских беспилотников. Уничтожена часть картины. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, большую часть полотен известной художницы удалось спасти. Сотрудники культурного центра Каховки вывезли их в безопасное место. Администрация планирует организовать отдельную картинную галерею имени Федченко, где будут представлены уцелевшие работы. В Северокавказском федеральном округе с начала года пресечены 33 преступления террористической направленности. Задержаны более 200 человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет по итогам заседания комитета, который провел директор ФСБ Александр Бортников. Там подчеркнули, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом в регионах Северного Кавказа остается сложной. Фиксируются попытки украинских спецслужб и международных террористов вербовать молодежь. Отмечается, что большинство из 200 задержанных не достигли 20 лет, включая несовершеннолетних. Также с начала года были заблокированы более 4000 ресурсов, распространявших идеологию терроризма и провоцировавших межнациональные конфликты, а также многочисленные интернет-площадки, администрируемые украинскими спецслужбами, предлагавшие быстрый заработок за совершение террористических преступлений. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
4: Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, разработанную по поручению президента. Документ прежде всего направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, а также призван сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все наши граждане, кто тренируется независимо от уровня

0: Россияне отправились в трекинг вокруг горы Манаслу и оказались отрезанными в местной деревне после наводнения 11 октября. Паводок разрушил дороги и тропы, и соображения безопасности туристы поднялись выше в горы и ждали эвакуации. Как сообщили ранее в российской дипмиссии, страховки трекеров не предусматривают оплату такой эвакуации авиации, а собственных средств у туристов не было. Поэтому посольство обратилось с просьбой к местным властям рассмотреть возможность вывоза наших соотечественников. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачная погода, временами дожди, температура воздуха не выше плюс 8 градусов, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве ожидается облачная погода, также временами дожди, температура воздуха не выше плюс 12 градусов. Давление будет расти, составит 753 миллиметра ртутного столба, это выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: физики и лирики.
1: Ну что, друзья? Да, лирическая тема у нас. Полина Уханова сразу врывается как искусствовед, эксперт моды и искусства, основательница школы «Мода плюс искусство». Здрасте, Полина. Полина, здрасте.
2: Полина.
1: Отслетела у нас Полина. Сейчас, но тогда наберем. Слушателям скажем, что будем про вандализм говорить, точнее, про его историю. Вот, как только до Полины дозвонимся. Ну, Маргарита Михайловна, давай тянуть пока
2: ты
1: вместе.
2: Ты заявил, что это лирическая тема, но это лирическо-юридическая, я думаю. Поскольку вандализм, если говорить о термине, это, по-моему, все валят на вандалов древние племена, которые в каком-то в 400 каком-то ограбили Рим. Причем так ограбили, что это, что заставились в истории. Вот, по-моему, Полина у нас есть на связи, сейчас уточним.
3: Да, добрый день.
2: Привет. Так ли это? Вандалы – это те племена, которые когда-то ограбили и Рим, и с тех пор так и стали называться люди, которые исполняют какое-то чудовищное, абсолютно странное действо. Так? Ну, какая-то формулировка есть историческая.
3: Ну, скажем так, что, конечно, вошли в историю вандалы, действительно, германские племена, напомню, которые действительно походили и по Риму, и по Карфагену, чем вошли в историю, но сам термин, конечно, появился гораздо позже, и связан он был уже с Великофранцузской революцией, когда, собственно, деятели той самой Французской революции, которая тоже очень разрушительно шла по Европе и по Франции в частности, а те, которые пытались сохранять культурное наследие, все-таки говорили, что, конечно, очень хорошо, что мы боремся с монархией и прочими ее проявлениями, но это не значит, что нужно уничтожать памятники культуры. И вот тогда возник снова этот, появился как таковой термин вандализм, потому что до этого были только известные вандалы, но, естественно, он пришел от тех самых германских племен, которые, как вы правильно сказали, в 455 году как раз по Риму-то и прошлись.
1: Но они же не идеологически уничтожали все. Просто, что называется, так принято. Пришел,
2: увидел, победил.
1: Увидел, разломал. У них вот их была такая...
3: Честно говоря, они даже и не уничтожали. Поэтому не то, чтобы это совсем корректно сравнивать современный вандализм, например, тот, который является юридическим термином. И тогда это нечто, что действительно рушит, разрушает, уничтожает... тем, что делали они. А они забирали сокровища, увозили их к себе, соответственно, использовали каким-то образом. Единственное, что действительно часто разрушалось, это, например, какие-то статуи богов, которые считались языческими. Mm-hmm. Вот здесь, естественно, для того, чтобы отнять силу у бога, который как бы этим местом управляет, либо чтобы, в принципе, положить конец некому язычеству, вот эти статуи или изображения богов могли уничтожаться. Но это далеко не значит, что уничтожалось все подчистую, наоборот, очень многое, собственно говоря, забиралось и перевозилось просто в другие земли.
1: Ну да, то есть получается, что если приходит кто-то сильно возбужденный какой-то одной религией, видит идол другой религии и начинает его уничтожать, то это вроде как мы вандализм не записываем.
2: Или это идейный вандализм?
3: А у вандализма, кстати, много лиц, поэтому здесь сложно говорить. Если мы говорим до того, как появилось христианство, то, в принципе, уничтожать статуи богов или какие-то изображения богов было не принято. Наоборот, было принято их забирать и увозить к себе, особенно если пантеон плюс-минус был тем же самым. То есть, грубо говоря, если вы тоже верите плюс-минус в того же бога, то вам гораздо выгоднее забрать эту статую из того места, где она охраняет, где она защищает, и где она является неким не только культовым, но и символическим сооружением. И все верят, что этот бог здесь присутствует и каким-то образом этому народу или этому племени или этому региону помогает, и оттащить ее куда-нибудь к себе и поставить к себе. И это значило, что теперь бог будет вот этот, в которого вы верите, вот этот собственно, символ, он будет помогать теперь вашей территории. Но когда изменилась религия в принципе и стали бороться с язычеством, тогда в основном, да, начали уничтожать языческие идолы. Собственно, и у нас были похожие тенденции, тогда были уничтожены в основном все языческие капища славянских богов, именно для того, чтобы лишить их силы и лишить людей памяти об их существовании. И, кстати говоря, это было испокон веков, потому что первые такие примеры уничтожения изображений, они ведут еще к Древнему Египту, когда уничтожались изображения, имена для того, чтобы стереть того или иного человека или фараона, или изображение божества из истории, и таким образом лишить его силы.
1: Ну, то есть, вообще самое страшное, по-моему, да, в Древнем Риме как раз было это забвение. Ну, если
3: да,
1: ты император, если ты
3: тебя...
1: остаешься, да, типа, в памяти, значит, все у тебя хорошо. Вот как только тебя забыли, ой-ой-ой, беда-беда.
2: Ну,
3: и можно
2: по векам...
3: и искусственно тебя забыть. То есть, например, порушить все памятники, стереть о тебе какие бы то ни было упоминания, и таким образом искусственно тебя выдвинуть.
1: Колосс на глиняных ногах.
2: Ну да, но с другой стороны, 20 век это почти повторил. Вот ты вспомнила про французскую революцию, там они безжалостно, даже вот эту они с Бастилию, или, как ее иногда они говорят, Бастинду, разрушили. В принципе, наверное, было бы интересно посмотреть. Но они просто стерли это с памяти, чтобы даже этого упоминания не было. Но потом, когда другая революция у нас произошла, там же тоже начались те же разрушения чудовищные. И как удалось спасти?
3: Да, конечно.
2: Спасти памятники церкви, и вот тот же самый главный большой пример, этот собор Христа Спасителя на набережной напротив Кремля. То есть это просто эти кадры, и это смотреть невозможно без кровавых слез из глаз.
3: Да, это, к сожалению, было ровно тем же самым, что происходило во Французскую революцию, только уже на наших землях было уничтожено страшное количество памятников. И как и во Франции, так и у нас, конечно, были робкие голоса, которые пытались защищать и отстаивать, но повезло очень небольшому количеству архитектурных сооружений. По сути, естественно, это, да, продолжение того же самого, потому что когда ты что-то стираешь лица земли, то ты как будто бы лишаешь этой силы. И это, конечно, уже идейный вандализм. То есть здесь конкретно уничтожалась, собственно, религия как таковая. А во Франции немножко другие были процессы, но наши процессы 17-го года и позднейших, до 30-х и туда дальше, они были продолжением именно этой темы. Франция уничтожала в целом монархию как таковую, и память о монархии вот в таком абсолютизме. Поэтому они, например, могли... открыть и осквернить какие-то королевские захоронения в аббатствах. Но скорее это касалось именно памяти о монархии, а не церкви или религии как таковой. У нас, к сожалению, уничтожалась и память о монархии, и религиозные ценности, потому что, собственно, советское государство себя провозглашало как государство, лишенное какой-то религиозной идеи. То есть здесь должен был быть атеизм. Поэтому, собственно, желательно было уничтожить и памятники, связанные с религией.
1: А вот такая пограничная история, как граффити, вот так, по-моему, надо ударять его, это, с одной стороны, люди считают искусством, которые этим занимаются, а остальные считают это вандализмом. И что делать нам?
3: А вот здесь очень тонкий юридический момент. Потому что с точки зрения того вандализма, про который мы говорим как культурное явление или бескультурное явление, тут уж как каждый для себя решит, это не является вандализмом, потому что это не является разрушением чего бы то ни было. То есть, условно, если этот рисунок наносится на голую стену трансформаторной будки,
1: да, это же
3: разрушает
1: идею. То это
3: вандализм не является, потому что это не является разрушением чего бы то ни было.
1: Ага.
3: Разрушением пространства, какого-то предыдущего памятника. Но вот если, конечно, какие-то идеологи, странные люди, как это периодически бывает, например, приходят с этой краской и пытаются, не знаю, замазать лицо Моны Лизы, даже не... граффити, а просто нечто каким-то изображением. Это, естественно, уже вандализм, потому что это претендует на какое-то разрушение уже существующего действительно объекта. То есть, когда мы берем голую стену и что-то на ней рисуем, это не совсем вандализм, но с юридической точки зрения, особенно в нашей стране, да, это считается, в такой терминологии это считается вандализмом, но не является им именно с такой культурологической точки зрения.
2: Ну, тогда можно перейти к таким вот странным актам, да, людей, которые иногда действительно не совсем здоровы психически, но они совершают странные вещи, там, обливают чем-то краской картины, полотна, и это какой-то их действительно акт или перформанс как-то там. Как вы это объясняете? С чем они не согласны?
3: Когда как? На самом деле это появилось в начале прошлого века. Это такая как бы тенденция, которая появилась впервые в 1914 году, когда одна из суфражисток А я напомню, что суфражистки – это условно такое течение, движение, из которого вышли потом феминистки. Вот она таким образом напала на это происходило, все происходило в Лондоне, и таким образом она напала на одну из вообще прекраснейших картин «Венеру зеркалом», и попыталась ее уничтожить как протест против такого авторитарного мужского общества, для того, чтобы привлечь внимание к, собственно, целям активизма этих суфражисток, впоследствии феминисток. Вот сегодня все эти акции в основном, они имеют как раз такое демонстрационное значение. Почему каждый раз нужно уничтожать эти прекрасные произведения искусства или пытаться на них нападать, мне точно так же совершенно непонятно, и мне кажется, это бессмысленный способ борьбы. Но это привлекает внимание, конечно же, потому что когда под угрозу ставится какое-то известное произведение, многими любимое, то это вызывает очень большой отклик. И хотя мне кажется, что отклик это вызывает негативный, а вовсе не позитивный относительно этих самых активистов, вот пока они выбирают такой путь. Это, конечно, такой уже активизм.
1: Я понимаю, почему у людей вызывает это возмущение, потому что если ты хочешь привлечь внимание, ну возьми вот ногу себе отруби и привлекай внимание. Так нет же, надо идти и обливать другое произведение чье-то. Или там краской, или супом.
3: Или создай прекрасное произведение со своей идеей и привлеки внимание к твоей какой-то важной идее, если она тебе кажется очень ценной, и сделай такое произведение, чтобы оно тоже осталось в веках.
1: Абсолютно согласен.
2: Так как с этим есть какие-то методы борьбы, если только не притрагиваться к картинам и стекла, да, которыми закрывают прекрасные полотна? Конечно, для обозрения это тяжело.
3: Это скорее, наверное, работа такая образовательная, работа сознанием, которую начали вести как раз первые идеологи, так скажем, идеи, что мы можем очень не любить монархию или очень можем не любить какую-то конкретную идею, но это не значит, что нам нужно уничтожать памятники этой эпохи или этой культуры. И вот впервые эти разговоры как раз начались после Французской революции, в конце, в конце 18 века, и что важно, их вели как раз и идеологи, и деятели этой революции, то есть они были полностью за саму идею революции, но при этом пытались объяснить, что нужно делить и отделять условно, допустим, тиранию монархии от тех произведений, которые при ней были созданы. После этого большой вклад сделал Гюго, на самом деле известный нам как автор Собора Парижской Богоматери и других произведений. И, собственно, и Собор Парижской Богоматери во многом писался именно для того, чтобы привлечь внимание не только к истории любовной, которая там озвучена, а к самому памятнику, который на протяжении вот столетий, собственно, спасает, сохраняет, что-то символизирует, является таким живым объектом сам по себе. И, конечно же, точно так же у нас были совершенно потрясающие люди, которые в сложные времена, времена идеологические, когда, собственно, с той же самой религией нужно было бороться, и с произведением искусства, и за дегенеративным искусством в 30-х в Германии. Все эти люди находили силы и возможности либо прятать эти произведения, либо закрашивать их таким образом, предполагая, что спустя какое-то время можно будет смыть этот слой и вернуть это произведение, и оно снова будет доступно. То есть, конечно, спасение и образование самое главное. То есть, как можно больше говорить о том, что эпоха не равна произведениям, которые в нее были созданы. Произведения ценны сами по себе, вне зависимости от того, как мы эту эпоху сегодня считаем. Какой хороший, плохой, позитивный, негативный. Потому что как будто бы так можно уничтожить вообще все, и не останется ни о чем, никакой памяти.
1: Лифты, когда выпускают, пишут, что вот здесь у лифта антивандальное покрытие. Но на самом деле надо понимать, что есть у человека такой интересный эффект, у нас, в принципе, как у людей, живущих в социуме. Кто-то ставил даже, по-моему, эксперимент. Если ты, выезжая из дачи, например, берешь и создаешь маленькую кучку мусора, то через некоторое время она становится огромной. Ну, потому что люди видят, что можно, и продолжают делать то же самое. Вот это касается и вандализма в тех же самых лифтах. Если у тебя лифт чистый, то взять, достать ручку и что-нибудь написать, там даже не особенно, может быть, что-то хамское, а просто даже название любимой группы, как-то рука не поднимается. Но если уже весь лифт исписан, то очередную надпись не оставить как-то совершенно, совершенно как-то, ну...
2: Ну, да, и все подумали, хоть кто-то что-то писал когда-то.
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю,
2: и
1: что,
2: спички туда
1: опять
2: прикреплял
1: же, если было написано, да, то есть вот здесь получается, что вандализм, он вообще обладает таким, ну, притягательным свойством, да, то есть если все, что называется, сделали, почему бы мне не сделать?
3: Он распространяется, конечно, поэтому есть масса исследований о том, что действительно, если где-то разбиты окна, то эти окна и стекла нужно вставлять не потому, что это кому-то мешает, это может быть заброшенный дом, а потому что эти разбитые окна будут вызывать следующие разбитые окна, потому что как будто бы так можно. И действительно, пространство влияет. Как бы нам не хотелось думать, что это не так, но это правда влияет, поэтому пример с лифтом совершенно правильный. И точно так же, кстати, с граффити, потому что действительно, в зависимости от сюжета, в зависимости от картинки, в зависимости от того, насколько это эстетично или неэстетично написано, потому что тоже мы прекрасно понимаем, что они бывают очень разные. И бывают действительно какие-то непривлекающие абсолютно внимание, ненужные никому надписи, а бывают очень красивые муралы, у них даже есть отдельное название, когда это некая картина, например, нарисованная на той же самой трансформаторной будке. Но это уже и не граффити, это скорее мурал, какое-то почти произведение, которое скорее все-таки заставит поднять бумажку, которую ты обронил, чем бросить и разбить бутылку.
2: Боже мой, ну, наверное, буквально последние минуты. Самые страшные случаи, это когда Мону Лизу запшикали, да, красным цветом, потом Данаю, наверное, вообще облили чем-то жутким. И очень смешной был случай вот на стройке, это когда портрет Иисуса просто пенсионерка, ну, реставрировала, как ей понравилось. Помните, она...
3: Да, это прекрасный случай.
2: Как она его закрасила.
3: Когда она решила, что надо отреставрировать, да.
1: Но надо сказать, что ее реставрация в итоге увеличила количество людей, которые решили посмотреть на эту икону.
2: Да. Она действительно прям получилась, как будто это уже делал пиросмани, такой стиль весь, чтобы людям объяснить.
3: Да, от души, потому что от души.
2: Ну да, то есть сейчас все меньше и меньше, надеюсь, да, и таких случаев, когда вот все это прям в такие выходит, выплескивается.
3: Сейчас это в основном активизм. То есть сейчас в основном активисты, особенно экологические, они любят привлекать внимание к, таким образом вот к своим идеям. И в основном последние все случаи, они связаны все с экологическим протестом, хотя мне совершенно непонятно, каким образом использование той самой синтетической искусственной краски на картине и последующие действия, которые заставят эту картину отмывать, могут привлечь к этому внимание. Поэтому да, конечно, будем надеяться, что это будет становиться все меньше, но, к сожалению, сейчас и основные идеологи этого процесса, казалось бы, люди, которые должны
1: время,
3: призывать
1: да, заканчивается. Огромное спасибо Полине Ухановой, как говорила Грета Тунберг, к 35-му году все гитары должны быть электрические.
2: Да, лучше не скажешь. Физики

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, УГРН, 104-5-761.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. В Харьковской области наши войска сжимают кольцо окружения противника, расширяют внешнюю зону контроля, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 боевиков. Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Там ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации порядка 1285 военных. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 вражеских беспилотника. В Воронеже задержали россиянку, готовившую по заданию СБУ атаку дронами на военный аэродром «Балтимор», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Гражданку завербовали в 22-м году, когда она была на территории Украины. Как рассказали ФСБ, женщина изъяла из заранее подготовленных тайников и переместила в арендованное помещение 9 комплектов беспилотников, оснащенных взрывчаткой иностранного производства, а также средства контроля и управления дронами. Благодаря незамедлительному реагированию на поступившую информацию удалось сразу задержать пособницу украинских спецслужб и предотвратить диверсию на стадии ее подготовки, а также локализовать возможные последствия от преступной деятельности киевского режима в отношении военного объекта. Подозреваемая задержана и дает показания. Миноборнауки предложило на 5 лет ограничить возможность поступления в ВУЗ студентов, которые были отчислены из ВУЗа в результате дисциплинарного взыскания. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Если такие меры будут одобрены, то приказ вступит в силу уже с 1 марта следующего года. Уже на платформе «Смотрим» рожденные в СССР 35 лет. Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям. И теперь зритель увидит, как сложилась их судьба. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях, таких как «Ника», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. «Смотрим» рожденный в СССР 35 лет на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, временами дожди, температура воздуха не выше плюс 8 градусов. В Москве сегодня также облачно, дождь, температура воздуха плюс 10-12 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в Шанхае. В матче четвертого круга российский теннисист уступил австралийцу Алексу Доминору со счетом 3-6-4-6. Для Хачанова четвертый круг – лучший результат на этом турнире за карьеру. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 в Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. Нападающий Миннесоты Данила Юров забросил победную шайбу в матче регулярного первенства НХЛ с Вегасом, который Миннесота выиграла 4-2, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
3: 22-летний российский нападающий Миннесота Данила Юров стал героем матча с Вегасом, который его команда выиграла 4-2, а сам Юров забросил победную третью шайбу. Было это, правда, еще в первом периоде, когда Миннесота ушла в отрыв и вела 3-0. Потом Вегас две шайбы отыграл, так что победу Миннесоте пришлось оформлять уже в самой концовке, когда с передачи Кирилла Капризова швед Юэль Эриксон Эк поразил пустые ворота. Для Юрова это вторая шайба в сезоне, третье набранное очко. Матч Юров провел в центре третьего звена. Кирилл Капризов на краю первого с Эриксоном Эк Эккома и американцем Мэтью Боуди. Отметим и еще одного россиянина Максима Шабанова, который играл во второй тройке нападения. На его счету вторая шайба Миннесоты в этом матче, который он забросил при игре в большинстве. Это второй гол и четвертое набранное Шабановым очко в сезоне. Играл в этом матче Яков Тренин, проведший матч в четвертой тройке Миннесоты. В еще одном поединке дня Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4, но единственную шайбу проигравших забросил российский нападающий Арсений Грицук, для которого это первая шайба в сезоне. Бывший нападающий авангарда и петербургского СКА провел этот матч на краю третьего звена.
2: В хоккее на московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. Полузащитник Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», сообщает «Советский спорт». По данным издания, футболист недоволен ролью запасного в московском «Динамо» и не ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона. В российской премьер-лиге Антон провел 6 игр, выходя на поле в среднем меньше, чем на 30 минут. Миранчук – воспитанник Академии «Локомотива». Российские гимнасты рассчитывают получить визы для участия в чемпионате мира в полном составе. Пообещали, что еще часть получит визы во вторник. Больше всего пострадала женская команда. Из 6 человек только одна Глотова получила визу. «Ждем», – рассказала заслуженный тренер России Валентина Родионенко. Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Пока из всего состава сборной России визы получили Сергей Найден, Арсений Духно и Алена Глотова. Даниил Маринов прилетит в Нидерланды по болгарскому паспорту. С вами был Юра Геворкян.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию, журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: От создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
6: Беда, государь.
7: Карл напал ночью под Нарвой.
6: Что делать будем?
8: Биться.
9: И перед подвигом ваш я снимаю шляпу.
4: Приготовиться к атаке.
9: Бои!
5: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: физики и лирики.
1: Мы и без искусственного интеллекта, ну никуда уже не сунуться нам, да. И самое главное, как любой инструмент, да и отвертку, знаете, можно
2: сунуться,
1: использовать.
2: Сунуться, от слова
1: «суну». Да, засунул в «суну», так вот у меня альбомы называются, когда я пытался с ним что-то сделать интересное. Но смотрите, цифровой мир, как ИИ, используют в плохих целях. Не в смысле, что мы вам сейчас расскажем несколько способов, как использовать, а наоборот, мы вас предостерегать сейчас будем. Дмитрий Сошников с нами, доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, кандидат физико-математических наук. Дмитрий, здрасте.
3: Добрый день.
1: Ну, первое, что мы должны, наверное, сказать, это то, что так называемые вот эти вот фейковые аккаунты с фейковыми якобы лицами, с фейковыми звонками и так далее, или здесь искусственный интеллект не особенно нужен?
3: Нет, искусственный интеллект в этом, конечно, очень помогает. Он, то, что можно создавать фейковые лица, это в некотором смысле и хорошо. Для некоторых как бы задач это важно, да. То есть можно не нанимать модель, как бы не платить ей деньги, да, там и делать фотосъемку. Uh-huh. Но, естественно, это помогает и какие-то вот фейковые аккаунты создавать. А самое страшное, что еще и создавать дубли аккаунтов, да, и как бы. Если раньше, так сказать, если мне звонит человек видеозвонком, как бы я могу быть уверен, что это действительно этот человек, то сейчас, в принципе, можно там послать видеокружочек от мамы, да, и сказать, вот там я попала в тяжелую ситуацию, мне очень нужны деньги. И вот таким вещам, конечно, люди склонны верить. Mm-hmm. И раньше такое было сделать сложно, а сейчас, получается, это, ну, сильно упрощается.
1: Mm-hmm. Порог
3: входа.
1: Ну, давайте еще скажем, то есть, какие способы существуют у мошенников с использованием искусственного интеллекта нас дурить?
3: Да тут, наверное, лучше исходить из того, что способы-то могут придумываться каждый день еще и новые.
1: Ага.
3: Поэтому какие-то нужно придумывать способы защиты, там, я не знаю, кодовую фразу, да, которую только мы знаем, и вот когда человек там, даже несмотря на то, что он вроде бы по видео что-то шлет, да, uh-huh. его спрашиваешь, а помнишь ли, значит, там что-нибудь из нашего детства. Вот, и договориться о какой-то такой кодовой фразе, это позволяет как бы, ну, верифицировать, что ли, человека намного точнее. Ну, потому что понятно, что искусственный интеллект, там он внешность посмотрел, но всю предысторию, там всю память нашу он не видит и не знает.
1: Uh-huh. Хорошо. Ну что, давайте тогда пробежимся все-таки по плохим целям. Вообще говоря, одной из самых, мне кажется, плохих целей в искусственном интеллекте то, что он иногда, не сомневаясь, тебе что-то говорит, и какие-нибудь бабушки потом давай на каких-нибудь лекарствах сидеть неправильных, потому что она спросила у чата GPT.
3: В принципе, это на самом деле даже до чата GPT такое появлялось, с появлением алгоритмов рекомендательных. Нам же рекомендательные алгоритмы, они склонны рекомендовать то, что мы будем смотреть как можно дольше. Uh-huh. И получается, что как бы человек, который там изначально начал смотреть что-то, ну, там та же бабушка, да, вот она смотрит, ей какую-то сложную научную про лекарство показывают видео, она такая, нет, это мне неинтересно. А вот, типа, на подорожнике отвар как сварить, это понятно. Mm-hmm. Вот она начинает такое смотреть больше, и, соответственно, ей больше такого контента начинает подкладывать. Она через какое-то время уже перестает вообще видеть, что есть какие-то лекарства, да, и начинает только вот народные средства видеть. И оказывается в таком информационном пузыре. И получается, что как бы человек начинает искренне верить, что это так, а на самом деле как бы мир, он более широкий. Алгоритмы это от нас, ну, получается, что несознательно скрывают, не намеренно.
1: Угу. Хорошо. Ну, как еще искусственный интеллект в плохих целях можно использовать? Просто, чтобы мы не превратились в людей, которые дают рекомендации, да, давайте все-таки мы попробуем со стороны защиты от этих проблем. В основном искусственный интеллект, когда мы про него говорим в этот раз, да и вообще не в этот, и во все другие разы, мы в основном говорим, что самые плохие цели у него это то, что он мир захватит. И вот эти вечные мемы, что, значит, я буду последним, когда меня придут роботы, значит, крутить и винтить. Вот эти плохие цели, насколько они вообще достижимы ли? И надо ли бояться всем людям, занимающимся уже не только бухгалтерской деятельностью, но и творческой деятельностью?
3: Бояться, конечно, никогда не лишнее, мне кажется. Но что важно понимать, что искусственный интеллект, у него нет желания захватить мир. У него нет желания как бы навредить человеку, потому что у него, в принципе, нет желаний. Как бы, да, это же математическая модель, которая...
1: Так, нет, просто... смотрите, я быстренько вам объясню, как, значит, чего боятся люди. Ты искусственному интеллекту ставишь задачу. Сделай хорошо. Ну, например, городу. Да? Ну, например, сделай хорошо городу, там, условно, повысь его ВВП. И искусственный интеллект, если он хочет это сделать без всяких ограничений, он начинает это делать так, что первым делом, значит, убирать больницы и дома престарелых. Ну, потому что это может оставить только тех, кто работает. Я вот к чему.
0: Нет, а вдруг даст следующий совет просто перенести в южные регионы эти престарелые дома, что там ему будет тепло и больше...
1: Ну вот я опять же говорю, что он вроде как ничего не хочет, но люди хотели как лучше, а получилось как всегда еще до искусственного интеллекта, говорил нам Виктор Степанович.
3: Ну да, здесь проблема в нечеткой постановке задачи, потому что, к сожалению, ну, есть много анекдотов действительно до искусственного интеллекта, когда человек что-то говорил, а оказывалось совсем не так, из-за того, что задача была нечетко поставлена. Искусственному интеллекту это очень важно, поставить задачу четко, и тогда он, в принципе, будет как бы ее выполнять. Но с этим есть, естественно, проблемы, да, потому что как бы думает он не совсем так, как мы, и предположить, условно, все ходы, которые искусственный интеллект может сделать, нам не всегда под силу. Ну вот как бы недавно были большие такие скандалы с безопасностью, когда искусственный интеллект компании OpenAI взломал Hugging Face, да, это платформа, на которой находятся там тоже модели, данные, вот, и он это сделал тоже не со зла, а просто ему сказали, вот, тебе нужно пройти там условно тест, все же модели искусственного интеллекта тестируются на определенных бенчмарках, вот, и он подумал, какой самый лучший способ пройти тест, наверное, проще всего найти ответы на вопросы готовые, они могут лежать, наверное, там, взломаю-ка я этот сайт, получу ответы на вопросы и пройду тест хорошо, потому что задача была пройти тест как можно лучше, вот, и люди как бы, они не могли предположить, что так вот именно так он решит действовать. И, в принципе, как бы, наверное, не всегда искусственный интеллект решает действовать так, потому что он, в принципе, обучался же на текстах, которые, ну, в целом, наверное, не целиком зловредные. И больше, наверное, текстов каких-то позитивных. Но, естественно, и на других тоже. И поэтому с какой-то вероятностью он вдруг решает, что вот взломать — это хорошая идея.
1: Хорошо. Вот,
3: ну, то есть... Плюс он, конечно, пробует разные варианты, да, очень быстро пробует разные варианты, и здесь за этим достаточно сложно уследить, потому что как бы исследователи OpenAI, они же смотрели внимательно, они запускали это в защищенных контурах, там, без доступа в интернет, но поскольку как бы современные модели, они уже очень умные, они пытаются всячески как бы решить задачу, в том числе вот взломав что-то и выйдя в интернет, взломав сайт, вот, и это не всегда сразу видно.
0: И это как смешные случаи настройки, да, так трактуются, да, то есть это не злонамеренная штука, а именно просто вот какой-то ляп системы. Вот, например, дети, если им даешь AI, они же, у них вообще другая логика, они же там сами ковыряются и что-то ищут или спрашивают, есть ли Бог, извините, это вот взрослому, наверное, такое в голову, ну, сложно придет, чтобы спросить этот вопрос у искусственного интеллекта.
1: Взрослый побоится у искусственного интеллекта спрашивать что-то про Бога, потому что он боится Бога.
3: Да, с детьми вообще отдельная проблема, потому что как бы детям сложно объяснить, что это такое, да, искусственный интеллект, что это не божественная штука, которая знает все, и что у нее можно на любой вопрос получить ответ. Почему она как бы склонна, наоборот, совсем соглашаться, вот как бы детям это объяснить непросто. И поэтому как-то, наверное, надо как-то пытаться это делать, чтобы дети понимали, что искусственный интеллект — это вот такая вот как бы коробочка.
0: Инструмент. Для генерации
3: интеллекта. Ну, да, инструмент, с ней нужно... как бы за любыми вопросами экзистенциальными лучше идти к родителям.
0: Да, согласна.
3: В первую очередь, да.
1: А вот они, кстати, вот это основная еще проблема искусственного интеллекта, что зачастую он становится ближе, чем любой родственник. Когда спрашивают именно у ИИ, а не у папы с мамой. Да, а и ладно бы спрашивали про уроки, так папа с мамой просто не понимают уже ничего в логарифмах, а они спрашивают и еще по жизни, как себя вести в той или иной ситуации. Ну вот это тоже как-то надо, мне кажется, регулировать, да, это как-то нужно. Мы с Дмитрием Сошниковым еще встретимся как раз после небольшой рекламы, и вы оставайтесь с нами в «Физике и лирике» в эфире.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции. За 9 месяцев область экспортировала более 700 тонн молочной продукции, на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, экспорт сыров вырос в 1,7 раза, молока и сливок на 55%. Существенный рост фиксируем и по ключевым экспортным направлениям. Поставки в Казахстан увеличились более чем в 7 раз, в Армению на 164%. Еще один важный шаг для нас – начало поставок молочной сыворотки в Республику Беларусь. В Вологодской области бойцы СВО и их семьи могут решать медвопросы через спецчаты. Чаты называются «Вологда здоровье своих» и «Вологодская область здоровье своих». Они работают с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Представители медорганизации помогут записаться к врачу, пройти обследование или просто разъяснят непонятные медицинские нюансы в рабочем режиме. Охота на рыси и пушного зверя открывается в Вологодской области. С 15 октября в регионе начинается сезон охоты на рысь, горностая, ласку, норку, белку, куницу и хоря. Сезон продлится до 28 февраля следующего года. Как отмечают в главохоте региона, в этом сезоне лимит добычи рыси составляет 68 особей, около 5% от общей численности зверя. Горностая и хоря можно добывать по одной особи в день на одного охотника. Белок – до 3 особей в день, куниц – до 20 особей за сезон. Для ласки норма не установлена. Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся с 1 января в Череповце. На официальном правовом портале города размещен проект соответствующего постановления. Так, при протяженности маршрута более 10 километров оплата по безналу составит 42 рубля, по наличному – 46 рублей. На маршрутах протяженностью менее 10 километров безналичный расчет составит 20 рублей, наличный – 23 рубля. Изменится и количество поездок по проездным билетам. Для обучающихся общеобразовательных организаций будет доступно 40 поездок, для студентов 50, по социальному проездному 45, для работников предприятий, организаций, заключивших договоры с транспортными организациями на приобретение проездных билетов, 90 поездок. Другие граждане смогут приобрести транспортную карту на 85 поездок. В Череповце китайский сквер у Центра боевых искусств откроют в начале ноября. Посетить новое пространство череповчане смогут уже в День народного единства и День города. Как сообщают в ЦБИ, строительство идет рекордными темпами. Работы планируют завершить в самое ближайшее время. Сквер станет символом дружбы Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Проект реализуется при поддержке посольства КНР и главы региона.
2: Спорта.
4: Чеваката стартовала в чемпионате страны с поражения. Накануне в столице Татарстана коллектив Виктора Ускова провел первый выездной матч турнира. Начальную 10-минутку наши девушки проиграли с отставанием всего в 3 очка, однако во второй четверти преимущество соперника только увеличилось. Казаночки забросили вдвое больше. На перерыв команды ушли со счетом 21-33. Следующие 20 минут встречи чевакатки активно атаковали и, выстроив равную игру, раз за разом добивались разницы на табло менее 10 очков. Но времени отыграться пчелкам все же не хватило. Итог 50-60 в пользу Казани. Следующий матч вологжанки проведут 15 октября в гостях у екатеринбургского УГМК «Юниора». Любителей бега приглашают в Кириллов на полумарафон. Событие состоится 31 октября. Для юных спортсменов доступны дистанции 500 и 1000 метров, а для взрослых предусмотрены маршруты от 2 до 21 километра. Все забеги пройдут по живописным трассам среди уникальной природы и исторических достопримечательностей Кириллова. Регистрация на полумарафон «Русский север» доступна на сайте организаторов.
2: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде Череповце пасмурная погода, местами небольшие дожди, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Европа новыми санкциями против российских энергоресурсов может помешать достижению договоренности между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя недовольство ЕС решением США. При этом представитель Кремля подчеркнул, что прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и США по поставкам дизельного топлива и позицией России по украинскому кризису нет. Это взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества, подчеркнул Песков.
3: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. Это на самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
1: При этом Песков заметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что США и Европа якобы обсуждают план урегулирования на Украине, предусматривающий прекращение огня по линии фронта. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ, сообщили Минобороны. Групповые удары нанесены высокоточным оружием наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам. В Киеве прошлой ночью атаке подверглась локомотивное депо «Дарница», где ремонтируются составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также поражен цех предприятия «Палпмилпринт». Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. В Николаевской области наши войска поразили логистический центр, хранивший грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке, Днепропетровской области. В числе целей был склад беспилотных летательных аппаратов в Мешково-Погорелове Николаевской области. В Угорском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного значения, который шел в порт Николаев. Задержанная россиянка сообщила, что после планировавшейся СБУ атаки на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже должна была уехать на Украину. Фрагмент видеодопроса распространил Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, женщина изъяла из заранее подготовленных тайников 9 комплектов БПЛА, оснащенных взрывчаткой.
4: В ходе отработки полученной информации о планах СБУ атаковать в Воронеже военный аэродром «Балтимор» с помощью БПЛА установлена гражданка РФ, пособница украинских спецслужб, завербованная на Украине в 22-м году. На окраине города она арендовала гараж, куда в последующем доставила 9 комплектов БПЛА, в каждом из которых было более 500 граммов взрывчатки иностранного производства. После окончательной сборки и активации беспилотников враг планировал одновременно задействовать их для нанесения максимального ущерба как военной технике, так и личному составу аэродрома.
1: Подозреваемая задержана, помещена под стражу и продолжает давать показания. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в Минске заявил о наличии ядерной угрозы со стороны западных стран. Европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений, сказал Лукашенко, которого цитируют близкие к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, как сейчас это там называют, ядерного щита Европы. Хотя, глядя уже на не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно говорить не о щите, а скорее это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый, сказал Александр Лукашенко. Доля вирусов в общей структуре заболеваемости в России растет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам совещания, которое провела глава ведомства Анна Попова. Участники рассмотрели результаты деятельности территориальных органов и подведомственных организаций в единой информационно-аналитической системе ведомства за 9 месяцев этого года. Также обсуждали оперативную обстановку в стране. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. В то же время постепенно увеличивается доля вирусов гриппа, среди них преобладает H1N1, больше известный как свиной грипп. Более 630 тысяч жителей Московской

0: все другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 1-3 градуса, днем температура до плюс 9. При этом ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве завтра тоже облачно, временами дожди. Ночью плюс 7-9 градусов, под Москвой минимальная температура плюс 4. Днем плюс 8-10 и кратковременный дождь. Ветер северный до 7 метров в секунду. Давление останется повышенным, 752 миллиметра ртутного столба.
1: Маяк.

0: добрее, зле в литературе. Да, мы так, по-моему, обозначили эти понятия. Потому что есть еще кино в искусстве. Давайте уточним тему, чтобы мы как-то в философию не ударились.
1: Гораздо дальше.
0: Прошли, да? Мария Кислицына, литературовед с нами сегодня. И сегодня ваши тезисы, Мария, не бывает просто нормально, свято место пусто не бывает, и примеры Пушкин, Онегин, Камю посторонний. Но могли завершить предыдущую нашу встречу, да? На высоком
1: более того, мне бы хотелось вот такой сделать акцент на нашем прошлом окончании. Я расскажу тем, кто не слышал нас вчера, что вчера я приводила два противоположных друг другу примера. Пример из жизни Федора Сологуба, знаменитого нашего писателя и поэта Серебряного века, и, опять же, пример тоже из Серебряного века, но на биографии Максимилиана Волошина. И один пример был негативный, ну, скорее негативный, другой позитивный. И позитивный пример мы не успели подробно разобрать, в отличие от негативного. И вот это как раз, возвращаясь к нашей главной теме, и есть основное зло. Сосредоточиться на плохом. Я в этом смысле хотела привести такой пример как раз о том, как работает искусство и что вообще искусство из себя представляет. Вот во Флоренции есть такой собор Санта Мария дель Кармине. Он не находится на основных туристических маршрутах, и поэтому его очень часто пропускают, а делать этого ни в коем случае не нужно, потому что в этом соборе есть знаменитая капелла Бранкаччи с фресками Мазаччо. И эти фрески выглядят следующим образом. Они начинаются с всем хорошо известного сюжета «Изгнание Адама и Евы из Эдема». И там изображены, собственно, обнаженные фигуры Адама и Евы, прикрывшиеся, уже такие несовершенные. И такой ангел в пламенеющем платье сверху над ними, таким, казалось бы, грозным пальцем, указывает им на выход. И Адам и Ева выглядят на этой фреске следующим образом. Значит, вот они прикрываются, вот у них уже такие неидеально изображенные тела. И Адам от ужаса изгнания от Эдема, он, ну, они в таком, они погружены в свое зверообразное страдание. Адам закрывает глаза рукой, он склонился вниз, так вот скукожился и идет, рыдает, соответственно, ничего не видя, потому что его глаза закрыты слезами, и дальше он еще руками закрывает эти свои плачущие глаза. Ева же, наоборот, закатила голову назад, тоже в своем этом страшном рыдании, и, подняв голову назад, она так закрывает, опять же, глаза, и они не видят, что куда именно ангел им указывает. Им кажется, что он их прогоняет, что он указывает им на выход. Но если бы они оторвались от этого своего страдания и посмотрели, куда указывает его палец, то они бы увидели, что этот палец указывает на следующую фреску, а на следующей фреске стоит Христос. И таким образом ангел показывает им не на выход из Эдема, а на выход из их страшной ситуации, в которой они оказались. Он им говорит о том, что да, сейчас дела обстоят вот так, они обстоят действительно плохо, это действительно вызывает у вас страдания, но выход есть, путь есть к спасению, надежда тоже для вас остается, вот она прямо перед вами, идите к ней, и вы обязательно спасетесь. И вот задача искусства как раз не просто констатировать, все ужасно, мы это знаем и так. У нас есть другие сферы жизни и передачи информации, в которых мы получаем эту негативную информацию. А задача искусства, и дальше смотрите, шире человека, вообще по отношению к другому человеку давать надежду. Потому что, собственно, те примеры, на котором, тот пример Федора Сологуба, на котором мы вчера остановились, расскажу тем, кто его не слышал и не знает, это пример, который описывает Ольга Форш в своей знаменитой книге «Сумасшедший корабль», где она описывает, ну, собственно, жизнь дома искусств в 21-22 году прошлого века. Это очень страшные годы. Вот прошла Первая мировая война, прошла Гражданская война, еще советская власть не установилась, дело Таганцева, расстрел Гумилева, страшный голод в Петербурге, неработающая канализация, неработающее отопление. И вот они в этом доме искусств на Невском выживают, пишут свои произведения, стараются поддержать друг друга. И с Федором Сологубом происходит ситуация, которую мы вчера вспоминали. Его жена кончает жизнь самоубийством. Федор Сологуб переживает это страшно, ее тело там в течение полугода не могут найти, пока она не найдена. Он говорит о ней в настоящем времени, он накрывает ей на стол, что вот-вот-вот он ждет, что она придет, но дальше тело находится, соответственно, его надежда рушится, и он становится очень озлобленным, очень язвительным человеком, и как-то совершенно шапочно он пересекается в гостях с незнакомыми для него людьми, завязывается совершенно такой вот, ну, между только что познакомившимися людьми пустой разговор, но в результате этого разговора его шапочная знакомая приходит домой и кончает жизнь самоубийством, вешается. Именно потому, что им была брошена неосторожная фраза, и когда Сологуб об этом узнает, он комментирует произошедшее следующим образом. «Это она от меня. Если бы меня вчера не было, она бы еще подумала и, может быть, раздумала. Это я ей прибавил». В индуистских сказаниях стоит: «Бойся тяжелого сердца. Твоя тяжесть может оказаться кому-то той последней соломиной, которую, если прибавить на спину к общему грузу, который и без тебя уже несет каждый человек, он сломает себе хребет. Это я ей вчера своей мыслью хребет сломал», — говорит Сологуб. И вот на этом мы с вами вчера остановились. Но пример с капеллой и вообще с тем, как должно работать искусство, он нам говорит, что нужно вглядеться. Эта история действительно страшная, и она говорит о том, что у людей, ну вообще у нас, есть какая-то особая связь друг с другом. Что наши... И вот вчера, когда мы эту историю обсуждали, Александр сказал, что такая фраза у Александра была: плохим психотерапевтом Сологуб показался. Потому что женщина спрашивала о вечности, она спросила о бессмертии, существует ли бессмертие. И Сологуб ей сказал: да если и существует, ну и зачем она вам, что вы с ним будете делать? Здесь страдаете, в вечности будете страдать, ну как бы вот и цена вашего бессмертия.
0: То есть он реалист, а не плохой, он просто не дал надежды.
1: Он не дал надежды, и смотрите, Александр говорит, да, о том, что психотерапевт плохой. Но это все-таки, ну, в психотерапии, насколько я понимаю, вот эта вот история про поддержку, про опору, которую человек человеку может дать, это навык. То есть ты учишься, ты разбираешься, как работает человеческая психика, психология. И дальше ты как раз начинаешь помогать человеку из имеющихся инструментов, потому что ты приобрел профессиональный навык, который, конечно, должен соединяться с личными качествами у психотерапевта. Ну, вернее, конечно, это я так полагаю, наверное, да, должен соединяться с личными качествами. Но у меня здесь вопрос только к слову «психотерапевт», потому что искусство нам говорит о том, что это не только психотерапевт, могут так делать, что вообще это человеческое, это просто человек по отношению к человеку может помогать, может давать поддержку, любой человек, вне зависимости от своего профессионального навыка. И смотрите, вот в этой истории с Сологубом мы узнаем о том, что между людьми есть связь, которая может быть направлена на разрушение, но если эта связь есть, соответственно, человек может убрать эту последнюю соломинку, а не добавить ее. Если можно добить человека, значит, можно и поддержать человека, и, возможно, даже спасти человека. И вот в этой истории с Сологубом, в предметной картинке, все очень страшно, все переполнено болью. Но если оторваться, как Адам и Ева на этой фреске Мазаччо, от этого своего страшного страдания, то, может быть, мы увидим, что суть этой истории в том числе в том, что связь-то между нами существует, и что если она существует, то тогда мы можем, а значит должны, следить за собой, перенастроить себя на то, чтобы как раз задаться вопросом, ну да, в мире есть огромное количество несправедливости, боли, лишений. Что я могу сделать для того, чтобы не то, что не добивать, не добавлять другому человеку страдания, а что я могу сделать как раз для того, чтобы поддержать другого человека, потому что, возвращаясь дальше к сегодняшним тезисам, у Мирабы Мамардашвили есть такая трактовка всем хорошо известной русской поговорки: «Свято место пусто не бывает». Мамардашвили говорит, что это устроено, скорее всего, следующим образом, что когда какое-то место не заполняется святостью, оно не может быть пустым, оно не может быть заполнено физраствором. Если место не заполнено святостью, оно заполняется обратным, то есть разрушением, насилием, как раз тем самым злом. Поэтому если человек именно своим отдельным актом, своим усилием, сознательным усилием не заполняет каждую точку пространства вокруг себя, каждую секунду своей жизни не заполняет добром, то само по себе это пространство начнет заполняться злом. И причем именно само, то есть добром человек заполняет усилием, вниманием, трудом. И если мы этим трудом точку не заполняем, то тогда в мире и будут, потому что Сологуб почему, да, возвращаясь к Онегину, возвращаясь к постороннему, да ему было все равно. У него сил не было, у него жена умерла. Он переживал свою боль. И поэтому задаваться вопросом, а что там у него эта шапочно знакомая женщина, спрашивает о каком-то бессмертии. Да ему не до того было, он был в своей боли. И вот так вот именно походя, не замечая, мы если вспомним, как нам описывается дуэль Онегина и Ленского. Именно так, от вот этой скуки, от этой хандры, Онегину было абсолютно все равно, чем себя занять, поехать на бал, спровоцировать своего приятеля, значит, на ревность, хоть чем-то себя развлечь, и то все эти развлечения, они его глубоко не задевали. То есть смерть молодого человека, причем симпатичного Онегину, смерть от руки Онегина происходит именно по его равнодушию. У него сил не хватило на то, чтобы сказать, да не буду я его убивать.
0: Мария, Онегин, да. Вот давайте мы прям плавно перешли к Онегину. Мы помним из школьного курса «Эгоизм, равнодушие, легкомыслие, гордыня, душевная пустота». Пустота. Но во всех этих произведениях, и вот следующее, то, что вы заявили, «Посторонний» Альбера Камю, не прослеживается слово «деньги». И это я заметила, я думаю второй день об этом во всем, и вот тут это богатые люди, а в «Постороннем» это средний класс, это бедные люди. То есть всегда есть какой-то вот оттенок того, что ты отмаешься либо от богатства, которое тебя, ну просто тебе не надо работать, или не занят чем-то, либо ты настолько беден, что ты абстрагируешься, и тебе вообще все равно. Вот как вы на это отреагируете? Просто это слово «деньги», оно вот как-то в добре и зле обязательно участвует. Мне так кажется, мое личное оценочное мнение.
1: Тут есть страшный пример по этому поводу. Мы его с вами вспоминали вчера. Это пример прекрасной эпохи, когда как раз средний класс сел в кафе в уличные, когда у среднего класса появились время и деньги. Он, собственно, стал средним классом. Это было 40 лет, когда в Европе вообще не было войн. И эти 40 лет закончились Первой мировой войной, потому что люди, сев на бульвары дальше, основной темой обсуждения вот к началу Первой мировой войны стало обмельчание человека. Ну, потому что, сидя на бульварах, люди стали говорить о том, что, ну, а какие вызовы нам бросает жизнь? Мы не можем, сидя на бульварах, проверить дружбу. Потому что, ну а в чем она должна заключаться? У меня не хватает на бутылку лафита, ты меня добавишь.
0: Это заграничный пример. Это за границей же.
1: Да, да.
0: А мы?
1: А какая разница, понимаете? Этот принцип работает точно так же. Везде появляется средний класс, и вызовы среднего класса – это что ты еще сможешь купить. Сможешь ты дать, ну то есть ваш пример же был о том, что либо бедные, либо богатые. Впадают вот в это равнодушие и зло. А в данном случае речь как раз идет о том, что главная проблема именно среднего класса, то есть людей с деньгами.
0: Анализирующих.
1: Да, с деньгами.
0: И с образованием.
1: И свободным временем, в том, что они начинают скучать.
0: Ну хорошо, нет, вы как ответ, я это принимаю, не могу сказать, что я прям согласна, это все равно, ну, надо обдумать, да, это, к этому вернуться, но все-таки вот
1: мы можем,
0: деньги...
1: к сожалению, посмотреть на более близкую нам ситуацию, например, на нулевые годы. Здесь мы уже можем говорить не только о загранице.
0: Ну хорошо, мы вернемся опять к литературе, потому что она нас действительно, нам давая примеры, вот как-то нас пытается показать нам примеры конкретные, что будет потом и как это будет, если не...
1: Смотрите, задача литературы, опять же, не просто нас запугать. Задача литературы нам сказать, смотрите, человек устроен вот так. Человек устроен в данном случае, да, мы говорим о том, что человек, возможно, устроен так, что он связан со всеми остальными людьми. И коль уж мы связаны, то мы дальше эту связь, как опять же вчера совершенно справедливо говорил Александр, по дорогам могут ехать там эшелоны с лекарствами, а могут ехать пленные. Вот коль уж между нами есть связь, то мы эту связь можем использовать во благо друг другу, а можем использовать во вред друг другу. И эти примеры, они нам нужны в том числе для того, чтобы мы поняли, насколько эта связь прочная, насколько она действительно колоссальна, и начали следить за собой, за тем, как мы проявляемся в этих связях. То есть мы, чтобы мы начали, как вот в этом примере с Мазачо, думать не о том только, как мне сейчас больно, а о том, а я не добавляю ли боли какому-то человеку, который находится сейчас рядом со мной, а вдруг ему сейчас так больно, что его груз, он уже вот-вот-вот сейчас его подломит. И как мне, знаете, может быть странный такой, может, но литературный пример. «Властелин колец», да, это же тоже великий текст, который был написан отцом Толкиным для своего сына, который на тот момент находился на фронте Второй мировой войны. И там есть такой эпизод, когда Фродо уже не может нести кольцо, когда кольцо захватило уже его душу и стало его разъедать, и Фродо уже входит в состояние «моя прелесть» по отношению к кольцу, поэтому не может уничтожить это зло. Его друг Сэм говорит: «Я не могу нести кольцо за вас, но я могу нести вас». И тогда Сэм берет Фродо и начинает нести его на руках, а Фродо, в свою очередь, которого несет Сэм, несет груз своего кольца. И несет его туда, вот в жерло роковой горы, в котором это кольцо может быть уничтожено. И вот это вот увидеть, да, что человек не может нести уже свой груз, но он, только он может его один донести. Но я могу нести человека. Вот это то огромное сообщение от литературы.
0: Ну, в нашем детстве был пример, когда Чебурашка сказал крокодилу Гене: «Гена, давай я возьму чемодан, а ты возьмешь меня».
1: Да, то же самое. Это обратный пример.
0: Да-да-да. Ну, хорошо, возвращайся.
1: Нет, это не обратный пример, я неправильно сказала. Возвращаясь к этому примеру с Сологубом, когда женщина у него спрашивает, а что, есть бессмертие? А ведь в данном случае Чебурашка, он говорит крокодилу Гене: я не могу больше нести. Он кричит о помощи. Женщина, обращаясь к Сологубу, спрашивая у него про бессмертие, кричала ему о помощи. Она просила взять ее и понести какое-то количество там, жизненных этапов.
0: Не у того спросила, не та дверь. Согласна, да, то есть мы анализировать даже не только себя, так это и есть эмпатия. И вот это слово недавно в нашу жизнь-то вошло, из психотерапии, наверное, или откуда-то.
1: Ну вот видим, Мазачо говорит, довольно давно вошла
0: сам термин не так давно, мы вроде
1: сам
0: изучали,
1: термин, да.
0: Относительно. Ну что, мы тогда все-таки вернемся к Онегину, у которого эмпатии было на нуле, правильно? А потом вдруг его что-то озарило. И проанализируем его ситуацию.
2: Физики и лирики. А ведь это большой талант. Знать, когда сказать, а когда промолчать. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
6: В Москве 13:30.
2: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. С начала года на Северном Кавказе пресечено 33 преступления террористической направленности. Задержано более 200 человек. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Главной темой стала профилактическая работа с молодежью в Северокавказском федеральном округе. Бортников отметил, что отметил успешную работу по блокировке деструктивного контента в интернете и противодействию вовлечению школьников в подготовку терактов. Но, по его словам, обстановка в регионе остается сложной. Причиной он назвал активность террористических организаций украинских спецслужб, которые ведут пропаганду и вербовку, в первую очередь, именно среди молодежи.
7: В текущем году задержаны 260 человек за подготовку и совершение терактов, оказание финансовой помощи скрывающимся за рубежом террористам, а также пропаганду и оправдание террористических идей. Подавляющее большинство из них – лица в возрасте до 20 лет, включая несовершеннолетних. В этих условиях сохраняет актуальность вопрос совершенствования проводимой на Северном Кавказе профилактической работы в молодежной среде.
6: Также с начала года были заблокированы более 4000 ресурсов, распространявших идеологию терроризма и провоцирующих межнациональные конфликты, а также многочисленные интернет-площадки, администрируемые украинскими спецслужбами, предлагавшие быстрый заработок за совершение террористических преступлений. Ситуация с атаками на инфраструктуру компании Яндекс обсуждается в правительстве. Говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные компенсации пострадавшим пользователям в случае финансовых потерь.
8: Ну, подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения.
6: Сегодня пресс-службе Яндекса сообщили, что компания отменила оплату за облачную платформу Яндекс.Клауд и сервисы Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех клиентов, даже если они не столкнулись с проблемами в работе сервисов. Бесплатно пользоваться ими смогут и компании, и обычные пользователи. В Яндексе уточнили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями. Инженеры продолжают восстановительные работы. Жительницу Преамурья оштрафовали за нейронку с медведем в поселке. Женщина решила разыграть подругу и попросила искусственный интеллект добавить изображение хищника на фото поселковой улицы, а потом отправила подруге сгенерированную картинку. Однако фото быстро разошлось по соцсетям. Жители стали звонить в полицию, затем информация дошла до главы округа и на место отправили охотоведов и технику. В итоге все поняли, что медведя не было и в помине, женщине назначили штраф 15 000 рублей за распространение недостоверной информации. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
6: В Москве завтра облачная погода, временами дожди, температура воздуха плюс 8-10 градусов.
9: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 в Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. В хоккейном московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. Британская газета «The Times» обвинила FIFA в сокрытии части доходов президента организации Джани Инфантино. По данным журналистов, в официальную отчетность не попали дополнительные выплаты на сумму около 1,5 миллиона евро. С подробностями Дмитрий Сухинин.
10: Расследование издания «Таймс» основано на американской налоговой декларации компании, которая занималась организацией чемпионата мира в США. Из документа следует, что в 2024 году Джани Инфантино получил от этой структуры около 1 700 000 долларов, причем отдельно от своей официальной зарплаты и премии FIFA. По годовому отчету Международной Федерации доход президента за этот период составил примерно 4 600 000 евро. Журналисты также обратили внимание на расходы Инфантино в Майами. По сведениям «Таймс», часть денег могла пойти на аренду роскошного особняка на побережье. Источники издания утверждают, что аналогичные выплаты продолжились и в последующие два года. ФИФА, получив вопросы журналистов, не объяснила, почему американские суммы отсутствуют в публичной отчетности. Бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро назвал возможное сокрытие доходов нарушением правил организации. Если дополнительные выплаты от компаний, связанных с ФИФА, не раскрываются, это явное нарушение, заявил он и потребовал независимого расследования. Публикация появилась на фоне серьезного конфликта Инфантино с руководством европейского футбола. УЕФА вместе с Азиатской и Североамериканской конфедерациями ранее выступили против проекта FIFA World Enterprise, предусматривающего продажу инвесторам доли в коммерческих правах на турниры. Проект отменили, а УЕФА начала готовить юридические претензии к президенту FIFA. Сама федерация обвинения в неправомерных действиях отвергает.
9: Полузащитник Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», сообщает «Советский спорт». По данным издания, футболист недоволен ролью запасного в московском «Динамо» и не ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона. В российской премьер-лиге Антон провел 6 игр, выходя на поле в среднем меньше, чем на 30 минут. Миранчук – воспитанник Академии «Локомотива». «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет «ЦСКА». С вами был Юра Геворкян.
0: В литературе мы так смотрим, да и в жизни в том числе. Мария Кислицына, литературовед с нами, и мы говорили о произведениях литературных разных, но вот затронули Евгения Онегина, но не дожали.
1: Да, да, Евгения Онегина и Камю «Посторонние». Там, собственно, история развивается, что в одном, что в другом случае абсолютно одинаково, потому что Евгений учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь, потом все ему надоело, и анекдоты от Ромула до наших дней, и сердца кокеток записных, и дедло ему надоело, все-все-все ему надоело, и вот он погрузился в, подобно английскому сплину, короче, русская хандра. И вот это состояние хандры, да, именно такое состояние, когда тебе все равно, что вокруг происходит, а то, о чем мы сегодня говорим, это предположение, что свято место пусто не бывает. То есть если человек усилием не заполняет моменты своей жизни святостью, не заполняет добром, созиданием, то сами по себе вот эти вот моменты, когда человек говорит: «Мне ни до чего нет дела, я ко всему равнодушен, у меня ни на что нет сил», то в эти моменты, вернее, в таких ситуациях, каждый момент моей жизни сам по себе, без усилия, он начинает заполняться обратным святости, соответственно, начинает заполняться злом, разрушением, насилием, именно потому, что я не предпринял усилия. И вот в предметной картинке нам кажется, что Евгений просто скучает. Ну, кому он мешает? Ну, уехал он из Петербурга на свою дачу, в свою, вернее, ну, да, это мы сейчас называем дачу, в свое поместье, в загородное. Вот он скучает теперь там, вот он там завешивает эти полки с книгами. А дальше Пушкин нам говорит: нет, ребята, на этом все дело не остановится. И дальше вот этот скучающий человек, которому все равно, он познакомится со своим соседом и убьет этого соседа, молодого 18-летнего пылкого горячего пацана, который просто нарвется именно на вот эту вот стену «а мне все равно». Mm-hmm. Вот это ровно то, о чем говорит Мамардашвили. То есть не может быть просто нормально, не может быть просто «я скучаю». Из «просто я скучаю» обязательно дальше родится насилие. Ровно об этом же пишет Камю. Точно так же нам показан человек, вот этот вот посторонний, да, посторонний вообще всему здешнему, всем человеческим связям, всему интересу мира, ему просто все равно. Там история начинается, первая строчка: «Сегодня умерла мать». И заканчивается текст Камю словом «ненависть».
0: Ого. Есть... Я просто оговорюсь, если кому-то это тяжело читать, есть великолепный фильм Лукино Висконти, который так и называется «Посторонний», Марчелло Мастрояни главной роли, это 67-й год, это намного драматичнее, потому что там ты сам себе воображением, на мой взгляд, но тут ты уже хотя бы чуть более понятный, там, конечно, режиссерскую видно тоже манеру, как там есть и смешные моменты, хотя и смеяться мало когда можно, но все-таки в помощь так, если читателю.
1: Учитывать такой момент, я не помню, в фильме он показан или нет, но в литературе есть такой прием. Русский читатель очень хорошо его знает по «Мастеру и Маргарите», конечно же, потому что очень часто бывает такая ситуация, когда нам очень четко указывают дни, когда происходит событие. Вот в «Мастере и Маргарите» у нас первое действие, оно происходит в среду, и дальше Волан со своей командой улетают из Москвы в воскресенье, причем в пасхальное воскресенье. И таким образом каждое событие, привязанное к определенному дню, оно имеет свою привязку к событиям Страстной недели. Вот текст Камю, он устроен ровно по такому же принципу. Там действие длится с воскресенья по воскресенье, и каждый день он привязан к библейским событиям. И поэтому очень важно понимать именно по дням, где что происходит, какие образы задействуются, почему они едят именно рыбу, как они там моют руки, как кто кому куда приходит. И, собственно, итогом жизни постороннего становится то, что он сначала именно вот из этой скуки, от того, что ему все равно, мать умерла, была она в доме престарелых, у него на суде начинается...
0: Он ей помогал материально. Он все-таки участвовал.
1: Это точно, было, да. И у него спрашивают, а почему она, собственно, была в доме престарелых? Он говорит, это же рационально. Опять же, то, о чем мы говорили вчера, он говорит, я молодой человек, а она старуха. У нее больше интересов с такими же стариками, как она. Поэтому, конечно, ей комфортнее быть в доме престарелых среди таких же, как она. Рационально? Рационально. Человеческое есть в этом? Вопрос. И в результате жизнь постороннего приходит к тому, вот этого отстраненного от всего человека, который именно вот так вот ко всему относится, но она же старуха, в дом престарелых.
0: В современном переводе, мне кажется, было бы слово «наблюдатель». Ты как будто наблюдаешь, это не посторонний, то есть он не чужой этим людям, он сам просто на все это смотрит и думает, это вообще что происходит? И зачем это мне?
1: Да, он отстраненный такой.
0: Абсолютно, да.
1: Не захваченный, ничем, ни в чем не задействованный. И в результате он становится убийцей. Причем он это объясняет так, мне солнце в глаза... резко луч попал, ослепил меня, я увидел какую-то фигуру, я знал, что нас преследует, что мой сосед избил свою любовницу, ее братья хотят отомстить, они за нами ходят, поэтому мы все с пистолетами, я увидел какую-то фигуру, выстрелил. Я вообще-то убивать не хотел, абсолютно то же, что и Онегин, который после того, как ему был сделан этот короткий вызов Иль Картель, он сидит и, разбирая самого себя, он говорит, нельзя на это соглашаться, нельзя идти на это убийство. Но он все равно на него идет, потому что он привыкший находиться вот в этой апатии, в этом все равно. Он уже не способен на волевое усилие, он не способен противостоять общественному мнению, как раз вот этой пружине, да, как дико-светская вражда боится ложного стыда, нам говорит Пушкин. Который очень хорошо знает, конечно же, о чем он в данном случае говорит. И оба эти примера нам показывают. Вот есть два отстраненных человека, но на этом все дело не заканчивается. А дело заканчивается на том, что они оба становятся убийцами в результате именно от своего равнодушия. Это абсолютная история Сологуба. И разница между этими текстами в том, что автор 20 века, после того, как он своего главного героя делает убийцей, он его же еще убивает. Потому что все заканчивается тем, что постороннего приговаривают к смертной казни и убивают его. И вот, идя на эту смертную казнь, главный герой говорит о том, что единственное, на что мне остается рассчитывать, это на то, что общество будет довольно смертью убийцы, и что оно, смотря на меня, будет чувствовать ненависть, точка. Что делает Пушкин? Он своего героя доводит от скуки до убийства, как раз показывая нам, как у нас это тоже сработает. А дальше он дает ему надежду, потому что все, нам, вернее, дает надежду, потому что все заканчивается тем, что Евгений стоит как громом поражен. Взглядом Татьяны на себя, тем, что она в нем, в убийце, в пустышке, одна единственная, видит, как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом. Она единственная видит в нем сердце и ум. Никто, Пушкин не видит этого в Онегине.
0: А здесь очень важно тогда роль женщины отметить. Потому что я сижу и думаю, почему все герои вот эти, это мужчины? Почему? Ну вот, мне кажется, если бы вот как женщины всем этим рулили, то просто мы бы друг с другом не разговаривали, если бы мы друг друга не любили. А так вот, видишь, что-то здесь, ну, статистически мужчин больше в этом во всем.
1: Но, возможно, если бы женщины рулили, то вообще все, кто рулит, они видят в рулении ценность. И, соответственно, женщины, которые пришли бы к рулю, они были бы просто мужчинами, ну, в данном нашем разговоре, да, просто с другими половыми органами. Но вели бы себя так, вот как мы сейчас называем по-мужски.
0: Нет, ну вот хоть один пример литературный, там, где женщина была бы столь отстранена и равнодушна, хотя они просто более корыстные, мне кажется, но... Вот это зло, добро и зло, мне кажется, не знаю, не могу спорить, не могу привнести сама пример. Может быть,
1: Мценский уезд? Отстранённая женщина, допустим, мать Вронского. Абсолютно отстранённая женщина, которая совершенно все равно, которая занимается своими делами. Ну, огромное количество героев Толстого. Ну, та же Анна Палмашер.
0: Это мы можем как-то в другой программе даже поднять.
1: И, собственно, смотрите,
0: мало женщин таких.
1: Нас это приводит. К примеру, который как раз вчера подробно я не успела досказать, к примеру Максимилиана Волошина. Как раз человека неравнодушного. Как раз человека, который был захвачен миром, который был захвачен отношениями, и которому совершенно удивительным образом удавалось спасать людей. Вот я как раз вспоминала этот его дом в Коктебеле, который, ну, с архитектурной точки зрения, он представляет из себя абсолютный хаос и кошмар. То есть это пристройка к еще одной пристройке, к еще одной пристройке. Ну, я прошу прощения у жителей юга, но зачастую южные дома, они грешат вот таким вот архитектурным хаосом. И, как правило, их достраивают, ну, для того, чтобы дом сдавать комнаты туристам, еще. А Волошин достраивал свой дом, потому что в 20-е годы, опять же, после гражданской войны, особенно в этих краях, где то одна власть прибежала, то другая, все против друг друга, все друг друга боятся, было очень много беженцев. И вот этот вот большой дом, он нужен был в том числе для того, чтобы собирать и для того, чтобы между собой соединять. Причем зачастую, вот Цветаева это вспоминает, в этом доме прятались одновременно и белые, и красные. И собирались, объединялись люди, которые ни в каком другом доме, ни при каком другом человеке не могли бы соединиться. В том числе про себя Цветаева. Цветаева мы знаем, человек, который воевал со всем миром и имел большое количество, ну, вражды, и нес большое количество вражды, она говорила о том, что он был единственный человек, который в том числе ее мог примирять с ее врагами, и у Волошина была следующая, ну, можно даже сказать, технология, как ему это удавалось. Он, когда с человеком общался, он разговаривал с ним, а в этот момент про себя за этого человека молился. И ему было совершенно неважно в данном случае, ну, он, нельзя же молиться за белого или там, ну, за красного.
0: Красный платок, это же Хармс, то, что вы рассказывали чуть ранее.
1: Да, да, да.
0: Просто поговорить, это как молитва, это как мантра. Ты произносишь красный, почему он звучит, непонятно.
1: Да, почему это сработало. Вот сама свидетельница, да, этих событий, Марина Мальч, она не может объяснить, что тогда произошло. Как муж ее спас. Вот как-то он ее спас. И вот Волошин точно так же, да, то есть, когда мы общаемся с предметной картинкой, да, вот я очень тоже люблю этот пример, мы можем все проверить свои телефоны, и у нас будет огромное количество записей в телефоне, там, Маша книги, Катя маникюр, там, Димушина монтаж.
0: То есть, Литра мы... Мария, вот так будет записано, Мария Кислицына. Так.
1: Мы записываем друг друга и воспринимаем друг друга, и общаемся друг с другом по функциям. Что ты можешь для меня сделать? Какой твоей услугой я могу воспользоваться? Вот когда Волошин молился за людей, с которыми он разговаривал, он как бы, ну, невозможно молиться за Катю маникюр. да, за функцию, за социальную роль человека. Именно он молился за суть человека, за человеческое, для того, чтобы сам человек стер у себя вот это представление: я есть красный, напротив меня белый, и потому что если есть красный и белый, то красный должен убить белого.
0: Делаем микропаузу. 2 минуты, буквально 2.
3: Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области вырос суммарный коэффициент рождаемости. За сентябрь он поднялся с августовских 1,399 до 1,415. Об этом сообщили власти региона. По приросту к сентябрю прошлого года область вторая в России, по значению показателя 25-я. За год регион поднялся на 26 позиций. Вырос и коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – до 0,363. Здесь за год область поднялась на 18 позиций, по приросту третья в стране. В Никольском округе ограничат движение большегрузов. С 14 октября по 12 ноября в Никольском округе на ряде автодорог регионального и межмуниципального значения вводят временное ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 8 тонн. Водителям рекомендуется планировать маршруты и время пути с учетом предоставленной информации. Перечень дорог доступен на сайте mintrans.gov35.ru. Сергей Жестянников пройдет прямой эфир 15 октября. Трансляция начнется в этот четверг в 11 часов на его официальной странице в группе ВКонтакте. Как отметил глава города Вологды, расскажу о ходе строительного сезона, ключевых объектах благоустройства, уборки и содержания дорог. Трансляция начнется в моей официальной группе 15 октября в 11 часов. Подключайтесь. В Череповце отремонтировали 31 двор. На работы действует 5-летняя гарантия. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, ремонт завершен. Последней стала территория у дома номер 39 по улице Первомайской. Приступить к благоустройству здесь могли после замены теплосетей. Ремонтировали не только дворы, но и подъезды к ним, тротуары, делали дополнительные парковки. По его словам, список ремонтируемых в 2027 году дворов объявят после определения суммы финансирования. Вологодский архитектор награждена дипломом финалиста премии Warps Woman Mercury. Проект «Город для меня», соосновательницей которого является Валерия Асафова, вошел в шорт-лист Warps Woman Mercury Awards 2026 в номинации «Лучший благотворительный проект». В этом году Warps Woman и ювелирная компания Mercury в 6-й раз проводили конкурс среди женщин, которые создают лучшие благотворительные и бизнес-проекты, а также вносят значимый вклад в развитие науки и технологий. Финалисток премии поощрили дипломами среди награжденных и Валерия Асафова. Ее проект «Город для меня» уже несколько лет реализуется в школах разных регионов и призван показать ребятам, что их мнение значимо и они могут влиять на городскую среду. Тринадцатые всероссийские беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», приуроченные ко дню рождения классика деревенской прозы, пройдут с 20 по 27 октября в Вологодской области. Масштабная программа объединяет учреждения культуры и образования региона и предлагает мероприятия для разных аудиторий, от научных дискуссий до интерактивных форматов и экскурсий. В числе ключевых площадок – областная библиотека, областная детская библиотека, музей квартиры Белова, мастерская Татьяны Чистяковой, филиалы централизованной библиотечной системы Вологды.
3: Новости спорта.
11: Юн юные череповецкие скалолазы привезли 3 медали с фестиваля в Санкт-Петербурге. Семен Смирнов взял 2 золотые награды среди мальчиков до 9 лет. Стал лучшим в боулдеринге и подъеме на скорость. Тимофей Панфилов стал серебряным призером среди мальчиков не старше 7 лет. Фестиваль «Кто, если не мы» состоялся в городе на Неве и объединил около 100 спортсменов от 4 до 9 лет. В Вологде появится новая площадка ГТО. Пространство для занятий спортом обустроят на месте старой хоккейной коробки на Козленской 71. Поводом для ремонта стало обращение жителей. Объект давно находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, было решено построить в 2027 году на месте площадку ГТО. Финансирование на реализацию проекта направит Министерство спорта области.

0: Вики. Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, местами небольшие дожди, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 8 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба продолжит расти. Евгений Мощейко, служба новостей.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западных частях, продолжая зачистку городских кварталов города и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. В Харьковской области наши войска сжимают кольцо окружения противника, расширяют внешнюю зону контроля, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 боевиков. Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 1285 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 вражеских беспилотника. Европа новыми санкциями против российских энергоресурсов может помешать достижению договоренности между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя недовольство ЕС решением США.
3: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с темой, сейчас эта тема в эти дни широко, ну, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
1: При этом Песков заметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что США и Европа якобы обсуждают план урегулирования на Украине, предусматривающий прекращение огня по линии фронта. Законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси, планируется внести в Госдуму до конца года. Речь об этом шла сегодня на встрече президента Владимира Путина с главой Минтранса Андреем Никитиным. Министр констатировал, что это болезненная тема.
4: Отдельный вопрос, которому уделяем внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейно-центричности. Изменили стандарты оборудования комнат матери и ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: На встрече с министром транспорта Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Никитин рассказал, что такие грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва-Санкт-Петербург, но и по М-12 «Восток», преодолевают около 2000 километров и доезжают до Челябинска. Кроме того, беспилотный грузовик проехал до Астаны по казахстанским дорогам. Никитин отметил, что стоимость беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%. Грузоотправители смогут экономить около 108 миллиардов рублей в год. Спикер Госдумы раскритиковал ряд министерств за снижение в течение года показателей государственных программ с последующим их перевыполнением. В пример Вячеслав Володин привел Министерство труда и соцзащиты, где дважды было скорректировано плановое значение результата, которое ведомство должно было достичь. А потом это значение было перевыполнено более чем в 2 раза. Это недопустимо, сказал Володин. Помимо этого, председатель Нижней палаты пригрозил ротации неэффективным главам комитетов Госдумы. Такие депутаты не смогут сохранить руководящие посты до конца созыва. Думским фракциям необходимо будет осуществлять ротацию, чтобы должность заняли более умелые парламентарии. Володя напомнил, что в Госдуме ранее обсуждалась идея оценки эффективности работы комитетов, но ее отложили в сторону. Правильно было бы вернуться к этой теме и заложить несколько ключевых показателей эффективности работы профильных комитетов, включая рассмотрение вопросов по госпрограммам и контроль за этими программами, сказал спикер. Минувший понедельник стал самым теплым днем в Москве. С начала октября среднесуточная температура воздуха вчера превысила климатическую норму более чем на 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, октябрь продолжает удивлять жителей Центрального.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паша, здравствуй. С чем сегодня пришел, как говорится?
2: Еще не пришел, бегу.
1: Ну, заходи, бегу, заходи.
3: Наварил холодца вам сегодня.
1: Очень
3: на обед.
1: Хорошо. Mm-hmm. Очень.
3: Обеденное
1: хорошо.
3: Время, угощайтесь.
1: Спасибо.
3: Угощайтесь.
1: Вот этот кусочек возьму, да. Пожалуйста.
3: Хрена надо?
1: Обязательно.
3: Пожалуйста.
1: И горчичку передайте.
3: Вот вам хрен.
1: Вот вам горчица.
3: Так.
1: Ну, редкостное шоу, конечно, в эфире, я
3: понимаю. Редкостное шоу, в котором два взрослых человека каждый день удивляются тому, что уже давно должны были знать.
1: Угу.
3: Это вот сегодня в искусственный интеллект я позвонил.
1: Правильно.
3: Угу.
1: Сразу позвонил?
3: Нет, сказали, железное сердце пока на профилактике. Не сразу открыли мне тайну редкостного шоу. Да, ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Его ведущие Вахтанг Махарадзе, это я, и Павел Картаев,
1: это он.
3: Соловьи. Сегодня в программе виртуоз движения и вдохновляющий мастер танца, специалист по танцам Владислав Кореной, мудрый проводник гори гармонии тела и духа, эксперт по йоге Елена Ульмазбаева, настоящий маэстро вкуса и создатель кулинарных шедевров, бренд-шеф Михаил Степанов, блестящий знаток прошлого и увлекательный рассказчик, историк Андрей Прохоров. Сегодня мы узнаем, как выбрать обувь и наряд для танцев, как развивалась йога в СССР и России, как приготовить ужин в

0: итальянском стиле. Каким был жизненный путь русского полководца Михаила Воротынского? И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Роза ветров.
2: Ну, с чем пожаловали сегодня?
0: Да, с чем пожаловали? Вы пока расскажите, а я пойду натру хрен для холодца.
2: Я уже съел свой холодец, жду теперь рассказа про туризм.
0: Здравствуйте, ребята.
2: Куда поехать? Девчата. Хочется знать мне.
0: Сегодня отправимся мы с вами на Новорязанскую улицу 27.
2: О, это недалеко от меня относительно, да.
0: Музей транспорта Москвы. Нет, это не Рязанский проспект, а Новорязанская улица.
2: Я знаю, но все равно недалеко. Сейчас же какая транспортная система? Я сел на МЦД-2... И через 15 минут я на Новорязанской улице.
0: А кому спасибо, надо сказать.
2: О, это площадь трех вокзалов, правильно?
0: Совершенно верно. А-а-а. Музей транспорта Москвы находится на Новорязанской улице 27. Это новая точка притяжения в столице. И об этом музее написал сегодня даже «Руспас-журнал». Посчитал площадь «Руспас-журнал». 3 футбольных поля у музея. Транспорт Москвы. Вообще, здание музея – это настоящий гараж, который построили в конце 20-х годов прошлого века 20-го по проекту Константина Мельникова и Владимира Шухова, того самого.
2: Которая башня.
0: Башня, да. Инженер Шухов, Константин Мельников – архитектор. Памятник, между прочим, советского авангарда. Имеет форму подковы. Очень интересно, отдельно для музейной экспозиции метро оборудовали подземный гараж. Мы спустимся туда. Чуть позже открывает экспозицию. Давайте посмотрим, пройдем, посмотрим, что, как устроено внутри все.
2: Что?
0: Экспозиция открывается конкой 1872 года. Конка. Ну, конь не настоящий, а такой картонный, а конка совершенно настоящая.
2: Ну,
0: подвеска,
2: ладно,
0: у нее живая.
2: Конка.
0: Рядом трамвайный вагон 1927 года. Между прочим, один из двух сохранившихся в мире. Редкость. Следующий этап, Москва 20-х и 30-х годов, представляет автобус ЗИС-8 из фильма «Место встречи изменить нельзя». Причем в фильме это показали копию автобуса, реплику, сделали специально для съемок, а в новом музее выставили подлинный экземпляр. Представляете? Есть в музее макеты. Например, макет двухэтажного троллейбуса. Вот, массовым транспортом такая модель не стала. Были проблемы с устойчивостью, но вот мы должны вспомнить этот троллейбус. Ну, правда, макет. Центральный экспонат военных 40-х годов. Ну, конечно же, полуторка. ГАЗ-АА. Послевоенная Москва встречает посетителей совсем другим транспортом. В экспозиции можно увидеть фургон «Москвич-400-422». У него 70% кузова сделано из дерева. Годы послевоенные, железа не было, поэтому из дерева. И за это машину прозвали «Буратино». Потом наступают 70-е и 80-е. Ну, эту эпоху мы с вами прекрасно помним сами. Вот здесь, например, стоит автобус «Икарус» 280-й. Это та самая гармошка, которая ходила по московским улицам почти 40 лет. Да, венгерский. В автобус разрешено заходить посетителям. Можно постоять в районе гармошки, посидеть на сиденьях. Они аутентичны коричневого цвета. И дойти до водительской кабины и заглянуть в нее. Ну, а после советской эпохи 90-е в экспозиции стоит отреставрированная «Газель», символ эпохи маршрутных такси. Фраза, помните, «На остановке остановите!» Сразу приходит на ум. Или там «Что у вас за проезд предъявите?» Народный фольклор вспоминается. Завершает наземную экспозицию зона современных технологий. Здесь представлены первый российский беспилотный электробус «Матрешка» и прототип трамвая «Р-1». Ну, а теперь давайте спустимся виртуально на минус первый этаж, а там нас ожидает метро.
2: Тайная ветка.
0: А сначала нам рассказывают о строительстве метро, о людях, которые его создавали. Здесь мы увидим тоннелепроходческий щит, интерактивный макет станции в разрезе, старые турникеты для жетонов, механические кассовые аппараты. Можно рассмотреть то, чего пассажир обычно не видит. Ну, например, тяговые подстанции, вентиляционные шахты, машинное отделение эскалаторов. А главные экспонаты подземного этажа – это вагоны разных поколений и очень эффектная 3D-модель столичной подземки. Ее очень хорошо фотографировать или снимать на видео для своих видеоблогов. Ну, а интерактивная часть музея – это 27 симуляторов. На них посетители могут попробовать себя в роли диспетчера, машиниста, водителя трамвая, виртуально прокатиться на первом московском автобусе, ну или даже собрать двигатель москвича 412. Так что скучно точно не будет.
2: Не будет.
0: Всем собираться в ближайшие выходные. Может быть, уже билеты даже раскупили, но посмотрите, билеты надо бронировать заранее.
2: Да, я на трамвае хочу покататься. Покатать. Быть вагоновожатым.
0: Вам положено. Вы самый настоящий вагоновожатый. Скучать точно никому не придется. Всем приятных путешествий. А мне хлаца.
2: Передайте, пожалуйста.
1: Как знать.

0: Транзистория.
1: Начнем сегодня с новости для хозяюшек и хозяев.
2: О, это для меня.
1: Да, кто любит уборку? Xiaomi представил новый робот-пылесос Midja Robot Vacuum and Mop 7 Max.
2: Ого.
1: Называть они умеют, это правда, свои пылесосы. Распознает он сотни предметов и видов загрязнений, выбирает подходящий режим уборки и умеет добираться до мест, куда обычному пылесосу попасть непросто. Мощность всасывания выросла с 35 до 45 тысяч паскалей по сравнению с предыдущей моделью. Но дело не только в силе. У новинки есть сразу три подвижных манипулятора, которые помогают убирать труднодоступные участки. А корпус сделали тоньше, чтобы робот мог заезжать под кровати и шкафы. Правда, насколько легко он справится с конкретной мебелью, конечно, зависит от высоты просвета. Влажную уборку тоже усовершенствовали. Робот распыляет воду, нагретую до 50 градусов, и может самостоятельно включать этот режим на кухне или ванной. Производитель заявляет об эффективности обеззараживания поверхности, секундочку, до 99,99%, ну, то есть практически полностью. При этом важно помнить, что такой показатель относится к условиям испытаний, а не означает, что любой пол в квартире будет гарантированно обеззаражен. За ориентацию в пространстве отвечает трехмерный радар. Система распознает более 320 предметов и типов загрязнений, помогает обходить провода и подбирать подходящую интенсивность уборки. Засохшее пятно робот может несколько раз пройти повторно, а при обнаружении крупного мусора увеличить мощность всасывания. Ну и кроме того, устройство способно преодолевать препятствия высотой до 6 сантиметров. Предзаказы в Китае стартовали у нас вчера, 12 октября, но о международном запуске Xiaomi пока что не сообщил. Ну а теперь от роботов, которые наводят порядок дома, переходим к камерам. Китайские производители все увереннее захватывают рынок экшн-камер. Компании DJI и Insta360 вместе контролируют, внимание, более 90% сегмента портативных умных камер по приведенным в отраслевом материале оценкам. Сюда входит не только привычный экшн-камер, но и устройство для съемки на 360 градусов, а также компактный камер со встроенной стабилизацией. Еще недавно одним из главных символов этого рынка была американская GoPro. Именно ее часто называют компанией, которая сделала экшн-камеры массовым продуктом для спортсменов, путешественников, любителей снимать свои приключения. Но конкуренция со стороны китайских брендов серьезно изменила расстановку сил. В прошлом месяце GoPro была продана новым владельцам и дала понять, что как минимум отклониться от первоначального вида деятельности. На рынке роботов-пылесосов уже имел место похожий инцидент. Соперничество с китайскими компаниями не смог пережить создатель роботов-пылесосов Roomba iRobot, которого считают родоначальником жанра. В прошлом году он подал заявку на банкротство. Ну и, наконец, новость для тех, кто предпочитает не снимать приключения, а переживать их за компьютером. Steam установил новый рекорд одновременного онлайна. 11 октября, то есть позавчера, на платформе Valve находилось более 43,5 миллионов пользователей одновременно. А по официальной статистике показатель достиг 43 миллионов 501 тысячи человек, а Steam Database зафиксировало немного больше, примерно 43 миллиона 506 тысяч. Для сравнения, отметку в 10 миллионов одновременных пользователей Steam преодолел еще в 2015 году. В 20-м онлайн достиг 20 миллионов, в 30-м 30, а весной 25-го 40 миллионов. Ну, то есть игровая платформа продолжает расти даже спустя годы после того, как цифровая дистрибуция стала привычным делом. В тот же день Steam обновил и рекорд по числу людей, которые не просто открывали клиент, а действительно находились в играх. Их оказалось почти 14,5 миллионов. Среди лидеров игр были Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG Battlegrounds. Любопытно, что рекорд случился без какой-то одной очевидной причины, вроде крупной распродажи. Осенняя распродажа уже закончилась, очередные тематические фестивали еще не стартовали. Похоже, Steam все меньше зависит от отдельных акций. Для миллионов людей это уже привычное место, куда заходят каждый день проверить обновления, сыграть пару матчей или обнаружить, что обещанные 5 минут за компьютером незаметно превратились в 3 часа. Ну а сразу после выпуска новостей мы поговорим о том, как выбрать обувь и наряд для танцев.

0: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru по «Сбербанк» 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве, 14:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Воронежской области задержана женщина, которая по заданию СБУ готовила атаку беспилотников по военному аэродрому Балтимор. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, россиянка была завербована, когда посещала Украину в 2022 году. Она арендовала в Воронеже гараж, который планировала использовать как цех для сборки и дальнейшего запуска БПЛА. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетного парка и личного состава аэродрома. По данным ФСБ, всего задержаны изъяло из тайников 9 комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами, где использовалась взрывчатка иностранного производства массой около 500 килограммов на каждый дрон, а также средства контроля управления дронами. После перевода дронов в боевое положение дальнейшее управление ими должно было перейти операторам с территории Украины через интернет. Женщина арестована и дает показания. 16 миллионов россиян получили проиндексированные выплаты и пособия в прошлом году, сообщил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчета об исполнении бюджета прошлого года. Исполнение расходов федерального бюджета в 2025 году составило почти 99%. Это впечатляющий показатель, но необходимо учесть недоработки и устранить их с учетом того, что сейчас уже обсуждается новый трехлетний план. Об этом заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин.
1: Во-первых, надо в любом случае рассмотреть и подвести итоги, это будет правильно, а для нас еще очень важно проанализировать эти итоги, сделать выводы и постараться учесть недоработки, чтобы больше их не было. С другой стороны, там, где есть эффект, результат, постараться его усилить тем, чтобы мы с вами уже и в 2026 и в последующие годы были более эффективными.
0: Приоритетами бюджетной политики в прошлом году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, поддержка семей с детьми, а также обеспечение обороны и безопасности страны, исполнение национальных проектов, в том числе в сфере технологического лидерства, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Одной из причин аномальной активности медведей, которая фиксируется с августа в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть их заражение внутренними паразитами, сообщил Интерфаксу директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутулов. Все медведи, которых для обеспечения безопасности людей ликвидировали охотники в районе поселка Танхой, были заражены гельминтами разных видов, рассказал специалист. По его словам, гельминтоз объясняет недостаток жировых накоплений для ухода в зимнюю спячку, который фиксируется у многих выходящих к людям медведей. Должно быть минимум 5 см подкожного жира. Кроме того, заражение паразитами может вызывать аномальное поведение медведя, повышенную агрессивность и сниженный инстинкт самосохранения. Гельминты, выделяемые ими токсины, влияют на мозг. Это известный в зоологии факт. А медведи начинают сходить с ума, перестают бояться своего основного естественного врага, человека, что мы и видим в этом году, заключил специалист. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем до плюс 10 градусов.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семенов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане. Чемпионат мира по спортивной борьбе, в рамках которого выступят вольники, борцы греко-римского стиля, а также пройдут соревнования по женской борьбе, пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 в Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. Московская «Родина» получила предложение от столичных клубов по нападающему Артему Максименко, а полузащитник «Динамо» Антон Миранчук может вернуться в родной «Локомотив». С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: В «Родине» хотели бы, чтобы интерес к Артему Максименко немного утих. Спортивный директор клуба Алексей Зинин заявил, за Артема приходят московские клубы «Гаранды» и подтвердил, что конкретные предложения уже поступили, причем хорошие. Название клубов и суммы Зинин раскрывать не стал. 28-летний Максименко в нынешнем чемпионате забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Особенно запомнился его хит-трик ворота «Акрона», хотя тогда «Родина» упустила победу, сыграв в ничью 3-3. Для нападающего это первый полноценный сезон в премьер-лиге, и его результативность уже привлекла внимание «Гарандов» премьер-лиги. Сама родина продавать футболиста не собирается, но и гарантировать, что он останется зимой, Зинин не стал. На вопрос о возможном трансфере ответил: давайте доживем до зимы, пройдет еще много времени. Антон Миранчук тем временем может вернуться в «Локомотив». По информации телеграм-канала «Мяч.ру», стороны уже обсуждали такую возможность. 30-летний полузащитник недоволен количеством игрового времени в «Динамо». При Сандре Шварце он часто остается в запасе, хотя успел забить 2 мяча в 8 встречах нынешнего сезона. Для Мирончука возвращение в «Локомотив» означало бы возвращение в клуб, где он провел большую часть карьеры, стал чемпионом России и 3 раза выигрывал кубок. Впрочем, о конкретном предложении или договоренности клубов пока не сообщалось. По информации СМИ, переговоры о новом контракте с «Динамо» также не ведутся. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года, но у «Бело-голубых» есть возможность продлить его еще на 1 сезон.
3: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте до зимней паузы, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет «ЦСКА». «Барыс» может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом. Как сообщает «Спорт», в клубе недовольны игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера «Барыса» Андрея Шутова почти 95%. В хоккейном московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. С вами был Юра Геворкян.
5: Для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
2: Маяк.
7: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
8: Пританцовываем немножко.
7: Два взрослых человека решили выбрать обувь и наряд для танцев. Как стыдно. Мастер спорта, руководитель танцевальной школы «Элегант Данс», призер первенства и Кубка России по бальным танцам Владислав Коренной с нами. Владислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Добрый день, всем привет.
7: Ничего, что мы вот два таких вот пожилых, лысых мужчины решили выбрать обувь и наряд для танцев.
10: Ничего страшного ни в возрасте, ни в наличии лысины, ни опыта. Это не зависит. Самое главное – подобрать удобную и специальную обувь для танцев.
7: И парик, чтобы не слетал.
9: Да. И с буклями. А с чего нам нужно начать вообще выбор одежды, обуви для танцев, если вот мы только приходим на первое занятие, никогда раньше не танцевали? Вообще, наверное, надо в первую очередь ориентироваться на то, что за танцы, да, которым мы занимаемся.
10: Да, конечно. В первую очередь для начинающих очень важна специальная обувь. Одежда может быть простая, спортивная, либо танцевальная, но если нет танцевальной одежды, то могут подойти обычные брюки или спортивные штаны, главное не джинсы, которые сковывают движение. Туфли подобрать достаточно просто, для мужчин особенно, потому что у мужчин всегда все проще, особенно в гардеробе и при выборе одежды на каждый день. Поэтому у мужчин это танцевальные туфли, закрытые обычно черного цвета, как правило, по классике. Материал – кожа и сатин.
7: Угу.
10: Вот у партнерш, конечно же, все поинтереснее и посложнее.
7: Давайте разбираться, что у партнерш будет?
10: Размер каблука. Конечно же, размер каблука, все зависит от направления, каким вы хотите заниматься. В бальных танцах каблук в латине стандартный 7-7,5 сантиметра, В европейской программе танцев, где танцуют вальс, танго, фокстрот, там каблук сантиметров 5 ниже, чем в латине. Обувь должна быть удобной, самое главное, не жесткой. Если мы берем направление, например, high heels, популярное направление, то обувь там жесткая, но и каблук высокий, 10 сантиметров. Такой каблук для латины не подходит.
9: А можно ли нам, мужчинам, просто заниматься в обычной спортивной одежде и в кроссовках? Ну, удобно же.
10: Для начинающих вполне. Один раз ко мне пришла пара, мужчина был вообще в теннисной форме. Почему нет? Как говорится, что было
9: под рукой. Он перепутал, он думал, на теннис пришел, а пришел на танцы.
10: Видимо, да, инициатива у жены была другой.
8: На джинсах прям крест поставили, да, а если мы хотим хип-хоп танцевать, нам же понадобятся широкие джинсы, нет?
10: Хип-хоп, да, мешковатые штаны, наоборот, в приоритете, свободная одежда, свободные худи, футболки на выпуск. Если мы говорим про бальные танцы, то это прежде всего эстетика, красота, поэтому рубашка, заправленная в брюки, ремень, галстук. Либо рубашка из эластичной ткани.
9: Не, ну то, что вы говорите, ремень, галстук, рубашка, это, наверное, уже когда мы на каких-то показательных выступлениях, значит, приходим и выступаем. А если мы, ну, тренируемся, ну, неудобно же в рубашке тренироваться и в галстуке тем более.
10: Ну, иногда приходят пары после работы, например, поработали в офисе и пришли, например, на парные танцы, на танго или на латину.
9: А сменку не взяли, да? Сменку не взяли, пришли на танцы.
10: Ну, бывает и так. Вдруг, да, девушка захотела побыстрее прийти на танцы, поэтому времени не было. А вот на турнир, конечно же, шьются специальные рубашки, яркие. А если говорим про вальс, фокстрот, квикстеп, то шьются фраки специальные. Специальные черные костюмы для партнеров. Их, конечно, в повседневной жизни ты не поносишь. Они встречаются и на балах, и на специальных конкурсах.
8: Угу. А что нам мешает танцевать на босу ногу? Мы как будто босоногие мальчики.
9: Как будто ты Цезаре Эвора, да?
8: По песку как будто бы, да. Мы же как бы на Кубе танцуем. Ну, мы представляем себе так. Мы можем вообще босиком, Владислав, танцевать?
10: Проблема в том, что все танцы латинские и европейские танцуются на паркете. Вот, поэтому паркет имеет такое свойство, должен скользить, поэтому в носках, конечно же, можно тоже прийти, кстати, на занятия, если забыли туфли, но специально обувь нужна, и у девочек еще очень важный элемент – это силиконовые накаблучники. Это такие штучки, которые надеваются на каблук специально для сохранения паркета в идеальном состоянии, потому что все танцоры танцуют на паркете много лет, на одном и том же, его поменять быстро как-то изменить нельзя, и чтобы он остался в хорошем состоянии, не поцарапанным, мы используем специальную обувь.
9: А что касается, ну, мужчины, мы уже выяснили, даже рубашки и галстуки иногда нужно надевать, а что касается женщин, для разного типа танцев, наверное, им нужны какие-то разные платья, или они могут просто в каких-нибудь леггинсах прийти на занятия, не имеет значения?
10: На первое занятие можно прийти в спортивных штанах, в леггинсах, но если заниматься продолжительно, то рекомендую приобрести уже юбку. Длина юбки зависит от направления. Если это зажигательная латина, то юбку покороче. Угу. Если это, допустим, вальс или танго, то юбку, конечно, подлиннее. А сам материал, ну, это может быть стретч-атлас, бархат, бифлекс или вообще бахрома. Кстати, бахрома очень подходит для латины, потому что она развивается и вращается в разные стороны легко. Поэтому вот эти ткани я рекомендую.
8: Угу. А гавайскую рубаху мы наденем на занятия танцами? Она подойдет? Такая широкая, такая цветная.
10: Любого цвета, угу. Любого цвета и из любого материала.
9: А есть ли какая-то одежда или обувь, которая будет нам мешать танцевать или даже вообще повышать травмоопасность?
10: Да, высокие каблуки, конечно же. Для начинающих я не думаю, что, там, например, девушки ходят каждый день на высоких каблуках и еще при этом еще и танцуют, вращаются, делают сложные движения, поэтому каблук должен быть невысокий чтобы не травмировать стопу. И не должны быть объемная обувь, такие как большие кроссовки массивные, те же теннисные кроссовки и так далее. И, конечно же, джинсы, про которые я сказал. Никакие джинсы, потому что много позировок, ну и сами понимаете, они могут просто не выдержать такой красоты.
8: Угу. А галстук-то мы будем на себя надевать, нет? Галстук или бабочку
10: галстук
8: хотя бы, да,
10: можно, для красоты? Можно для эффекта взять еще и розу, если вы танцуете танго, и какой-нибудь гайдентарь, да, пожалуйста. И шляпу можно, конечно. Нет ограничений никаких.
8: Боливар широкий? Шляпу какую?
10: Можно широкую, конечно.
8: Она не будет
10: можно
8: мешаться.
10: Выделиться. Нет. Ну, в Москве точно будем выделяться. Точно будем выделяться.
9: И для некоторых танцев нужны там определенные аксессуары, особенно что это касается женщин. Какие аксессуары могут пригодиться, а от каких девушка может быть лучше отказаться?
10: Если мы говорим про аксессуары, то мы говорим уже про профессиональное выступление. То есть это специальные уже камни, которые расклеивают на сами туфли, чтобы туфли блестели с разных уголков паркета. Это могут быть камни на платье, тоже блестящие, камни на прическе, цветок может быть также в прическе. То есть это все аксессуары, которые подчеркивают образ или стиль данной пары.
8: А это не опасно? Камень отклеится, упадет на паркет, мало того, что паркет у нас поцарапается, так еще и кто-нибудь наступит на него и подскользнется, и упадет.
10: Вот особенность этих камней, что они клеются на суперклей специальный, который после уже выступления очень-очень сложно отодрать.
9: То есть из волос будем вырезать ножницами, скорее всего.
8: Как жвачку.
9: Вообще,
10: без травм.
9: Да, вообще, начинающему танцору стоит ли сразу покупать профессиональную обувь, какую-нибудь дорогую одежду, какую-то хорошую, либо нужно подождать, пока вот человек поймет стиль, в котором он хочет танцевать, и вообще серьезность своих намерений для занятий, либо уже с самого начала это поможет, но лучше настроиться и помогать учиться.
10: Дорогую обувь покупать, это все зависит от человека, как он вообще живет и как он мыслит. Но для начала, конечно же, нужно покупать специальную обувь и мужчинам, и женщинам, чтобы нога привыкала. Еще такая особенность. Дело в том, что каблук, он есть и у партнеров, он сантиметров 2-3. У партнершки, я сказал, это 7-8 сантиметров. Он придает правильное распределение веса. Из-за каблука мы направляем вес вперед на подушечку стопы друг к другу. Поэтому и каблук уже важен, и каблук подобрать уже нужно правильный. Поэтому рекомендую обязательно.
8: А если я насмотрелся зимний вечер в Гаграх и хочу чечетку отчебучить, что делать? На паркете же нельзя это делать, да? Нужна какая-то, я не знаю, что там, подставка какая-то, какая-то тумбочка, чтобы отчебучить, да?
10: Подставка, деревяшечка или попутешествовать, например.
8: Куда?
10: Взять билеты на Кубу и спокойно, можно даже на пляже и босиком.
8: А, ну там не чечетка не получится на пляже, я боюсь.
9: На пляже, да.
10: Чечетка нет, а вот бачата и сальса вполне.
9: Вообще, как-то нужно ухаживать за костюмами. И вот, да, вот я забыл вопрос, хотел задать по поводу обуви. Вы говорили, а существуют ли какие-то специальные, специализированные магазины, где как раз можно покупать одежду, обувь для танцев, а не то, что я пошел в обычный обувной магазин и купил себе какие-то туфли, которые вроде бы потом мне пригодятся, и я буду в них танцевать.
10: Да, конечно. В Москве есть такие магазины, они не массовые, они их не знают люди просто в быту, или это не каждодневные магазины. Они есть в наличии, причем консультанты профессиональные подскажут и подберут специальный каблук и материал для вашей ноги. Модели все разные, поэтому такие магазины существуют, и вполне-вполне покупайте и начинайте танцевать все. всем рекомендую.
8: Угу. Ну и, конечно, пластырь надо купить заранее в аптеке, чтобы потом на пятки.
9: Да, пластырь везде продается, не переживай.
8: Мы ноги сотрем сейчас, я чувствую. Разодорил нас,
9: да, Владислав Калиной.
8: Мастер спорта, пошел, руководитель, да, танцевальной школы Elegant Dance, призер первенства и Кубка России по бальным танцам. Владислав Калиной был с нами. Мы выясняли, как выбрать обувь и наряд для танцев. Владислав, огромное спасибо вам за эту беседу. До новых встреч. А мы сейчас вот буквально 5 секунд отведем душу.
9: Спасибо, всего доброго, до свидания.
8: Счастливо.
2: Маяк. Для всех.
11: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области вырос суммарный коэффициент рождаемости. За сентябрь он поднялся с августовских 1,399 до 1,415. Об этом сообщили власти региона. По приросту к сентябрю прошлого года область вторая в России, по значению показателя 25-я. За год регион поднялся на 26 позиций. Вырос и коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – до 0,363. Здесь за год область поднялась на 18 позиций, по приросту третья в стране. В Никольском округе ограничат движение большегрузов. С 14 октября по 12 ноября в Никольском округе на ряде автодорог регионального и межмуниципального значения вводят временное ограничение движения транспортных средств, разрешенной максимальной массой более 8 тонн. Водителям рекомендуется планировать маршруты и время пути с учетом предоставленной информации. Перечень дорог доступен на сайте mintrans.gov35.ru. Сергей Жестянников пройдет прямой эфир 15 октября. Трансляция начнется в этот четверг в 11 часов на его официальной странице в группе ВКонтакте. Как отметил глава города Вологды, расскажу о ходе строительного сезона, ключевых объектах благоустройства, уборки и содержания дорог. Трансляция начнется в моей официальной группе 15 октября в 11 часов. Подключайтесь. В Череповце отремонтировали 31 двор. На работы действует 5-летняя гарантия. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, ремонт завершен. Последней стала территория у дома номер 39 по улице Первомайской. Приступить к благоустройству здесь могли после замены теплосетей. Ремонтировали не только дворы, но и подъезды к ним, тротуары, делали дополнительные парковки. По его словам, список ремонтируемых в 2027 году дворов объявят после определения суммы финансирования. Вологодский архитектор награждена дипломом финалиста премии Warps Woman Mercury. Проект «Город для меня», соосновательницей которого является Валерия Асафова, вошел в шорт-лист Warps Woman Mercury Awards 2026 в номинации «Лучший благотворительный проект». В этом году Warps Woman и ювелирная компания Mercury в шестой раз проводили конкурс среди женщин, которые создают лучшие благотворительные и бизнес-проекты, а также вносят значимый вклад в развитие науки и технологий. Финалисток премии поощрили дипломами среди награжденных и Валерия Асафова. Ее проект «Город для меня» уже несколько лет реализуется в школах разных регионов и призван показать ребятам, что их мнение значимо и они могут влиять на городскую среду. Тринадцатые всероссийские беловские чтения «Белов Вологда. Россия», приуроченные ко дню рождения классика деревенской прозы, пройдут с 20 по 27 октября в Вологодской области. Масштабная программа объединяет учреждения культуры и образования региона и предлагает мероприятия для разных аудиторий, от научных дискуссий до интерактивных форматов и экскурсий. В числе ключевых площадок – областная библиотека, областная детская библиотека, музей квартиры Белова, мастерская Татьяны Чистяковой, филиалы централизованной библиотечной системы Вологды.
13: Новости спорта.
12: Юные череповецкие скалолазы привезли 3 медали с фестиваля в Санкт-Петербурге. Семен Смирнов взял 2 золотые награды среди мальчиков до 9 лет. Стал лучшим в боулдеринге и подъеме на скорость. Тимофей Панфилов стал серебряным призером среди мальчиков не старше 7 лет. Фестиваль «Кто, если не мы» состоялся в городе на Неве и объединил около 100 спортсменов от 4 до 9 лет. В Вологде появится новая площадка ГТО. Пространство для занятий спортом обустроят на месте старой хоккейной коробки на Козленской 71. Поводом для ремонта стало обращение жителей. Объект давно находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, было решено построить в 2027 году на месте площадку ГТО. Финансирование на реализацию проекта направит Министерство спорта области.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба продолжит расти. Евгений Мощейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение последних минут. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян по телефону обсудили договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Лидеры затронули и вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Уточняется, что вопросы обсуждались в контексте отмечаемого в этом году 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и Эмиратами. Кроме того, стороны условились о продолжении личных контактов. Сегодня же Владимир Путин встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Президент высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва-Санкт-Петербург, но и по М-12 «Восток».
3: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
4: Там расстояния-то какие? Восток.
3: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть, они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска. Да. Ну, и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси, планируется внести в Госдуму до конца года. Об этом также рассказал глава Минтранса во время встречи с президентом. Министр констатировал, что это болезненная тема. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполе и Донецкой Народной Республике, в том числе 3 производственных сооружения, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов города и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. В Харьковской области российские войска сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 боевиков. Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, говорится в сводке. Всего за сутки противник потерял в зоне спецоперации около 1300 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны сбили около 900 вражеских беспилотников. Приоритетами бюджетной политики в 2025 году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, поддержка семей с детьми, а также обеспечение обороны и безопасности страны, исполнение национальных проектов, в том числе в сфере технологического лидерства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчета об исполнении бюджета прошлого года.
5: 2025 год. Когда мы рассматривали бюджет, то определяли ряд важнейших приоритетов. Это мы говорим про социальные обязательства перед гражданами, это приоритеты финансирования задач специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих участников специальной военной операции и задача реализации национальных целей развития, в первую очередь направленных на технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.
1: Исполнение расходов федерального бюджета в прошлом году составило почти 99%, и это впечатляющий показатель, однако нужно учесть недоработки и устранить их с учетом того, что сейчас уже обсуждается новый трехлетний план. Об этом, в свою очередь, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, изменится погода в пятницу. Дожди прекратятся, выглянет солнце.
6: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше плюс 6-9, что соответствует климатической норме октября. четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся и днем в 8.11. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, немного распогодится, но облаков будет много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как меняются климатические подсезоны. Ну и золотая осень перейдет в категорию осени глубокой.
1: Ну а вчерашний день стал самым теплым в Москве с начала октября. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 7 градусов, уточнили синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 1-3, днем плюс 7-9 градусов. В Москве облачно, временами дожди. Ночью плюс 7-9, днем плюс 8-10 градусов. В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 10 градусов. Уже без осадков, дует небольшой северный ветер. Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети «Йога-практика» Елена Ульмазбаева. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рада вас видеть наконец в нашей студии.
2: Очень
1: сегодня
2: рада.
1: Сегодня хотим тоже поговорить о йоге в СССР и в России, ну и вообще как все это развивалось. Я подсмотрел, конечно, и впервые, получается, йога в России появилась еще в начале прошлого века, ее привезли, или, может быть, даже еще раньше.
2: Какой-то был интерес, конечно, еще до революции были в кругах, скажем так, интеллигенции, творческой. Но реально йога, именно если мы говорим про СССР, да, Советский Союз, то, конечно, это было уже позже, это было после войны, в 50-е годы. 60-е, такие вот первые реальные контакты. Ну, я, конечно, 64-го года, поэтому я могу рассказать о том, как это было в моей жизни. Я тоже реальных людей видела, в том числе и тех, которых вот прислали вопросы по подготовке к эфиру. Некоторых я встречала лично, вот из тех упомянутых персонажей. И, конечно, самый у меня первый, наверное, опыт, связанный именно с йогой, это фильм «Индийские йоги. Кто они?». Он вышел, мне кажется,

0: то ли в 70-м году, в 70-м, по-моему. И я помню, как меня проводили на этот фильм. Моя мама.
1: В
0: 70-м, да. Я была совсем маленькая. Это был вечерний сеанс где-то на юге, на южном берегу Крыма. Там моя мама и друзья, с кем она отдыхала. Нельзя было меня нигде оставить. И меня как-то, прикрывая собой, провели на вечерний сеанс. И никакой это не был фильм такой, типа вечерний. Это был фильм индийский «Йоги, кто они?». Я помню этот фильм прекрасно, он на меня произвел неизгладимые впечатления. Мне в то время было, наверное, еще 6 лет всего лишь. Вот.
1: Но это был открытый сеанс, наверное.
0: Да, да, конечно. Этот фильм показывали в кинотеатрах. Угу. В кинотеатрах. Потом я прочитала.
1: Научно-просветительский фильм.
0: Да, да, да, да. В кинотеатрах, да. Это был достаточно длинный фильм, такой, ну, большой, больше часа. И потом говорили о том, что его как-то сняли с показа, что его не показывали, но тогда вот он прошел, я не знаю, сколько это длилось лет, но прошел полностью по экранам страны везде. И дальше вся моя вот эта вся жизнь моя, связанная с йогой, периодически мы вспоминали этот фильм. Было очень много людей, которые этот фильм прекрасно помнили. И сейчас его можно найти, я думаю, где-то посмотреть.
1: Ну, то есть это да. Вот может тот случай, да, когда детское впечатление, может быть, ваш путь дальнейший определило.
0: Да, ну, это отдельная тема, мой путь в йоге, и что там определило. У меня тут есть такой, я хотя очень трезвый человек, но у меня тут есть некий такой мистический опыт, связанный с Индией, который у меня прям начался прям рано-рано, там, лет в 5. И у меня вообще такое ощущение всю жизнь было, что что это очень близкая мне культура. И вот когда я оказываюсь в Индии, особенно на юге, у меня есть 100% вот это ощущение, что я здесь была, и что мне здесь очень хорошо. И несмотря на то, что эти люди говорят вообще на другом языке, я сейчас имею в виду Кералу, там вообще это немножко другое, не похоже на всю Индию. И вот я 2 года назад была в штате Вайанад, это вообще рай. Я поняла, во-первых, что это рай, и во-вторых, что это вот место, где вот я дома. Вот так.
1: А язык нужен? Хинди нужно изучать, чтобы глубже понять йогу, проникнуть в суть?
0: Нет, смотрите, йога – это такой огромный, очень такой многоплановый предмет. И чтобы его изучать, нужно иметь какой-то, ну, вот если мы говорим в целом о йоге, практики для развития физического, в том числе, если мы говорим о йоге как о философской школе, если мы говорим о йоге как о культурном явлении, которое развилось именно в Индии, то здесь много что можно изучать. Но очень важно что-то изучать системно. Вот, например, некоторые люди изучают санскрит совершенно не в контексте индийской культуры. Я считаю, что они многое теряют. И вот что касается...
1: Как можно вообще язык изучать вне контекста культуры?
0: Не знаю, но мне такие встречались люди, да.
1: Странно.
0: Что касается йоги. Я считаю, что йогу можно изучать и нужно только в контексте индийской культуры, если мы серьезно. То есть если мы просто там пришли что-то там, ну, там для спины что-то поделать или научиться расслабляться, тогда не нужно. Но если это серьезно, если это наш действительно такой серьезный интерес, то нужно много что изучать, чтобы быть интересным, ярким носителем этого знания.
1: Ну и веды, конечно же, это
0: нужно
1: база.
0: Нужно знать хотя бы, что такое веды. Ну, там много всего, потому что йога – это одновременно, это не только физическая практика, это прежде всего определенная философия, что не очень любят об этом говорить, потому что, ну, там, вдруг это какая-то религия, да, вот такое. Нет, это философия определенная. И прежде всего это часть индийской культуры. Вот это очень важно. И чтобы понять, почему йога именно такая, почему именно так предлагают заниматься, почему именно так назвали асаны, ну, вот много-много всяких нюансов. Нужно понимать вот эту индийскую культуру. Она невероятно богата, многопланова, многообразна. Я думаю, что многие люди, они потратили всю жизнь на это, и они понимают, что они только вот немножко прикоснулись. Вот. И что касается необходимости изучать все вот это, если вы хотите просто заниматься йогой. Нет, необходимости нету. Но если вы хотите разобраться, то нужно очень много всего изучать. Что касается языка. Конечно же, хинди изучать не обязательно. Тем более, что Индия – это многонациональная, мультирелигиозная, мультикультурная страна. И,
1: и там все по-английски еще говорят.
0: Полилингвистическая. Там говорят все на разных языках. В Кирале все говорят на своем кировском языке. Кстати, большинство людей не говорит по-английски.
1: А, не говорит?
0: Нет, не говорит. Вот, ну, это зависит от того, где они работают и к какому уровню социальному они принадлежат.
1: К какой касте, да, принадлежат?
0: Нет, социальному. Каста не очень такая удобная тема. Не очень прилично там расспрашивать о кастах. Они так чуть-чуть, ну, типа, стыдятся немножко этой темы, да. Но можно сказать, что Индия же, она, ну, как бы разделена, вот условно, чтобы у нас как-то было общее представление, условно на три региона. Вот есть север, есть юг, такой вот, ну, типа большой север, большой юг, и есть северо-восточная часть. Это вот там, где Ассам, где чай выращивают, вот туда вот,
1: Высокогорье.
0: Дарджилинг, да. И это совершенно другая Индия. Она меньше, она более, она этнически другая. И вообще вот эта вот страна Индия, которая раньше принадлежала и Пакистан, то, что сейчас вот Пакистан, и то, что вот это с другой стороны Дакка, где что-то я забыла, где Дакка столица.
1: Потом посмотрим. Да.
0: Ну, короче, другой, вот то, что называлось Восточная Бенгалия. Это был один регион, и, конечно же, вот если честно, вот в том виде, в котором Индию мы сейчас получили, это результат пребывания там англичан. Потому что составить вот эти разные земли в одно, это вот они сделали. Но также они посеяли плоды, нет, они посеяли семена, которые дали потом вот эти ядовитые плоды. И получилось вот это разделение, что отделилось Пакистан и вот это Восточная Бенгалия. Очень тяжело. И до сих пор есть там очень много напряжения. Но также есть вот эти семена раздора. И там очень, и во многих регионах есть сепаратистские настроения. В частности, вот этот Ассам и тоже на юге туда, в Тамилнаду. Но сейчас Индия, мы знаем, она на подъеме. И правительство делает все, чтобы не допустить вот этого сепаратизма. Но в целом вот все вот эти противоречия, которые сейчас в обществе как бы дают о себе знать, многие индусы говорят, что это все посеяно англичанами. И в частности там вот сейчас есть такое напряжение между мусульманами и хинду. Рост вот этого, я бы даже сказала, фундаментализма со стороны хинду, которые считают, что вот мусульмане должны обратно стать хинду, потому что они когда-то так, были хинду.
1: Давайте
0: вот, в общем,
1: вернемся все-таки к йоге.
0: Йога помогает это все объединить, потому что, казалось бы, йога это, ну, вроде бы как на первый взгляд имеет отношение к индуизму, но это не так. Йога явление, которое принимает всех. То есть там и мусульмане у нас есть, занимаются и являются учителями, и христиане, и, естественно, хинду. Но учителем йоги сейчас у нас в наше время может быть кто угодно. Это не обязательно какой-нибудь брамин, как раньше. То есть вот к вопросу о кастах сейчас – это явление, которое всех объединяет. И мало того, вот мы стали говорить о том, как в нашей стране. Из нашей страны очень много людей стали приезжать в Индию вот в начале 90-х и сейчас продолжают. А в целом, конечно, йога еще в конце 19 века открылась Западу. И началось это вот с Всемирного религиозного конгресса, куда приезжал с вами Вивекананда. И Европа познакомилась с йогой, ну, немножко раньше, чем Советский Союз.
1: Не, ну, Советский Союз, понятно, Россия это тоже раньше познакомилась.
0: Да, ну, раньше Рерих, познакомилась, наверное, да, да. Ну, там йога такая очень относительная, про Рерих немножко другое. Но я хочу сказать, что все же такой в начале века был интерес эзотерический к йоге.
1: Ну, Серебряный век, все поэты, да, Бальмонт,
0: да,
1: там,
0: да,
1: Блок,
0: да, совершенно верно. Но вот этот, то, что вот сейчас востребовано от йоги, да, вот некое такое, ну, какие-то вот, ну, результаты, да, сейчас мы живем в такое время, что все хотят вот, ну, или успешный успех, или вот прям результат, результативность, вот, а что я буду иметь, а что у меня будет, а когда то, когда, а сколько занятий нужно, чтобы исправить спину, а вот самадхи, чтобы получить, как долго надо заниматься, то есть люди даже так подходят. Вот, то есть вот этот такой практический подход к йоге, он все-таки начался где-то во второй половине 20 века, и еще с 60-м годам был свойственен вот этот романтизм некий такой, 60-е, 70-е годы, вот хиппи, вот волны такие прям с запада поехали в Индию, и до нас тоже доходили отголоски. Но сейчас все-таки такой чисто прагматизм. Что я буду от этого иметь?
1: Мне вот интересно, в Советском Союзе что, разве не запрещали йогу? Можно было заниматься?
0: Интересный вопрос. Смотрите, вот честно вам скажу, я занималась йогой в Советском Союзе. Мало
1: это
0: того,
1: уже поздний Советский Союз все-таки.
0: Поздний Советский, да. Ну, если я 64-го...
1: Тогда карате запрещали.
0: Да. Ну, смотрите, вот в этом позднем Советском Союзе там было много интересного.
1: Я помню.
0: Да, там, например, что-то вроде как запрещали, там мы запрещаем такое, да. Но если так тихонечко, вы не высовываетесь, то можно.
1: Конечно,
0: да, то можно. То есть, если вы там говорите, мы занимаемся йогой, у нас секция, так нельзя. А там вот тихонечко, вот мы там сейчас снимаем, вот приходим в зал там, ну, после уроков куда-то или где-то на квартиру.
1: У нас книжный клуб, мы говорим, да, на самом деле йогой занимаемся.
0: Да, ну, вы знаете, я занималась, мы на квартирах собирались. Это сейчас называется квартирники, вот такое слово, да. Мы занимались по квартирам, и у нас прям был настоящий клуб. Я так занималась 5 лет. Это было вообще замечательно. Это был клуб по интересам. Мы в итоге не только йогой занимались, мы вместе ходили на выставки, в театры. То есть было очень здорово. И вот этот андеграунд, он довольно был развит. Вот эти книжки были самиздатовские. То есть все то, что сейчас можно одним легким прикосновением получить информацию, тогда надо прямо было идти куда-то, искать.
1: А йога раньше была просто йога или была айенгара, были другие
0: направления? Нет, конечно, никаких не было айенгара. В мире, конечно, была, в мире. Но в Советском Союзе, учитывая то, что проводниками этого были какие-то конкретные люди, все зависело от этих людей. Вот что им приходило в голову, такая была йога. Вот. И вот лично я занималась у Бориса Евгеньевича Галемба, который никогда вообще за границу никуда не ездил. Но он был физик, и он очень хорошо знал английский. И он просто очень много читал вот этих книг на английском, в том числе и айенгара. И имея аналитический ум, он просто делал какую-то компиляцию, это выдавал. И еще он занимался у сына Зубкова, такой вот достаточно известный человек, Анатолий Зубков, который, он, кстати, он лингвист, вот этот Зубков. И он по роду своей деятельности жил в Индии и ходил заниматься. Тот учитель, у которого он занимался, принадлежал к школе... Так, вот это я забыла, сейчас, сейчас я так сразу не соображу. Анатолий Зубков, да, надо было мне на бумажке это все написать, потому что сейчас у меня вылетело из головы. Возраст, наверное, несмотря на йогу. Или много информации.
1: Скорее второе, да.
0: И будучи таким человеком увлеченным, кстати, его жена тоже с ним была в этой командировке, и она тоже ходила заниматься. И когда они вернулись потом в Советский Союз, у него было разрешение уже от этой школы, что они... сейчас можно просто быстро набрать Анатолий Зубков, и где-нибудь там в Википедии наверняка
1: сейчас,
0: все написано.
1: Сейчас пока новости будут, посмотрим, да.
0: Вот, и его жена тоже занималась йогой, и когда они вернулись в Советский Союз, он имел уже такое, разрешение, типа диплом, что он может преподавать и даже лечить с помощью йоги.
1: Но это их диплом, индийский.
0: Да, это Шивананда школа. Да, вот я сейчас вспомнила. Да,
1: йога Шивананды. Советский министр ему не давал диплома.
0: Нет, конечно. Это была йога Шивананды. Вот я сейчас школа йоги Шивананды. Вот этот учитель, который преподавал Зубкова, это был вот этого направления. И жена Зубкова тоже имела диплом, что она может преподавать. Зубков, он такой довольно уже был пожилой человек, и я его не видела, но вот этот мой первый преподаватель йоги, Борис Евгеньевич Галемба, он занимался с сыном Зубкова. По-моему, даже я помню, его Дмитрий звали. Неважно. Это была йога Шивананды.
1: Понятно. Семейный подряд. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем песню, выпуск новостей, вернемся, продолжим наше общение. Говорим о том, какая была йога в Советском Союзе. С нами Елена Ульмазбаева. Продолжим после выпуска новостей.
2: Как знать на маяке.

0: Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обсудили по телефону договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Страны Европы могут пытаться помешать топливной сделке России и США. Тема европейского цинизма в связи с этим активно муссируется в мировых СМИ. На это указал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал совершенно циничными заявления европейских стран с критикой договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. По его словам, сами европейцы с начала украинского конфликта дали России больше денег, чем Киеву, потому что, цитирую, они не могут избавиться от российских энергоресурсов, у них провальная энергетическая политика. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полной глупостью поток сообщений в западных изданиях о том, что Минск якобы намерен пробить Сувалкский коридор к Калининграду. Глава республики заявил об этом на совещании с силовым блоком страны. Лукашенко также отверг сообщение о возможном нападении России на Польшу и страны Балтии с территории республики.
2: В средствах массовой информации наши западные друзья развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная.
0: Лукашенко также заявил, что силовой блок Беларуси должен быть готов к самому негативному сценарию. Ситуация на российском рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает инфляцию. Об этом только что сообщили в Кабмине. Сегодня Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Минэнерго предоставила информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Самолет авиакомпании Ryanair, летящий из Рима в Дублин, подал сигнал бедствия. Это следует из полетных данных, передает РИА Новости. Самолет передал аварийный код 7700 на сервисе FlightRadar. Сейчас борт стал самым отслеживаемым, за ним следят более 12 тысяч человек. Агентство уточняет, что код 7700 не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы. МЧС предупредила о сильном дожде в Москве. Завтра местами ожидаются сильные осадки. Дождь прогнозируется с 9 утра и до 9 вечера, сообщили в Главном управлении ведомства по столице. Водителям советуют выбирать безопасные места для парковки, соблюдать осторожность за рулем, а пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 101 или 112. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице пасмурно, но без осадков. Дует небольшой северный ветер. Температура воздуха составляет +10 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Григорий Федоров не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште. Его имени больше нет в списке участников, размещенном на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут в Венгрии с 15 по 18 октября. На турнир от России заявлены одиночница Алина Горбачева и Мария Захарова и танцевальные дуэты Василиса Григорьева, Евгения Артющенко и Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Бронзовые призеры Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семенов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казахстане. Чемпионат мира по спортивной борьбе, в рамках которого выступят вольники, борцы греко-римского стиля, а также пройдут соревнования по женской борьбе, пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. В 16:30 в матче Кубка России сыграют команды первой лиги. Костромской «Спартак» на своем поле примет Челябинск. Чего ждать от этой игры, расскажет футбольный обозреватель и чемпион России Эдуард Мор.
2: Надо сказать, что обе команды представляют первый дивизион. «Спартак» из Костромы шел вверху таблицы очень долгое время, но вот два поражения в последних турах отбросили команду на шестое место, хотя, конечно, для клуба из Костромы это все равно очень высокое место. «Челябинск» располагается на 11-й строчке, то есть середине таблицы, ну и по большому счету команды хоть неохотно выставляют основные составы в кубке, но я думаю, что в этой игре вполне можно и побороться за то, чтобы пройти дальше, потому что там дальше уже мог попасться и клубы РПЛ. Ну, в общем, эта игра должна быть довольно интересная. Обе команды играют в силовой манере, в чем-то схожи их футбольные характеристики. Но, тем не менее, «Спартак» из Костромы за счет того, что играет дома, кажется мне в этом матче фаворитом, хоть и неявным. Так что голов много, хоть в этом матче мы и не ждем. Но я думаю, что борьба будет довольно-таки упорная и, возможно, и будет даже серия пенальти. Повторюсь, здесь уже идет именно игра на выбывание.
1: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет «ЦСКА». «Барыс» может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом. Как сообщает «Спорт», в клубе недовольны игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера «Бориса» Андрея Шутова почти 95. В хоккейном московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву пока есть, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева. Говорим о йоге в Советском Союзе и в России. И вот говорили до этого самого, что 70-е годы пришли, вот о движении хиппи и йога. Ну, сильнее, наверное, да, стало уже и в Советском Союзе как-то.
2: Ну, просачивалось, да.
1: А это были какие-то конкретные люди, которые ездили в Индию или просто читали, ну, может быть, про...
2: Вот говорила я уже про вот Анатолия Зубкова, который потом печатался вот в некоторых журналах, «Сельская молодежь», по-моему, были публикации его. А, был такой профессор Бродов, который, он философ, тоже он популяризировал йогу. Еще были, вот, ну, упоминают обычно Смирнова, как переводчика Бхагавадгиты Махабхараты, но он постарше, и он как раз был врачом, и, ну, в общем, это все было популяризацией.
1: Слушай, я вот помню, в 90-е Бхагавадгита как было популярно, даже в 80-е.
2: Ну, это потому, еще, что в 90-е это уже кришнаитские версии, ну, да, пошли, да, да, нет, да, да. Смирнов, если вообще считается, что вот этот перевод Смирнова, Махабхараты и Бхагавадгиты, он до сих пор самый лучший. Ну, были, просачивалось это все.
1: Ну, то есть за счет энтузиастов в основном.
2: За счет энтузиастов, но обратите внимание, это все были люди, которые так или иначе как-то были связаны с Индией. Как я привела пример Зубкова, который реально, ну, ездил в Индию по своей основной специальности. Он был лингвистом и занимался йогой, потом это здесь преподавал и популяризировал. А вообще интересные факты еще есть, не все об этом знают. Вот такой был очень известный, такой яркий очень фигура, Дирендра Брахмачари. И это был советник Индиры Ганди по йоге. И вообще некоторые, ну там такая есть фраза, что индийский Распутин. То есть он, что он управлял Индирой Ганди, там считается. И он даже погиб в 70 лет в авиакатастрофе. И поговаривают, что она была не случайна, потому что его влияние действительно было очень велико. И вот этого персонажа, Дирендра Брахмачари, он был очень яркий, мощный такой человек. Его приглашали в СССР, и была встреча, и был интерес к нему как к представителю йоги, который может посоветовать что-то по поводу тренировок для космонавтов, вот, например. Да, был такой контакт. Дальше. Вот Индра Деви, которая является на самом деле русской. Ее зовут Татьяна Лабунская. Можно тоже прогуглить. Это русская женщина, которая 1898 года рождения. Она приезжала к нам в страну в 1990 году, потом еще через год. И я была к ней представлена, и с ней провела все ее вот эти, ну, время, когда она была здесь, там, около месяца. Первый раз и
1: это ей
2: пару
1: уже
2: недель.
1: 90 было, да?
2: Ну, ей было сильно за 90. Она, кстати, была в прекрасной форме. И вот эта женщина вообще очень много, она такое известное имя была очень известной в сфере йоги. Она занималась йогой, писала книжки, у нее была школа в Голливуде в 50-е годы. И у нее был один учитель с Айенгаром, это Тирумалай Кришнамачар. И вот эта женщина, уже будучи известной, в 60-е годы была приглашена в Советский Союз. И инициатором выступил, как она говорила, Анастас Микоян. И была встреча в гостинице «Советская», и ее просто пригласили, чтобы она им рассказала про йогу, и вот она рассказывала.
3: Недалеко от нас, тут на углу.
2: Да, и вот когда она приезжала, она вообще рассказывала очень много интересного, и вот в частности вот такой факт. Есть на Ютубе сюжет, вот там, где мы были, но там меня нет, я сижу где-то там, ну как бы не в студии, только меня не видно. И это была передача, по-моему, «До и после полуночи» с Молчановым. С Молчановым. И вот очень интересно, можно послушать эту женщину, Индра Деви. У нее прекрасный русский язык. Прекрасный.
3: Это начало Айенгара в России, получается, да?
2: Нет, это не вполне начало Айенгара России, сейчас я скажу. Это я просто рассказываю о том, что известные люди, которые уже, ну, были... ну, звездами, да, йоги и признанными учителями.
1: А как русская вот эта женщина, она вообще, как
2: она? История Индра Деви – это что-то удивительное.
3: Ну, после революции, наверное.
2: Ну, она, да, она вообще русско-шведского происхождения, она из Риги, и просто после революции она уехала с семьей, и у нее очень интересная жизнь. можно посмотреть, кого это интересует. Вот. Но она не была ученицей Айенгара, она его была несколько старше. У них был один учитель, Тирумалай Кришнамачар. И она недолюбливала Айенгара. Она называла его акробатом, говорила, что он там слишком много делает сложных поз и так далее.
1: Проще надо быть, да?
2: Да. Ну, она считала, что не надо так. Ну, такая легкая конкуренция. Но они всегда приезжали к Тирумалаю Кришнамачару оказать уважение как учителю. Ну, и у Айенгара было особое положение, потому что он был родственником Тирумалая Кришнамачара. Кришнамачар был женат на его старшей сестре. И Айенгар приезжал просто еще к нему как к родственнику. И, соответственно, Кришнамачар тоже. И йога Айенгара началась в нашей стране. Вот, и вот я лично преподаватель йоги Айенгара изначально.
3: Первый сертифицированный.
2: Да, и вот я хочу сказать, что вот я стояла у истоков йоги Айенгара вот 100%. Вот из ныне живущих я больше всех, потому что еще была одна женщина, которая способствовала, у нее были возможности способствовать тому, чтобы йога Айенгара здесь развивалась. Это Елена Федотова, но она была меня немного старше, и у нее были большие связи. Она первая оказалась у Айенгара еще давно, там, в конце 80-х годов. И даже нет, в начале 80-х. И просто потом так все сложилось, что в 98-м году в Пало-Альто она погибла вместе с семьей. У нее довольно известный был муж Владимир Пахилько, один из создателей игры «Тетрис». Uh-huh. Если вы наберете вот в Википедии «Пахилько Владимир», вы узнаете эту печальную историю, почему, как они погибли, почему. Ну вот это Елена Федотова, мы с ней долго общались, дружили, я прекрасно знала и Владимира тоже. И вот если бы не так трагично сложилась жизнь, возможно, йога Айенгара в нашей стране была бы другой, потому что Елена бы, безусловно, больше принимала в этом участие. Но а так вот как получилось? Потому что с 98 года я и какие-то люди, которые мне помогали, вот пришлось это все вести.
3: А как происходило? Вот вы первый сертифицированный, то есть нужно было куда-то поехать поучиться, да, получить сертификат.
2: Да, да, нужно было так. Но сейчас я коротко расскажу. Смотрите, Айенгар к нам в страну приехал в октябре 1989 года. Его приглашали на правительственном уровне. Приглашение было от Госкомспорта и Минздрава СССР. Но гарантом его приезда выступила Елена Федотова, потому что она его уже знала. Она ездила по Индии, по ашрамам и йога-школам страны и выбрала именно Айенгара. Он у нее произвел больше всего впечатления, что это очень мощная, хорошая практика. И именно он приехал, потому что она гарантировала, что здесь все будет нормально. Это было серьезное большое мероприятие. Вот Юрий Белоус, упомянутый вашим спортивным комментатором, был руководителем организации, которая все это и делала. То есть Юрий выступил, ну, скажем, тем безумцем, который решил все это организовать, и у которого были связи и в Госкомспорте, и там где-то еще. Такой он всегда был очень такой, в этом смысле, оборотистый человек, эффективный. И вот это все во многом благодаря ему. И, конечно же, Елене. А я была немножко помоложе, попроще в этом смысле. И просто оказалась в нужном месте. И увидев в Елене вот этот огонь, преданность Гурджи, преданность йоге, я просто стала ей помогать. Вот. И тогда, когда это все началось, мы еще не знали, как это будет, не знали, как мы будем заниматься, что из этого выйдет. И Айенгар сказал, что к нам будет приезжать теперь Фаек Бирия. Это один из его учеников, который жил во Франции. И потом в течение нескольких лет Фаек приезжал к нам 3-4 раза в год. Мы начали ездить к нему во Францию на семинары, на интенсивы. Потом мы стали ездить в Индию уже на семинары. И так постепенно стала складываться эта система. Первыми сертифицированными преподавателями стали Елена Федотова и я. Елена Федотова стала просто потому, что ей Гурджи подарил этот сертификат. Он обычно так делал для того, чтобы вдохновить новую школу в новой стране. Я свой сертификат заработала сама, я его получила во Франции. Ну, точнее, я сдала на этот уровень во Франции, а потом получила его в Индии, как до сих пор наши преподаватели получают эти сертификаты в Индии. Мне все удалось тяжелым трудом. Вот. Но я, правда, оказалась в нужном месте. Даже не знаю, почему. Я для
3: а какие дисциплины нужно было сдавать?
2: Дисциплины, смотрите, когда люди получают эту квалификацию, они до сих пор они сдают практику и преподавание. Вот. То есть потом было много лет, когда эта система строилась у нас. И это было нелегко. Мы ездили в разные страны, чтобы понять, как это там устроено. Мы консультировались с Пуной, и у нас, правда, хорошая система квалификации.
3: Ну, а сертифицируют индийские специалисты, да?
2: Нет, мы сертифицируем. Йога Ингара система довольно такая иерархичная. И у нас есть старший преподаватель в нашей стране. Помимо меня еще есть два человека, которые обладают в нашей стране высоким уровнем сертификата. И мы стоим во главе этой системы здесь, в нашей стране, и регулируем то, как это у нас происходит. Потом мы подаем, когда люди сдали на эту квалификацию, мы подаем документы, сведения, точнее, в Пуну, и уже оттуда привозим сертификат. Вот так.
3: Там надо учить историю и
2: йоги. Нужно две вещи. Это практика и преподавание. Ну и какие-то общие знания по философии, самые общие.
3: Ну это педагогика нужна, да? Психология, педагогика, что еще?
2: Смотрите, там? Педагогика, психология, это вот когда люди к нам приходят в йога-практику, как такую широкую, более адаптированную систему, и там у нас есть подготовка преподавателей, которая уже не связана с сертификатами из Пуны, а связана с нашей йога-практикой. Там у нас есть и педагогика, и анатомия, и философия. Ну вот как бы без педагогики никак. Но речь идет вот о том, вот, что вы спросили вначале, речь идет именно о системе йоги Айенгара международной. И вот эти сертификаты получают из Пуны. Сейчас их подписывает сын Айенгара Прашант. Да, а до этого подписывала Гитаджи, дочь Айенгара, а до этого сам Айенгар. Но я занималась самого Айенгара довольно долго. Не только на мероприятиях, но я начала ездить в Пуну, когда он еще учил.
1: Давайте продолжим наше общение после небольшой рекламной паузы через 2 минуты. Говорим сегодня о йоге в Советском Союзе, как это было, ну и в России, как это сейчас есть. И с нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева. Вернемся и продолжим.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 183 тысяч жителей области установили самозапрет на взятие кредитов. Это 16% от всего населения региона. То есть брать деньги в долг у банков запретил себе каждый шестой вологжанин. В сентябре 2026 года самозапрет установили около 6200 наших земляков, а сняли его примерно 2000. Телефон здоровья будет доступен жителям региона 14 и 15 октября. На этой неделе вологжан ждут консультации опытных специалистов-онкологов. Это отличная возможность задать вопросы напрямую и получить квалифицированные ответы, не выходя из дома. Так, завтра, 14 октября, по номеру Вологде 720060 можно получить советы по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Проконсультирует заместитель главного врача по медицинской части областного онкологического диспансера, врач-онколог Надежда Крюкова. А в четверг, 15 октября, по номеру в Череповце 88-202-55-18-47 даст ответы по теме «Рак молочной железы от ранней диагностики до профилактики», исполняющий обязанности заведующего отделением радиотерапии онкоцентра Вологодской областной клинической больницы номер 2, врач-онколог Кирилл Потенко. Звонки принимаются с 15 до 16 часов. В ноябре на площади Революции в Вологде смонтируют центральные фигуры нового фонтана. Сейчас в Москве в мастерской скульптора Игоря Бурганова завершается работа над созданием центральной части нового фонтана. Как отметил глава региона, композиция объединяет 4 фигуры, символизирующие созидательный труд – учительницу, колхозницу, лесоруба и сталевара. Они созданы по архивным фотографиям и будут отлиты из бронзы. Визуально образы получаются гармоничными и реалистичными. Эту часть фонтана установлена на площади Революции во второй половине ноября вместо памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, которые перенесли в парк 50-летия Октября. Где в режиме онлайн собирают предложения по благоустройству территории вдоль реки Содимы. До 15 октября жители областного центра могут принять участие в анкетировании по благоустройству территории вдоль реки Содимы. В сообществе «Оно среда» можно ознакомиться с архитектурной концепцией пространства и оставить свои предложения, заполнив специальную форму. Архитекторы 30 сентября представили предварительную концепцию благоустройства вдоль реки. Ранее специалисты провели актуализацию существующей архитектурной гипотезы. Исследовали территорию и организовали обсуждение с жителями. В числе пожеланий горожане отметили очистку реки, обновление мостов, обеспечение доступности территории для маломобильных граждан, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, обеспечение безопасности общественного пространства, кронирование существующих деревьев и дополнительное озеленение. Черепаевские ступени впервые съездили на театральные гастроли. Постановку «Красавица и чудовище» череповчане показали в музыкальном театре «Иваново». Танцевальный спектакль посмотрели более 700 зрителей. В репертуаре коллектива несколько танцевальных спектаклей «Верим, надеемся, любим», «Путь к мечте», «Дерби», «Восьмое чудо света», «Бюро добрых дел». В прошлом году ступени отметили 15-летие. Коллектив – победитель международных фестивалей в Беларуси, Болгарии, Великобритании, Словакии и Китае.
4: Спорта.
5: Волокжане со своими питомцами успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ездовому спорту. В республике Мариэл в деревне Корта в соревнованиях «Бесснежные дисциплины» приняли участие 11 вологодских спортсменов. Лучший результат в дисциплине «Карт 4 собаки». Здесь волокжане заняли весь пьедестал. На первом месте Алексей Перевозчиков, на втором Михаил Сидоров, на третьем Алла Найденко. В дисциплине «Карт 6-8 собак» Дмитрий Речков стал вторым, а среди юношей 12-14 лет в кроссе с одной собакой не было равных Григорию Баскову. В Вологде появится новая площадка ГТО. Пространство для занятий спортом обустроят на месте старой хоккейной коробки на Козленской, 71. Поводом для ремонта стало обращение жителей. Объект давно находился в неудовлетворительном состоянии. Как отметил глава города Сергей Жестяников, было решено построить в 27 году на этом месте площадку ГТО. Финансирование на реализацию проекта направит Министерство спорта области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 8 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ, сообщили в Минобороны. Групповые удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов, указали в ведомстве. В Киеве атаке подверглось локомотивное депо «Дарница», где ремонтируют составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также в Киеве поражен цех предприятия Pulp Mill Print. Там производились ракеты и беспилотники большой дальности, уточнили в Минобороны России. В Николаевской области российские войска поразили логистический центр, хранящий грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке, Днепропетровской области. В числе целей был склад беспилотных летательных аппаратов в Николаевской области. Также в Бугурском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного назначения. Сухогруз шел в порт Николаев. Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Законопроект направлен на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси. Планируется внести в Госдуму до конца года. Речь об этом, среди прочего, шла на встрече. Министр констатировал, что это болезненная тема.
2: Отдельный вопрос, которому уделяю внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейно-центричности, изменили стандарты оборудования комнат матери, ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: Президент высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Министр рассказал ему, что стоимость беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%. Грузоотправители смогут экономить около 108 миллиардов рублей в год. И сегодня же состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили договоренности, достигнутые с Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Путин и Аль-Нахаян также затронули вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, стороны условились о продолжении личных контактов. Страны Европы могут пытаться помешать топливной сделке России и США. Тема европейского цинизма в связи с этим активно муссируется в мировых СМИ. На это указал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава Минфина США Скотт Бессент ранее назвал совершенно циничными заявления европейских стран с критикой договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. По его словам, сами европейцы с начала украинского конфликта дали России больше денег, чем Киеву, потому что, цитирую, они не могут избавиться от российских энергоресурсов, у них провальная энергетическая политика. Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать дополнительные меры по снабжению регионов России топливом для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Об этом сегодня сообщило правительство. Новак провел совещание с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Минэнерго представила информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В России этим летом, напомню, возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретила экспорт топлива, предоставила налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. 16 миллионов россиян получили проиндексированные выплаты и пособия в прошлом году, сообщил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчета об исполнении бюджета прошлого года. Исполнение расходов бюджета в прошлом году составило почти 99%, и это впечатляющий показатель, однако нужно учесть недоработки, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин.
3: Во-первых, надо в любом случае рассмотреть и подвести итоги, это будет правильно, а для нас еще очень важно проанализировать эти итоги, сделать выводы и постараться учесть недоработки, чтобы больше их не было. С другой стороны, там, где есть эффект, результат, постараться его усилить тем, чтобы мы с вами уже и в 2026, и в последующие годы были более эффективными.
1: Силуанов подчеркнул, что приоритетами бюджетной политики в 2025 году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, поддержка семей с детьми, а также обеспечение обороны и безопасности страны и исполнение национальных проектов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 7-9 тепла. В Москве временами дожди и плюс 8-10 градусов.

Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами бренд-шеф и предприниматель Михаил Степанов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие радиоведущие.
1: Сегодня мы хотим приготовить ужин в итальянском стиле, да? Сегодня у нас будет минестроне, наверное, или что-нибудь, и спагетти.
2: А минестроне на ужин пойдет?
1: Я не знаю. А вообще, чем традиционный итальянский ужин отличается от привычного нам ужина, представления о вечерней трапезе? Как он вообще выглядит? Нам хотелось бы понять для начала.
3: Ну, естественно, он выглядит очень вкусно и очень красиво. Но если действительно разбирать, чем же итальянский ужин отличается от, скажем так, отечественного ужина, наверное, это не сколько в еде, хотя еда немного отличается, сколько в восприятии этого процесса. Все-таки у нас ужин обычно значит это, во-первых, одно горячее блюдо с гарниром, съеденное быстро. Итальянский ужин идет последовательно, равномерно, небольшими подачами, каждая со своей ролью, да, он и позже начинается. Мы стараемся ужинать, знаете, как у нас, до 6 часов, да, а у них только 8-9, только начало, только старт всего мероприятия.
2: И что, они за что получается, до полуночи сидят? За полночь переваливают?
3: Нет. Ну, понятно, что это не каждодневный рацион, да, это в основном относится там к пятничным, субботним.

0: самый выходным, в общем, да. Но все равно у них, в отличие от нас, это ближе к вечеру, потому что днем жарко, соответственно, и есть не очень хочется, а когда садится солнце, уже можно и насладиться, вкусить, и пообщаться, и получить удовольствие, обсудить весь прошедший день.
1: Ну, то есть,
0: собственно говоря, в этом прям, и есть основная цель.
1: Да, это прям застолье, да, получается, ужин итальянский?
0: Да, это вот главная отличительная черта, что для нас бывают периоды, когда трапеза – это просто механизм удовлетворения потребностей, да, а у них любая еда, любой прием пищи – это некая история, да, которая должна проходить в общении, в диалоге, будь то это просто перекус, ну, или это полноценный ужин.
1: Ну, они-то болтают, они руками машут, да, это не то, что отец пришел, уставился в футбол, да, съел сосиску свою и лег спать, а там итальянская семья, она огромная, да, это же как бы мафия такая, да, это моя семья, да, вот это вот все, главный мафиози такой на Бриолининой сидит, да, там матушка большая такая бегает,
2: как у тебя, интересное представление.
1: Ну, я смотрел же «Дзефирель», там все, конечно.
0: Клан Сопрано, да, все смотрели.
2: Ну, хорошо, если вот переходить непосредственно уже к тому, что, ну, принято подавать на ужин, вы говорите, что там много подач, они небольшие, а что, ну, там какие-то, условно, там, аперитивы, там, с чего начинается, там, оливки принесли?
0: Все абсолютно верно, да. Самое первое – это аперитив, он так и называется, аперитиву, да, это легкий напиток или небольшая закуска до стола. Потом идут антипасты, что переводится дословно как «что-то до еды», ну, в нашем восприятии закуска. Потом идет более основное блюдо «прима пьято», да, и это паста, ризотто, ньокки. Потом идет мясо или рыба, это тоже отдельная группа, да. Далее там могут идти овощи с разными гарнирами. А потом между этим всем подаются сыры с фруктами и соусом к ним. Ну, правда, не всегда, но все равно это присутствует. И завершает все это, естественно, десерт с кружечкой
1: эспрессо. Тирамису панакотта.
0: Да, и потом дежестив, чтобы, во-первых, так завершить весь этот прекрасный, долгосрочный, интересный рацион, и это, между прочим, способствует пищеварению, все продуманно и логично.
2: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что итальянцы сначала, значит, макаронов натрескаются, а потом это еще отдельно мясо с рыбой едят?
0: У них, вы поймите, для них паста – это, не, во-первых, не макароны, это паста. И это отдельная составляющая блюда, потому что, ну, как бы, это не гарнир, это полноценное блюдо, потому что раньше в Италии, ну, жили очень бедно, и паста, и пицца – это было основное крестьянское, ну, основной крестьянский вид еды. Да, это уже потом, там, пицца вошла на стол чуть ли не короля, да, но вообще просто мука была дешевая, семола была дешевая, то есть семола – это такой вид помола кукурузной муки, который используется в пасте. А мясо было очень дорогим. Поэтому для них паста и ризотто – это и есть основное блюдо. Для них как бы это не гарнир.
1: А закуски, что такое вот эти антипасти, что они из себя представляют? Это какие-то бутерброды, может быть, это какие-то оливки,
0: ну,
1: что-то?
0: Для нашего, да, для нашего восприятия, конечно, это такие мини-бутерброды, потому что они подаются до еды, они должны возбуждать аппетит, но не насыщать, да, то есть это может быть абсолютно разнообразное сочетание, там, салями, мортаделла, копа, по сырам, там, моцарелла, буррата, пекорина, пармиджана, естественно, или гранападана. То есть это может быть капреза, это тоже не салат, это в принципе антипасти, да, в виде шашлычков или тоже на хлебе. Маринованные овощи, там, артишоки, баклажаны, перцы обычные, фаршированные. Ну, естественно, маслины, оливки в разных видах. Можно, к примеру, делать пасту из маслины, оливок, каперсов и тоже подавать, как на свежем помидорке, свежей помидорке, так и на хрустящем багете. То есть такое понятное, простое сочетание, которое должно возбудить в первую очередь аппетит, а не удовлетворить его.
2: Закуска итальянская традиционная. Все-таки хочу понять, вот дома хочется сегодня на ужин приготовить традиционную итальянскую закуску. Что это такое? Что можно приготовить? Ну, оливки готовить не нужно, их достал из холодильника, и нормально. А
0: Что самое, за... самое, на самом деле, на мое, ну, мое личное мнение, в принципе, я думаю, согласятся, честная и вот популярная закуска, это брускетта с томатами. Ну, uh-huh. томатами не просто, томатами должны быть конкассе, то есть они должны быть без семян и без кожицы. Мелко-мелко рубленые с луком шалот, или можно взять красный лучок, оливковое масло, свежий базилик, и все это на хрустящий подпеченный багетик. И прям можно весь ужин есть только их, и уже даже не захочется ни к чему дальше переходить. Настолько это вкусно, ароматно. И прям я вот рассказываю, у меня аж это слюнями весь рот наполняется.
1: Да, мы тут уже захлебнулись, пока тут рассказывать. Базилик, значит, у них основа, да? Это самое главное растение, как у нас укроп, а у итальянцев базилик, да? Они везде его добавляют.
0: Конечно, да. То есть, ну, в целом, итальянская кухня, она очень простая, и она держится на качестве четырех ингредиентов. Именно поэтому они там столетиями эти ингредиенты прорабатывали, да, и относились к ним с особой щепетильностью, да. Первый ингредиент обычно это масло. Все мы знаем оливковое масло, да, то есть и действительно то масло, которое производится в Италии и на Сицилии, ни с чем не сравнится. Второе это сыры. Они тоже столетиями экспериментировали, пробовали, доводили до совершенства работу с этим продуктом. Это томаты. Они всегда должны быть сочные, сладкие, свежие. Потому что, ну, сложно скрыть вялый томат, когда по факту томат является основным блюдом. В пасте, в ризотто, в минестроне, в гаспачо, в брускетте с томатами. И травы, так сказать, во главе которых стоит базилик. Есть, конечно, и розмарин, и тимьян, и эстрагон. Но все-таки базилик – это, наверное, первостепенная такая приправа для них.
2: А что, у итальянцев тоже гаспачо есть? Я думал, это у испанцев только.
0: Нет, и, ну, есть и гаспачо у итальянцев, и ну, у них помимо гаспачо есть еще холодный томатный суп, да, но есть овощной томатный суп, который как бы можно, ну, честно говоря, я не помню, как он называется, но вот он максимально близок к гаспачо, поэтому я, в принципе, так соотношу его.
2: Хорошо, а вот прима пиато у нас, да, какую пасту принято подавать? Это какие-то определенные виды пасты или, и ризотто, или можно экспериментировать там? Болонезе, карбонара, что
0: знаете,
2: там еще?
0: Это же целая, мне кажется, идеология, да, того, что можно делать, помимо различных там базовых соусов, к которым бы я бы отнес классический там сливочную базу, то есть на сливках или бешамеле, классический томатный, это там, когда обжариваем чесночок, лучок, томаты, куриный бульон и базилик. Там же еще гигантское разнообразие самих видов пасты. То есть каждая паста, она сама по себе может полностью изменить блюдо. Да? Десяток видов спагетти, тельятелли, макарони, барилла. Ну, то есть, поэтому тут, на самом деле, просто это даже в одну передачу не рассказать о всех видах.
1: А что, действительно, есть разница, какую мы пасту берем, там, бабочки или рожки, или там, я не знаю, ракушки?
0: Ну, конечно, это же у нас же прием пищи, так же, как вот мы говорили, прием пищи итальянцев, мы же создаем атмосферу, восприятие, это музыка, запах, аромат, визуальное восприятие. И одно дело, когда тебе продают там тонкие лингвини номер один, да, или тебе дают паппарделли, да, огромные такие мясные, да, у тебя же восприятие, оно совершенно другое, да, то есть подходит, или равиоли, да, то есть для нас это вообще по факту пельмени.
2: Это как раз как у нас, пельмени, хинкали, не знаю, или манты, да, получается. Это.
0: А вы назвали, между прочим, три блюда абсолютно разных кухонь.
2: Да, да, я знаю. Ну, а я назвал из разных кухонь, но я назвал их по факту похожими, как
1: пирожок с мясом, короче.
2: Как для меня похоже, ну, условно, паста.
0: Но равиоли все-таки, они выбиваются из этого. Если мы берем гёдзе, хинкали, манте, они делаются из муки. А у итальянцев делается из семолы. Это по факту определенный помол кукурузной муки. Он более плотный, он более тяжелый такой вот.
2: И ну, что, все они альденты едят, да, получается?
0: Ну, конечно, да. То есть это же, у них же этот процесс. То есть, чтобы паста не переварилась. Они сырые, они доведены до определенного состояния, чтобы оно еще постояло на столе. Процесс же готовки не заканчивается, когда ты выносишь. Он же в горячем соусе, процесс продолжается. И чтобы паста не превратилась в кисель, она должна быть чуть-чуть недоготовлена, чтобы вы могли спокойно поговорить с родными, близкими, поделиться, какой у вас прекрасный день, какая прекрасная атмосфера, и по чуть-чуть есть эту пасту, и чтобы она оставалась такой же великолепной, как была изначально.
1: Угу. А после пасты пицца идет у нас, да?
2: Нет, после пасты рыба и мясо, я помню.
0: Да, после пасты или ризотто идет мясо или рыба, а потом овощи. Поэтому тут такой и сохраняется баланс. У них как бы паста – это отдельное блюдо, а у нас гарнир, условно говоря, идет с белком, да? У них это просто разделяется как гарнир, ну, это блюдо.
2: А мясо и рыба они как-то по-особенному готовят или так же, как мы?
0: Ну, слушайте, на самом деле, если мы говорим там о каких-то рецептурных там отличиях, да, у них принято там готовить, запекать рыбу в соли, да, в результате она запечатывается, это и вкусно, вот вся ароматика рыбы, она внутри остается. Но если брать тоже осабука, да, то технология, она близка к той же, что и мы делаем. Плюс вот есть блюдо, которое объединяет все регионы Италии, да, при том, что там, ну, в каждом регионе это своя особенность. Но вот блюдо жаркое, оно присутствует практически во всех регионах. Это примерно то же самое, что у нас там рагу, только они обычно используют кролика и ягненка, а мы говядину и свинину.
1: Mm-hmm. Ну, а на ужин-то мы капучино сможем выпить, или итальянцы на нас косо посмотрят?
0: Ну, я думаю, мы с вами можем на ужин выпить все, что угодно. Нам итальянцы не указ.
2: Да, мы и раф можем, понимаете, выпить.
1: Конечно, а им-то что не угодило? Правильно. Капучино ужин, на ужин.
0: Нет, на самом деле здесь присутствует очень понятная идеология. То есть эспрессо, кофе, оно вычищает ваше вкусовое восприятие. То есть почему мы, когда приходим там в салон духов, стоят из кофейные зерна? Потому что, когда ты понюхаешь, у тебя как бы...
2: Как имбирь, когда суши едим, да.
0: Да, ну, примерно, да. То есть у вас чистятся рецепторы вкусовые, и таким образом вы как бы подготавливаетесь все-таки уже там ко сну. А потом это все для пищеварения мы диджестивом справляем. Тут, я думаю, все поддержат эту инициативу. И уже идем спать.
2: Ну что ж, спасибо за эту беседу. Дальше не могу продолжать, потому что очень сразу кушать захотелось. Вы как рассказали про вот эти вот прекрасные бутерброды на поджаренном бадете с томатами. Все уже. Вот, надо уже как-то делать. Спасибо вам за эту беседу. Сегодня мы говорили об ужине в итальянском стиле. С нами был бренд-шеф, предприниматель Михаил Степанов. Михаил, большое спасибо. До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Как знать на маяке.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западных частях, продолжая зачистку городских кварталов города и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, указали в ведомстве. В Харьковской области российские войска сжимают кольцо окружения противника, расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки и Нефедовки. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 военнослужащих. Группировка «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Всего в зоне спецоперации за сутки противник потерял около 1300 военнослужащих, указали в Минобороны. Средства ПВО в течение суток сбили около 900 вражеских беспилотников. Компания «Яндекс» экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель компании сообщила нашей радиостанции, что ряд сервисов по-прежнему работают с ограничениями, но инженеры продолжают восстановительные работы.
2: Часть пользователей уже может совершать платежи и переводы. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возвращаются переводы по системе быстрых платежей и по реквизитам. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пока возможны сбои, некоторые функции еще недоступны. Платежи по кредитам и сплиту, пропущенные из-за сбоя, просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
0: Накануне глава Минцифры Максуд Шадаев назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными. По его словам, ведомство вместе с Минобороны продолжает решать вопросы защиты этих объектов. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает инфляцию, сообщил Кабмин. Сегодня вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке с участием представителей Совфеда, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Минэнерго представил информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Прошедший понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала октября. Среднесуточная температура воздуха 12 октября превысила климатическую норму более чем на 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, октябрь продолжает удивлять жителей центрального, а также южного и приволжского кругов мощными волнами тепла. Синоптик отметил, что суточный рекорд тепла был побит в Коломне, где воздух прогрелся почти до 22,5 градусов, и это на 5 градусов выше прежнего достижения, установленного в этот день 47 лет назад. Всего на территории Европейской России было обновлено 35 суточных рекордов тепла. Среди рекордсменов Нижний Новгород, Владимир, Тула, Рязань, Орел и Тамбов, а также Луганск, Запорожье и Ростов-на-Дону, указал синоптик. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Ну, а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 10 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Им отказали в выдаче виз. Федерация гимнастики России заявили, что расценивают действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Нидерландах статуса отборочного на игры 2028, заявил глава УКР и министр спорта России Михаил Дегтярев. Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 17 по 18 октября. В начале сентября Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус Валиевой, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Бронзовые призеры Олимпийских игр Сергей Семенов и Сергей Емелин вошли в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Лидеры сборной России по греко-римской борьбе, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Семенов, выступающий в весе до 130 килограммов, и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Емелин, выступающий в весе до 63 килограммов, включены в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе, который пройдет в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Турнир должен был состояться в Бахрейне, но из-за ситуации на Ближнем Востоке его перенесли в Астану. Чемпионат мира пройдет с 24 октября по 1 ноября. Более 800 спортсменов из 60 стран мира будут состязаться в трех олимпийских дисциплинах – вольной, греко-римской и женской борьбе. Для Сергея Емелина поездка будет особой. В 2019 году в Нур-Султане он принес сборной России олимпийскую лицензию, дойдя до финала, но в решающей схватке уступил японцу Фумите, так что у самого спортсмена это выступление оставило смешанные чувства. И вот он возвращается в Казахстан спустя 7 лет. Также в команду по греко-римской борьбе вошли трехкратный чемпион Европы Эмин Сефершаев, призеры чемпионатов Европы и мира Даниил Агаев и Сергей Кутузов, действующий чемпион мира до 20 лет Мингиян Горяев. В мае Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений. Так что в Казахстане российские борцы выступят с национальной символикой.
1: Борис может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом. Как сообщает Sports, в клубе недовольны игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне КХЛ. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера Бориса Андрея Шутова почти 95%. Полузащитник «Зенита» Вендл не сыграет в октябре, а защитник Игорь Дивеев вернется на поле только к матчу с «Балтикой» в конце месяца. Вендл не выходил на поле с 23 августа. Дивеев получил травму в расположении сборной России во время паузы на международные матчи. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», а на втором месте идет «ЦСКА». С вами был Юра Геворкян.
3: Войско поведет на Полтаву.
4: Петр будет вынужден дать бой.
5: Приготовиться к атаке.
6: Вали!
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
0: Маяк.
8: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами. Не погордиться ли нам нашими великими предками?
9: С удовольствием.
8: С удовольствием. С нами историк, правовед, специалист по истории Госуправления России Андрей Валерьевич Прохоров. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Хотим сегодня с вами пройти путь русского полководца, изучить, откуда пошел Михаил Иванович Воротынский, сподвижник, да, и друг, наверное, Ивана Грозного. Можно сказать, что они были друзья? Или все-таки
10: там я бы, честно, не рискнул бы говорить о друзьях Грозного.
8: Специфическая
10: натура была и очень своеобразное понимание дружбы, совсем не совпадающее с нашим пониманием.
8: Но служил верно. наверное, получается, Михаил Иванович,
10: да?
8: Да,
10: это да.
8: Ну, давайте начинать сначала, кто такой Михаил Иванович, расскажем нашим слушателям, и сами вспомним.
10: Да, безусловно. Это выходец из так называемых верховских князей. А верховские князья – это очень интересная прослойка русских князей. Они долго сохраняли свое удельное княжество. И если мы сейчас попытаемся на карте России современной найти, где это такое, верховские, потому что жили в верховьях Оки. Это современные части Калужской, Тульской, Орловской, Брянской области. Большая часть – это Калужская область. Это регион, который с конца 15 века был таким довольно лакомым для московского государства, для деда Ивана IV, Ивана III. Они, русские князья, Иван III, Василий III, отец Ивана IV, перетягивали этих верховских князей к себе на службу, потому что эта земля принадлежала Литве. Эти княжества образовались после распада Черниговского княжества. Верховские князья – это Рюриковичи, в частности, наш с вами персонаж Михаил Иванович Воротынский – это Рюрикович в 21-м поколении.
8: Ну, родственники, значит, получается.
10: Михаила, Черниговского, который был казнен в Орде за непочитание монгольских святынь, они все восходили к колену Рюрика. Не доверял этим князьям, хотя и поручал ответственные участки службы, не доверял Иван IV, тем более, что Михаил Иванович достаточно долго владел удельным княжеством, то есть полусамостоятельно, с правом своего закона, чеканки монеты, созыва армии и так далее. Я напомню, что весь XVI век, особенно после реального воцарения Грозного, то есть реальное его венчание, на царство, практически главная внешнеполитическая и внутриполитическая задача русского государства – это оборона рубежей, главным образом сначала юго-западных, а потом северо-западных, юго-восточных и северо-западных, безусловно, это ликвидация остатков вот этой вольницы. В советское время это называлось феодальная раздробленность, до советской это называлось удельный период. То есть ликвидация удельных княжеств. И к концу XVI века на Руси одно удельное княжество – это княжество несчастного этого Дмитрия, который погиб в Угличе, именно погиб, а не был убит, в 1591 году, но оно номинальное. Все остальные удельные княжества были, в общем-то, упразднены. И это, конечно, заслуга Ивана IV.
8: Ну, если возвращаться к Михаилу Ивановичу Воротынскому, детство, юность, где учился вообще, как он потом...
10: Такое пространное представление о службе. Русские бояре, которые посвящали себя, это, в общем-то, главная стезя их карьеры, военной службе, она военно-политическая, государственно-политическая, включала в себя и дипломатию, безусловно, и организационно-управленческие начала. Это хорошо видно на биографии Михаила Ивановича Воротынского, потому что он вошел прежде всего в военные книги, как человек, создавший первый русский пограничный устав. Иногда пишут военные, это не совсем точно. Это устав сторожевой, то есть пограничной службы. Так что сегодня деятельность Михаила Ивановича отнеслась бы, наверное, к все-таки сфере ФСБ.
8: Погранслужба ФСБ.
10: Обороны. Это пограничная служба. Ничему в нашем понимании в то время не учились. То есть за партами, за столами не сидели, учебных заведений не было. Отцы брали своих сыновей в свои походы. Естественно, оберегая их там по возрасту. Отцы брали сыновей, если отец был членом Боярской думы, на заседание Боярской думы, напомню, она начинала, мы бы сейчас сказали, работать в 5 утра и заканчивалась вечером. Зимой темнеет рано, часов в 6 заканчивалось. Там перерыв был на обед и на сон. И вот там после этого мероприятия боярин объяснял сыну, кто что говорил, что означает позиция одного, другого, с кем надо местничать, с кем лучше не местничать в этой боярской думе.
8: Не считаться политику местами вводил
10: и так далее.
8: Настоящую.
10: Так что вот эта учеба, она в деле проходила, да.
8: Угу. А как сблизились Михаил Иванович и Иван Васильевич?
10: Понимаете, значит, Ивану нужны были толковые военные на юге. И, собственно говоря, служба Михаила Ивановича Воротынского, она по большей части, за редкими исключениями, была на южных границах. Это или юго-восток, или юго-запад. Сначала юго-запад, вот эта береговая линия. Он был очень распорядительным, очень как бы надежным, очень толковым. Значит, если не полководцем, то военным деятелем своего времени. На него можно было положиться, он это доказал, несмотря на то, что род Воротынских, в общем, подвергался опале еще в молодости, и Михаилу Ивановичу пришлось отсидеть с отцом и братом в темнице. Это было недоверие, проявленное к ним Василия III, отца Ивана IV. Ну, это вот я еще раз говорю, почему я начал разговор с верховских князей, не доверяла им Москва, подозревая в сепаратизме. Ну, собственно, этим недоверием мы можем в какой-то мере объяснить в 1573 году гибель Михаила Ивановича Воротынского. Это, скорее всего, донос. Заметим, 73-й год, опричнина уже отменена. Вот, пытки, да, потом ссылка. Царь не решился его казнить. Ссылка в Кирилло-Белозерский монастырь, по дороге куда он умер. Вот. А так вообще вся жизнь в походах. Вообще вся. Он не раз был ранен, не раз возглавлял войска. Но это ничего как бы такого экстраординарного в этом нет. Практически все бояре и князья считали необходимым вести свои войска, что называется, за собой.
8: Да, ну мы же помним прекрасный фильм, что говорит, Казань, говорит, брал, Астрахань брал, Шпака не брал, да?
10: Шпака не брал,
8: Шпака
10: да.
8: не брал, но Казань-то брал, наверное, Воротынский участвовал?
10: Казань брал, и вот в Казанском походе, это начало такой блистательной карьеры, собственно говоря, он становится слугой государевой. Сейчас как-то мало пишут об этой должности, а это высшая должность в окружении царя. Михаил Иванович Воротынский был вторым воеводой. А старше него был только воевода большого полка. Это был Михаил Воротынский в Казанском походе. Михаил Мстиславский. А Воротынский был вторым воеводой. То есть очень значимая должность. И, в общем, одна из ключевых заслуг его в штурме, в окончательном генеральном штурме Казани, это штурм Арских ворот, взятие так называемых, так сказать, стен напротив Казанских ворот, и его полки во главе с ним врываются в город, начинают уличные бои.
8: А в чем причина вот этой опалы? Что-то он не то сделал, что ли? Как-то вот устав нарушил?
10: Вы знаете, у него до 73-го года была еще опала в 1562-м. Он был отставлен от дел. У него периодически отнимали его вот этот удельное княжество, Адольский удел. Периодически отнимали. В частности, вот 3 года он не владел, потом его вернули. Вероятно, это связано в какой-то мере, потому что историки затрудняются объяснить. На мой взгляд, вот один из блистательных советских историков, основной специалист по Ивану Грозному по сей день, Руслан Григорьевич Крынников, ленинградский историк, он это объяснял подозрительностью Ивана, деятельностью, так сказать, разных кланов в их влиянии на царя. Воротынский, конечно, своим таким положением, он не играл первой скрипки при дворе, не было такого влияния у него на политику, как у Сильвестра, Адашева, как у членов избранной рады, не было. Но, тем не менее, фигура была значимой. В военно-политических вопросах, разумеется, без его мнения обойтись было нельзя. Скорее всего, можно подозревать, но точных фактов нет, это некая оппозиция к действиям царя, то, что начиналось перед опричной, я имею в виду казни, я имею в виду репрессии, и то, что будет во время опричной. Родовой боярин, князь по происхождению, не мог он нормально относиться к уничтожению знати.
8: А с Курбским не было у него ничего? А то мало
10: ли. Знаете, они были знакомы. Они были знакомы по Казанской войне, по Казанскому походу. Курбский также блестяще себя показал в атаке Казани. Вот. Но каких-то прямых связей не было. Курбский, во всяком случае, не зафиксировано. Курбский занимался ведь из-за границы откровенно подрывной работой. Он писал русским воеводам грамоты, боярам, воеводам, о их переходе на сторону, так сказать, противника, то есть литовского короля, значит, как о решенном деле. Причем гонцы с этими грамотами как-то странно часто попадались на границе. То есть, видимо, маршруты для гонцов были выбраны так, чтобы их взяли. И для подозрительного Ивана Грозного это было практически приговором. Для того, кому адресовалось это.
8: Ну да, понятно.
10: Понимаете, вполне возможно, что вот такая диверсионная, идейно-диверсионная работа Курбского, в этом отношении крайне нечистоплотен, она могла сыграть свою роль.
8: А вот как он стал пограничником?
0: Да, была ли у него собака? Немецкая овчарка?
10: Нет, ни Джульбарса, ни Мухтара у него не было. Пограничная служба – это очень тревожная служба.
8: Понятно.
10: Ну, прямо сказать, очень тревожная. И после вот знаменитого устава об этой сторожевой, ну, по нашему, от пограничной службе, они хотя бы, там, во-первых, она была очень упорядочена, эта служба.
8: Ну, давайте вот как раз про устав сторожевой пограничной службы мы немножко в детали погрузимся сразу после небольшой рекламной паузы. Через 2 минуты с нами Андрей Валерьевич Прохоров, историк-правовед, специалист по истории Госуправления России. Мы сегодня говорим о Михаиле Ивановиче Воротынском. Вернемся через 2 минуты в эфир.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 183 тысяч жителей области установили самозапрет на взятие кредитов. Это 16% всего населения региона. То есть брать деньги в долг у банков запретил себе каждый шестой вологжанин. В сентябре 2026 года самозапрет установили около 6200 наших земляков, а сняли его примерно 2000. Телефон здоровья будет доступен жителям региона 14 и 15 октября. На этой неделе вологжан ждут консультации опытных специалистов-онкологов. Это отличная возможность задать вопросы напрямую и получить квалифицированные ответы, не выходя из дома. Так, завтра, 14 октября, по номеру Вологде 720060 можно получить советы по профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Проконсультирует заместитель главного врача по медицинской части областного онкологического диспансера, врач-онколог Надежда Крюкова. А в четверг, 15 октября, по номеру в Череповце 88-202-55-18-47 даст ответы по теме «Рак молочной железы от ранней диагностики до профилактики», исполняющий обязанности заведующего отделением радиотерапии онкоцентра Вологодской областной клинической больницы номер 2, врач-онколог Кирилл Потенко. Звонки принимаются с 15 до 16 часов. В ноябре на площади Революции Вологде смонтируют центральные фигуры нового фонтана. Сейчас в Москве в мастерской скульптора Игоря Бурганова завершается работа над созданием центральной части нового фонтана. Как отметил глава региона, композиция объединяет четыре фигуры, символизирующие созидательный труд – учительницу, колхозницу, лесоруба и сталевара. Они созданы по архивным фотографиям и будут отлиты из бронзы. Визуально образы получаются гармоничными и реалистичными. Эту часть фонтана установим на площади Революции во второй половине ноября вместо памятника участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, которые перенесли в парк 50-летия Октября. В Вологде в режиме онлайн собирают предложения по благоустройству территории вдоль реки Содимы. До 15 октября жители областного центра могут принять участие в анкетировании по благоустройству территории вдоль реки Содимы. В сообществе «Оно среда» можно ознакомиться с архитектурной концепцией пространства и оставить свои предложения, заполнив специальную форму. Архитекторы 30 сентября представили предварительную концепцию благоустройства вдоль реки. Ранее специалисты провели актуализацию существующей архитектурной гипотезы, исследовали территорию и организовали обсуждение с жителями. В числе пожеланий горожане отметили очистку реки, обновление мостов, обеспечение доступности территории для маломобильных граждан, создание прогулочных маршрутов и велодорожек, обеспечение безопасности общественного пространства, кронирование существующих деревьев и дополнительное озеленение. Череповецкие ступени впервые съездили на театральные гастроли. Постановку «Красавица и чудовище» череповчане показали в музыкальном театре «Иваново». Танцевальный спектакль посмотрели более 700 зрителей. В репертуаре коллектива несколько танцевальных спектаклей: «Верим, надеемся, любим», «Путь к мечте», «Дерби», «Восьмое чудо света», «Бюро добрых дел». В прошлом году ступени отметили 15-летие. Коллектив – победитель международных фестивалей в Беларуси, Болгарии, Великобритании, Словакии и Китае.
0: Спорта.
2: Вологжане со своими питомцами успешно выступили на чемпионате и первенстве России по ездовому спорту. В республике Мариэл в деревне Корта в соревнованиях «Бесснежные дисциплины» приняли участие 11 вологодских спортсменов. Лучший результат в дисциплине «Карт 4 собаки». Здесь вологжане заняли весь пьедестал. На первом месте Алексей Перевозчиков, на втором – Михаил Сидоров, на третьем – Алла Найденко. В дисциплине «Карт 6-8 собак» Дмитрий Речков стал вторым, а среди юношей 12-14 лет в кроссе с одной собакой не было равных Григорию Баскову. В Вологде появится новая площадка ГТО. Пространство для занятий спортом обустроят на месте старой хоккейной коробки на Козленской 71. Поводом для ремонта стало обращение жителей. Объект давно находился в неудовлетворительном состоянии. Как отметил глава города Сергей Жестяников, было решено построить в 2027 году на этом месте площадку ГТО. Финансирование на реализацию проекта направит Министерство спорта области.
1: Погода на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура плюс 8 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. Об этом днем сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сделку Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Также они затронули вопросы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Эмиратами. Оно носит стратегический и взаимовыгодный характер, подчеркнули в Кремле. В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп, напомню, провели телефонный разговор. После него президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до 3 миллионов тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля. В субботу российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Как заявил вице-премьер Александр Новак, в октябре Москва готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре 500 тысяч, в декабре до миллиона. В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. При этом внутренний рынок останется полностью снабжен дизелем, заверил вице-премьер. Намерение Евросоюза ввести санкции против России в ответ на решение США по дизельному топливу может помешать договоренности двух стран. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что тема европейского цинизма активно обсуждается в мировых СМИ.
2: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с темой, сейчас эта тема в эти дни широко, ну, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
1: Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал совершенно циничными заявления европейских стран с критикой договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил Александр Новак. Он заверил, что внутреннему рынку, который всегда по значимости на первом месте, ничего не угрожает. ВКС России авиабомбами уничтожили пункт управления беспилотников в ДНР и два пункта временной дислокации в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом только что сообщила Минобороны. Нанесен удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Веселая гора ДНР. Одной ФАБ-3000 по пункту временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в районе Орехово Запорожской области. В ведомстве также отметили, что четырьмя бомбами был поражен пункт временной дислокации подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе Подгавриловки Днепропетровской области. Объективным контролем беспилотными летательными аппаратами зафиксировано уничтожение объектов ВСУ, заключили в российском ведомстве. Некоторые российские министерства в течение года занижают целевые показатели госпрограмм, а затем отчитываются об их перевыполнении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, где обсуждался отчет об исполнении федерального бюджета прошлого года. Председатель Нижней палаты призвал завершить такую практику.
3: Министерство просвещения, Министерство здравоохранения позволяют себе это из года в год. Взяли одну планку, они заявили, потом сами себе скорректировали, а затем отчитались, что они молодцы, потому что заниженную перевыполнили. Через электронный бюджет вот сформировано более 8 тысяч запросов на изменение 37 госпрограмм. Правильно было бы дать оценку этим министерствам, направить представление председателю правительства. Это как раз и будет ответственная работа Государственной Думы.
1: Володин поручил главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову обратить внимание на этот вопрос при подготовке текста постановления Госдумы. Завтра в Москве будут идти дожди. Выпадет до 14 литров на метр площади. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, погода изменится в пятницу. Дожди прекратятся, выглянет солнце.
4: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше плюс 6,9, что соответствует климатической норме октября. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся и днем в 8.11. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, немного распогодится, но облаков будет много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13.
1: Тем временем синоптики рассказали, в каких регионах России следует переходить уже на зимние шины. Ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова советует это сделать жителям Южного Урала, Якутии, Магаданской области, также жителям Юга Сибири. При этом она подчеркнула, что перед тем, как менять шины, водителям следует ориентироваться на погоду в своем регионе, учитывать стаж вождения и личные обстоятельства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра без осадков, плюс 1-3 градуса ночью и 7-9 днем. В Москве в эти минуты около 10 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Службы 495-105-52-44.

Наши родственники есть среди людей, вы нам поверьте, они не узнаны никем, порою в славе и почете. Эй, человек! Эй, манекен! Вы что, своих не узнаете?

конца тебе, ни края. По дороге всякое случается. Не сама машина ходит, человек машину водит. А ведь люди разные встречаются. Ошибаются шоферы, вряд ли чаще, чем саперы. Новичкам полезно знать заранее,

Все ли ладно с тормозами? Убедитесь в этом сами. Прежде чем милиция вмешается. Потому что на дороге все такие недотроги. Их давить никак не разрешается. Пешеходам и шоферам повторять бы надо хором правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы, ах, все мы из одной конторы. Вот оно какое положение. Пешеходы и шоферы, все мы из одной конторы.

0: Погода. Ой, погода, что делается, а? Все подавляет, угнетает, я вижу. Клонит ко сну, да, у меня то же самое. Ой-ой, главное не понять, что сейчас за время года, что это. Не то зима, не то весна, не то лето, не то наоборот. Все свербит, все ноет, все крутит, все у вас вертит, крутит, у меня то же самое. У вас куда и у меня туда. Ой-ой-ой, а главное это диета. Утром каша, вечером кефир. Энергии хватает только на вдох и выдох, все. Я пошел. Куда? Куда в моем возрасте? А, вот именно, все на А. Анализы, амбулатория, аптека. Вы тоже, да, погода подавляет. Нет, наоборот, освежает, закаляет. Я вижу, настроение боевое. У меня то же самое. Утро ж встанешь, схватишь каши, хряпнешь кефиру. Целый день как налитой. Все кипит, переливается. Я побежал. Куда? Стадион, бассейн, парашютная вышка. Команде привет. Ну, что, смотрели эту итальянскую картину? Смотрели, да? Этого Антониони, да? Ой, это Антониони. Что это за Антониони? И главное, все эти недоговоренности, намеки, полунамеки эти. Ты мне скажи прямо, в лоб, по существу, я иначе не понимаю, что это? Что за актриса? Что это за глаза? Что это за грудь? Что это за талия? Что это за что? 10 минут посмотрел, пошел на футбол. Не только я, вся публика валом валит с картины. Вот вам и Антониони, гений. Тоже смотрели, да? Антониони не нравится. Ну еще, что вы. Антониони же все-таки, понимаете, же мировой режиссер, о чем речь идет. Намеки эти, ассоциации. Ой, это не то, что вот так вот. Сколько можно? Все, актриса. Глаза, это талия, грудь, что целый день. Ну что вы, не только вся публика валом валит на картину. Гений, вот что я вам скажу. А вы как? Никак, правильно? Никак и все, не понял. Что такое? А, правильно, вы спите правильно. То встал, проснулся, опять заснул и опять спать. Великое дело сон. Такое можно увидеть, а вы что? А, вам плевать, мне тоже плевать. Вы на что плюете? И я на это плюю. На что еще? Больше не на что. Правильно, главное здоровье. На остальное плевать. Вы уходите куда? Домой? Когда? Сейчас. Правильно, уходи домой и только сейчас. Не понял, что вы? А, да, то ли дело дома, именно, да. Тапочки, тахта, телевизор. Такое можно увидеть. Ой.
1: Ну, а ваше мнение?
0: Не поняла.
1: Я спрашиваю, ваше мнение?
0: Мое?
1: Да, лично ваше.
0: А я что, я как все? Как народ?

0: товарищи, опять на повестке дня вопрос о безобразном поведении сотрудника нашего учреждения, товарища Ошлепкина. Не в первый раз мы занимаемся разбором его возмутительных дел. Ведь неоднократно поступали жалобы, заявления, протоколы из милиции о хулиганских выходках товарища Ошлепкина. Это вместо того, чтобы культурно отдыхать в кругу семьи, товарищ Ошлепкин чуть ли не каждый день, простите за грубость, напивается, как свинья. Устраивает скандалы, дебоши. Пристает к женщинам и избивает жену. Жену избивает, товарищ. Не пора ли положить этому конец?
1: Давно пора.
2: По улице пройти нельзя.
3: Милиции Тасин справиться не может.
4: Безобразно справиться.
0: Товарищи, минуточку, товарищи. Ну не все сразу, минуточку. Не минуточку, слово предоставляется товарищу Ошлепкину.
3: На что его слушать?
0: Товарищ говорит, пусть скажет.
4: Пусть скажет,
0: товарищ. Правильно. А вы, товарищ Ошлепкин, давайте, расскажите товарищам. Расскажите. Своим товарищам, как вы дошли до жизни такой? Простите, недопонял.
5: Я говорю, верно?
0: Ага.
5: Правильно. Все. Товарищ председатель, правильно?
0: Ага.
5: Говорит, правильно, что...
0: Слушай, говори, Ошлепкин.
5: Я говорю, правильно говорю. Ты правильно говоришь, так, председатель, что действительно, понимаешь, вместо того, чтобы в кругу там семьи или там кино там на симфонию, я, понимаешь,
0: ага.
5: Жену, вот.
0: Каша.
5: И, понимаешь, это тёща тоже, понимаешь, это... Было, это и скандалы, и били. Но если вот насчет вчерашнего дела, то там напрасно меня забрали. Вчера не я морду бил, вчера меня морду били.
0: А про вчерашнее нам вообще еще ничего не известно.
5: Неизвестно?
0: Ага.
5: А это да, обратно, извиняюсь.
0: Обратно.
5: Прошу я учесть, что сам я... Ведь из рабочей крестьянской семьи.
4: Да, тем более позор.
5: А тем более позор, братья.
0: Он
5: правильно сказал.
0: Все ясно, все ясно.
5: Тем более позор.
0: Да, тем более позор. Правильно. Товарищи, кто хочет слово?
5: Он правильно сказал, тем более позор.
0: Да, он правильно, он правильно. Послушаем, что он скажет. Вот давай, говори, Михальчук.
4: Я вношу предложение ходатайствовать перед дирекцией нашего учреждения об увольнении товарища Ошлепкина с работы и передаче дела его в суд.
6: Правильно.
0: Кто за это предложение, прошу поднять руку.
7: Можно мне слово?
0: Давай, Чуткина, говори.
7: Тяжело. Очень тяжело. Стыдно за товарища Ошлепкина.
5: Да.
7: Но не только за него мне стыдно, товарищи. Стыдно за весь наш коллектив.
6: Почему?
7: Потому что на наших глазах человек опускается, идет на дно, превращается в закоренелого хулигана, а мы не замечаем этого. Мы проходим мимо. Вот вы, товарищ Михальчук, а вы встаньте. Встаньте, когда с вами дама разговаривает. Вот вы говорите снять с работы и отдать под суд. Посадить человека легко. А что вы сделали для того, чтобы помочь товарищу Ошлепкину? Что?
4: Ну как что, товарищи, ну сколько можно надеяться?
7: Ну что вы мямлите, садитесь. Что вот вы, Машенька, местком.
5: Да.
7: Что вы сделали для товарища Ошлепкина?
5: Да.
7: Интересовались вы его семейными делами, его духовными запросами.
2: Да, конечно, интересовались, мы устали.
7: Интересовались, значит, мало интересовались. А вы, культурный сектор... Вовлекали вы его в общественную работу?
8: Ну, а как же, конечно, вовлекали.
7: Вовлекали, значит, плохо.
2: Плохо вовлекали. Не Ошлепкина мы должны судить, товарищи, а прежде всего самих себя. Проглядели живого человека, не окружили его заботой и вниманием, проявили черствость, товарищи.
4: Дай-ка мне слово, а? Мне слово, дай.
0: Вот слово товарищу Добрякову.
9: Целиком и полностью согласен с предыдущим товарищем. И хочу еще это добавить. А где была наша профсоюзная организация «Ябл»?
10: Да, ну что?
9: Куда она смотрела?
10: Как?
9: Вместо того, чтобы вовлечь товарища Ошлепкина, скажем, в хоровой кружок.
10: Да,
9: или другой этот ансамбль. И тем самым отвлечь товарища Ошлепкина от алкоголизма, наша общественность махнула на него рукой. И вот результат. Пьянство
1: Дикие дебоши и мордобои.
5: Правильно.
1: Бьет же, ну. Правильно делает, что бьет. Ну, время некуда девать. Он развлекается. А если хотите знать, о Шлепкин жертва. Жертва нашего равнодушия. Я требую это отметить в протоколе. Мы не позволим бросаться человеками. Вот так.
6: Там нет, товарищ.
10: Товарищи, подождите минуту.
5: Правильно.
10: Что правильно? Вы что-то хотите сказать, товарищ Ошлепкин?
5: Именно, понимаете. Нет, вообще правильно. Правильно, товарищи, выступали, правильно. Смотрели в это самое, в корень. Слушай, как, понимаешь, поставлена воспитательная работа?
10: Как?
5: Вот как она поставлена? Она проводилась среди меня?
10: Да ты послушай!
5: Проводилась она?
10: Да ты что вообще?
5: И все. Не проводилась. Ну и интересовались моей личной жизнью.
10: Интересовались в личной жизни его?
9: Так, да. Вася, ну как же, ну...
5: Дядя, как же, Вася? Ну, не интересовались.
10: И спроси, окружали не тебя?
5: Во, меня окружали заботой. Действительно вот этим самым, заботой и вниманием. Меня окружали?
10: Окружал ты заботой и вниманием?
11: Ну, Вася, сколько же...
10: Вася.
5: Сколько же? Не окружали меня. А привлекали меня к общественной работе? Привлекали? Ну, спроси.
10: Эй, тетка, тебя спрашивают, чего сидишь, как на именинах? Привлекала ты к общественной работе? Скажи, Джейн, то...
8: Помните, Вася Шлёпкин?
5: Что? Помните, никто не помнит. Одна помнит. О, память, видали? Никто не помнит ничего. Садись, ничего. Никто меня не привлекал. Полюбуйтесь на них. Вот оно, мурло-то. Понимаешь ли, этого тунеядца и лоботряса. Ну ничего, вы еще за мной побегаете, ничего. Еще попрыгайте на одной ножке.
10: Васенька.
5: Я это дело так не оставлю.
10: Васенька, слушай.
5: Да, Васенька, что... Тихо! Я тебе не Васенька, Петенька, а я тебе Василий Федорович.
10: Ясно? Вот так. А для себя мы должны сделать соответствующие выводы. А ты прости нас, Вася. Простите, Василий Федорович. Мы это дело учтем и исправим.
5: Учтите, да. Да. Исправим.
10: Исправим.
5: А если поздно?
10: Да что?
5: Если поздно, если я уже неисправимый. Что?
10: Что?
5: Игрались? Проморгали живого человека?
10: Васенька, да ты пойми, мы же не надо.
12: Арбат 3.
13: Ага. Будет вам Арбат, будет вам и стрит. Как сказал один знакомый извозчик, когда пассажир о стрит, кобыли легче. Да. Сами-то откуда будете? Откуда будете сами-то? Лично. Откуда? Не понял. Ну, из Виткеля, сами-то, из Виткеля. Приехавши вы откуда? Ну, откеда вы... Ой, извиняюсь. Вы не отседа, вы отседа, я вижу. А но вы откуда? Вот из, ну как сказать, Англия, нет? Франция, там, Голландия, Америка. State of America. Да, я вижу, что вы не отседа, да. Да. Вот жалко, я по-американски не очень. Да. Ну, сейчас уже изучать язык, уже... Вроде поздно, как сказал один пассажир, когда в 50 лет человек начинает заниматься музыкой, у него есть шанс, что первый свой концерт он даст на том свете. Вот так. Френч по-французски тоже не очень, понимаешь? Не очень. Испаниш вот куда ни шло. Дойч. Это мы проходили. Как же, 41 по 45. Нелегко давался, но ничего, осилили. Вот. Какой-нибудь другой придется, тоже ведь одолеем, не приведи Господь, конечно. Сами-то вы лично кто будете? Не понял. А? Ну да. Да. Ну. Понятно. Ну да. Ты говори, я все одно не понимаю. Не понимаешь? Ну да. Но вот я вот такси, да? Я такси, а вы кто? Вы-то лично кто? Вы? профессор. А, электроникс, ну это вот вот. Симпозиум, понятно. Это мы понимаешь. Вот это вот изобретейшн, вот понимаешь ты, это вот Сузаменко вместе. Вот изобретейшн, покупейшн, продавейшн. Вот это лучше, чем выявейшн. Вы меня понимаешь, да? Вот. Как сказал один пассажир, никогда не бей слабого, а особенно сильного. Вот так вот. Вот вам и Арбат. Пожалуйте, в смысле... Митта-дритта. До свидания. В смысле, Ашидер Кукин. Да? Не понял? Меня? А, к себе в Америку, что ли? Приглашаете? Спасибо за приглашение. Да я был собрался уже, так вот, у жены пастерушка, вот. Ну, будет время, заеду. Да? Спасибо.
6: Осенний киномарафон.

0: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-761.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
1: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк». 0.
5: Службы 495-105-52-44.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ, сообщили сегодня в Минобороны. Групповые удары были нанесены высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал план ЕС по новым санкциям. Дипломат отметил, что европейцы не знают, что еще придумать. Это рассчитано на европейского обывателя. Россия давно научилась работать в условиях санкционного режима, отметил Рябков. Новая встреча России и США по раздражителям может пройти до конца года, указал замминистра. Также он отметил, что у Москвы и Вашингтона есть направления, по которым стороны продвигаются. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Об этом сегодня говорили на правительственном совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Отмечено, что рост цен на крупных сетевых АЗС не превышает показателей инфляции. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизеля выгодна нашей стране.
2: Сделка, конечно, выгодна, потому что наша компания получит возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно для нашего платежного баланса и для компании, в первую очередь, конечно.
0: Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что потребности северных территорий, а также российского сельского хозяйства в дизельном топливе полностью закрыты, на мировые рынки будут поставлять уже излишки. В Москве на среду, 14 октября, объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Предупреждение будет действовать с 13 до 21 часа. В свою очередь, в Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 9 утра среды и до 9 утра четверга. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью воздух остынет до плюс 1-3 градусов. Днем максимальная температура будет у отметок плюс 7-9 градусов. В Москве завтра облачно, временами дожди. Ночью плюс 7-9 градусов, а днем плюс 8-10. Сейчас в российской столице около 10 градусов выше нуля, без осадков. Дует небольшой северный ветер. Атмосферное давление повышенное, 752 миллиметра. Ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Им отказали в выдаче виз, посчитав их угрозой международным отношениям. Федерация гимнастики России заявили, что расценивают действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Нидерландах статуса отборочного на игры 2028, заявил глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев. Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 17 по 18 октября. В начале сентября Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус Валиевой, позволяющий выступать на международных соревнованиях. 18:30 в матче пути РПЛ Кубка России по футболу «Локомотив» на своем поле в Москве сыграет с Тольяттинским «Акроном». Чего ждать от этой игры, рассказывает футбольный обозреватель и чемпион России Эдуард Мор.
4: Четвертый тур группового этапа Кубка России «Путь РПЛ» открывается в Черкизово сегодня матчем «Локомотива» против «Акрона». Надо сказать, что команды идут в турнирных таблицах рядом. Если брать чемпионат, то обе команды идут в зоне стыковых матчей. 13 место у «Локомотива», 14 у «Акрона». Ну а в таблице группового этапа Кубка России второе и третье место занимают команды. 5 очков у «Акрона», 2 у «Локомотива». Соответственно, безусловно, «Локомотиву» нужна в этом матче победа, потому что в чемпионате уже вряд ли деле чего-то высокого удастся достичь Локомотив, а вот в Кубке может как можно дальше пройти. Поэтому, безусловно, нет никакого смысла играть потом в пути регионов. Нужно занимать одно из первых двух мест и продолжать играть в пути РПЛ. Так что Локомотив в последнее время немножко прибавил. И победу одержали очень уверенно в чемпионате, выездную против Факела 5-0. Ну и в целом, после того, как в состав все-таки были куплены футболисты с центр поля, проблем для Локомотива, команда довольно-таки прилично прибавила. Так что я думаю, что именно Локомотив в этом матче видится мне фаворитом. И по идее они, конечно, должны обыгрывать Акрон, причем уверенно.
3: Полузащитник «Зенита» Вендл не сыграет в октябре, а защитник Игорь Дивеев вернется на поле только к матчу с «Балтикой» в конце месяца. Вендл не выходил на поле с 23 августа. Дивеев получил травму в расположении сборной России во время паузы на международные матчи. Переход Евгения Кузнецова в «Нефтехимик» маловероятен, заявил главный тренер Нижнекамского хоккейного клуба Игорь Гришин. Летом мы серьезно им интересовались, приглашали его к нам и достаточно долго ждали ответа. Но он сделал свой выбор. Сейчас на позиции, на которой мы хотели его видеть, у нас уже есть другие хоккеисты, объяснил Гришин. «Нефтехимик» идет на втором месте Восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Определены участники Суперкубка России по волейболу. У мужчин за трофеи поборются Московская «Динамо», Казанский «Зенит», Петербургский «Зенит» и Белгородская «Белогорье». В женском Суперкубке сыграют Казанская «Динамо» «Акбарс», подмосковная «Заречье» «Одинцово», Московская «Динамо» и Калининградский «Локомотив». Женские команды проведут матчи в Москве 19 и 20 декабря, а мужские 26 и 27 декабря. С вами был Юра Геворкян.
1: Выпуски Discovery – полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery – эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андрей. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Воспитание души. Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь, она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими. Это трудный идеал культуры.
6: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

Вот сейчас мы демонстрируем комплект одежды, который рекомендуем для предстоящего зимнего, весенне-летнего, осеннего и прочих сезонов.

0: товарищ, вы куда? Куда вы, товарищ?
1: Сядь я. Минуточку. Ой, господи, что делаете-то? Смотри-ка, ой.
0: Вернитесь, товарищ.
1: Я вернусь. Жди меня, я вернусь. Ты только очень жди. Ну, что? Что уставились? Ты думаешь, дундук я, да? Думаешь, я чегля, да? Я работник советского сервиса. Не сервера, сервис ущучил. Не понял. Ну, сфера обслуживания, знаете, баня, прачечная, химчистка, ресторан. То, не надо сразу на меня кидать, не надо. Я считаю так. Критиковать, скандалить, это Кали морить. Это Кали морить. Скандалить, критиковать, это Кали морить. Каждый. А если так, раз сейчас лучше, чем раньше, уже хорошо. Ой. А улучшать будут до бесконечности. До бесконечности можно улучшать. Вот в детстве захотел роллер, купили роллер. Захотел лесопед, купили лесопед. Сейчас подавай мне машину. На что мне машина? На что? Ну, на что мне Волга? Тем более за такую цену. Совсем недавно за эти деньги можно было купить всю Волгу вместе с пароходом. Ну хорошо, куплю Волгу. Я что, успокоюсь? Черт из два. Я захочу дачу. Слушай, получается жуткая картина. Конца края нету. Ну, жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы пожилой человек, вы же помните. Ну? К ручью опустился, напился. Антилопу догнал, кулаком и сшиб, и сыт, и обут, и лежишь под деревом. Яблоню потряс, апельсин с нее упал, серединку съел, корки на варенье пошли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику поднимают. Ну, братья! В смысле, сестры. Ну, зачем же мы на свои головы свои потребности обрусываем? Ну, давайте снизим, а, ребята, а? Ну, если сговоримся, а? И сразу будет тихо, и не нужно будет на нее рычать. На официантку. Ну, что она не такой человек, как ты? Ну, так шашлык в пыли, ну, с полу, с жару. Ну, сдуй тряпочкой батри, с этой нервы портись. Ну, когда-то она пойдет сказать кому-нибудь, что у нее стиральная машина течет, а тот поползет на нее на поликлинику жаловаться. У нас только начни. Сразу у всех испортится настроение. Откуда у него будет настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь щели собака пролезет? Ну, вот посмотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Вот. Отодвинься, ему не видать. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, и все хуже будет. О, видишь, ноги замерзают, зато перчаток не надо. Я сшил его в ателье. Ну, сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, глазу на глаз. Я прихожу к директору, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав. Я лично пришиваю пуговицы. Пуговицам претензии есть? Я говорю, нет. Пришить насмерть не отрвешься. Я говорю, кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, скажите спасибо, что мы к Гульфику рукав не пришили. Представляете? Их 100, я один. Все стоят так, как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строим мост. Мост строю. Ущучил? Не понял. Ну, не через Москва-реку, не через Неву, не через Волгу, через Рот. Она меня поняла. Слушай, там такая же картина. Точно такая же. Один зуб колет, другой пилит, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронкой штампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект речи, да? Дурачок у меня, мост такой. Вот. Доволен, потому что я говорю, все смеются, всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно. О.
2: Что это?
3: Василий Васильевич!
4: Что?
3: Пожар! Нет, был пожар.
4: Что мы?
3: Сгорели.
4: Как сгорели?
3: Вся наша база сгорела дотла. Бухгалтер подсчитал убытка свыше 4 миллионов.
4: Ой. Ну, человек же ты, ватрушник. Ой, вырываешься ночью, пугаешь людей. Ты что, не знаешь? У меня же гипертония, у меня же сердце. Можешь сказать, на волоске висит. Да как же ты, Ватрушкин, позволяешь себе так волновать свое начальство? Да еще ночью, да еще после трудового дня.
3: Так пожар же, Василий Васильевич, все сгорело.
4: Ну, сгорело. Ну, пожар. Ну, разве я против? Ну, Господи. Ну, что нужно сделать? Что нужно сделать? Нужно подготовить свое начальство. Подготовить, понял?
3: Как подготовить?
4: Ну, постепенно. Не сразу, а постепенно. Ты меня понял, нет?
3: Понял.
4: Понял. Вот сейчас выйди и войди снова, и подготовь меня. А я смотрю, как ты меня понял. Для будущего, да? Давай только чищицу, давай все как следует, давай. Выйди.
3: Василий Васильевич.
4: Выйди, говорят, выйди. Снова войди. Эй, смотрю, как ты понял. Ой, с ума вас.
3: Василий Васильевич, пожар.
4: Блин. Вошел в дом. Здрасте, Василий Васильевич, надо сказать, нет?
3: Здрасте, Василий Васильевич.
4: Вот, выйди и поздоровайся снова. И снова иди и поздоровайся, как человек. Давай, выйди, поздоровайся. О, люди, понимаешь?
3: Вот. Здрасте, Василий Васильевич.
4: Здрасте. Ну?
3: А у нас на базе пожар.
4: Ой, блин. Ватрушкин, ты что, издеваешься надо мной, нет?
3: Ну, я ж поздоровался.
4: Ну, поздоровался. Ну, начинает разговор. Не сразу, а поговорите 2-3 минуты на разные посторонние темы. Ну, а потом к слову, там, вскользь, и скажешь. Понял ты, нет?
3: Ну, теперь понял.
4: Да выйди и скажи снова, и начинай снова. О, люди, ну, работайте.
3: Ой, понимаешь. Здравствуйте, Василий Васильевич.
4: Здорово, Ватрушка, давай, садись. Где же ты?
3: А я сижу.
4: Да сюда садись, ты бы еще сел бы куда-нибудь там еще. Понимаешь? Садись давай. Ну, что скажешь нового?
3: А чего сказать-то?
4: Что сказать? Ну, что-нибудь. Ну, скажи что-нибудь.
3: Василий Васильевич.
4: Ну?
3: Я тогда про Спартак скажу.
4: О, скажи про Спартак. Интересно, давай. Ну, скажи.
3: Василий Васильевич.
4: Да.
3: А Спартак-то опять проиграл.
4: Проиграл?
3: Ага.
4: Как проиграл?
3: А вот так.
4: Да не может.
3: Да точно, Василий Васильевич?
4: Да ты что?
3: А что?
5: Осенний киномарафон.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции на 12% по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев за рубеж поставили более 700 тонн молока и молочных продуктов. Особенно выросли поставки из сыров, молока и сливок. В Казахстан экспорт увеличился в 7 раз, в Армению более чем в 2,5 раза. Кроме того, регион начал поставлять молочную сыворотку в Республику Беларусь. По итогам прошлого года вологодские хозяйства произвели около 700 тысяч тонн молока. Это рекордный показатель за последние 35 лет, сообщают областные власти. Глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир в четверг, 15 октября. Начало в 11 утра в его официальной группе во ВКонтакте. Глава города расскажет о ходе строительного сезона, о ключевых объектах благоустройства, а также об уборке и содержании Вологды. Вопросы можно задавать в комментариях уже сейчас. В Череповце вновь проведут ночную диспансеризацию. Акция «Ночь здоровья» состоится 14 октября в 7-й поликлинике на Годовикова. Медики будут принимать пациентов с 7 до 11 часов вечера. Жители смогут сдать анализы, проверить уровень холестерина и глюкозы, а также сделать ЭКГ, получить консультации специалистов. С собой необходимо взять паспорт и полис. Впервые такую акцию в поликлинике провели в сентябре. И в продолжении медицинской темы вологжане смогут получить консультации онкологов по телефону здоровья. Звонки будут принимать 14 и 15 октября с 3 до 4 часов дня. В среду врач-онколог, заместитель главного врача Вологодского онкодиспансера Надежда Крюкова расскажет о профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Телефон в Вологде 720060, а в четверг речь пойдет о профилактике и ранней диагностике рака молочной железы. Телефон в Череповце 55 18 47. Продолжаем выпуск. На едином государственном экзамене в следующем году выпускникам разрешат пользоваться калькуляторами, линейками и словарями в зависимости от предмета. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили список дополнительных материалов. Так, на литературе можно будет использовать орфографический словарь, на физике и химии – непрограммируемый калькулятор. На математике вместе с заданиями выдадут справочные материалы. Для экзамена по иностранным языкам предусмотрена техника для прослушивания аудиозаписей и устных ответов. На русском языке истории и обществознании дополнительные материалы не предусмотрены. На Вологодчине с 15 октября открывается охота на рысь и пушных зверей. Сезон продлится до 28 февраля. В список входят также горностай, ласка, норка, белка, куница и хори. Лимит добычи рыси в этом сезоне составляет 68 особей. В Вологде пройдет лекция о том, как помочь ребенку стать самостоятельным и сохранить доверительные отношения с родителями. Встречу проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Мероприятие состоится 14 октября в областной библиотеке. Специалист расскажет об основных этапах взросления ребенка, объяснит причины возрастных кризисов и даст рекомендации, как развивать самостоятельность детей без чрезмерного контроля и чувства вины у родителей. В Великом Устюге новорожденные смогут получить статус внуков и внучек Деда Мороза. О запуске программы сообщил губернатор Георгий Филимонов. Участвовать смогут дети, родившиеся с 12 октября по 31 декабря этого года, если их рождение зарегистрировано в Великом Устюге. Место жительства родителей значения не имеет. Семьи получат именной сертификат, который даст право раз в год бесплатно посещать вотчину Деда Мороза. Программа будет действовать до 10-летия ребенка. Оформить сертификат можно на сайте проекта или через портал госуслуги.
1: Новости спорта.
0: Волейбольная северянка из Череповца одержала две победы в первых домашних матчах чемпионата России высшей лиги А. Встречи с командой «Динамо Забайкалка» из Читы прошли 10 и 11 октября. В первом матче череповчанки выиграли со счетом 3-0, во втором 3-1. Следующие игры северянка проведет на выезде 24 и 25 октября против команды «Динамо Анапа».
1: Года на маяке.
0: Завтра в Вологде и Череповце облачно, с прояснениями, погода, небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, существенно не изменится. В Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают 10 градусов тепла.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18:00.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия ночью нанесла групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. Удары наносились по логистической, железнодорожной и портовой инфраструктуре, которая использовалась для доставки военных грузов. Также российские войска поразили в Киеве локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования в 5 «Фламинго» и компонентов к ним. Российские войска за сутки зачистили от украинских вооруженных формирований еще почти 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения. Штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов и территории шахты. В Харьковской области российские войска сжимают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки и Нефедовки. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации, по данным Минобороны, свыше 1280 военнослужащих. В Кремле ничего не знают о планах США по прекращению обмена разведданными с Украиной и о планах президента Дональда Трампа отключить систему Starlink в обмен на решение властей Украины продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле ознакомились с заметкой «Вашингтон-Пост» якобы о подготовленном США Европой так называемом мирном плане по Украине, однако о самом плане Москве ничего не известно. Песков также сообщил, что контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Москва на договоренность, о которой говорил Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру. Комментируя решение Вашингтона разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков сказал, что сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам.
3: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
1: Песков также сказал, что страны Европы могут пытаться помешать топливной сделке России и США. Тема европейского цинизма в связи с этим активно муссируется в мировых СМИ, указал пресс-секретарь. Пресс-служба Кремля сегодня сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. Лидеры обсудили сделку Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Они также затронули вопросы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В Кремле отметили, что оно носит стратегический и взаимовыгодный характер. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Об этом сегодня шла речь на правительственном совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Отмечено, что рост цен на крупных сетевых АЗС не превышает показатели инфляции. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему договоренность президентов России и США о поставках дизеля выгодна нашей стране.
4: Сделка, конечно, выгодна, потому что наша компания получит возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно для нашего платежного баланса и для компании, в первую очередь, конечно.
1: Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что потребности северных территорий, а также российского сельского хозяйства в дизельном топливе полностью закрыты, на мировые рынки будут поставлять уже излишки. Сообщение от ФСБ. На территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Синбун». Об этом сообщили в Центре общественных связей. Уточняется, что подозреваемый собирался покинуть страну накануне вылета за пределы России. Иностранец был задержан в Сахалинской области, после чего доставлен в Москву, говорится в сообщении ФСБ. Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр квадратной площади. Такой прогноз дает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Изменится погода в пятницу. Дожди прекратятся и выглянет солнце.
2: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится, но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
1: На завтра гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Из-за сильного дождя предупреждение будет действовать с 13 до 21 часа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 1,3, днем плюс 7,9 градусов. В Москве временами дожди. Ночью плюс 7,9, днем плюс 8,10 градусов. Сейчас в городе около 10 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Смотри, как неудачно. Пришел по вопросу проживания, а в рай желоделица обеденный перерыв. Разрешите?
1: А? Прошу.
0: Благодарю вас.

0: поводу чего?
1: По поводу дома.
0: Какого дома?
1: Белого.
0: Белого дома?
1: Ну да. Ну, который на углу. Трудности у меня там с проживанием-то.
0: А при чем тут ТАСС?
1: А нет, я ведь потому, что вот я написал заявление-то.
0: Да.
1: А не знаю, правильно ли так и все. Вот я вижу, вы-то человек образованный.
0: Да.
1: Так у меня просьба посмотреть мое заявление-то.
0: Ну, давайте, давайте.
1: О, спасибо, милый человек, спасибо. Прошу вас, вот, пожалуйста.
0: Посмотрим, что вы тут накорякали. Так, пересоленный, жить, как пересоленный? Это кто это пересоленный?
1: Это я.
0: Пересоленный?
1: Переселенный. Не, пересоленный.
0: Да, почерк тебе прямо скажем, да.
1: Да уж, сколько с ним мучился. Целых 2 года, пока в школе-то учился.
0: Переселенный жить из-за ремонта нашего дома в другой дом без лифта. Я живу в другом доме на 5-м этаже.
1: Ой.
0: Да. Шедевр русской словесности. Да. Так.
1: Я тоже думал, что что-то не так.
0: Да-да, не так. На 5-м этаже в качестве одинокого пенсионер, что ли?
1: Пенсионера
0: я должен себе носить для своего дровяного отопления на себе дрова.
1: Вот.
0: Угу. Ну да, значит, что же, на дворе трава, на траве дрова, так что ли, да?
1: Да нет, не так. Дрова-то у меня в подвале.
0: В подвале. Все одно так не пишут, да. Значит, мне, так как мне 68 лет, прошу поменять меня на 1-й этаж. Петров пенсионер. Да. Не поменяй.
1: Так.
0: А вот так.
1: Да ты что же мне? До конца ремонта жить на 5-м этаже.
0: Все одно не поменяет. Понимаешь ты? Ты скажи спасибо, дед, что ты на меня напал.
1: Ага, спасибо.
0: Надо что-нибудь нестандартное. Понимаешь ты, нестандартное. Такое, понимаешь ты, оригинальное. Что-нибудь свежее. Понимаешь ты, что? Понимаешь ты? Вот так представляешь себе? Значит, вот так напишем. Напишем так. Я пенсионер, ты входишь, понимаешь, ты к нему в кабинет со своим заявлением и говоришь, я пенсионер, героический пенсионер с этого, матрос с этого, с корабля. Кино такое было еще.
1: С этого. Моряк Чижик.
0: Да нет.
1: Есть?
0: Да какой ты Чижик тебе? Матрос с этого, с броненосца Потемки. Я матрос. Ты матрос.
1: Не, я не матрос.
0: Не матрос, ну летчик, не важно.
1: Да нет, ну что, какой что? Летчик?
0: Ну а что?
1: Да в армию-то меня не брали. Ведь плоскостопие у меня.
0: Господи, ну плоскостопие, ну все испортил ты.
1: Ну
0: пришел старик с плоскостопием, все в обморок упали.
1: Ну что ж.
0: Ну понимаешь, тут надо что-нибудь такое. Вот если бы народный артист был с плоскостопием на 5-м этаже, да еще с дровами, понимаешь?
1: Что, какой же я? Народные артисты, что вы? Нет, это не годится.
0: Да, это действительно гонит. В героическом плане с тебя ничего не получится.
1: Слушай-ка. А может, без этого нельзя, что ли?
0: Не, можно и без этого, можно и без этого. Слушай, а если мы его так на юмор возьмем, а?
1: Как
0: это? Мы его смеяться заставим, а?
1: Ага.
0: Чтобы он визжал, чтобы хохотал, понимаешь? Чтобы... Ой, уморил меня этот одинокий пенсионер и перевел бы тебя со смеху на 1-й этаж, а? Что-нибудь смешное, знаешь, давай.
1: Знаю.
0: Да,
1: анекдот знаю.
0: Вот, давай.
1: Про попа.
0: Про себя что-нибудь смешное. При чем тут поп?
1: А что ж про себя? Я одинокий пенсионер на 5-м этаже,
0: да
1: еще с плоскостопьем.
0: Да.
1: Чего ж тут смешного-то?
0: Да, действительно, тут смешного ничего нет.
1: Да нету.
0: Так, а ежели мы из него... Слушай-ка, а ежели мы вот что, мы его стихом возьмем, а?
1: Как стихом?
0: Стихом, а вот так стихом, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Так.
0: Вьется в тесной печурке огонь. Я на 5-м этаже. Вьется в тесной печурке, я на 5-м этаже.

0: В жилотдел мне идти далеко, а до смерти 4 шага. А?
1: О,
0: слушай.
1: Вот это товар.
0: Ой, товар это.
1: Это товар, это пойдет.
0: Ой, это товар, ой, это товар. Ой, это товар, ой, это товар. Слушай.
1: О, да, слушай, не-не-не-не.
0: Что, что, что?
1: Ну, только это, печурка-то у меня нечестная, большая. Дров много уходит.
0: Ничего, ничего, ничего. В искусстве можно преувеличить, можно преуменьшить. Так.
1: А, ничего. Ой, нет, можно? Нет, это неудобно.
0: А что неудобно?
1: Придут, проверят, ну? Скажут, очковтирательство. Вот ведь чего.
0: Да, это действительно, это опасно. Сейчас это опасно, сейчас это опасно. Слушай-ка, а что, если мы из него слезу выбьем? Мы его пробьем слезой этого бюрократа. Мы его так.
1: Ну, слезу, так слезу. Слезу, так слезу.
0: Вот так мы сейчас ему так, вот так. Так.
1: Зачем же так-то? А?
0: Только так, только так. Мы пожизненно одинокие. Всеми вокруг себя катастрофически заброшенные. Я тоскливо несу безграничное бремя старости.
1: И дрова тоже. Дрова.
0: И дрова дальше пойдут.
1: Дальше.
0: Сгибаясь на дрожащих плоскостопных ногах. Ой, милый.
1: Ой.
0: Плоскостопных ногах, слышишь?
1: Ну,
0: да, я несу свою жалкую вязанку дров ежедневно. Влачу. На 5-й этаж. И старческая кровь. Валидол есть?
1: Нет ничего у меня. Какой валидол? Нету.
0: Старческая кровь стынет в моих жилах при мысли, что вы бессердечно откажете в переселении. Подпись Петров, пенсионер при смерти. Ой, милый. Ой, милый.
1: Ой, не канала мне совсем. Ой, сердце заслось. Ничего не хочется.
0: Ой,
1: вот Черстян собачьим 1-й этаж.
0: Да.
1: Никуда не поеду.
0: Не поеду.
1: Не поеду.
0: О, правильно, молодец, старик.
1: Не поеду.
0: Что и требовалось.
1: Ты чего делаешь? Чего делаешь?
0: А вот
1: тяжело ходить-то. Да. Ты кто такой?
0: Как кто такой? Тебе кому надо-то?
1: Кому? Люди говорят. Сидоренко.
0: Сидоренко. Но... Вот я Сидоренко есть. Чтоб ты в следующий раз уж не ходил, понимаешь, не влади. Я тебе тут прямо и напишу. Отказать. Сидоренко. Все, милый, иди, милый. Иди, топай, топай. Стой. Расстроил меня, старик, в конец. У меня же впереди целый рабочий день. 100 заявлений. Всем надо успеть. Не отказать. Ой, что-нибудь веселенькое, а?

0: человек. Манекен. Вы что, своих не узнаете?
1: Здрасте. Не понял. А? Нет, я думал, вы поздоровались, а вы там. Очень художественно у вас получается. И кого же это вы так приложили? А? Нет, ну он уже, по-моему, без тапочек был. Ах, именно в таком виде вы бы его хотели видеть. Ну да, а что он такое натворил? Да что вы? Ой, мерзавец-то, ай, подлец, а? О, бандюга, подумайте. Да-да, отпустил себе волосы, да, бороду и усы, да. Правильно, правильно, правильно, правильно. Перестричь всех, перебрить наголо, правильно, поголовно. Вот-вот, и принудительно. А я бы и памятники. А вы думали, что про памятники-то? Вы обратили внимание, что не памятник, то борода. Вот, Пушкин зарос. Вот, Островский распустился, Лев Толстой распоясался так, дальше ехать некуда. Вот. Между нами говоря, по секрету, я ведь тоже, как видите, без бороды. Вот. Но чужая борода меня почему-то не оскорбляет. Я... Не это меня волнует. Как сказал один пассажир, не бородою и единой. Добрый человек, он и бритый добрый, он и с бородой добрый. Хам, он и с гривой хам, он и лысый хам. У вас, по-моему, полубокс. Да. Ну, вам кажется, что вам полубокс идет, может, вы и правы. Кому-то кажется, что ему борода к лицу, а кто-то с этим не согласен. Ну, волосатость, то к лицу, что не к лицу. Вот доброта... Она всем к лицу. Всем. Чуткость, она всем к лицу. А бороды с модой приходит и уходит. Хамство никогда не шло человеку. Оно не к лицу ему. Это уж точно. В том числе и вам. Не идет. Вот с вас 57 копеек.

0: ошибаюсь. Ты послушай меня, что я тебе скажу. Все идет и к тому, что всюду все будет. Так? Изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам бил огонь сейчас. Потух немного, хотя дым еще идет иногда. Так, я иду по улице. Представь себе. Ты идешь по улице, встречаешь меня. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Слышь, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус. Списфиски. Я тебя уважаю, слушай. Я тебя уважаю. На другой день ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Увидишь. Ты приходишь к мне. Я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее кирилицо достал другой дефицит. Ты попробовал? Язык проглотил, речь лишился. Вкус! Списфиски. Ну? Ты меня уважаешь? Слушай, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто? В первом ряду сидит? Кто? Уважаемые люди сидят. Завсклад сидит. Директор магазин сидит. Сзади товаровед сидит. Все городское начальство завсклад любит, ценит, уважает. За что? Завсклад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфели есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. 42-й, самый ходовой, нет. Есть. Слушай, никогда не был, сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, с пряжкой, с пуговицей, со шнурок, на платформе, есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил, все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него пилием. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. Слушай, это хорошо? Это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Слушай, по-моему, я прав.
1: Честное слово.

0: Телеграмма из министерства. Срочно телеграфируйте дату установки насосов. Насос. Опять эти насосы. Волков?
1: Да?
0: Волков, зайдите ко мне на минуточку.

0: Вызывали?
1: Волков, насосы из Белибердинска прибыли?
0: Из Белибердинска насосы?
1: Нет. Немедленно телеграмму в Белибердинск.
0: Есть.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска поразили логистический склад с дронами в Киевской области, сообщила Минобороны. В результате удара поражен склад Микулича, который использовался для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, говорится в публикации. Кроме того, среди атакованных целей судно в Бугском лимане, доставлявшее в порт Николаев, в том числе грузы двойного назначения. Ночью российские вооруженные силы поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print, где производили ракеты и дроны, а также депо Дарница. Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевозок грузов в ВСУ. Лефортовский суд Москвы арестовал японского журналиста Имаи Юки газеты «Хоккайдо Синбун», обвиняемого в шпионаже как минимум на 2 месяца. Как ожидается, под арестом японский журналист будет находиться в СИЗО Лефортово. Чуть ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты. Уточнялось, что подозреваемый собирался покинуть страну. Работал он в интересах одной из японских спецслужб. Накануне вылета за пределы Российской Федерации иностранец был задержан, после чего доставлен в Москву, сообщили в ФСБ. Одной из причин аномальной активности медведей, которые фиксируются с августа в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть их заражение внутренними паразитами. Об этом рассказал Интерфаксу директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. Все медведи, которых для обеспечения безопасности людей ликвидировали охотники, в районе поселка Танхой были заражены внутренними паразитами, гельминтами разных видов, рассказал специалист. По его словам, гельминтоз объясняет недостаток жировых накоплений для ухода в зимнюю спячку, которую фиксируют у многих выходящих к людям медведей. Должно быть как минимум 5 сантиметров подкожного жира. Кроме того, заражение паразитами может вызывать аномальное поведение животных, повышенную агрессивность и снижение инстинкта самосохранения, указал специалист. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР. 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта – премии «Ника», «Тэффи», «Золотой». «Золотой орел», «Эмми» и «Бафта». Новые серии доступны на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают небольшое похолодание и дожди в течение всего дня. Температура воздуха днем составит плюс 8-10 градусов. Сейчас в российской столице около 10 тепла. Снова пошел небольшой дождь. Атмосферное давление повышенное. 752 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивная гимнастика российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 28 года. Все подробности у Даниила Моногарова.
2: В пресс-релизе ФГР указано следующее. Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора, отметили в организации. Также, исходя из заявления, стало ясно, что ФГР обратится в МОК и Международную федерацию гимнастики с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и ее влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации. Пятеро россиян пока только ждут решения от принимающей стороны. Это Людмила Рощина, Милана Каюмова, Илья Заика, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов. А вот Даниил Маринов, Арсений Духно, Сергей Найдин и Алена Глотова получили шенген и накануне прибыли в Роттердам.
1: Тем временем Федерация гимнастики России сообщила о том, что расценивает невыдачу виз Нидерландами россиянам как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира. А Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира статуса квалификационного к Олимпиаде. Футбол в Кубке России. Сегодня очередные матчи. И состоялся первый матч пятого раунда в пути региона. Спартак из Костромы обыграл Челябинск со счетом 1-0. В пути РПЛ сегодня два матча. Локомотив-Акрон. Самое начало встречи, пока счет не открыт, 0-0. Известный эксперт Эдуард Мор о встрече Краснодара и Факела.
3: В четвертом туре КПО Табак Кубка России, группа Б, путь РПЛ. Краснодар дома сыграет против Факела, и команды находятся, естественно, совершенно в разных позициях, и в чемпионате, и в кубке. Вверху Краснодар, а Факел, собственно говоря, и там идет последний. Что касается кубка, 7 очков у Краснодара, 1 очко у Факела. Ну и, безусловно, после того, как Краснодар выдал неудачную серию в чемпионате, и сейчас было болезненное поражение от главного конкурента домашнего «Зенита», нужно порадовать и себя, и болеть. Поэтому, я думаю, Краснодар выйдет на эту игру мотивированным. А вот Факел сейчас совсем, наверное, у них мысли не о кубке, потому что был отправлен в отставку главный тренер Василенко после домашнего поражения 0-5 от Локомотива. И сейчас исполняющий обязанности главного тренера Алексея Рябко предстоит непростая задача. Нужно будет через эту игру на кубок подготовиться к матчу в чемпионате, где команде нужно турнирное положение выправлять. И поэтому с этой задачей будет справиться очень нелегко. Состав, возможно, будет очень ротационный. Безусловно, Краснодар здесь явный фаворит.
1: Фигурное катание Марии Захаровой из-за болезни пропустит турнир серии «Челленджер» в Будапеште. Он состоится с 15 по 18 октября. Напомню, из российских спортсменов на соревнования заявлены Алина Горбачева в женском одиночном катании, в танцах на льду дуэты Григорьевой и Артющенко, а также Кузьминой и Студенникина. Смешанное единоборство в скором времени официально могут объявить о следующем поединке чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Его бой против Карлоса Пратеса находится в разработке и может состояться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. Об этом сообщают североамериканские инсайдеры. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26 и 27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала четырех. В нем примут участие Московская «Динамо», Казанский «Зенит», Петербургский «Зенит» и Белогорье. Напомню, в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит» из Казани. И пока это все новости спорта.
0: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет-Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов.

0: Осенний киномарафон.
1: Что? Как выполняется наше распоряжение изготовления насосов? Все сроки прошли, телеграфируйте дату отгрузки. Ой, эти насосы. Да. Ну-ка, мне быстро, Зайцева. Насосы.
2: Вызывали?
1: Вызывал. Читай.
3: Дату отгрузки. Ой.
1: Вот именно. Ну, когда отгрузим?
2: Когда сделаем?
1: Когда сделаем?
2: Никогда не сделаем.
1: Что?
2: У нас неким, у нас нечем, у нас не на чем. У нас программа, у нас же колеса.
1: Ты оставь свои колеса. Ты знаешь, что это за заказ?
2: Да я знаю, что это за заказ.
1: Ну, вот.
2: Они знают, какое у нас оборудование.
1: Ой, да брось.
2: Чем они там думают? Вчера колеса, сегодня насосы, а послезавтра дирижабли заставят делать.
1: Ой, ну ладно.
2: Вы знаете, что уже рабочие говорят?
1: Знаю. Знаю, что рабочие говорят, знаю. Что мы будем делать? Что?
2: А давайте честно. Напишем и откажемся.
1: Да? Да? Честно? Да? Вот за такой ответ нас завтра выгонят и никуда больше не возьмут.
2: Ну, давайте молчать.
1: Молчать нас сегодня выгонят. Никуда больше не возьмут.
2: Что же делать?
1: Время. Выиграть надо время. Слушай-ка, а что если мы... А? А что если мы запустим дурочку?
2: Дурочку?
1: Да.
2: Какую дурочку?
1: Запустить дурочку — это значит писать, отвечать, загружать почту, тянуть резину, а за это время или насос отменит, или завод реорганизует, или министерство ликвидирует. А? Рискнем?
2: Рискнем.
1: Ну-ка. Отвечай.
2: Отвечай.
1: Да.
2: Все.
4: Ну а что?
5: В ответ на вашу телеграмму за номером от такого-то докладываем радостью, ваше распоряжение выполнено.
4: Ну?
5: Колеса направлены на Урал. Сидоров представлен правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Какие колеса? Кто такой Сидоров? Мы запрашиваем насосы. Причем здесь колеса? Колеса направлены на Урал.
4: Обратный адрес — Белибердинск.
5: Сидоров представлен правительственной... Обратный адрес — Белибердинск. Они что-то перепутали. Запросите-ка еще раз.
4: Есть.
1: Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли.
2: Мы их не поняли.
1: Так, дальше.
2: Срочно.
1: Срочно.
2: Молнируйте.
1: Молнируйте.
2: Дату.
1: Дату.
2: Отгрузки.
1: Отгрузки.
2: Насосов.
1: Насосов.
2: Нечем.
1: Нечем.
2: Качать.
1: Качать.
2: Управление.
1: Управление.
2: Клюнула.
1: Клюнула. Ну-ка, отвечай.
2: Отвечаю.
1: Быстро.
5: В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем, ваши телеграммы поняли. Колеса вы не получили.
4: Какие колеса?
5: Ах, вот, самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован. Колеса раскатаны местными жителями по аулам. Коллектив снова сел в трудовую вахту.
4: Какие колеса?
5: Кто такой Сидоров? Мы запрашиваем насосы. Причем здесь колеса?
1: Ну, обратный адрес — Белибердинск.
5: Белибердинск, Белибердинск. Может быть, у них там девчонка путает. Ну, запросите вы последний раз. Угрожайте!
1: Есть! Какой Азербайджан, какой Сидоров? Они не поняли еще. Какой? Кого раскатали, кого катапультировали? Ну да, им непонятно, понятно. Молнируйте дату отгрузки насосов. В противном случае гарантируем скандал. Слышь?
2: Разрешите, я отвечу.
1: Отвечаю.
2: Отвечаю.
1: Давай.
5: Молния. мне.
6: Ну?
5: Мы вас поняли, колеса вы не получили. По вашему требованию высылаем 100 000 штук бигуди. Сидоров сидит под следствием. Местком, домком, замком, военком. Еду в Белибердинск. Сидоров сидит под следствием. Местком, домком, замком, военком. Лечу в Белибердинск. Я узнаю, кто такой Сидоров.

0: К вам из Камаринского.
1: Меня нет! Меня нет!
2: Это что, Белебердинск?
3: Да.
1: Вы что, здесь серьезным делом занимаетесь?
3: Ну, допустим. Да. Да. Милочка, пожалуйста, снимите с товарища плащ, а если можно, пожалуйста, и шляпу. Да. Ну, конечно. Хорошо, ладно, поговорим. Ну, давай, давай. Ну, что делать? Давай, ладно.
1: Скажите, вы что здесь, серьезным делом занимаетесь или нет?
3: Серьезным? А что?
1: Тогда ответьте, какие колеса и какой Сидоров?
3: Колеса круглые, Сидоров продолговатый. А в чем дело? Что это вас интересует?
1: Я из Камаринского.
3: А? Привет.
1: Мы вам направили телеграмму.
3: Так.
1: И вот, что вы нам ответили.
3: Так. Сидоров сидит под следствием.
1: Да.
3: А кто такой Сидоров?
1: Сидоров продолговатый.
3: Ну?
1: Это ваша телеграмма?
3: Сидоров сидит под следствием.
1: Да, я спрашиваю, это ваша телеграмма?
3: Почерк не мой.
1: Кто ее подписал?
3: Зайцев. А, Зайцев. Это наш Зайцев. Так, ну, Зайцев, погоди. Милочка, зайчик сюда. Сейчас я из этого зайца рагу буду делать на ваших глазах.
4: Вызывали?
3: Ага. Вы им писали? Не отпирайтесь.
4: Куда?
1: В Камаринское.
3: Писали.
4: С приездом.
1: Спасибо.
3: А? Вежливо, видите. Писали, я спрашиваю?
4: Писал, да, писал. Вот.
3: Мы нападаем на след. Скажите, зайчик, скажите, кролик, что же пишете ему о колесах, когда они нас спрашивают о насосах?
4: Кто спрашивает о насосах?
1: Мы спрашиваем о насосах.
3: Они спрашивают о насосах, а вы им о колесах.
4: Где?
1: Вот.
3: Вот?
4: Что?
1: Наша телеграмма.
3: Их телеграмма?
4: Ну?
1: А вы?
3: А вы?
4: Кто?
1: Что, а кто?
3: Что, кто слушает?
1: Мина.
3: Зайчик, что же, кролик, как же вы могли так ответить?
4: Да не мог я так ответить.
1: Не мог.
4: Здесь о колесах? Правильно?
1: Правильно.
4: А здесь о насосах? Правильно?
1: Правильно.
3: Слушай, он прав же.
1: Что?
3: Он же прав. Здесь-то о колесах.
1: А здесь
3: о насосах?
1: Здесь? Да, правильно, правильно. Правильно.
4: Ну вот.
1: Что?
3: Слава Богу. Да, разобрались.
5: Осенний киномарафон.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции на 12% по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев за рубеж поставили более 700 тонн молока и молочных продуктов. Особенно выросли поставки из сыров, молока и сливок. В Казахстан экспорт увеличился в 7 раз, в Армению более чем в 2,5 раза. Кроме того, регион начал поставлять молочную сыворотку в Республику Беларусь. По итогам прошлого года вологодские хозяйства произвели около 700 тысяч тонн молока. Это рекордный показатель за последние 35 лет, сообщают областные власти. Глава Вологды Сергей Жестяников проведет прямой эфир в четверг, 15 октября. Начало в 11 утра в его официальной группе во ВКонтакте. Глава города расскажет о ходе строительного сезона, о ключевых объектах благоустройства, а также об уборке и содержании Вологды. Вопросы можно задавать в комментариях уже сейчас. В Череповце вновь проведут ночную диспансеризацию. Акция «Ночь здоровья» состоится 14 октября в 7-й поликлинике на Годовикова. Медики будут принимать пациентов с 7 до 11 часов вечера. Жители смогут сдать анализы, проверить уровень холестерина и глюкозы, а также сделать ЭКГ, получить консультации специалистов. С собой необходимо взять паспорт и полис. Впервые такую акцию в поликлинике провели в сентябре. И в продолжении медицинской темы вологжане смогут получить консультации онкологов по телефону здоровья. Звонки будут принимать 14 и 15 октября с 3 до 4 часов дня. В среду врач-онколог, заместитель главного врача Вологодского онкодиспансера Надежда Крюкова расскажет о профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Телефон в Вологде 720060, а в четверг речь пойдет о профилактике и ранней диагностике рака молочной железы. Телефон в Череповце 55 18 47. Продолжаем выпуск. На едином государственном экзамене в следующем году выпускникам разрешат пользоваться калькуляторами, линейками и словарями в зависимости от предмета. Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили список дополнительных материалов. Так, на литературе можно будет использовать орфографический словарь, на физике и химии – непрограммируемый калькулятор. На математике вместе с заданиями выдадут справочные материалы. Для экзамена по иностранным языкам предусмотрена техника для прослушивания аудиозаписей и устных ответов. На русском языке истории и обществознания дополнительные материалы не предусмотрены. На Вологодчине с 15 октября открывается охота на рысь и пушных зверей. Сезон продлится до 28 февраля. В список входят также горностай, ласка, норка, белка, куница и хорь. Лимит добычи рыси в этом сезоне составляет 68 особей. В Вологде пройдет лекция о том, как помочь ребенку стать самостоятельным и сохранить доверительные отношения с родителями. Встречу проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Мероприятие состоится 14 октября в областной библиотеке. Специалист расскажет об основных этапах взросления ребенка, объяснит причины возрастных кризисов и даст рекомендации, как развивать самостоятельность детей без чрезмерного контроля и чувства вины у родителей. В Великом Устюге новорожденные смогут получить статус внуков и внучек Деда Мороза. О запуске программы сообщил губернатор Георгий Филимонов. Участвовать смогут дети, родившиеся с 12 октября по 31 декабря этого года, если их рождение зарегистрировано в Великом Устюге. Место жительства родителей значения не имеет. Семьи получат именной сертификат, который даст право раз в год бесплатно посещать вотчину Деда Мороза. Программа будет действовать до 10-летия ребенка. Оформить сертификат можно на сайте проекта или через портал госуслуги.
1: Новости спорта.
0: В Волейбольная северянка из Череповца одержала две победы в первых домашних матчах чемпионата России в высшей лиге А. Встречи с командой «Динамо Забайкалка» из Читы прошли 10 и 11 октября. В первом матче череповчанки выиграли со счетом 3-0, во втором 3-1. Следующие игры северянка проведет на выезде 24 и 25 октября против команды «Динамо Анапа».

0: Года на маяке. Завтра в Вологде и Череповце облачно с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление выше нормы, существенно не изменится. В Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают 10 градусов тепла.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили 2 морских сухогруза, сообщила Минобороны. Российские войска продолжили наносить удары при помощи беспилотников по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, указали в ведомстве. В результате на переходе морем было поражено морское судно, доставлявшее в порт Николаев военный груз. Кроме того, на переходе морем был нейтрализован сухогруз, занимавшийся доставкой аналогичного груза в порт Одесса. Кроме того, российские войска поразили логистический склад с дронами Микуличи в Киевской области. Среди атакованных целей судно в Букском лимане, доставлявшее в порт Николаев в том числе грузы двойного назначения. Ночью российские войска поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print. Там производили ракеты и дроны, а также депо «Дарница», указали в ведомстве. Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевоза грузов в СУ. Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Наханьяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сделку Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Они также затронули вопросы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Эмиратами. Оно носит стратегический и взаимовыгодный характер, указали в Кремле. В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп, напомню, провели телефонный разговор. После него президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до 3 миллионов тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля. В субботу российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Как заявил вице-премьер Александр Новак, в октябре Москва готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре 500 тысяч, а в декабре до миллиона. В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. При этом внутренний рынок останется полностью снабжен дизелем. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Эту информацию сегодня подтвердили на совещании правительства, которое провел вице-премьер Александр Новак. Отмечено, что рост цен на крупных сетевых АЗС не превышает показателей инфляции. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему договоренность президентов России и США о поставках дизеля выгодна нашей стране.
3: Сделка, конечно, выгодна, потому что наша компания получит возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно для нашего платежного баланса и для компании, в первую очередь, конечно.
1: Дональд Трамп сегодня делает новые заявления. Президент США указал, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. Это топливо не для нас, оно будет поставляться на мировой рынок, а не нам. Речь идет о соглашении по дизельному топливу, которое будет поступать именно на мировой рынок, поскольку он страдает от высоких цен, указал президент США во время общения с журналистами. А также он вновь напомнил, что США работают с Россией и Украиной над завершением украинского конфликта. Трамп выразил уверенность, что конфликт в конечном счете удастся урегулировать. Компания Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель компании сообщила нашей радиостанции, что ряд сервисов по-прежнему работают с ограничениями, но инженеры компании продолжают восстановительные работы.
4: Часть пользователей уже может совершать платежи и переводы. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возвращаются переводы по системе быстрых платежей и по реквизитам. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пока возможны сбои, некоторые функции еще недоступны. Платежи по кредитам и сплиту, пропущенные из-за сбоя, просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
1: В сервисе также отметили, что баланс средств в Яндекс.Пэй может отображаться не сразу или некорректно. При этом деньги клиентов в безопасности, заверили в Яндексе. Накануне глава Минцифры Максуд Шадаев назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными. По его словам, Минцифра вместе с Минобороны занимается вопросами защиты этих объектов. Лефортовский суд Москвы сегодня арестовал японского журналиста Имаи Юки газеты «Хоккайдо Симбун», обвиняемого в шпионаже как минимум на 2 месяца. Под арестом японский журналист будет находиться в СИЗО Лефортово. Ранее в Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент «Хоккайдо Симбун». Уточнялось, что он работал в интересах одной из японских спецслужб. Подозреваемый собирался покинуть нашу страну, но накануне вылета иностранец был задержан на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву. В столице на завтра объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, предупредил гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 13 до 21 часа. В Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 9 утра среды до 9 утра четверга. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 1,3, днем плюс 7,9 градусов. В Москве облачно, временами дожди. Ночью плюс 7,9 градусов, а днем плюс 8,10.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Ой. Сразу.
1: Все сразу. Вы, Рита, ой, я... Да, 2 недели была в отпуске, заслуженном, мне кажется, или, как мы шутим иногда игрой слов, заслушанном. И сегодня я вышла в эфир и утром с Александром Борисовичем Пушным, и вчера, и сегодня. И вот все сразу мы этап начали этот весенний-осенний. Что вам хорошего сказать? Кстати, вот сейчас, может, кому-то слышны сигналы скорой помощи. Как раз будем говорить о медицине. Ольга Кашубина сегодня с нами, медицинский журналист, врач. Какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак? Вот такой вопрос сразу же, Жузе, после отпуска. Оль, привет тебе.
2: Привет. С возвращением из отпуска. Отвечая на вопрос, я задумалась просто. На самом деле, действительно, ну, как будто все чаще и все увереннее врачи говорят о том, что анализы, ну, как бы не все анализы крови, которые мы сдаем, и которые нас заставляли, перед которыми поститься по 12 часов или хотя бы 8 часов всю ночь, в общем, не все они на самом деле меняются от того, что если вдруг человек поест перед анализом. И если совсем уж сократить этот список, то объективно нам нужно натощак сдавать такие анализы, как анализ на глюкозу, то есть то, что часто делают люди с сахарным диабетом или те, кто боится им заболеть. А есть еще такой довольно редкий анализ на инсулин, который тоже связан с вот этим анализом на глюкозу, он тоже должен сдаваться обязательно натощак. А в остальном же, ну, как бы есть еще... некоторые анализы, которые, ну, на которые может повлиять еда накануне, непосредственно перед анализом, это, например, еще липидный профиль, так называемый, тогда, когда мы сдаем холестерин, триглицериды, вот все эти показатели, которые влияют...
1: Заинтересованность. Ты понимаешь, просто я уже до какого-то 56 лет чуть ли не мне, и я вот тоже анализы очень люблю сдавать. Мало того, что я профилактически, но мне вообще это все нравится. И вот есть же еще какие-то женские ГТГ, УФХ, вот эти, да, потом есть еще какие-то показатели печени, почек. Наверное, люди взрослые тоже иногда этим интересуются. Как ты думаешь, это тоже можно как-то не так серьезно к этому относиться?
2: Я бы как бы для упрощения вообще жизни, тоже, чтобы не запоминать какие-то конкретные показатели, запомнила бы так. Если вы сдаете биохимический анализ крови, состоящий из многих показателей, вот биохимия, там как раз чаще всего есть глюкоза, липидный профиль, некоторые гормоны обычно сдаются отдельно, но тем не менее, вот, короче говоря, вот этот длинный-длинный такой список анализов, который часто идет пакетом и комплексом продается, лучше перед ним действительно не есть. Но если вы сдаете, например, общий анализ крови, вот вы заболели, вам надо проверить там лейкоциты, эритроциты, возможно, соя. Если вы проверяете кровь на резус-фактор группу крови, если вы сдаете коагулограмму, то, как сворачивается ваша кровь, это часто тоже бывает нужно перед операциями. Если вы сдаете антитела, например, чтобы понять, делать вам прививку или нет, как вы перенесли заболевание и так далее, витамины, ХГЧ, такой популярный анализ крови на беременности, вот это все не требует никакого пощения перед тем, как сдавать. То есть, по большей части, вот кроме биохимии и некоторых гормонов, ну, опять же, если вы посмотрите в рекомендации в лаборатории, там всегда почти будет написано: сдавайте только натощак, сдавайте только натощак, как бы так перестраховывать.

0: Но, во-первых, некоторым людям это неудобно, во-вторых, тяжело. Поэтому я бы рекомендовала все-таки...
1: Абсолютно.
0: Ну, то есть как бы не переучерствовать с этим голоданием. Я предлагаю точно натощак сдавать биохимию и гормоны, например, ТТГ, вот о котором ты говорила.
1: Да,
0: все остальное это скорее рекомендательно. Это скорее рекомендательно.
1: Оль. Слушай, ну это очень важно и полезно, поскольку люди, ну, часто взрослые, да, до работы приезжают, это мучение, едут, ну, мы едем на общественных транспортах, и потом мы обратно едем тоже голодные, и это тоже влияет на состояние и самочувствие, правильно?
0: Конечно, да. К тому же, вот есть здоровые люди, которым повезло, и которые редко сдают анализы, им в целом не сложно один, ну, как бы один денечек там пропустить завтрак или перенести завтрак. А есть люди, которым анализы надо сдавать очень часто, и как бы когда ты, не знаю, 3 раза в неделю вынужден не завтракать и голодать, это как-то уже не очень хорошо, как будто немножко вред перевешивает пользу, поэтому, да, тут стоит быть внимательным.
1: И последний вопрос, но это чисто такой рекомендательный. Скажи, а вообще, насколько часто нужно сдавать эту биохимию крови? Ты сказал, если люди знают о своих хронических заболеваниях, ну вдруг, ну на всякий случай, ну так вот что-то вот раз во сколько месяцев, чтобы ну не запсиховывать ситуацию, но все-таки быть в курсе, что у тебя происходит.
0: Я бы, ну, как бы очень так абстрактно человеку, скажем, без всяких заболеваний, которому никакие специальные рекомендации по этому поводу не давал врач, посоветовал бы делать это, ну, где-то раз в год. Например, чтобы тот же холестерин следить за ним. Но, опять же, мы говорим про взрослых людей, наверное, подросткам и молодым совсем людям 20-летним, то, ну, не надо так чистить, если их вообще абсолютно ничего не беспокоит. Да, как бы слишком часто сдавать анализы без назначения врача, это действительно путь к психотерапевту, мне кажется.
1: Да, это я. Спасибо огромное. У нас сегодня будет в программе «Психотерапевт». Так что оставайтесь с нами. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, была у нас в гостях.
2: Все сразу.
1: Все сразу. Да, я как-то спокойно, аккуратно сказала, что можно поздравлять с окончанием отпуска, потому что отпуск – это действительно такой, такое время, когда ты меняешь деятельность. И, в принципе, когда ты возвращаешься на любимую работу, то это, в общем, наверное, не такой уж и стресс. Вот об этом и поговорим. Половина россиян всегда покупают сувениры в поездках по стране и вообще по странам. И мы хотим уточнить у нашей гости, антрополога Дарьи Радченко. Даш, привет.
3: Добрый вечер.
1: Да, сегодня с нами старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС. Вообще, что это за феномен, откуда это появилось, взялось? И это из Древней Греции люди тащили какие-нибудь финики? Или это уже такой маркетинг, реклама и осознанное такое потребление?
3: Ну, собственно, сувенир, само понятие, само слово связано с памятью, это то, что в антропологии называется эвокативный объект, какой-то объект, в котором буквально эвокативный, да, в который пробуждает нашу память. В нем вот как в контейнере спрессована куча-куча наших воспоминаний о том прекрасном месте, где мы побывали. Нам не нужно тащить с собой все это место, да это невозможно. А вот поставить на полочку какой-нибудь симпатичный домик или повесить магнитный холодильник мы вполне можем. Это, ну вот, я очень люблю приводить такой пример, как китайское полотенце, которое такое спрессованное, продают с маленьким-маленьким кубиком. Ты бросаешь его в воду, и оно делается большим-большим прекрасным пушистым полотенцем. Вот магнит у тебя на холодильнике выполняет ровно ту же работу. Он такое спрессованное китайское полотенце со всеми воспоминаниями. И, в общем, вполне в последние века еще люди привозили какие-то объекты, прежде всего из паломничества, для того, чтобы сохранить свою связь со святым местом.
1: Да, и до сих пор это продолжается, поскольку люди как раз путешествуют, и иногда по специальным местам, да, таким особенным, святым.
3: Абсолютно, это вот буквально происходит постоянно до сих пор, то есть мы до сих пор пользуемся ровно теми же приемами сохранения памяти, что и люди там, за 1000 лет до нас. Потому что при помощи сувенира мы не просто о чем-то вспоминаем, а буквально как будто погружаемся в то место, прикасаемся с ним. Иногда, если это, например, какой-нибудь съедобный сувенир, то это происходит прямо на телесном уровне, когда мы можем себя дома воспроизвести какой-то вкус прекрасного
1: места. Это когда праздник огурца проходит у нас в Подмосковье. Вот мы всегда берем огурцы и их накупаем в большом количестве. Но смотри, здесь еще важно в нашей встрече слово «эвокативный». От французского слова «эвокатив», который вызывает, побуждает то, что ты правильно объяснила. Но это напоминание сохранение и возвышение в памяти. Вот это удивительно. То есть даже те дурацкие странные вещи, которыми завалены наши квартиры, но все говорят психологи, что потихонечку от этого можно и избавляться. Вот здесь, когда их накапливается слишком много. И тебя может это расстраивать, что ты не можешь туда больше поехать. Вот такое вообще бывает?
3: Это бывает ситуация, когда их действительно слишком много, и вот эта эвокативность перестает работать. Ты уже просто не помнишь, что связано со всеми этими объектами. Их было слишком много, ты информационно перегружен, и у тебя вот эта связь, буквально телесная эта связь, проваливание, вот прекрасное прошлое твоего отпуска не возникает. Вот. И действительно это может вызывать такую стрессовую ситуацию, когда всего очень много, мир и так информационно перегружен, а еще дома ты сталкиваешься со всей этой пестротой. Но другое дело, что сувениры из какой-то поездки, особенно поездки интересной, редкой, престижной, это же не только твоя собственная память и твои собственные эмоциональные реакции, но и, например, это способ презентовать себя другим. Приходят гости, смотрят, что же это такое, а это кусок лавы, окаменевшей из камчатских вулканов, и все сразу понимают, кто ты. Они эти сувениры рассказывают про тебя, про твои возможности, про твои интересы, про то, до каких прекрасных далеких мест ты можешь добраться. Хорошо. Поэтому это еще и сообщение. Смотрите, какое.
1: Спасибо. Спасибо, дорогая. Уверена, что мы на более длительное время возьмем себе как раз эфир и обсудим как раз этот феномен подарков, эвокативных моментов. Ну и спасибо за участие в эфире. Антрополог Дарья Радченко была у нас в гостях.
2: Все сразу.
1: Ох, я так соскучилась, видимо, по эфирам, что прям со всеми так рада вновь встретиться. И сегодня у нас в гостях Влад Лисовец, эксперт моды. Влад, привет тебе. 100 лет.
4: Привет.
1: Влад,
4: привет.
1: Помнишь, как привет. В камеди было? Влад, привет, 100 лет. Давай так.
4: Да.
1: Ну, нам поменьше чуть-чуть. Но мы многое знаем и помним. Скажи мне, пожалуйста, ты следишь как эксперт моды за трендами в цветах? Это вообще актуально по-прежнему? В нашей жизни.
4: Ну, на самом деле это не совсем актуально. То есть следить, конечно же, я слежу, потому что все равно сколько цветов, какие цвета были на подиуме, ну, это все равно важно. Но на своих лекциях и вообще, в принципе, я самое главное говорю, обращать на силуэт внимание. А уж цвет это, наверное, второстепенно. Раньше это было, правда, было главным. Поэтому, если увидели что-то модное именно по силуэту, надо брать. А просто из-за того, что кто-то из экспертов сказал, что модно желтый там или зеленый, то, наверное, не стоит. Вещь может быть старомодной.
1: Ах, слушай, ну здесь объявление было такое, даже на наших разных сайтах прошло, что зеленый луг, глина и жвачка. Вот главные цвета 2007 года. Кто это вообще придумывает? Давай я уточню.
4: Нет,
1: это какой-то Пантон, да, институт?
4: Нет, просто смотрят на подиум. То есть каких цветов больше всего появляется. Допустим, сейчас, вот я вам точно могу сказать, проследив за всеми неделями, я могу сказать, что на следующий год самый, наверное, популярный – это кобальтово-синий. Такой прямо электрик синий.
1: Точно,
4: очень красивый.
1: Да.
4: И он прям, его так много. И блузки, и юбки, и платья, и даже стрелки были на подиуме. Ядовито такого синего цвета. Очень красивого, такого прям вызывающего такую позитивную реакцию. Вот. А действительно, если мы говорим цвет жвачки, да, то есть розовые оттенки, очень их много. А зеленый, действительно, да. Плюс еще коричневый, который никто не любит, и все считают очень взрослым. Но вот коричневый цвет, это, наверное, вот в этом году, этот конец этого года и начало следующего, это такой фаворит, потому что его очень много и в показах, и у российских дизайнеров все нашили из коричневого, поэтому еще год его точно можно носить.
1: Скажи, но тогда важно, с чем его комбинировать можно, потому что ты не можешь, это был старый анекдот, когда я оденусь во все коричневое, буду на детском утреннике играть вот это вот.
4: Знаешь, нет, если будет
1: модный... Вот это вот оно.
4: Да, если будет модный силуэт, то вы не будете так, будете выглядеть как шоколадка, а это куда гораздо симпатичнее. Вот.
1: Да,
4: поэтому сегодня коричневый мы сочетаем с розовым, как ни странно.
1: Так.
4: То есть мы должны добавить цвет, который чуть-чуть подразбавит и чуть-чуть даст как будто бы такой легкости и жизни, потому что сам коричневый цвет, повторюсь, он очень взрослый. Вот, да. Поэтому носим его с зеленым, конечно же, носим с розовым, не боимся, с голубым. Это фантастическое сочетание, особенно если голубой,
1: да,
4: грязноватый.
1: Да, коричневый с голубой, удивительно.
4: Да, это, да, очень красиво. Это, дело в том, что коричневый вообще цвет такой, знаете, интеллектуала или интеллектуалки. Поэтому в коричневом костюме всегда такое, ну, типа, если мы берем советские времена, это профессора ходили в институтах.
1: Ну, или служебный роман. Ты помнишь, она все время ходила в коричневых каких-то...
4: Человек, который много чего знает и, в общем-то, много в чем разбирается. Поэтому коричневый цвет, он очень солидный, и его не надо бояться.
1: Ну что ж, спасибо огромное за наше модное напутствие. Влад Лисовец, эксперт моды, был у нас в гостях. Так что экспериментируем с цветами и всем всего. Я вернусь совсем скоро, передаю микрофоны в другие студии. Программа «Все сразу».

0: все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян провели сегодня телефонный разговор. Лидеры обсудили сделку Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Они также затронули вопросы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Эмиратами. Оно носит стратегический и взаимовыгодный характер, подчеркнули в Кремле. Страны Европы могут пытаться помешать топливной сделке России и США. Тема европейского цинизма в связи с этим активно муссируется в мировых СМИ. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с темой, сейчас эта тема в эти дни широко, ну, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
0: Глава Минфина США Скотт Бессент ранее назвал совершенно циничными заявления европейских стран с критикой договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. По его словам, сами европейцы с начала украинского конфликта дали России больше денег, чем киевскому режиму, потому что, как отметил Бессент, они не могут избавиться от российских энергоресурсов, у них провальная энергетическая политика. На митинге учащихся в Париже вспыхнули стычки протестующих с полицией. Старшеклассники и студенты сегодня проводят две демонстрации, требуя отменить систему отбора абитуриентов и увеличить финансирование образования. Одна из акций началась днем у здания парижской мэрии. Колонна следовала мирно, но затем группа протестующих начала строить баррикады и поджигать мусорные баки, отмечает РИА Новости. Полицейские рушили ограждение, оттесняли протестующих. Они также применили слезоточивый газ. Стычки произошли, когда шествие находилось в районе Мон Парнас. Сейчас участники обеих акций соединились и следуют к Дому инвалидов. Напомню, протесты во Франции идут уже вторую неделю. Ученики недовольны перегруженностью расписания, нехваткой учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками и погромами. Силовики задержали уже около 7 тысяч человек. Большинство из них несовершеннолетние. К выступлениям школьникам сейчас присоединились преподаватели и родители. Власти столицы предупредили москвичей о сильном дожде в среду и порекомендовали использовать метро для поездок по городу. Завтра в Москве сильный дождь, он начнется утром и продлится до конца дня. Чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, рекомендуем пользоваться метро, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса. Там уточнили, что в случае сильного дождя и ухудшения видимости на дороге стоит остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходному переходу. Для начала убедиться, что водитель вас заметил, и дожидаться полной остановки автомобиля, добавили в Дептрансе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет плюс 9-10 градусов, в основном без осадков. Атмосферное давление еще немного поднялось и сейчас составляет 753 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивная гимнастика российским спортсменам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры. Официальной причиной отказа в выдаче виз указана угроза международным отношениям. В данный момент решение по визовым заявлениям все еще ожидают 5 российских спортсменов, включенных в заявку на чемпионат мира: Рощина, Каюмова, Заика, Съедин и Якубов. А ранее получившие визы российские гимнасты Марина Вдухно, Найдин и Глотова сегодня уже прибыли в Амстердам. Теперь футбол. В Кубке России сегодня состоялся первый матч 5-го раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск со счетом 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матчей 4-го тура группового этапа. В эти мгновения «Локомотив» против «Акрона». И все подробности этого матча узнаем у Данила Моногарова. Данил, добрый вечер.
2: Я всех приветствую. В Черкизово идет перерыв. Счет пока не открыт. Заострю ваше внимание на середине первого тайма. На 25-й минуте Арсений Дмитриев получил длиннющий заброс из глубины, но не сумел реализовать выход один на один. Илья Лантратов потащил удар в ближний угол, а линейный арбитр поднял флажок. Тут же, казалось, шанс появился и у хозяев поля. Еще одна закидушка прошла на Зелимхана Бакаева. Он оторвался от защитника, вбежал в штрафную и упал в борьбе. Судья о пенальти даже не думал, тут же дал желтую за симуляцию. Возвращаясь к Дмитриеву, пусть и в первом эпизоде отличиться не удалось, он сегодня отлично себя проявляет. В концовке первой половины они с сербом Видославлевичем разыграли шикарную комбинацию. Россиянин вновь откликнулся на разрез и красиво сыграл с партнером в стенку. Смог прострелить из-под двух защитников, а легионер убрал под левую и зарядил в створ. На пути мяча оказался Ньемси, а так потащить этот выстрел было бы крайне сложно. Совсем не то, что мы видели в Воронеже. Повторюсь, счет 0-0, вот-вот завершится перерыв.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча «Локомотив-Акрон». В регулярном чемпионате КХЛ сегодня один матч. В эти мгновения «Северсталь» по ходу встречи ведет «УСКА» со счетом 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сейный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Доминору 3-6-4-6. Диана Шнайдер вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Ухане, победив Кэти Бултер 6-3-6-1. И далее сыграет с представительницей Казахстана Путинцевой. Фигурное катание. Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования пройдут в Казани с 17 по 18 октября. И пока это все новости спорта.
3: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андрей. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк.

0: Все сразу. Все сразу, программа «Все сразу» вас приветствует. Ой, я забыла даже представиться, я как-то Лирик Митрофанова или Михална, пока через «и», пока тепло, хотя уже дождливо. И сегодня вопрос, почему сардины стали новым суперфудом? Может быть, это и полезно, кстати, осенью, зимой, там, по-моему, полезные какие-то есть элементы. Анна Гончарова с комментариями, нутрициолог, эксперт по коррекции питания и образу жизни. Ань, приветствую тебя, очень рад
1: слышать. Добрый вечер.
0: Слушай, две недели
1: сколько
0: меня не было,
1: мы можем
0: вообще, даже не поняла
1: сколько
0: вообще, что было.
1: Сколько можем говорить да. про суперфуды и вообще в целом про то, что их не существует.
0: Ну,
1: давайте
0: название.
1: Самого главного.
0: Ну, хорошо, это просто
1: забыли
0: такой...
1: это слово. Да. Мы его забыли, да, потому что,
0: хорошо.
1: Конечно, нет ни одного продукта, который смог бы нам приписать все целительные, целебные свойства, которые
0: знаешь...
1: только могут быть.
0: Но мне кажется, что суперфуд здесь, да, нам это как название супер овощи, супер тренд, как будто это просто очень стало модно. Мы на них внимания никогда не обращали.
1: Действительно так, но самый главный суперфуд – это все-таки разнообразное питание. Ну нет, но сардины действительно могут стать частью сбалансированного питания, которое как раз-таки и может привести нас к крепкому здоровью, к сердечно-сосудистой системе сильной. Вот. Но здесь просто нужно понять, что сардины – это отличный источник белка, например, там, источник омега-3 жирных кислот.
0: Вот,
1: то, что
0: думала.
1: Как раз-таки да, у нас участвует в регуляции воспалительных процессов, и как раз-таки вот это и будет способствовать снижению уровня триглицеридов в крови. Но сардины сами по себе ничего вылечить не могут.
0: Ну,
1: вот,
0: понятно.
1: И еще, конечно... Слышно?
0: Да. Да-да-да, конечно, слышно, да, я тебя внимательно слушаю и даже готовлю вопрос. То есть они не то чтобы лечат.
1: Они способствуют нашему разнообразному питанию. Слушайте, это источник белка, это источник омега. Но здесь наступает второй вопрос. Человек, например, с лишним весом, допустим, да, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой, начинает потреблять большое количество сардин. А они в чем? Они в масле. И здесь вот, конечно, да, здесь история про то, что все-таки все есть яд и все есть лекарство, и необходимо понимать, как бы, в каком количестве. Да, и с чем мы их едим. Поэтому сардина, допустим, во-первых, нужно обязательно промокнуть от масла. Да, сардина сама по себе рыбка жирненькая. Мы ее промакиваем, да, добавляем туда источники клетчатки, овощи,
0: это
1: добавляем
0: что?
1: Туда какой-нибудь овощи, это помидорки, это огурчики, это перчик. Да, это все, что у нас есть в обиходе в холодильничке. Обязательно добавляем источник туда клетчатки вместе с углеводами, например, отварной картофель. Да, и вот как раз-таки мы получим отменный обед из отварного картофеля, сардин, допустим, да, и салатика. Вот получится хорошо. А в целом просто есть в большом количестве эти сардины с маслом и думать о том, что это принесет нам пользу, конечно, нет.
0: Слушай, ну эмоционально. Однажды я видела, у меня магнолия рядом с домом, и я там, ну, хорошо, пятерочка я скажу, чтобы не было рекламы прям такой. Но там стоял мужчина взрослый, и вот у него набор был как раз, ну, не сардины, по-моему, вобла, ну, или сардины.
1: Да.
0: Они были запечатаны такой пластикой. Потом, внимание, картошка, ну, надо было ее, видимо, варить. Ну, и, конечно, вот за пиво, за пивка, давай так скажем, чтобы не рекламировать 18+. Мужику было лет 70 там, около того. То есть он был таким счастливым.
1: Хороший джентльменский стандарт.
0: Набор. И я смотрю, он прям сияет. Он идет вечером домой после работы. И понимаешь, а вот эмоциональная составляющая, это вообще понятно, что алкоголь – это вред в любом количестве. Но ты понимаешь, как это работает иногда? Или лучше об этом не говорить?
1: Ну, это еще и вкусно. А, слушайте, ладно, сардины или какая-нибудь там что-нибудь в маслице, шпротики. Да, в этом случае. Слушайте, но это действительно имеет место быть. Это действительно такой же прекрасный продукт, как и любой другой. Просто нужно понимать, да, как контекст. Но с любой продукт – это супер. Фуд, абсолютно любой. А если мы еще несколько продуктов соединим вместе, то получим абсолютно здоровое.
0: Ну, спасибо огромное. Анна Гончарова, нутрициолог, обладающий великолепным чувством реальности и юмора, эксперт по коррекции питания и образу жизни. Спасибо. Следующая новость.
2: Все сразу.
0: Все сразу. И последняя новость этой программы. Полезно ли отвлекаться на соцсети ради кратковременного отдыха мозга? И в каком возрасте? Этот вопрос я задаю Екатерине Михайловне Косовой. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: исследователь когнитивных процессов, автор телеграм-канала «Бескогито». Екатерина Михайловна, здесь такой вопрос. Дети все время отвлекаются на соцсети. Взрослые, ну, вот как раз могут это выбирать, так? И вот полезно это или вредно, вам слово и дело.
2: Ну, смотрите, тут на самом деле вопрос двоякий. С одной стороны, вопрос в том, помогают ли соцсети отвлечься от какой-то другой деятельности. Ответ простой – да, помогают. Есть даже мета-анализ 2022 года, он, правда, не столько про соцсети как таковые, он скорее про то, насколько в целом полезно отвлекаться от работы на какой-то короткий промежуток времени. Там смотрели на микроперерывы меньше 10 минут. И обнаружилось, что да, полезно, особенно если работа, которую вы до этого выполняли, не очень сильно когнитивно нагруженная, ну, то есть несложная для нас, для нашего мышления. Тогда, если мы отвлекаемся, неважно на что, у нас в целом повышается энергичность, у нас снижается утомляемость, все такое. Продуктивность, правда, не растет, но как бы тоже неплохо, так сказать. Если говорить уже конкретно про соцсети, то картинка становится сложнее, потому что, с одной стороны, действительно отвлечься помогает, но вот отдохнуть уже не настолько. Был такой эксперимент 2024 года, где взрослых просили сначала долго делать некоторую монотонную задачу, по-моему, минут 20, там, Excel-ку заполнять, данные из документов переносить в другие документы, все такое, а потом, соответственно, либо перерывы не давали, либо просили просто на 4 минуты отвлечься на что-то, посмотреть на какие-то красивые ролики или картинки с пейзажами, или полистать ленту с прям короткими видеороликами, как будто они, например, в ТикТоке сидят. И вот оказалось, что после того, как участники смотрели именно соцсети, они, с одной стороны, сообщали о каком-то субъективном повышении бодрости, но при этом у них не снижался одновременно субъективный уровень усталости. Вот, то есть как будто бы мы немножко взбодрились, но мы все еще очень уставшие. То есть отдохнуть соцсети нам не помогают.
0: Ну, а по возрасту, если у нас пара минут, как раз задать вопрос, вот потому что у меня есть, я даже не знаю, ребенком это можно назвать, 19 лет, ну, наверное, да. И она, когда вот дико устает на втором курсе, она приходит домой и говорит, а можно у меня есть сейчас полчаса залипания как раз вот скроллинг, вот этот лент. И она говорит, дайте я отдохну нам, говорит родителям. Ну, мы говорим, ну, ладно. И мы думаем, что да, это работает. Но ей 19.
2: Мне кажется, детям может быть потенциально сложнее прервать такую вот отдыхающую деятельность. Возможно, детей соцсети затягивают чуть сильнее, но я в этом вопросе чуть меньше эксперт. Там в любом случае дело может быть в том, что пресловутые лобные доли, про которые сейчас модно говорить, еще действительно не до конца формируются у детей по сравнению с взрослыми. А они отвечают в том числе за ингибиторный контроль, то есть за способность прерывать действия, за способность регулировать свое поведение и останавливаться вовремя. И вот взрослым может быть проще, поэтому перестать отвлекаться на соцсети и снова к работе вернуться, а ребенку с этим может быть сложнее.
0: Ну, или взрослый, которому 50+, там уже тоже как залипнешь, извините за сленг.
2: Да, такое тоже бывает.
0: Невозможно, такое тоже бывает. Ну, давайте, да, попробуем менять деятельность какую-то такую ненадолго, хотя бы отвлекаться от, и, наверное, что-то позитивное, да, котиков смотреть, а не новости, ну, видимо.
2: У котики точно лучше новостей.
0: Да, это точно. Кстати, неплохое. Надо на латынь перевести. Котики лучше новостей, потому что мы говорили о латинских крылатых выражениях. Спасибо огромное. Очень полезная встреча. С вами, как всегда, приходите к нам еще. И я, кстати, продолжу программу. Музыкальный номер совсем скоро. Екатерина Михайловна Косова, исследователь когнитивных процессов, была у нас в гостях. Да, и автор телеграм-канала «Бескогито».
3: Маяк. 15 октября в московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

все сразу. Ну и как быстро этот час пролетел. Были интересные, полезные, кстати, новости и гости. И удивительным образом, может быть, многие слушатели или не многие, но узнали новое слово – эвокативный. Если вдруг кто-то это запомнит и включит свой вот как раз вокабулар, словарный запас, как нас в школе учили, то это будет очень здорово, потому что это какое-то новое слово. Но музыкальный номер будет очень старый, поскольку мы говорили и о сувенирах, которые мы привозим из разных поездок, и это всегда очень памятно, как раз эвокативно. И я решила вспомнить Демиса Руссоса от «Старого доброго» и песню «Сувенир». Мне кажется, под эту песню даже мужчины плачут, потому что это было давно, это было очень как-то душевно и очень красивый текст. И сейчас технологии могут помочь его перевести. Демис Руссос, вам слово и дело. Он наблюдает за нами с небес уже. Но мы его помним. Цой и Руссос жив.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Склонение существительных – это изменение их по падежам и числам. И наша задача – изменять без ошибок. Но есть одно слово, которое крайне редко поддается этому правильному изменению. И вот опять ошибки. Слушаем несколько примеров.
2: Ну и поскольку времени у нас не так много, мы Денис Евгеньевич с Данилом Викторовичем кормим яблоками.
3: Вот было бы 25 часов, я бы и мне мало было бы, мне не хватает времени, потому что ну столько много ну прекрасных, нужных занятий в жизни.
1: Время у нас немного, мне не хватает время. Все это неверно. Должно быть времени немного, не хватает времени. При образовании родительного падежа в этом слове появляется суффикс «ен», и не надо про него забывать. Нет времени, много времени, мало времени. Всегда помним про «ен». Далее разберем еще одно проблемное слово «лед» и послушаем, как его употребил в предложном падеже гость утреннего шоу Александр Романов.
4: В общем, вот топографическая анатомия – это результат вот этой прогулки по рынку, которую видел свиней во льде.
1: Во льде – это неверно. Должно быть во льду. У некоторых существительных в русском языке есть два варианта предложного падежа с окончанием «е» и с окончанием «у», но только в случае употребления с предлогами «в» и «на». И у нас как раз такой случай. Во льду – окончание «у». С похожим примером самостоятельно разобрался Сергей Стилавин. И вот как это было.
5: Вот это акцентирование вообще вот именно в психосоциально-эмоциональном восприятии, акцентирование на рте. Нет, на рту. Вот. Да-да-да, на рту.
1: Действительно, на рту. У нас работает все то же правило. В некоторых существительных с предлогом «на» в предложном падеже появляется второй вариант окончания «у». И, кстати, среди этих некоторых существительных много слов, обозначающих части лица. На глазу, на лбу, на рту. И еще похожий пример в тему от ведущего Владислава Тимкина. Слушаем, что он сказал.
6: На этом плоте, который разваливается буквально под ним, в волнах, он в итоге вот закрывает глаза.
1: Опять же, не на плоте, а на плоту. В предложном падеже при наличии предлога «на» у нас появляется окончание «у» на плоту. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
7: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: В Москве 20 часов. Новости. Наталья Христова. Здравствуйте. Бойцы российской армии за сутки зачистили около 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики от украинских вооруженных формирований, в том числе 3 производственных сооружения, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. В Харьковской области российские войска сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки и Нефедовки. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 человек. Группировка войск «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник в зоне спецоперации за сутки потерял 1285 военнослужащих. Средства ПВО сбили около 900 вражеских беспилотников. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян по телефону обсудили сегодня договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщила пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Лидеры затронули и вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, стороны условились о продолжении личных контактов. Контакты по вопросу возможного энергетического перемирия продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Москва на договоренность, о которой говорил президент США Дональд Трамп, и предложил обратиться за разъяснениями к американскому лидеру. Комментируя решение Вашингтона разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков сказал, что сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам.
1: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
0: Вместе с тем Дмитрий Песков не исключил, что страны Европы могут попытаться помешать топливной сделке России и США. Тема европейского цинизма в связи с этим активно муссируется в мировых СМИ, указал пресс-секретарь. Посол Бельгии в Москве Мишель Жеребцов вызван в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями властей страны. Бельгийскому дипломату заявлено, что российская страна решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства, растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России, проинформировали сегодня в российском МИДе. Главе представительства Бельгии было указано, что, цитирую, откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемыми конфронтации из-под контроля. Бельгийскую сторону МИД призвал оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики. С начала года на Северном Кавказе было пресечено 33 преступления террористической направленности. Задержаны более 250 человек. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Главной темой стала профилактическая работа с молодежью в Северокавказском федеральном округе.
2: В текущем году задержаны 260 человек за подготовку и совершение терактов, оказание финансовой помощи скрывающимся за рубежом террористам, а также пропаганду и оправдание террористических идей. Подавляющее большинство из них – лица в возрасте до 20 лет, включая несовершеннолетних. В этих условиях сохраняет актуальность вопрос совершенствования проводимой на Северном Кавказе профилактической работы в молодежной среде.
0: Бортников в целом отметил успешную работу по блокировке деструктивного контента в интернете и противодействию вовлечению школьников в подготовку терактов, но обстановка в регионе остается сложной, подытожил он. Причиной Бортников назвал активность террористических организаций и украинских спецслужб, которые ведут пропаганду и вербовку, в первую очередь именно среди молодежи. 12 октября стало самым теплым днем в Москве с начала этого месяца. Среднесуточная температура воздуха накануне превысила климатическую норму более чем на 7 градусов. Итог подвел ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, октябрь продолжает удивлять жителей Центрального, а также Южного и Приволжского федеральных округов мощными волнами тепла. Суточный рекорд тепла был побит в Коломне, где воздух прогрелся до плюс 22,5 градусов, и это почти на 5 градусов выше прежнего достижения, которое было установлено почти полвека назад. Всего на территории Европейской России было обновлено 35 суточных рекордов тепла. Среди рекордсменов Нижний Новгород, Владимир, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, а также Луганск, Запорожье и Ростов-на-Дону, указал синоптик. На завтра власти столицы предупредили москвичей о сильном дожде и порекомендовали использовать метро для поездок по городу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью воздух остынет до плюс 1-3 градусов. Днем максимальная температура составит плюс 7-9 градусов. В Москве завтра облачно, временами дожди. Ночью плюс 7-9, а днем плюс 8-10 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый
1: вечер. Мы сегодня в большой компании Александра и Алины Семергей, художников-графиков, преподавателей Южного федерального университета. Александра еще и организатор выставок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну что, хорошо, мы похохотали до эфира. Да, у нас такой
4: пора
1: ритуал.
4: Пора и честь знать, да?
1: Да, пора и честь знать. Для простоты разговора, что такое графика? Как вы ее понимаете не только на техническом уровне, а на, как бы, что называется, на уровне материала? Что такое графика?
2: Я, наверное, да? Ну, давайте так, чтобы было интересно. То, чем
1: можно как неинтересно.
2: Хорошо.
1: Давайте сначала, давайте два варианта. Первый вариант неинтересный, а потом интересный.
2: То, чем мы занимаемся, не просто графика, это еще и гравюра. Называется это афорт, что в переводе с французского «крепкая вода». В общем, все это травится на печатных формах.
1: Я думаю, крепкая кислоты. Вода – это водка, честно говоря.
2: Вот. Ну, это и кислота. Я думаю, что все, что имеет, похоже на воду, имеет свойство не воды, можно так назвать.
4: Ага. Давайте вот. Прям пошагово.
2: А, чтобы было
4: это
2: понятно,
4: металлический лист, с которым какие-то манипуляции производятся.
2: Чтобы всем было понятно. Мне кажется, такой пример будет, наверное, правильный. Есть купюры, и на них есть гравировка.
4: Так.
2: На любой денежной купюре есть гравировка. Вот это пример афорта или глубокой печати, или гравюры. Ну, это просто технически по-разному получается, а результат один – это матрица, с которой потом, да, печатается. Но мы печатаем не деньги. Вот в чем отличие. А если привести пример из художественной жизни, ну, наверное, самый главный родоначальник нашего направления – это Рембрандт.
1: Вот, не
2: который делал. Нет, не Дюрер. Дюрер занимался как раз рисцовой гравюрой на меди. А первый именно
3: рисцовая.
1: Рисцовая.
2: Она делается механически. То есть на печатной форме резцом гравируется изображение.
1: Так.
2: А афорт травится кислотой. Ну, то есть, вот, чтобы было понятно, металл в классическом варианте — это медь. Мы сейчас работаем на стали, потому что она более доступна.
3: Дешево и сердито.
2: Дешево и сердито, еще и большой
1: по-русски
2: тираж можно делать.
3: Угу. Да.
2: На нее наносится какой-то кислотоупорный слой. В этом слое этот слой процарапывается и потом дальше пускается в кислоту.
1: Процарапывается, собственно, рисунком получается.
2: Процарапывается изображение.
1: Изображение,
2: да.
1: Да.
2: Потом вот эти места, там, где обнажился металл, травятся в растворе кислоты, и там получается углубление.
1: Так.
2: Потом, когда этот процесс закончился, в углубление наносится краска и уже спечатывается под большим давлением на влажную бумагу, и получается оттиск гравюры.
4: То есть вы создаете такое лекало, как бы, которое потом можно бесконечно воспроизводить?
3: Клише.
2: Нет, не бесконечно.
3: Клише.
2: Не бесконечно, конечно. Вообще авторский тираж, он обычно ограничен 10-20 оттисками, потому
3: человек
2: что это просто физически трудно сделать. Например, в советское время были комбинаты художественные, были домотворчества, были комбинаты. И в комбинатах там были специальные печатники, которые с авторской формы могли печатать там 200-300 экземпляров. Ну, это
1: а
2: максимум.
1: Что с ней происходит после 10 экземпляров-то?
2: Нет, после 10 экземпляров самой формы, если она сделана на меди или на стали, ничего не происходит. Происходит с самим автором. Он устает.

0: потому что это тяжело.
1: А завтра продолжить? Или это ментальная усталость?
0: Это и ментальная усталость, но представьте, чтобы это все вытравить, ну сначала же ты делаешь рисунок, у тебя задумка, потом ты травишь. То, что я описал, это процесс максимально упрощенный. Ты травишь, перекрываешь, дотравливаешь, зашлифовываешь, травишь. На это может уйти очень много времени, потом еще это печатаешь. И вообще есть авторские печати буквально в нескольких экземплярах, потому что потом человек просто этим... И они ценятся.
1: А машину нельзя такую сделать, чтобы она делала все это?
0: Ну вот денежки так машиной печатаются. Можно. Можно, зачем машину? Можно нанять человека, он будет печатать. Ну, сейчас эта практика утрачена. Или, например, как раньше в европейских студиях Шемякин, ну, он занимался не афортом, он занимался литографией в Париже. Вот серия «Чрева Парижа». Он рисовал рисунок, а потом специальные люди это переводили на камни, на многоцветную печать и печатали. Сколько там экземпляров? По-моему, там по 300-400, насколько я знаю.
2: Как, существует, как вы выбрали серий? Такой способ создавать изображение? Не так, самый, как будто, простой,
0: скорее очевидный. Скорее он нас выбрал.
3: Да, мне кажется, что
0: у меня был
3: это
0: сложный
3: судьба.
0: Путь. Я учился сначала на специальности педагогической, потом мы пробовали. Вообще...
1: Да, понимаю.
0: В эстампной мастерской, у нас была эстампная мастерская тогда в институте, там занимались старшекурсницы. И мы с другом решили посмотреть, что за старшекурсница, и позаниматься тоже в этой эстампной мастерской. Да, со старшекурсницами. Ну, я не знаю, как их судьба сложилась, вот, а увлечение эстампом у меня осталось. Ага. И потом так получилось просто, что отметили, что получается, ну, то есть выявилась какая-то способность, ну и дальше потом уже вот профессиональная стезя настигла. Потому что вспоминаю все трудности.
1: Алина, у вас какой был путь?
3: Вы знаете, наверное, у меня был путь проще в чем-то и скучнее. Я как-то просто с детства любила рисовать какие-то черно-белые изображения. Мне казалось, что это эффект не просто выглядит. И потом уже, когда я выбирала специальность, на которую хочу поступить, на где хочу учиться, вот узнала, что есть такая специальность графика, которая полностью соответствует, наверное, моим интересам. И когда я поступила, узнала, что есть афорт. Я до этого не знала вообще о его существовании. А потом, когда уже стала вникать в процесс создания, мне это невероятно просто понравилось. На самом деле, именно эта техника позволяет делать... Ну, всевозможные эффекты, какие только можно себе представить, она ни с чем не сравнима. И те задачи, те, наверное, внутренние переживания, которые у меня есть, я могу показать только через нее.
1: Вот это мы подходим к ключевой части моего вопроса. То есть, что есть, собственно, эта графика? То есть, если мы говорим о медиумах, да, они все чем-то отличаются. Да? Они, это инструмент воспроизводства, грубо говоря, души. Ну, как я это понимаю, в высоком таком смысле, да? Соответственно, вот в чем особенность графики как инструмента?
3: Вы знаете, наверное, в нашем случае особенность в том, что мы до конца, до самых итоговых этапов просто не видим, что мы делаем. То есть художник, он, наверное, из всех творцов больше всего работает с материей, то есть вот непосредственно с материей. И, наверное, в этом смысле мы самые несчастные и одновременно самые счастливые художники, потому что у нас очень много этапов. Мы работаем с материалом в прямом смысле жестким, при этом мы должны знать даже частично какие-то азы химии, и мы до последнего просто не видим, что мы делаем. И работа с материей, она тоже откладывает отпечаток на нас. Мы должны, с одной стороны, заранее продумать, что мы хотим, а с другой стороны, это всегда элемент случайности. То есть наш материал, он диктует итог. Мы как бы сотворцы с нашим материалом.
1: То есть непонятно, как именно ляжет рисунок на, собственно, лист или вот, то есть...
3: Ну, многие вещи мы можем контролировать, но итоговый вариант, он всегда немножко отличается от того, что мы можем себе представить. И мы иногда подгоняем это под свою идею, а иногда даже оставляем как есть, потому что результат бывает гораздо интереснее, чем мы изначально планировали. То есть это ну, можно сказать, сотворчество со случайностью или даже сотворчество с божественным. Я считаю, что тоже такое некое вмешательство.
0: И я еще можно чуть-чуть добавлю. Ну, вообще, графика – это очень интеллигентное искусство. Это доступное искусство, потому что так или иначе, даже при ограниченном тираже, ну, предполагая тиражность и относительную доступность. То есть любой человек может позволить себе даже, ну, в общем-то, такого средневысокого достатка, ту же гравюру Шемякина купить себе, в отличие от скульптуры или живописи.
3: Даже гравюру Рембрандта.
0: А если говорить...
2: Что ты на меня смотришь?
0: О высоком, то вот я тут присоединюсь. Калина, насчет химии ты, наверное, все погорячилась. Я уж не знаю, какие мы азы химии.
3: Нет, ну работа с кислотой. Изучаем, что
0: мы бодяжим кислоту 1:7. Вот, ну вот в этом...
2: Я вот не разводил давно
0: кислоту 1:7. И так, чтобы не обжечься ей. Ну в этом, наверное, заключается наше знание.
1: Так аза химии в этом и заключается. На урок химии нас сначала обучают технике безопасности.
3: Да, просто чтобы не обжечься.
1: Так.
0: А вообще... Именно печатная графика, она имеет свою такую действительно уникальную особенность. Я вот позволю себе не согласиться с отцом Павлом Флоренским, который в работе «Иконостас» по гравюре прошелся очень хорошо. Вернее, он плохо о ней сказал, наверное, что она не живая, что она как раз-таки не предполагает непосредственной работы с материей.
1: Ну и где Петр Флоренский?
2: На Соловках.
1: Так.
0: Вот. И мне кажется, что как раз наоборот, вот здесь такая синергия случая и мастерства, и одновременно смирение автора, потому что ты действительно не знаешь до конца, что у тебя получится, пока ты не получишь отпечаток.
1: Ага.
0: Вот. И в этом, не побоюсь этого слова, магия. Притягательность.
2: А вот Артём немножко вот в метафизику пошел, да?
1: Извините.
2: Вашего занятия. Я хочу чуть еще выше пойти. А чем вы вообще занимаетесь? То есть, вот вы, Алин, сказали, что поступали на графику, хотелось именно таким способом мир как-то, не знаю,
1: выразить,
2: да, с внутренней, внешней. А вот что это за желание? Что вы хотите выразить? Зачем?
1: Ну, грубо говоря, я иду в финансовую академию, потому что денег хочу заработать. Ну, я банально.
2: Или хочу картинку в чат GPT. Я прошу запрос. Ну, он мне делает афорт, как у Рембрандта.
1: Ну, как бы есть понятные вещи, а то, что вы делаете, непонятно совершенно. Да,
2: правильно. Да, да, да.
1: Ну, непонятно. То есть то, что это существует.
2: Но вы явно увлечены.
1: Да,
2: то есть, и судя по вашим картинам, у вас здорово получается то, что вы делаете.
1: Ну, мы с Владом оценили, и я вот мы разбираемся в таких вещах.
2: А сразу видно.
1: Оно как бы случается или не случается,
2: да, да, да.
1: Воздействует или нет, да?
0: Да, ну спасибо за оценку.
3: Вы знаете, простите за пафос, но, наверное...
1: А у нас очень пафосная передача.
3: Вот,
1: да.
3: Да,
1: потом просто шутку вкинете и.
3: Хорошо. Я, наверное, могу сказать, что ну, мы пытаемся служить людям и служить Богу таким образом. Но пытаемся.
2: А каким образом? Вот, например, про первую часть вашего ответа. Служить людям. Как это может послужить людям?
3: Ну, когда ты делаешь какое-то произведение, ты надеешься, что все-таки оно найдет своего зрителя, и что зритель через это произведение увидит и тебя как художника, и то, что ты хотел передать, какое-то тоже свое, наверное, свое видение мироздания просто, свое видение мира.
0: Давайте так, любое произведение искусства – это высказывание. Плохое, хорошее, высказывание наполненное, высказывание пустое, высказывание с тем или иным стремлением. И вообще, когда... Художник, наверное, это еще ребенок или молодой человек, который задумывается над тем, чтобы на этот путь стать, им все-таки движут обычно иррациональные стремления. Не всегда это, наверное, особенно в наше время, служение божественному, но так или иначе человек представляет себе именно некое служение, некую функцию, которую он должен выполнить.
2: А со студентами вы как разговариваете? Или у них нет вопросов, жестко, когда они приходят жестко к вам?
0: Я молчу просто и
1: то
0: смотрю.
1: То есть вы с ними говорите, как крепкая вода, да?
0: Конечно.
3: У нас злой добрый... Вот
0: Алина лучше расскажет. Я же когда-то
1: злой добрый полицейский?
3: Да, мне кажется, у нас срабатывает система злой добрый полицейский.
2: Вы злой, а вы вместе, да, работаете?
3: Да, мы вместе работаем. Мы одни и те же специальности ведем на одной и той же кафедре. Ну, я выступаю, наверное, как мне кажется, как добрый полицейский.
2: То есть к вам приходит жаловаться на него?
3: Ну, мне обычно задают все вопросы, потому что...
1: А, и на экзамен хотят к вам попасть на сдачу?
3: А у нас экзамены в рамках просмотра.
1: Проект? Просмотр.
3: Да.
0: Коллегиальный просмотр.
3: Коллегиальный просмотр, несколько
0: пока этого преподавателей. Не изменили, слава богу. У нас так все меняется стремительно.
1: А вот, Александр, вы вот, и Алина, да, вот вы говорите про служение, а к этому ощущению или к этому состоянию вы в каком возрасте, вследствие чего пришли? Это же не то, что, о, графика.
2: Служим.
1: Служим. Да, Алина.
3: Вы знаете, наверное, у меня в юности был такой достаточно, как у всех, был серьезный кризис тоже, мироощущение. Но мне казалось, что вообще ничего нет. Я была таким воинствующим атеистом. Все тьма кромешная. Нет ни истины, ни правды. Но мне казалось, что я вот своими какими-то картинками, причем тогда это были смешные картинки на самом деле, что я этим тоже противостою вот этой вот как смерти, бессмысленности, беспощадности. А потом уже со временем, наоборот, когда произошло мое воцерковление, наоборот, поняла, что через искусство можно говорить с Богом.
1: А вы были неформалкой?
3: Нет.
1: Нет?
3: Я была скрытой неформалкой. У меня был какой-то такой, скорее, скрытый протест.
1: Латентный, получается, да, неформалка.
3: Да, да, да.
0: Нет, ну тут это объяснимо, мне кажется, потому что если человек увлечен идеей творчества, он уже вот эту всю энергию, которая обычно в эти неформальные дела уходит, он направляет как раз...
1: Да по-разному бывает.
0: Горение такое. Да. Вот по-разному. Нет, бывает по-разному.
1: Взять, там, большинство, конечно, просто тусили.
2: Тебя можно взять.
1: Можно меня взять.
2: Как ты в этих рэперских трубах по Кузьминкам лазил?
1: Лазил.
0: Ну, вы к тому, что, я так понимаю, что нужно что-то выше себя ставить.
1: Ну, там должно что-то же сцепиться, правильно. То есть вопрос, как бы, как сцепляется. То есть как сцепляется вот это вот, как бы, как бы... плацента прикрепляется там, да, к женщине в животе, вот как-то она сцепляется там, причем она, насколько я узнал, в разных местах еще может прикрепиться в животе матери, да, вот как-то сцепляется бытие, то есть человек с бытием, вот как это происходит, то есть...
2: Это не то, что вопрос, что вы знаете ответ.
1: Иногда не сцепляется, но если сцепляется, то каким-то образом, это загадка, да, вот как Мамардашвили задавался вопросом, как бы логично, что должно быть ничто, а не нечто, но нечто почему-то есть. И вот почему оно существует. То есть логичнее представить мир как бы без вот много чего, но почему-то
2: вот
1: там...
2: Со смертью, с бессмыслием, с беспощадностью, как Алина сказала.
1: Да, ну то есть вот это как раз естественно. То есть где в мире нету смысла, где беспощадно, бестолково и бессправедливость. Это нормальное состояние. Как бы. А вот там, где наоборот, это как бы ненормально, но оно существует. Вот это сцепилось. Оно как у вас, например, Александр, происходило?
2: Ну, это мы поговорим после новостей. 967-103-5533.
1: Там, кстати, сплошное сцепление.
2: Да, пишите, задавайте вопросы, комментируйте, вернемся.
4: Пойми себя, если сможешь. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий. Так говорит «Маяк». Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Рекламный
5: телефонной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска поразили логистический склад с дронами в Киевской области, сообщило сегодня Минобороны. В результате удара поражен склад Микуличи. Он использовался для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, говорится в публикации ведомства. Кроме того, среди атакованных целей судно в Бугском лимане, доставлявшее в порт Николаев, в том числе грузы двойного назначения. Ночью российские вооруженные силы поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print, где производили ракеты и дроны, а также депо ДАР. Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевозок грузов ВСУ. Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал президенту, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва-Санкт-Петербург, но и по М-12 «Восток».
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
3: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
2: Ну, он до Челябинска ходят сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же... Астаны проехали, он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
0: Никитин также сообщил, что законопроект направлен на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси и планируется внести в Госдуму до конца этого года. Министр констатировал, что это болезненная тема. Некоторые российские министерства в течение года занижают целевые показатели госпрограммы, затем отчитываются об их перевыполнении. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, где обсуждался отчет об исполнении федерального бюджета прошлого года. Председатель Нижней палаты призвал завершить такую практику.
4: Министерство просвещения, Министерство здравоохранения позволяют себе это из года в год. Взяли одну планку, они заявили, потом сами себе скорректировали. А затем отчитались, что они молодцы, потому что заниженную перевыполнили. Через электронный бюджет вот сформировано более 8 тысяч запросов на изменение 37 госпрограмм. Правильно было бы дать оценку этим министерствам, направить представление председателю правительства. Это как раз и будет ответственная работа Государственной Думы.
0: Володин поручил главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову обратить внимание премьер-министра на этот вопрос при подготовке текста постановления Госдумы. Уже на платформе «Смотрим. Рожденный в СССР. 35 лет». Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зрители видят, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинная история и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях. Ника, Тэфи, Золотой Орел, Эмми и многие другие. Смотрим «Рожденный в СССР. 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет около 10 градусов. Атмосферное давление повышенное 753 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова. Об этом сегодня информирует Барса Universal. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Тем временем в Кубке России сегодня состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. А в пути РПЛ стартовала программа матча четвертого тура группового этапа. «Локомотив» против «Акрона» в эти мгновения. Все подробности узнаем у Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Всем добрый вечер и доброй ночи. В Черкизово ничья 1-1. Мы смотрим серию пенальти. Только что Жардино Ньямси свой момент не реализовал. Ну и будет возможность у Тедича, может быть, забить свой мяч. И тоже потащил Антратов. Счет и здесь тоже пока 1-1. По матчу сразу после перерыва отличились железнодорожники. Хозяева включили прессинг, отобрали мяч в финальной трети. И быстрой комбинацией довели его до 11-метровой отметки. Там в касание прострел замкнул Сергей Пеняев. Ответ не заставил себя долго ждать. На 61-й минуте в не самой сложной ситуации грубо ошибся Александр Сильянов. Он при выходе из обороны подарил мяч сопернику. В одно мгновение снаряд оказался в ногах у Артема Шуманского. И тот без проблем почти в упор расстрелял ближний угол. И вот опять серия 11-метровых ударов. Как 1 сентября я опять потащил вратарь «Акрона». Как только мы с вами включились, друзья, сразу что-то не так пошло и у тех, и у других. На самом деле, хотел я драмы где-то глубоко в душе. И действительно, драма сегодня, непонятно пока в какую сторону, не забил Титков только что. Если тольяттинцы и здесь будут сильнее, как тогда, в начале прошлого месяца, то шансы на выход в плей-офф у них появятся очень хорошие. Ждем развязку и болеем за драму. Пока что ничья 1-1, в том числе и по пенальти.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча «Локомотив» «Акрон». Странам Евросоюза нельзя доверять международные соревнования. Об этом сегодня заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего. Сегодня европейцы наплевали на решение международных организаций, отказали русским в визах, а завтра не пустит кого-то еще, заявил Дегтярев. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил о том, что российские спортсмены должны побороться за 3-4 золотые медали на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Конкуренция очень серьезная, и американская, и японская, и иранская школы очень сильно подтянулись. Учитывая все эти факторы, мы работу над ошибками провели, отметил Гацалов. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сеянный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Де Минору 3-6, 4-6. Диана Шнайдер пробилась во второй раунд турнира WTA 1000 в Ухане, победив Кейти Бултер 6-3, 6-1. И далее сыграет с представительницей Казахстана Путинцевой. И в завершение о хоккее. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня один матч. Он проходит в эти мгновения. Северсталь против СКА. После двух периодов Северсталь дома ведет со счетом 2-0. И пока это все новости спорта.
3: Беда, государь.
4: Карл напал ночью под Нарвой.
3: Что делать будем?
4: Биться. Бали!
5: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
6: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
7: Что, вернемся?
8: Да.
7: Да, я помню вопрос, который я вам задал, о том, почему то, что естественно, оно и так присутствует, а вот нечто, то, что вы называете там божественным или каким-то порядком, оно каким-то же образом возможно. И вот я задал вопрос про сцепку. Как она случается? Вот у вас, Александр, вот вы пошли посмотреть на старшекурсниц. С чем они там занимаются? Что там произошло? Или произошло до этого? Можно же было просто там травить эту пластину и травить, и никакого бога там не находить. То есть где сцепка?
0: Тяжелый вопрос.
7: Я каждый эфир это слушаю. Я слушаю за меня, мне каждый день говорили, это сложный вопрос.
8: Да?
7: Все думали, тут легкая прогулка. Ну, вспоминайте. Recollection.
0: Да это что же, ну, степ-бай-степ происходит. Все. Вот. Потом, что вы именно имеете в виду? Ощущение того, что ты привязан, что ты служишь некой идее?
7: Называйте так,
0: это
7: да.
0: Одно дело.
7: Я бы
0: разделил эти вещи, потому что у нас вот в целом в художественной среде, в обществе есть такое понятие «положить жизнь на алтарь искусства».
7: Я понял, я сейчас сформулирую.
0: Это одно дело. А приблизиться, то есть осознать себя в диалоге с Богом, это другое явление.
7: Я бы упростил, вот когда ты живешь жизнь, там, ребенок, подросток, я не знаю, когда это случается у человека, если случается в разном возрасте, и вдруг ты понимаешь, что есть что-то еще, я это так называю. Что есть что-то еще, помимо всего того, что есть.
0: Ну, я тут тоже бы разделил, потому что что-то еще мы можем подразумевать все, что угодно.
7: Нет, ну вот это самое.
0: Вот это самое, это тоже совершенно не значит, что мы говорим о Боге. Вот. То есть, что есть что-то еще, мне было, наверное, ну, непонятно, но близко. И с этой идеей я жил с детства. Я не могу разделить, сказать, когда это пришло. А вот уже конкретно, когда ты лицом к лицу оказываешься с божественным, и ты нутром своим понимаешь, где истина и где был ты. Вот это принципиально другое явление. Вот если вы об этом спрашиваете, то у меня это произошло тяжело. И произошло в зрелом возрасте уже.
7: В каком?
0: Ну, лет, наверное. Сейчас сколько мне? 41?
7: 40.
0: Лет 35, наверное.
7: 35.
0: Где-то так, да, наверное.
8: Тяжело вы имеете в виду? Кризис был тяжелый.
0: Ну, нет, ну, представьте себе, если ты жил так, а потом тебя выворачивают и...
7: Как карман?
0: Как карман, да. И показывают вот как. Это мучительно? Конечно, это мучительно. Это все мучительно. И
8: давайте вот, чуть остановимся. Мне кажется, это очень важный этап становления любого творческого человека, и не только творческого.
0: Любого человека. Ну, жизнь – это вообще творчество. Давайте так.
8: Да.
0: Самое главное творчество – это жизнь.
7: Согласен.
8: Я согласен, да.
0: И у нас вообще вот разделение, что есть биография, есть творчество, но тоже характерно, наверное, для европейской традиции поствозрожденческой, когда ты можешь делать прекрасные вещи, шедевры, и при этом сам жить как хочешь, там, пьянствовать, блудить, что хочешь делать, там еще кого-нибудь убивать для того, чтобы с натуры написать.
7: Караваджо стайл.
0: Да,
7: такой.
0: Да, Караваджо стайл, да.
7: OG.
0: Вот, это на самом деле обман, потому что... Ну, это привело к тому, к чему привело, то, что мы видим сейчас. И на самом деле человек и то, что он делает, это одна материя. И его плоть, и его мысль, и то поле, то, что мы называем культурным полем, это все одна суть.
8: Ну, то хорошо, есть... а если смотреть на ваше творчество, каким оно было до переворота и каким оно стало после, или еще не стало, а становится...
0: Становится скорее.
8: Да, в чем кардинальное различие для вас?
0: Это так тоже не происходит, что вот, например, если пройдемся по великим, у Боттичелли после его переворота у него не сложилось вообще творчество в итоге. То есть вот то, что он сделал потом, как после того, как у него открылись глаза, духовные очи, он не смог потом с этим справиться. Вот, поэтому тут не всегда, это, вот не это, всегда вот... это влияет положительно на твоя жизнь. И, но я интуитивно чувствую, я интуитивно на уровне интуиции могу сказать, что сейчас наступает время, когда жизнь творчества, жизнетворчества и творчества, которое мы понимаем как некий акт творения вовне, так. Они становятся одним. Это вот сейчас такие волны происходят, если хотите.
8: Я пойду вот. Хитрее. Да. Алина, вы присутствовали при этом перевороте?
9: Ну, частично, да.
8: Как вам кажется, чем отличалось творчество Александра до этого и после? И вообще, чем он занимается?
9: По жизни.
8: По жизни, да.
9: Я могу сказать, что творчество Александра до имело более хтонические черты, скажем так. А сейчас, соответственно, его работы приобрели как раз-таки христианскую тематику.
7: Тогда вопрос такой, как вы относитесь к Люциферу?
9: Но как к нему можно...
7: Я не знаю, как можно, я спрошу, как вы относитесь?
8: Как к падшему ангелу, да, вы как, первому как, из ангела Господня.
7: Как, что ты подсказываешь? Ага. Как вы относитесь к Люциферу, как вот к психической фигуре вообще, да?
8: Просто надо пояснить библейской. Для наших слушателей, например, потому что Люцифер сразу это фу-фу-фу, плохо.
7: Нет, ну, да, он... да, это падший ангел, один из тех, кто возгордился, да. Как относитесь вот к этой фигуре? Как? Я потом уточню, почему я такой вопрос задал.
9: Я отношусь к этой фигуре как к некому существу, которое очень нами всеми заинтересовано.
0: Давайте так, мы, во-первых, до конца не знаем естества ангельской природы, поэтому сейчас мы начнем представлять себе...
7: Мы естества Бога не знаем, хотя его упоминаем, да?
0: Как бы даже ангельской природы, потому что это еще не Бог совсем.
7: Да-да-да, я понимаю.
0: То есть мы не знаем до конца, что такое Люцифер.
7: Не знаю.
0: Что, как выглядело это явление. То есть, ну, наверное, надо это понимать как некую волю, которая вообще возникла в бытие, в том бытие, воля, до падения.
7: Угу.
0: Да, как некая воля к отступлению.
7: К эго? Воля воли, к эго? Можно так сказать?
0: А почему не может быть эго внутри божественной воли? Понимаете, тут именно эго вне божественной воли.
7: Это интересный разворот. Алина, хотели что-то сказать?
9: Я еще хотела сказать, что вообще для меня очень давно большой вопрос, существует ли по-настоящему люциферианская красота.
7: Так.
9: И вообще красота, она имеет только божественную природу, или она может быть как раз-таки вот этой антикрасотой, но при этом привлекательной.
7: То есть мы говорим сейчас даже не про уродство,
9: да.
7: А говорим про разрушить про какую-то
0: женщину.
7: Инфернальность красоты.
9: Да, да, притягательность инфернальности.
7: Нет, Достоевский прекрасно изобразил инфернальность красоты, по-моему.
9: Ну, для меня это пока открытый вопрос.
7: Вопрос в том, где происходит вот этот акт встречи с инфернальным. То есть в самом объекте или в глазах смотрящего?
9: Скорее в глазах смотрящего.
7: Тогда получается, что...
0: Ну, а вот есть... тут надо, мне кажется, тоже не разделять объект и... Причем об этом же даже физика говорит.
9: Как в контрафизике.
0: На бытовом уровне мы об этом уже знаем. То есть то, как мы смотрим на объект и объект, это тоже суть одно. И
7: согласен.
0: В итоге Вселенная получается именно таковой, какой мы ее видим, причем это не просто взгляд, это именно изменение, которое, наверное, сейчас недоступно даже нашему пониманию, как, впрочем, многие вещи. То есть, опять-таки, вернемся к самой, наверное, трагическому явлению вот этого смешения красоты божественной и дьявольской. Это женщина.
7: Угу.
0: Одна женщина может содержать в себе и ту, и другую составляющую, разрушительную и созидательную, как Вавилонская блудница и Богородица.
7: Мария
0: и то, кем земная женщина будет, зависит и от того, как мы на нее смотрим. Вот в чем
8: дело. Почему ты этот вопрос задал?
7: Потому что, когда Алина сказала, что Александр прежде писал нечто хтоническое, а теперь, как я понимаю, вот скорее направленное к свету, ну, как я понял, правильно?
9: Ну, попытка. Да? Мы пытаемся.
7: Да, да, да. То как бы я и вспомнил Люцифера и мысль Юнга о том, что как бы главный свет таится во тьме. И то, что вы говорили про то, что ваш путь подростковый описывали, Алина, про вот это ощущение мира как от места темного и неприютного, можно так сказать. Мне, собственно, и показалось, что любой путь по сути, идентичен другому пути. То есть, если... Ну, одно от другого, короче говоря, не оторвать. Вот. И поэтому, как вы сказали, Александр, пути Господни неисповедимы до эфира. То есть, mm-hmm. мне кажется, это так. И в этом смысле, я, скажем, у меня сын вчера, я ему рассказал про Linkin Park группу, и рассказал, что главный, ну, мы что-то обсуждали, главный, значит, солист покончил с самоубийством. И он меня спросил, почему люди заканчивают самоубийством. На самом деле, как ни странно, меня этот вопрос несколько поставил в тупик, потому что, если честно, я не знаю. То есть, ответ там, что смысл исчезает, я не знаю. Но что я... Думаю, сейчас я успею сказать до рекламы, что фактически я не позволяю пройти вот этот путь, может быть, от хтонического к свету.
8: Прервемся вот, и вот этим прерыванием.
6: Пойми себя, если сможешь. Маяк. 22 октября. В концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. «Московский концерт» открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
10: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
6: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
11: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно... обустраиваться надолго.
6: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Пойми себя, если сможешь.
7: Влад в перерыве ответил на мой вопрос. Мне понравился ответ Влада. Я спросил Влада, почему люди заканчиваются самоубийством. И Влад вот так на гора выдал, цитирую: «Они не верят, что их можно полюбить». Красота. Вы согласны с этим?
0: Ну, давайте я вот все-таки про ту сферу, в которой немножко понимаю. Ну, вообще, да.
9: Да, я полностью согласен.
0: Фундаментально, конечно.
7: Фундаментально,
0: да.
7: Так, продолжайте, Александр.
0: Согласен. Дело в том, что вот область творческая, она ведь все время находится где-то вот в поле сил, соприкасающихся с потусторонним. И когда художник вне божественной поддержки туда заходит, он сталкивается с тем, что человеческое естество не может вынести просто. Ну, отсюда и такое количество. Ага. И пьянство, и сейчас в наше время наркомании.
7: А что значит вынести?
0: Ну, то есть ты должен в себя это пустить,
7: ага,
0: и остаться при этом целым.
7: То есть это нечто как большое что-то, что
0: это
7: я
0: нечто
7: не
0: большое
7: могу...
0: и невместимое, то, что, угу, ну, условно, вот за пределами нашего видимого. И большое
8: как
0: творчество.
8: Фильтр срабатывает, а? Как фильтр срабатывает, пропускает через себя для того, чтобы это очистить.
7: Или
0: да почему нет, очистить? Это в принципе искусство, это та область, которая соприкасается с этим изначально, даже если мы вот в видимой истории, скажем так, посмотрим первые образцы искусства, угу. то, что мы называем наскальной живопись, хотя это, кстати...
7: Которому 60 тысяч лет.
0: Там хотя будет. Это, кстати, скорее графика, чем живопись, если уж так говорить. Это как раз вот выход тоже за пределы видимого. Самые первые образцы, они находятся в очень... труднодоступных местах в этих пещерах.
7: Ну, это сложно тоже, да? Вот я вижу быка, и надо увидеть в нем рисунок быка, если так задуматься, ну, грубо говоря.
0: Да, нет.
7: Это очень странно.
0: Нет, но это тоже, это мы сейчас о механистической части.
7: Я понимаю.
0: А есть часть сакральная. То есть это мир сакральный. И вот сейчас на исходе уже европейской христианской цивилизации вот обострение этих сил, оно очень... Взаимодействие с ними, оно очень плотное у художника.
7: Uh-huh.
0: И художника это залазит, он просто не выдерживает. Поэтому это либо
8: перегорает, как лампочка.
0: Ну, это либо пьянство, либо все прочие пороки, да. которыми человек просто забивает эту невозможность. А там и самоубийство.
7: Uh-huh. Ну, Алина, у вас
0: вас там ждут. Если там вас не ждет Бог, вас ждут. Другие ребята.
7: Алина, у вас какая
0: встречают.
7: Оптика.
9: Ну вот я как раз хотела продолжить тоже. Когда ты занимаешься искусством, ты тоже выходишь на поле брани на самом деле. Потому что тебя действительно встречают в любом случае вот эти ребята. И мой любимый пример — это творчество Фрэнсиса Бэкона. Я на самом деле очень люблю этого художника, он мне очень нравится. И вот это как раз...
7: Не удивлен.
9: Вот как раз-таки, наверное, тот художник, который не выдержал натиска инфернальных сил, но при этом он очень талантливый был человек.
7: Таких много на самом деле.
8: Не выдержавших?
7: Ну, Лотриамон, например, писатель был такой в конце 19-го. Эдгар По, может быть, да? Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот это какая-то... Вопрос только в том, разные ли это материи или нет.
0: Даже Врубель не выдержал. Понимаете, вот
7: даже
0: нет, но мы это воспринимаем как позитивную часть истории.
7: Мы сейчас уйдем на перерыв и вернемся. Пишите ваши вопросы 967-103-5533. У нас в гостях Алина Александр Семергей, художники и графики. Вернемся.
6: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили 2 морских сухогруза, сообщил сегодня Минобороны. Как уточнило ведомство, российские войска продолжили наносить удары при помощи беспилотников по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам. В результате на переходе морем было поражено морское судно, доставлявшее в порт Николаев военный груз. Кроме того, на переходе морем был нейтрализован сухогруз, занимавшийся доставкой аналогичного груза в порт Одесса. Российские войска также поразили логистический склад с дронами Микуличи в Киевской области. Ночью российские вооруженные силы поразили в Киеве цех предприятия «Палп Мил Принт». Там производили ракеты и дроны, указали в Минобороны. Также было поражено депо «Дарница». Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевозок грузов ВСУ. Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Наханом, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сделку Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизельного топлива. Они также затронули вопросы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Кроме того, обсуждались дальнейшие развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Эмиратами. Оно носит стратегический и взаимовыгодный характер, отметили в Кремле. В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп, напомню, провели телефонный разговор. После него президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до 3 миллионов тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки. Для этого Минфин страны выпустил исключение из санкций, действующие до 7 апреля. Сегодня Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. Это топливо не для нас, оно будет поставляться на мировой рынок, сказал Трамп журналистам. Также он отметил, что США работают с Россией и Украиной над завершением украинского конфликта. Трамп выразил уверенность, что конфликт в конечном счете удастся урегулировать. Приоритетами бюджетной политики в прошлом году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, поддержка семей с детьми, а также обеспечение обороны и безопасности страны, исполнение национальных проектов, в том числе в сфере технологического лидерства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчета об исполнении бюджета прошлого года.
2: 2025 год. Когда мы рассматривали бюджет, то определяли ряд важнейших приоритетов. Это мы говорим про социальные обязательства перед гражданами, это приоритеты финансирования задач специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих, участников специальной военной операции и задача реализации национальных целей развития, в первую очередь направленных на технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.
0: Исполнение расходов федерального бюджета в 2025 году составило почти 99%, и это впечатляющий показатель, считает спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Однако необходимо учесть недоработки и устранить их с учетом того, что сейчас уже обсуждается новый трехлетний план. Инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован самой латвийской стороной. Об этом на совещании с силовым блоком страны заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, такие действия преследуют одну цель – финансовую.
3: Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
0: Лукашенко также заявил, что европейское ядерное оружие – это уже не щит, а, как приводит слова белорусского лидера Интерфакс, это меч в руках бездумных политиков. Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По предварительному прогнозу синоптика, погода изменится лишь в пятницу.
4: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11.
0: На завтра в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщил гидрометцентр. Предупреждение в столице действует с 13 до 21 часа. В Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 9 утра среды до 9 утра четверга. Из-за ожидаемых осадков в МЧС горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям стоит выбирать безопасные места для парковки и соблюдать осторожность за рулем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 1,3, днем плюс 7,9 градусов. В Москве облачно, временами дожди. Ночью 7,9 тепла, днем плюс 8,10. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов, дует северо-западный ветер. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

Ручка на моей шее рискует сорваться на пол. Спицы ее ресниц пляшут то вниз, то вверх. Слезы моих ревнивец на подол платьев капают. У нее смех, как мягкий

0: Цени себя, если сможешь.
1: Артем Новиченко, Владислав Тимкин, и у нас сегодня в гостях Алина Семергей, художник-график, преподаватель Южного федерального университета и автор телеграм-канала «Молчание Иволги», и Александр Семергей, художник-график, также преподаватель Южного федерального университета и организатор выставок, и...
2: Муж владелец канала «Молчание Иволги».
1: А на чем мы остановились?
2: Мы говорили о... том, с какими сферами соприкасается творец при глубоком погружении в свою работу.
3: Я вот как раз хотела сказать, что есть художники, которые не выдерживают этого соприкосновения с высшими силами, такие как раз как Фрэнсис Бэкон, на котором мы остановились. Так. Но есть и художники, которые все-таки превозмогают это.
1: Например?
3: Например,

0: столкнулся с этим светом.
1: А на ваш взгляд, почему некоторых художников этот свет не касается вообще?
2: Просто творят и творят,
1: или
2: малюют,
1: их касаются, но не замечают.
3: Давайте вот как тут это тоже, я все время что-то разграничиваю.
1: Да, вы сегодня за межевые столбы у нас отвечаете.
3: Разграничим то, что мы называем графоманией, и вот
2: сферой,
3: конечно, сферой вот большого, ну, большого творчества.
1: Хорошо.
3: То есть ты можешь заниматься графоманией, ты никому не инфернальным силам. Ну, наверное, у Бога о каждом свое попечение. Вот, но ты не выходишь вот в эту сферу,
1: вопрос,
3: не обязательно.
1: Хорошо, но ведь бывает и другой сюжет, когда человек хочет это состояние получить, но у него не получается его получить.
3: Ну, так это талант еще.
4: Вы знаете, я сейчас скажу очень странную, банальную вещь. Так вышло, что...
2: Это оксюморон.
1: Это оксюморон, да.
4: Да.
2: Странно и банально не может быть.
4: Ну вот она...
1: Ну так скажите.
4: Она вот такая. Мне довелось как раз-таки в нашем путешествии, из которого мы вернулись на Соловках, пообщаться с духовником Соловецкой братии, Соловецкого монастыря, отцом Германом. И он мне сказал, что вообще радость приходит, как бы это странно ни звучало, от режима. Говорит, вы на самом деле бессистемный человек, и это абсолютная правда.
2: Вам он сказал?
4: Да, да, да, да. И он говорит, вы попробуйте вообще себя заставить просто вставать вовремя, ложиться вовремя и хоть как-то упорядочить свою жизнь. Он мне не стал говорить про какие-то божественные вещи, угу, какие-то пафосные вещи. Он говорит, и радость к вам придет.
2: В комнате уберись, да?
4: Да, уберись в комнате, как бы... Опять-таки, это не звучало вообще приземленно.
3: Все глобальное, оно имеет и воплощение в таких простых вещах.
4: Да.
3: Потому что мир падший, он стремится вот к разрушению, к бессистемности.
2: Мои клиенты, многие
3: мир
2: очень...
3: Мир божественный, он системен.
1: Он порядок переводится как космос.
3: Да.
2: Мои клиенты очень так... театрально расстраиваются, когда вдруг они налаживают режим, и оказывается, что у них не психическое расстройство, а просто там...
4: Совершенно, был, да.
2: Что
4: да.
2: Они не какие-то там супертворческие,
1: да,
2: странные люди, а просто не высыпаются,
4: да,
2: или чем-то злоупотребляют, и вдруг становится все нормально.
4: Я к тому, что на самом деле свет, он может быть ближе, чем кажется. Ну, опять-таки, у каждого свой путь. На самом деле, опять-таки...
1: Царствие небесное близко.
4: Да, оно близко, но при этом... Оно стяжает с трудом.
2: Угу. А вы к нам приехали прямо с Соловков.
4: Да.
2: Вертолет плюс поезд, да?
4: Да.
2: И вот вы здесь с огромными рюкзаками. Я их нес. Что вы там делали? Почему вы туда поехали? Как вы находите... Я вот... Нам Саша, наш редактор, подготовила серию ваших работ, ну, для ознакомления перед встречей нашей сегодняшней. И я там увидел, например, посвященный Пскову целой серии работ. Кремль, какие-то пейзажи, какие-то городские зарисовки. Что, не скажу достойно, а вот как вы понимаете, что вот это хочется изобразить? Потому что вы говорите, что много времени нужно на создание каждого афорта, и ну, не просто же «что вижу, то пою». Вдруг что-то в вас попадает.
4: Ну, тут тоже на самом деле ответ очень простой. Ты видишь нечто, и оно либо откликается, либо нет. Оно либо соответствует тому, что ты хочешь донести до зрителя. Любой пейзаж на самом деле, это не изображение просто красивое. Это, можно сказать, автопортрет, угу, тоже художника.
1: Мне кажется, Кандинский это сформулировал. Сейчас лучше не очень только читал.
4: Любой пейзаж, он призван...
2: Это Алина только что сформулировала, что ты рассказываешь.
1: Правильно.
4: Он призван донести... тоже нечто больше. Через пейзаж зрителя можно опять-таки в полную какую-то апатию ввести, а можно и показать вещи, которые его, может быть, и к божественным сферам опять-таки направят. Может быть, через горний мир он увидит дольний мир.
3: Давайте опять
1: разграничим.
3: Вообще, сейчас, коли мы заговорили про пейзаж, пейзаж такой, как мы его сейчас воспринимаем, каким мы знаем его в искусстве, в культуре, он появился в контексте

0: христианской культуры. Вот. И это как раз, наверное, впервые произошло в истории человечества, почему европейская культура уникальна. Хотя, конечно, то, что произошло в эпоху Возрождения, это, ну, по большому счету, уход от Бога, как бы мы ни преклонялись. И мы вообще так воспитаны преклоняться перед Возрождением, но на самом деле это культура христианская, но отвернувшаяся от Христа в глобальном смысле.
1: Повернувшаяся
0: вот
1: к селедке.
0: Но в ней, вот как мы уже говорили, нет, не к селедке, там все чуть сложнее. Она действительно великая, высокая, и это беспрецедентное явление.
1: Но я конкретно про голландские малые, про малых голландцев говорю.
0: Я бы тоже так с ними...
1: Что там, селедки нет?
2: Есть,
0: Но во всем это очень сложное явление, европейская культура. И во всем этом есть, например, отчетливые повороты обратно к Богу, такие как Рембрандт, о котором мы говорили сегодня. То есть это то, на что можно смотреть сейчас. Ну, смотреть, в смысле, как пример. Ну и, наверное, вот трагедия Ван Гога, который... тоже себя противопоставил вот этому потоку общему человекоцентричности, эгоцентричности. И про пейзаж.
1: Про
0: пейзаж. Впервые тоже в истории мировой культуры мы видим пейзаж не как изображение того, что мы видим, а как некое отчаяние того, чего мы не видим.
1: Угу.
0: То есть мы получаем пейзаж как икону в своих лучших проявлениях. Вот. Это и в европейской традиции, и в русской, как бы там не был заезжен Саврасов с грачами, которые прилетели. Но это...
3: Спасибо учебнику 8 класса по литературе.
0: Ну, а, кстати, там я перелистал учебник по литературе, там, между прочим, и Владимирская икона Божьей Матери.
3: Там не хухры-мухры.
0: Там не хухры-мухры.
2: Возможно, нас всех спас литературы.
0: Сделал. Ну, это... Этот пейзаж – это тоже икона. Грачи прилетели – это икона.
3: Раскройте мысль, Александр. То есть я правильно понимаю, что когда мы смотрим на произведение искусства, можно обращать внимание не только на то, что на нем изображено. Не обязательно сюжет, да? Но и на то, чего там нет. Правильно я услышал, да? То есть,
1: скорее на то,
0: да, только это не надо воспринимать буквально. То есть,
3: не, я понимаю.
0: В символических каких-то значениях.
3: Да. То есть, и там Возрождение, которое изображало Господа Бога, и там библейские сюжеты просто в невероятном количестве. В этом смысле, как бы, куда дальше было, как я услышал, да, от вот этого глубинного переживания, что ли, божественного, чем наша попытка найти это божественное. То есть, грубо говоря, как сказать, да, как же это сформулировать? То есть, когда я в поиске чего-то, я к этому ближе, чем когда мне кажется, что я это нашел, потому что любое нахождение чего-то является ложным.
0: Ну, не совсем я сейчас понял.
3: Ты понял, что я сказал?
1: Я понял, что ты сказал.
3: Переводи, пожалуйста, на русский язык.
1: Нет.
0: Я был честен.
3: Грубо говоря, я, ну, мне кажется, это любому художнику понятно, вот процесс создания произведения, как и вот это глубинное переживание вот этого поиска точности выражения, да, и результат, который часто тебя опустошает, хотя вроде бы получилось то же самое, но он не дает тебе такого содержания, которое дает сам процесс, как путь и цель, грубо говоря.
2: Вы знаете, я, наверное, подытожу. Любое создание произведения – это тайна. Вообще невозможно до конца объяснить, что вот я увидел пейзаж, он мне понравился, я в нем увидел вот это. Но это все, это знаете, как увидеть красивую птицу, а потом начинать ее препарировать, и в ней непонятная штука вообще.
3: Да, там.
2: Точно так же здесь творческий акт, его очень... тяжело разобрать по полочкам. Очень тяжело ответить на вопрос, почему художник взял и решил изобразить именно это. Но в конкретный данный момент через конкретное изображение художник выходит к трансцендентному.
0: Ну, давайте так.
2: Если попытаться очень просто.
0: Если я правильно мысль Артема понял, я же человек медленный, вот сейчас, мне кажется, доходить начало до меня. Если я правильно понял, то условно в пейзаже может быть больше Бога, чем в изображении Бога.
3: Ну, как я это понял, да.
0: Все верно.
2: Безусловно, конечно.
0: Тут мы, и в этом смысле возрождение, оно направило вот поток христианской культуры в сторону мира.
2: В сторону формы,
0: скорее. В сторону мира, вот как нашего здесь бытия. Ну, там много чего, там же произошло и разграничение души и тела в понятиях. Угу. Вот, то, чего изначально в христианстве не было.
3: Да, это
0: вот,
3: важная вещь.
0: И искусство, оно обратилось вот к телесному, к телу. И это тоже видно в примерах и высоких, а если посмотреть вообще примеры, ну, скажем так, второго порядка художников, третьего порядка, мы увидим эту такую безобразную даже телесность.
3: Это ответ на вопрос, почему Марвела мало божественного.
0: Да, все, Марвел начался там.
1: Много возрожденческого.
2: Марвел — это типичное возрождение.
0: Да. Ну, интересно, что его логический итог.
1: Интересно, что у меня вторую неделю какие-то синхронизации происходят. Синхронии и синхронизации. Что на прошлой неделе у меня было на культуре два эфира, посвященных музыке, и у нас был Владимир Мартынов во вторник. А сейчас я вчера Бёрджера «Искусство видеть» разбирал, и как раз вот то, о чем вы сейчас говорите, все это Бёрджер описывает в 72-м году про второй и третий ряд и про телесность. А мне в связи с этим нашим витком разговора такой вопрос. А можно ли описать, какое сейчас время для искусства? Можно ли задать такой вопрос? И если да, то какое? Как оно сейчас ощущается? Без каких-то там пост, мета, а вот на пальцах.
3: Когда я еще вброшу, я записал две цитаты Александра. Вот особенно в наше время, сказал Александр, привело к тому, что мы видим сейчас. Есть вот, и мы еще до эфира как-то перебросились словами по поводу того, что вот, как я понял, Александра ощущение упадка общего от культуры есть.
1: Еще в прошлом часе было произнесено конец христианского мира или христианской истории. Что-то такое.
3: Вот, это в дополнение к вопросу Влада.
1: Как вы ощущаете мир сейчас, как для художника? Это какой мир?
3: Алина?
2: Ну, я начну, наверное. У нас, в общем-то, похожие мысли. Сейчас можно тоже разграничить мир художника и вообще мир искусства. Естественно, наверное, общая линия искусства не в лучшем состоянии. Ну, мы это видим по массовой культуре. Не знаю,
1: в
2: может
1: мире.
2: Быть. Да, в мире. Ну, может, кому-то и нравится массовая
3: культура.
2: А
3: в советское время массовая культура, ну, и, чтобы понять, чем сравнивать массовую культуру, все там, что ли, грубо говоря.
1: Да, сейчас это когда начинается?
2: Ну, давайте, наверное, скорее говорить от Серебряного века. Я бы так, наверное, выделила.
3: Ну, там 3% населения читали текст.
0: Ну, я можно перебью? Или ты...
3: То есть да, массовой культуры как таковой-то не
0: Давайте,
3: было?
0: Давайте, как водится у нас, обобщим и разграничим. Вообще, главная линия европейской культуры и нашей культуры, потому что христианская культура, она ведет свою традицию от иконы и иконопочитания. То есть икона – это вот полная... подчинение инструментария искусства как явление общения с божественным именно Богу. Не просто как какой-то трансцендентной силе, а после того, как явился Христос в мир как истина, вот икона – это подчинение всей силы человеческого творчества этой истине. И эта линия, она в европейской и в русской культуре прослеживается, несмотря на все выверты возрождения, последующих эпох.
1: До сих пор?
0: И коллапс, до сих пор. И коллапс европейской культуры, который мы наблюдали, сейчас он уже закончился, сейчас это уже какие-то там тлеющие, разлагающиеся ошметки.
3: Я тебя могу.
0: Вот, да. Но эта линия, она вот сквозь все эти перипетии проходит.
3: Так.
0: И ее можно отследить. Вот. И сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, из того, что в своей области я вижу, она существует по-прежнему, но она существует скорее как некий такой андеграунд, новый панк такой.
2: Это то, чем я хотела завершить.
0: О котором никто не знает. То есть то, что представлено сейчас обществу, народу в видимом порядке, это уже, в принципе, и за пределами уже коллапсирования культуры. ну, это уже не является культурой. Вот как мы тоже в перерыве беседовали про песенку нейросети, ну, по сути, вся культура – это одна сплошная песенка этой нейросети. Ну, вы сейчас вспомните какой-нибудь фильм за последние 10 лет, отечественный, зарубежный, который…
3: Офигенный был.
0: Всерьез можно поставить в ранг большого искусства.
3: Барби.
0: Вот.
3: Обалденное кино.
0: Ну, да.
3: Без шуток.
0: Нет, я смотрел.
3: Без шуток.
0: Философская притча. Это не Бергман. Вот, ну, это, по крайней мере, может быть... Ну, процесс падения, он тоже не происходит. Линейно раз все рухнуло. Но тенденция, да.
3: 20 секунд добавьте.
2: Если уже про современное кино, то, наверное, мне очень понравилась «Субстанция». Ага. Тоже мне понравился фильм, классный. Ну вот в завершение к словам Александра, существует генеральная линия до сих пор, но она в андеграунде.
3: Может, и хорошо.
2: Может, угу. Да?
1: Там спокойнее.
3: Чем меньше видят, тем больше можно.
0: Как спора такая.
3: Прекрасно.
1: 967-103-5533.
4: Пойми себя, если сможешь. Училка против маяка.
5: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Склонение существительных – это изменение их по падежам и числам. И наша задача – изменять без ошибок. Но есть одно слово, которое крайне редко поддается этому правильному изменению. И вот опять ошибки. Слушаем несколько примеров.
6: Ну и поскольку времени у нас не так много, мы Денис Евгеньевич с Данилом Викторовичем кормим яблоками.
7: Вот было бы 25 часов, я бы и мне мало было бы, мне не хватает времени, потому что ну столько много ну прекрасных, нужных занятий в жизни.
5: Время у нас немного, мне не хватает время. Все это неверно. Должно быть времени немного, не хватает времени. При образовании родительного падежа в этом слове появляется суффикс «ен», и не надо про него забывать. Нет времени, много времени, мало времени. Всегда помним про «ен». Далее разберем еще одно проблемное слово «лед» и послушаем, как его употребил в предложном падеже гость утреннего шоу Александр Романов.
8: В общем, вот топографическая анатомия – это результат вот этой прогулки Пирогова по рынку, который увидел свиней во льде.
5: Во льде – это неверно. Должно быть во льду. У некоторых существительных в русском языке есть два варианта предложного падежа – с окончанием «е» и с окончанием «у», но только в случае употребления с предлогами «в» и «на». И у нас как раз такой случай. Во льду – окончание «у». С похожим примером самостоятельно разобрался Сергей Стилавин. И вот как это было.
9: Вот это акцентирование вообще вот именно в психосоциально-эмоциональном восприятии, акцентирование на рте. Нет, на рту. Вот. Да-да-да, на рту.
5: Действительно, на рту. У нас работает все то же правило. В некоторых существительных с предлогом «на» в предложенном падеже появляется второй вариант окончания «у». И, кстати, среди этих некоторых существительных много слов, обозначающих части лица. На глазу, на лбу, на рту. И еще похожий пример в тему от ведущего Владислава Тимкина. Слушаем, что он сказал.
10: На этом плоте, который разваливается буквально под ним, в волнах, он в итоге вот закрывает глаза.
5: Опять же, не на плоте, а на плоту. В предложном падеже при наличии предлога «на» у нас появляется окончание «у» на плоту. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Бойцы российской армии за сутки зачистили около 300 зданий в Доброполе Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения, сообщили сегодня в Минобороны. Штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов и территории шахты. В Харьковской области российские войска сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за населенные пункты Николаевка, Варваровка и Нефедовка. Группировка войск «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации 1285 военнослужащих. Средства ПВО сбили около 900 вражеских беспилотников. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян по телефону обсудили договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Дональд Трамп, в свою очередь, вечером заявил журналистам, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива необходима всему миру, поскольку направлена на снижение цен на мировом энергетическом рынке. По словам американского лидера, соглашение не предусматривает поставок топлива непосредственно в Соединенные Штаты. Трамп также утверждает, что договоренность уже привела к снижению мировых цен на топливо. По словам Трампа, это соглашение позволит увеличить предложение энергоносителей на мировом рынке. На митинге учащихся в Париже сегодня вспыхнули стычки протестующих с полицией. Старшеклассники студенты университетов проводят 2 демонстрации, требуя отменить систему отбора абитуриентов Паркурсюп и увеличить финансирование образования. Уточняется, что стычки произошли, когда шествие находилось в районе Монпарнас. Полицейские рушили ограждение, оттесняли протестующих. Также они применили слезоточивый газ. Протесты во Франции идут уже вторую неделю. Ученики недовольны перегруженностью расписания, нехваткой учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками и погромами. Силовики задержали около 7 тысяч человек. Большинство из них несовершеннолетние. Двухэтажное выселенное здание загорелось на Кронштадтском бульваре в Москве, сообщили в столичном главке МЧС. Происходит загорание на втором этаже двухэтажного здания по адресу Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3, говорится в сообщении. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Огонь распространяется по деревянным конструкциям. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве будет облачно, будут идти дожди, днем плюс 8-10 градусов. Сейчас в российской столице около 10 градусов. Вновь пошел дождь, дует северный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялся один матч. «Северсталь» дома обыграла «СКА» со счетом 2-0. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ сегодня клуб МБА нанес поражение Парме 93-91. Странам Евросоюза нельзя доверять международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего, подчеркнул Дегтярев. В футбольном кубке России сегодня состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. А в пути РПЛ стартовала программа матча четвертого тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти нанес поражение московскому «Локомотиву». Скандалы в эти дни не только вокруг Криштиану Роналду, но и с участием Лионеля Месси. Тренер сборной Бенина раскритиковал поведение сборной Аргентины в прощальном матче Месси. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Помощник главного тренера сборной Бенина по футболу Тюнда Аделакун возмутился отношением сборной Аргентины к его команде в товарищеском матче, который стал заключительным за сборную для Лионеля Месси. Аргентинцы победили 3-0. Месси сделал две голевые передачи и забил с пенальти. После матча игроки сборной Бенина бросились к Месси и пытались сделать селфи, обменяться футболками, но получили отказ. Разочарование выразил главный тренер бенинцев Гернот Рот сразу после матча. Многие объяснили поведение Месси скромностью, но бенинцы совершенно другого мнения. «Меня поразило очевидное и наглое нежелание аргентинской сборной общаться с моей командой. Рукопожатия были поспешными и безличными, а любые попытки наших игроков приблизиться к человеку, которого они пришли поздравить, встречались довольно враждебно со стороны сотрудников службы безопасности», написала Аделакун на сайте The African Football Club. «Наша команда хотела выстроиться в ряд и поаплодировать Месси, когда он будет проходить мимо. Служба безопасности быстро разогнала их. Можно было подумать, что мои ребята – бандиты, устроившие беспорядки. Несколько игроков выстроились у того места, где Месси должен был завершить круг почета. В самый последний момент Лео резко свернул в сторону и, намеренно избегая встречи с футболистами сборной Бенина, направился к центру поля», – добавил тренер.
1: Смешанное единоборство в скором времени официально могут объявить о следующем поединке чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Его бой против Карлоса Пратоса находится в разработке и может состояться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. Об этом сегодня сообщают североамериканские инсайдеры. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26-27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала четырех. В нем примут участие московская «Динамо», казанский «Зенит», петербургский «Зенит» и «Белогорье». Напомню, в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит» из Казани. И пока это все новости спорта.
3: Себя, если сможешь.
4: Мы возвращаемся. Вы меня как-то со своей генеральной линией в подполье и натюрмортом, который пейзаж, как икона. А вы не ответили, прокатили меня с вопросом про Соловки и про выбор мест, и про то, как вы их чувствуете. Я так понимаю, что основные сюжеты в вашем художественном... Не знаю.
5: Погоди, Влад, давай мы сначала с тобой разграничим твой вопрос.
4: Давай.
5: Вы не ответили сперва, почему вообще туда поехали.
4: Да. Потом, что за время?
6: Ой.
5: Нечего разграничивать, да, тут как-то.
6: Ну, это личное.
4: А, это личное.
6: Почему мы поехали? В общем... Нужно было, я планировал совершить что-то вроде паломничества.
5: Угу.
6: Вот. Ну и так получилось, что нас вот
5: направили
6: на Соловки. И, в общем, не знаю, сейчас я не могу, наверное, все сразу рассказать, почему именно в это время, да.
0: Нас
6: общем,
0: призвали.
6: Да,
0: нас
6: да,
0: призвали.
6: Да, вы все быстро поняли.
0: Нас направили и призвали.
4: Ага, тогда по-другому скажу. А как вы оба из Ростова-на-Дону, в смысле, originally? Ну, вы там родились и выросли?
6: Она с Волгодонска.
0: Я с Волгодонска.
4: А, с Волгодонска, ну тоже.
0: Да, Ростовская область, да.
4: Да, вот вы, живя там, каждый день по улицам ходите, покупаете в булочный хлеб. Нужен ли какое-то специальное художественное оборудование для того, чтобы вдруг увидеть красоту? Или уродство, художество, или какое-то вот, как Алина говорила, в молодости, в юности, смерть, бессмыслие.
6: Оптика. Оптика.
4: Да, оптика. Конструируется ли она, естественно ли она, или искусственно?
6: Вы понимаете, это процесс того, как эта оптика формируется, он зависит от того, что мы сами увидели, угу. Потом, что мы привнесли. То есть это постоянный круговорот. Эта оптика, она не может сформироваться просто так, где-то в неком условном, абстрактном пространстве. Это всегда конкретика.
4: Рисуете ли вы Ростов?
6: Любое явление, оно формируется в конкретном народе, в конкретное время и при определенных условиях.
0: Донские степи рисуем.
4: Что?
0: Донские степи рисуем.
4: А то есть
0: иногда.
4: Природа как основной герой.
6: Нет.
4: И какая-то религиозная архитектура.
6: Ну, мы же не спрашиваем у художника, который живет в Москве, изображаете ли вы день и ночь Москву. Вот. Ну,
4: а я не говорю день и
6: что
4: ночь.
6: Касается формирования оптики, ну, место, если вы про это спрашиваете, место имеет значение. Потому что, вот, к сожалению, Ростов сейчас в нынешнем виде очень визуально мусорный город, к сожалению. Вот, хотя мог бы быть не таким, вот и там и застройка 90-х, и небрежение исторической его частью отразилось на городе. И вот мы там приезжаем в Псков. Почему, кстати, Псков? Мы смотрим, это все стройно. Это вот опять режим. Это стройно, это историческая часть, это ландшафт, это произведение храмовой архитектуры, которое, наверное, могут являться образцом во многом и внутри России, и для всего мира. Вот. И, конечно, это подталкивает и оптику настраивает по-другому. Вот. Ну, мы, наверное, скорее в агрессивных условиях.
4: То есть вы говорите, что если есть какой-то ансамбль природный либо архитектурный, его проще настраивать.
6: Не это не так действует. Это
4: можно ли
6: офорт
4: формирует... по Москве-Сити сделать?
6: Это
4: физически, конечно. А вот то, зачем
6: что ты
4: вы
6: видишь,
4: делаете...
6: просто архитектура, то, что ты видишь ежедневно.
4: Ага.
6: Ты идешь по улице, едешь в транспорте, едешь в машине, и ты видишь, и это формирует нейронные связи определенным образом. Это формирует механизмы твоего взаимодействия с окружающим миром.
0: Я
6: психически
0: немножко поспорю. Вот как раз-таки я из небольшого города, и там практически нет исторической застройки. Ну, ее прям практически нет. Она отсутствует. И тоже, возвращаясь, наверное, в прошлое, могу сказать, что были моменты, когда я просто иду по какому-то ужасному району с панельками, но на эти панельки так светит солнце, и там видишь какие-то пылинки в этом солнце, и тебе больно и красиво. Вот что-то ты видишь...
4: Больно
0: вот...
4: глазам, в смысле?
0: Нет, больно вот как-то, знаете, бывает чувство внутри, когда тебе больно от красоты.
4: Mm.
0: Вот так все прекрасно, хотя внешне это ужасный пейзаж на самом деле.
4: Почему?
0: Ну вот, ну в нем такая дихотомия, наверное, присутствует. Поэтому...
4: А это не зависит от взгляда, от того, как мы привыкли
0: вот.
4: Это смотреть. Ведь, например, у нашего поколения, я не могу это непечатное слово произносить, но есть вот эта эстетика социализма, да, эстетика этих бетонных коробок, промышленных зон. Это, например, замечательно видел Балабанов и показывал в своих фильмах.
0: Звягинцев
6: очень хорошо. Балабанов это как ад показывал. Давайте тоже не будем... Это... Эстетика, вот это то самое слово,
5: тут,
6: оно не случайно, между
5: мы
6: прочим, подобралось.
5: Мы тут возвращаемся к той части разговора, как бы, может быть, чтобы человек пришел к Богу, ему нужно увидеть ад, в этом смысле, какая разница?
6: Нет, а это вполне в библейском контексте.
5: Ну, вот.
6: Чтобы прийти к Богу, надо сначала пройти путь экклезиаста.
5: Ну, или Данте.
6: ощутить ужас и безысходность.
4: Просто можно вспомнить. Вот.
6: Ну, вообще, архитектура – это самое прямое отражение ментальности. Ну, к сожалению, вот да. Массовая архитектура, о которой мы говорим, она…
5: Я придумал изобретение.
6: Наверное,
5: изобретение.
6: Печально
5: и очки.
4: И очки.
5: Напяливаешь в Волгодонске очки с искусственным интеллектом. Так. И ходишь по Риму.
4: Так.
5: И все.
6: Потом тут,
0: но это неправда.
6: Но тут, понимаете,
5: почему
6: еще здесь...
5: Почему неправда? А действительно... когда ходишь по Риму, это правда, что ли? Тоже там понастроено.
0: Тоже неправда.
5: Тоже неправда. Так что какая разница?
6: Еще все тоньше. Ну, я вспоминаю, если сейчас свое детство, юность, даже вот то, что осталось в памяти от города, это какие-то ночные фонари и те элементы красоты, которые сохранились, и, не знаю, там запах осени, деревья, парки, то есть человеческая психика и душа, она тоже формирует картину из того, что есть, но формирует, отделяя и хорошее от плохого, и ты можешь, в общем-то, действительно в условиях, может быть, не самых лучших, сформировать красоту, действительно, если ты будешь правильно на это смотреть, а можно и родиться... в Санкт-Петербурге или в Москве.
4: Можно ли это...
6: Или в Риме, и этого просто не видеть.
4: Можно ли это натренировать? Вот, понимаете? Или это дар? Я вот с этого же и начал этот
0: это
4: вопрос.
0: Это и дар, и это можно одновременно развить.
4: Научиться видеть.
6: Да. А вот отвечу так. Если взять тоже просто обычную гражданскую архитектуру, которая 100 лет назад делалась, ну, условно, у нас это Курени на Дону, вот здесь это избы. Ни одного некрасивого дома вы не найдете, ну или с большим трудом. То есть это все на каком-то интуитивном уровне и находилась правильная пропорция, и украшалась, и человек не мог себе представить, что он будет жить просто в коробке. На физиологическом уровне просто это не допускалось, на психическом. Понимаете? То есть
5: ну,
6: это,
5: польза победила, потому это что тоже... у них не было туалетов там. Да,
6: ну,
5: там,
6: а что мешает? Смотрите, а что мешает сейчас сделать красивый...
5: Туалет.
6: А тут вообще так функциональности отношения не имеют. Могла быть коробка с туалетом, а сейчас вы тут не видели коробок.
5: Я не защищаю коробки, да, а я про то, что экономически так сложилось.
4: Я не знаю, очень красивое здание, что вы. Есть в этом?
6: Ну, я бы...
4: Да, сейчас реновация идет в Москве, пятиэтажки сносятся, они настолько человечнее, чем 20-этажные реновационные здания.
5: А когда будут 100-этажки строить, будут говорить, вот 20-этажки хорошие. Да?
0: Я тоже полюбила пятиэтажки.
6: Да нет, я сейчас пример привел не государственного строительства, а просто частное домостроение. Это самый простой пример.
5: Я
6: то есть
5: понял,
6: это люди, которые не обращались к архитекторам.
5: То, что сейчас
6: которые...
5: частное домостроение,
6: да.
5: Оно тоже убогое.
6: Да, убогое. Ну, на это больно смотреть.
5: Больно.
6: Честно.
4: Вам попадался этот знаменитый архитектор с усами и в очках, который очень сильно матом ругается на современные проекты архитектурные. Он очень забавно ругается.
0: Нет.
5: На видео-то, да? Ему дают архитектурный
4: проект. Ему дают архитектурный проект, посмотрите.
6: Нет, но у него поле для деятельности необъятное.
5: Хорошо, и что это, о чем это говорит? Что у нас пропало чувство гармонии какой-то? Или что?
6: Конечно.
4: Куда оно пропало?
5: А куда оно пропало? Если где-то убыло, значит, где-то прибыло, Александр. Закон такой есть.
6: Да нет.
5: Куда тогда прибыло? Где прибыло?
6: Наверное, там, где мы не видим.
0: В андеграунд.
6: В андеграунд перешло.
5: Может, муравейники старики, это очень крутые в лесу.
6: Нет, не знаю. Вы понимаете, это же тоже сложно. И мировоззрение, и духовное, культурное, ментальное поле и человека, и народа, оно и формируется долго, и перестраивается долго. Угу. И вот в человеке, в русском человеке очень много хороших качеств сохранилось.
4: Это
6: просто... И они себя находят.
4: Это правда.
6: Это правда. Ну, к сожалению, понимаете, то, что мы...
5: Они себя на кухне в пятиэтажке находят.
6: Да, нет, это тоже правда. И на кухнях в пятиэтажках там и замечательные... Рок-концерты были, квартирники.
5: Ну, видите как.
4: Я хочу про вас спросить. Вы мне очень интересны как пара, потому что два художника вместе. Вы насколько вообще ощущаете себя отдельными двумя творческими единицами, или вы нечто целое, большое, в котором вот два участника?
6: Я стремился поглотить, но мне дали отпор. Я бы так...
4: Поглотить в смысле создать творческое объединение «Семергей»?
5: Нет. Не, Александр Смергей.
6: Просто Икола.
5: Икола.
6: Ну, видите, в итоге меня уже представляют как мужа, ведущий телеграм-канал «Молчание Рима». Так что мне это не удалось.
5: Значит, вы правильную женщину выбрали.
6: Она размежевала.
4: Вы каждый день там проводите вместе, говорите об искусстве, преподаете в одном вузе, со студентами общаетесь. Какая-то конвергенция происходит, взаимодействие, взаимовлияние, как это вообще устроено?
0: Ну, мы в этом плане, наверное, в плюсе относительно многих. То есть мы действительно как большая рабочая единица работаем. Но бывают моменты, когда нету чего-то извне. То есть мы иногда начинаем вариться вот в собственной каше, и тяжело посмотреть на свою деятельность со стороны. Но при этом, конечно, бывают моменты, когда мы можем друг другу что-то и подсказать, и, естественно, и в творчестве, и на работе. То есть тут можно и какие-то положительные, отрицательные.
4: Нет, ну, я еще поспрашиваю, но мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
3: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Жизнь прекрасна.
2: Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и придевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге.
0: Иван Бунин. Антоновские яблоки.

0: если сможешь.
1: И мы продолжаем. Или заканчиваем, как вам нравится. А о чем вы разговариваете друг с другом? Вот вы пара художников, увлеченных, и вы как будто со стороны, кажется, должны все время об искусстве говорить, о высоком. Понятно, что есть быт, понятно, что есть какие-то, вот вы говорите, сантехники, там текут трубы в мастерской, но вы не устаете от искусства, потому что искусство на работе, искусство преподают, искусством занимаетесь, еще и
2: на радио о нем надо говорить.
1: Еще и партнеры у вас искусство делают.
3: Я не устаю. Мне, наоборот, не хватает времени на искусство. На самом деле у нас чаще всего наша жизнь занята как раз-таки какими-то бытовыми вещами. И, наоборот, голова просто пухнет от идей. Поэтому искусством, наоборот, хочется больше заниматься.
2: А вам не кажется, Алина, что это даже и хорошо? Когда искусство...
1: ворованный воздух?
2: Ну да, что по остаточному принципу. И вот мало места, мало времени, но... Как говорят про Тарковского, вот вы Бергмана вспоминали, да, вот Бергман 70 фильмов там снял, сколько там, до 160 лет.
4: А мог бы снять 20.
2: Да, да, а про Тарковского всего 7 там, да, но зато какие, вот, сгущенное бытие такое, да, вот вам не кажется, что вот это вот быт, да, который как бы заполняет собой большую часть нашей жизни, он как будто бы даже благо для искусства, потому что в итоге нет ощущения, что как бы, то, что должно было быть сделано, оно сделано?
3: Ну, наверное, да.
2: Или есть все-таки ощущение, что могло бы быть иначе?
3: Что-то среднее хотелось бы. Все-таки чуть больше времени, но какой-то тонус, да, он должен присутствовать, потому что по своему опыту могу сказать, что когда... появляется очень много времени, начинаешь в этом тоже раскисать и растворяться.
2: Рилски там сразу включаются, ничего не поделаешь.
3: А так нам, наверное, очень повезло все-таки друг с другом. У нас масса тем, начиная от, не знаю, просмотра каких-нибудь там чужих терминатора.
1: Чужих, я думал, чужих афортов.
3: Заканчивая высоким искусством.
4: Заземляют всю нашу...
3: Да, на самом деле у нас масса тем, от самых простых до самых высоких.
2: А насколько в афорты, вообще вот в это визуальное искусство вошел как бы модерн и постмодерн? То, что вот я видел ваши работы, да, они вполне себе...
1: Вне времени, вне модерна.
2: Да, вне времены.
1: Может, такие, по технике они модерновые?
2: Да, вот про это я не могу ничего сказать, я не разбираюсь. Но вот там... То, что Влад пошутил, можно же Москву-Сити изобразить, ну, грубо говоря, да, или чужого того же. Насколько вот постмодерн даже, да, потому что вашу работу видел, она вполне себе модернистская, конечно, да, вошел постмодерн вот именно в эту технику.
3: Конечно, постмодерн влияет. Я бы вообще не стала так демонизировать постмодерн, потому что...
2: Никто не демонизирует.
1: Скорее, возможно ли в этой технике выполнить что-то, ну вот субстанция то же самое.
2: Не, понятно, что возможно. Вопрос, насколько это действительно как бы присутствует в этом медиуме, медиуме графики, афорты.
3: От художника зависит.
2: То есть есть, да, насколько вообще у вас вот просто мы вас двоих видим, и до этого графиков вообще с Владом не видели. Возможно, вы одни. Вы для нас два единственных графика на планете.
4: Давайте так, вопрос в том принципиальный, чему ты пытаешься служить.
2: Вот. Это я согласен. Я
4: вот,
2: про всё, то, что...
4: остальное все. То есть
2: ну,
4: остальное все это инструментарий.
2: За рубежом есть, понимаете? Ваши коллеги, там вы как-то.
3: Вот как раз хотела сказать про зарубеж. Мне довелось поучаствовать в международной биеннале, которая в Варне проходила.
2: А-а-а.
3: И там огромный каталог современных произведений. В афорте, как раз-таки, в линогравюре. Вообще
4: выставка. Вышла там в шорт-лист.
3: Там типичная вообще субстанция.
1: Курица не птица, Болгария не за границей.
3: Это между прочим.
4: Это старейшая биеннале.
3: Это старейшая биеннале, да, международная.
2: Армяне тоже говорят, что у них ковчег там был.
3: И там столько субстанции как раз-таки. Очень современные темы. И я всем очень рекомендую посмотреть... этот каталог, как пример того, в каком состоянии сейчас вообще художники современные. Каталог на самом деле очень страшный.
2: Ну, они в порядке, эти художники?
4: Не в порядке.
3: Не в порядке, явно не в порядке.
4: Все не в порядке.
3: Ну, там есть классные вещи.
2: Что значит не в порядке тогда? Типа
1: в аду?
3: В аду.
2: Ощущение,
4: ну, вообще, да.
2: Внутреннего
3: ощущение ада, да.
2: Деструкции такой,
3: да? Да, деструкция, конечно. Нужно в квартире навести порядок.
2: То есть невозможно, понял. То есть как бы вот... Хуже, когда, даже лучше, когда свет в комнату не заходит, а ты ему не скучаешь. Да, если он заходит, надо с ним что-то делать, потому что пыль начинает видно быть между штор. Да,
4: мы сейчас в той ситуации, когда мы выгнали бесов, вымели помещение, и в это пустое помещение пришли бесы гораздо более страшные, как все как нам было сказано.
2: А вы видели как-то бесов, Александр? У вас были видения?
4: В виде именно некой пушистой
2: вообще,
4: сущности.
2: Да, сущности видели когда-то?
3: Я видела.
2: Вы видели?
3: Да.
2: Что это было за...
4: На этом закончено.
2: Это было за состояние ума?
3: Ну, это плохое состояние. Тяжелое состояние
2: ума. И что этот опыт дал?
3: Наверное, силу тоже дал к свету все-таки.
2: А там есть страх соскользнуть в темноту?
3: Да, конечно.
2: А что позволяет не соскользнуть?
3: Только Бог. Это от него зависит.
2: Угу. То есть в воле тут нет места?
3: Нет, воля человека есть, но человек, он внутренне, ему сил может просто не хватить.
4: Вот опять
3: с божественной благодатью.
4: К началу нашего разговора, возвращаясь, это воля быть с Богом или не быть с Богом. Вот это единственное.
0: Нельзя разбудить того, кто притворяется спящим, да?
3: Воля человека необходима, но только по благодати Божией она может воплотиться.
0: Последний, наверное, вопрос. А насколько ясно видится вам будущее? В смысле, есть ли то, что хочется сделать, или к чему стремитесь, что выразить? В творческом смысле.
3: Ну,
0: не знаю, можете себя через 10-15 лет
4: мне представить. Мне много чего хочется сделать, и мультфильмы, и еще тоже в голове огромное количество задумок. Вот, надеюсь, что что-то из этого все-таки удастся. Я уже начинаю немножко как бы интеллектуально в регрессию впадать. Надо успеть. Вот.
3: Хочется все успеть.
2: Да, как говорил Аврелий Августин, Бог терпелив, потому что он вечен. А у нас в гостях была Алина Семергей, Александр Семергей, художник и графики, преподаватель Южного федерального университета. А у Алины Семергей «Молчание Волги» телеграм-канал. Спасибо большое, ребят.
0: До свидания.
2: До свидания, берегите себя.
4: До свидания.
3: До свидания.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян сегодня по телефону обсудили договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщила пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Лидеры затронули и вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический взаимовыгодный характер. Кроме того, стороны условились о продолжении личных контактов, рассказали в пресс-службе. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива необходима всему миру, поскольку направлена на снижение цен на мировом энергетическом рынке. По его словам, соглашение не предусматривает поставок топлива непосредственно в США. Трамп также утверждает, что договоренность уже привела к снижению мировых цен на топливо. Это сделка для всего мира, и она снизила цены, заявил американский лидер. Он подчеркнул, что соглашение не направлено на обеспечение потребностей непосредственно Соединенных Штатов, а позволит увеличить предложение энергоносителей на мировом рынке. Новый раунд консультаций России и США по устранению взаимных раздражителей в отношениях может состояться до конца этого года. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, прошедшие встречи российской и американской делегации принесли определенные результаты, хотя говорить о значительных прорывах пока не приходится. Рябков отметил, что стороны смогли подготовить наработки, которые будут использованы в ходе следующего раунда переговоров. Замглавы МИДа также прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи России и США и Украины. Он сообщил, что конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. При этом Рябков подчеркнул, что перспективы такой встречи во многом зависят от позиции стран, имеющих влияние на Киев. По мнению Рябкова, без соответствующего давления на украинскую сторону добиться продвижения в этом вопросе не удастся. Российские войска поразили логистический склад с дронами в Киевской области. Об этом сообщила Минобороны. В результате удара был поражен склад Микуличи, используемый для хранения ударных беспилотников, говорится в публикации ведомства. Кроме того, среди атакованных целей судно в Бугском лимане, доставлявшее в порт Николаев, в том числе грузы двойного назначения. Ночью российские вооруженные силы поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print. Там производились ракеты и дроны, а также депо «Дарница». Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевозок грузов в ВСУ. Компания Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь представитель компании сообщила, что ряд сервисов по-прежнему работает с ограничениями, но инженеры компании продолжают восстановительные работы.
2: Часть пользователей уже может совершать платежи и переводы. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возвращаются переводы по системе быстрых платежей и по реквизитам. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пока возможны сбои, некоторые функции еще недоступны. Платежи по кредитам и сплиту, пропущенные из-за сбоя, просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
0: Тем временем Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей. По всем заказам они получат доход в полном объеме, сообщили несколько минут назад представители сервиса ТАСС. Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения. В сервисе отметили, что выполненные заказы были зафиксированы. Компания постепенно направляет таксистам деньги за поездки, которые были осуществлены с 10 по 12 октября. При этом в Яндекс.Такси предупредили о сохранении некоторых задержек в выплатах, пообещав устранить их в скором времени. Кроме того, в Яндексе обратили внимание, что не фиксируют роста цен на такси. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за риска разлива нефтепродуктов в результате атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ, как передает РИА Новости, опубликован на сайте краевой администрации. Газета Daily Mail опубликовала сегодня британские фамилии, которые на сегодняшний день используются наибольшей популярностью. И это такие фамилии, как Хан, Ахмед и Али. Они входят в топ-10 детских имен и заменяют Тейлора, Брауна и Джонсона. В 96 году Смит, Джонс и Уильямс были самыми распространенными фамилиями среди новорожденных в Англии и Уэльсе. Тейлор, Браун, Дэвид, Эванс, Томас, Джонсон и Уилсон замыкали первую десятку. Три десятилетия спустя в первую десятку самых распространенных фамилий среди новорожденных входят Смит, Хан, Ахмед, Али, Джонс, Хусейн, Синг, Уильямс, Патель и Каур. Это официальные данные Управления национальной статистики. Они отражают изменения и быстрые демографические изменения, происходящие в стране, отмечают британские эксперты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и +7-9 градусов. В Москве временами дожди и +8-10.

0: Audio Stories.
1: Крепость Мамуре – одно из самых хорошо сохранившихся фортификационных сооружений Турции. Сегодня она предстает перед посетителями практически в том же виде, что и в Средневековье. Крепость расположена на Средиземноморском побережье в юго-восточной части страны. Название Мамуре по одной из версий переводится как «просвещение». История укрепления уходит корнями в римскую эпоху. Именно римляне возвели в этом месте первое фортификационное сооружение, от которого до наших дней сохранился лишь фрагмент. Позднее он послужил основой для новых оборонительных построек. В византийский период цитадель неоднократно перестраивали и расширяли. В последующей эпохе для усиления стен со стороны моря дополнительно применяли кирпич и крупные валуны. Судьба крепости складывалась поэтапно. С 1190 года она входила в состав Киликийского царства, армянского феодального княжества. А в 1221 году была захвачена турками-сельджуками, которые существенно расширили оборонительное сооружение. В начале XIV века крепость перешла к караманидам, представителям тюркской династии эмиров, и именно тогда получила название Мамуре. В конце XV века хозяевами крепости стали турки-османы, а в XVI-XVII веках сооружение постепенно утратило военное значение. В XVIII веке Мамуре использовалось как караван-сарай, место, где могли остановиться и отдохнуть торговцы и путешественники. Но в XIX – начале XX века крепость вновь задействовали в оборонительных целях. В разные годы в Мамуре проводились реставрационные работы. Сегодня крепость имеет статус исторического памятника и функционирует как музей.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: 15 января 2025 года ракета Falcon 9 компании SpaceX выявила к Луне модули, которые несут в себе исследовательские аппараты в рамках коммерческой программы НАСА. После этого верхняя 4-тонная ступень, которая почти исчерпала топливо, осталась на вытянутой орбите. Под влиянием гравитации Земли, Луны, Солнца и солнечного ветра ее траектория постепенно менялась. В июле 2026 года расчеты подтвердили неизбежность столкновения. 5 августа ступень врезалась в Луну со скоростью около 8700 км в час между кратерами Белл и Эйнштейн. В результате удара образовался кратер диаметром до 30 метров. Энергия была сопоставима с взрывом 3 тонн тротила. Событие стало вторым известным случаем неконтролируемого падения ракетной ступени на Луну и дало ученым возможность отработать методы прогнозирования и фиксации подобных ударов. Угрозы для Земли или действующих миссий оно не представляло.
0: Аудио-сторис.

0: Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость – значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ – часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России поразили 2 морских сухогруза, сообщила сегодня Минобороны. Как уточнило ведомство, российские войска продолжили наносить удары при помощи беспилотников по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам. В результате на переходе морем было поражено морское судно, доставлявшее в порт Николаев военный груз. Кроме того, на переходе морем был нейтрализован сухогруз, который занимался доставкой аналогичного груза в порт Одесса. МИД России отверг обвинение руководства Бельгии в создании военных угроз для Европы. Сегодня в министерство был вызван посол страны Мишель Жеребцов. Ему было заявлено, что Москва решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России, говорится в комментарии ведомства. В МИДе добавили, что агрессивные высказывания представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, ведут к эскалации и риску выхода конфронтации из-под контроля. Москва призвала Брюссель оценить последствия своих высказываний и снизить накал антироссийской риторики. Как подчеркивал президент России, наша страна не готовится к боевым действиям с Европой, а любые заявления Запада, якобы желание совершить нападение, полный бред, напомнили в министерстве. Лефортовский суд Москвы арестовал японского журналиста газеты «Хоккайдо Синбун», обвиняемого в шпионаже как минимум на 2 месяца. Как ожидается, под арестом японский журналист будет находиться в СИЗО Лефортово. Ранее ФСБ России сообщило о задержании в Сахалинской области японского журналиста, обвиняемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. По данным ФСБ, задержанный собирал и хранил сведения, имеющие отношение к обороноспособности страны в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации. Журналиста задержали накануне вылета из России на территории Сахалинской области, после чего доставили в Москву. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему грозит от 10 до 20 лет колонии. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденный в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта – премии «Ника», «Тэффи», «Золотой орел» и «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Последние книголюбы в России нашли новый тренд. Произведения классики пропитывают разными популярными парфюмами. Например, произведения Оруэлла теперь продают с ароматом Гуччи. Одна такая книга стоит около 1000 рублей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики пообещали дождливую погоду. Температура воздуха составит плюс 8-10 градусов. Сейчас в городе около 10 градусов. Дует северо-западный ветер, местами с порывами. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова, информирует Barça Universal. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В Кубке России сегодня состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил «Челябинск» 1-0. А в пути РПЛ стартовала программа матча четвертого тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. С комментариями корреспондент Матч ТВ Дмитрий Занин.
2: Ну, надо сказать, что это большая потеря в первую очередь для самого чемпионата мира, потому что Ангелина Мельникова дважды абсолютная чемпионка планеты, лучшая гимнастка мира прямо сейчас, а женская сборная России – это лучшая команда Европы, и то, что они не приезжают выступать на чемпионат мира, ну, это немного дискредитирует в целом сам статус всего этого турнира. Что там вообще собираются разыгрывать в командном турнире у женщин, если нет лучшей команды континента? Во-первых, это вот это. Второе, что меня немножко смутило, это как могут быть вообще какие-то вопросы к Анне Калмыковой, к 18-летней гимнастке, которая только в прошлом году впервые съездила на международный старт. Ну, кроме как та претензия, что она может выиграть золотые медали чуть ли не на всех снарядах. Это тоже смущает. Ну и сейчас безумно тяжело всем нашим спортсменам в целом оказываться бесконечное количество раз в такой ситуации. Условия неравные, ситуация отвратительная, все это очень сильно плохо. Радует только, что в следующем году чемпионат Европы будет в Армении, а чемпионат мира в Китае. Там у нас, надеюсь, проблем не будет.
1: Новости тенниса. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сейный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Доминору 3-6, 4-6. А Диана Шнайдер вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Ухане, победив Кэти Бултер 6-3, 6-1. И далее сыграет с представительницей Казахстана Путинцевой. Фигурное катание. Мария Захарова из-за болезни пропустит турнир серии «Челленджер» в Будапеште. Он состоится с 15 по 18 октября. Напомню, из российских спортсменов на соревнования заявлены Алина Горбачева в женском одиночном катании, в танцах на льду дуэты Григорьевой и Артющенко, а также Кузьминой и Студеникина. Тем временем Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования пройдут в Казани 17 и 18 октября. Формула-1 объявила о подписании соглашения с Руандой о проведении Гран-при Африки. Контракт рассчитан на 10 лет. Гонка будет проводиться на новом автодроме в Бугесере, что в 40 километрах от столицы Кигали. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Для всех, кто уже проснулся.
5: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
4: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Audio Stories.
1: В американской семейной компании Rockstar Geekon, которая специализируется на разведении гекконов для коллекций, зоомагазинов и выставок, в конце июня 2026 года родился необычный ресничатый геккон-бананоед. У малыша две головы. Ресничатый геккон в дикой природе считается уязвимым видом, но в неволе хорошо приживается и пользуется большой популярностью у террариумистов. Это всеядное животное, однако, из-за особенностей строения челюсти оно не может проглатывать крупные куски пищи и отдает предпочтение мягким, перезрелым фруктам. Длина взрослой особи достигает 25 сантиметров, причем больше половины этого размера приходится на хвост. Двухголового геккона назвали в честь музыкального дуэта «Саймон» и «Гарфункел». Малыш активно развивается под тщательным наблюдением специалистов. Для заводчиков это уже второй подобный случай за все время работы. Уход за таким гекконом заметно сложнее обычного. Особую трудность представляет линька. Из-за нестандартной анатомии в зоне сращения шеи кожа не сходит самостоятельно. Ее остатки нужно аккуратно удалять вручную. Заводчики также отмечают разницу в поведении голов. Правая ведет себя доминирующе, а левая нередко проявляет раздражительность. Когда геккон двигается, головы порой словно спорят и пытаются тянуть тело в разные стороны.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Из дневника.
2: 18 августа 1928 года. Свою травму я побеждаю только целебным процессом художественного творчества, который, однако, только уравновешивает мою личность и дает ей только возможность существования. Лекарство, которым я лечу себя самого, годится и для многих людей, больных избытком чувства совести и сознания. В этом и состоит моя гражданственность. Готовить это лекарство для других, как для себя. Но не все же люди больны, знакомы с сердечной тоской, дрожат всем телом от накопления мыслей. Здоровым людям не нужно никакого иного художества, кроме для отдыха и развлечения. Их общность естественная, возникающая из сотрудничества в добывании средств существования.
0: Михаил Пришвин.

будет. И шли телеграммы, они иногда приходят позже, чем сами люди. Мы к нашему счастью, поверь, никогда.

0: Audio Stories.
1: В начале июня 2026 года на Иваньковском водохранилище прошел форум «Вода, рыба, человек». Его участники обсуждали, как сделать водные системы вокруг Москвы туристическим продуктом уровня «Золотого кольца». Ключевая идея – проект «Московская кругосветка». Единый водный маршрут по каналу имени Москвы, Дубне, Рыбинскому водохранилищу, Ярославлю, Нижнему Новгороду, Оке, Коломне и Москве-реке. Развитие маршрута возможно только при бережном отношении к водоемам, в частности, к Иваньковскому водохранилищу. Нужны борьба с браконьерством, зарыбление и участие бизнеса в охране территории. Природные преимущества региона, в котором проложен маршрут, вода, воздух, тишина, локальные продукты, должны стать основой туристического бренда. Впрочем, развитие рыболовного и водного туризма требует совместных усилий государства, регионов, бизнеса и общественных организаций. Без этой работы создать водное кольцо Москвы, привлечь инвесторов и повысить туристическую привлекательность не получится.
0: Audio Stories.

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российские военные днем во вторник нанесли удары беспилотниками по логистическому складу в Киевской области сухогрузу в Бугском лимане, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, поражен логистический склад Микуличи, который использовали для хранения ударных беспилотников ВСУ. Сухогруз, как утверждают в Минобороны, доставлял в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Следующий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям может состояться до конца года, сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. При этом договоренности о проведении трехсторонней встречи по Украине с участием представителей России, США и Украины пока нет, добавил замглавы МИДа. По его словам, перспективы ее организации зависят прежде всего от позиции стран, способных повлиять на Киев. Россия и США ведут консультации по раздражителям с 2022 года. Тогда в декабре Сергей Рябков сообщал, что в Стамбуле дипломаты обсуждают проблемы двухсторонних отношений. Среди тем были визы, работа посольств и российская дипломатическая собственность. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Об этом говорили на правительственном совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Отмечено, что рост цен на крупных сетевых АЗС не превышает показатели инфляции. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизеля выгодна России.
2: Сделка, конечно, выгодна, потому что наша компания получит возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно для нашего платежного баланса и для компании, в первую очередь, конечно.
0: Накануне вице-премьер Александр Новак сообщал, что потребности северных территорий, а также российского сельского хозяйства в дизельном топливе полностью закрыты, на мировые рынки будут поставлять уже излишки. Режим повышенной готовности действует в Геленджике и Новороссийске. Краснодарского края причиной стала угроза разлива нефтепродуктов в Черном море, говорится в распоряжении главы региона Вениамина Кондратьева, опубликованном на сайте краевой администрации. Возгорание танкера с грузом нефти в Черном море стало известно 6 октября. Позже выяснилось, что судно, следовавшее под флагом Либерии, подверглось атаке без экипажных катеров. При этом загрязнение Черного моря после пожара на танкере с нефтью у Сочи не выявлено. Яндекс начал выплаты водителям такси из приложения Яндекс.Про. После сбоев у многих водителей вывод средств уже доступен, у остальных функционал будет восстанавливаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в компании. На данный момент Яндекс.Такси осуществляет выплаты водителям за заказы, которые они выполнили с 10 по 12 октября, и проводит расчеты по текущим заказам. При этом могут оставаться некоторые задержки в выплатах, которые компания обещает скоро устранить. Суд в Лас-Вегасе приговорил 63-летнего Дуэйна Дэвиса к пожизненному сроку с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет за убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году, передает телеканал CNN. При вынесении приговора судья зачла Дэвису 731 день, уже отбытый в заключении. По версии обвинения, Дэвис, будучи высокопоставленным членом банды, организовал стрельбу в отместку за драку между окружением Шакура и его племянником. Российский полузащитник Алексей Батраков впервые отметился забитым мячом в составе турецкого футбольного клуба «Галатасарай». Ему удалось отличиться в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Батраков забил на 28-й минуте встречи с передачи Рафаэля Лиао. Он открыл счет в матче. Сейчас во встрече перерыв, счет в матче 1-1. Снег в Москве может выпасть в последнюю неделю октября. Возможно, появление снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Небольшая вероятность первоснежья в Центральной России просматривается лишь в последнюю неделю октября, так что завтра белых мух мы точно не увидим, но Москва съежится под зонтами от настоящего октябрьского холода и проливного дождя. Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится, но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
0: Как ранее сообщил другой ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, в 21 веке средняя дата выпадения первого снега в Москве приходится на 18 октября. Первый снежный покров, как правило, формируется 3 ноября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в среду в Петербурге без осадков плюс 7, плюс 9. В Москве синоптики обещают временами дожди. И днем в российской столице от 8 до 10 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Испанские ученые нашли свидетельство охоты летучей мыши гигантской вечерницы на картине Яна Брейгеля-старшего 1611 года. В правом верхнем углу полотна летучая мышь держит в пасти птицу. По деталям, округлым ушам, узким крыльям, рыжевато-коричневому меху и крупным размерам ученые опознали именно этот вид. Еще в 2001 году анализ помета вечерницы показал, что она ест птиц. А в 2025 году датчики подтвердили, летучие мыши ловят и съедают добычу на лету, не приземляясь. Картина – не научный документ. Брейгель вряд ли видел ночную охоту, но мог знать о ней из рассказов или по находкам вроде перьев в помете. Находка не опровергает прежние данные, но показывает, указание на хищничество вечерницы существовало задолго до современных технологий. Ученые считают, что в оцифрованных музейных коллекциях скрыто еще немало подобных натуралистических деталей.
0: Аудио сторис.

совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда.

0: Audio Stories.
1: Британские ученые изучили 82 вида тераподов – хищных динозавров, чтобы выяснить, почему у них уменьшились передние конечности. Они связали это не с габаритами тела, а с развитием прочного черепа. Такая особенность независимо сформировалась минимум в 5 эволюционных линиях. Прочность черепа оказалась важнее размера. Например, сравнительно небольшой маюнгозавр соответствовал этой закономерности, а лидером по прочности стал тираннозавр Рекс, следом за ним тиранотитан. При этом сокращение лап шло по-разному. У одних сильнее уменьшились кисти и участки ниже локтя, у других равномерно по всей конечности. Главная причина изменений – смена охотничьей стратегии из-за появления крупных жертв, вроде 30-метровых зауропод. Хищники стали полагаться на мощные укусы, а не на удержание добычи когтями.
0: Аудио сторис.

0: навсегда.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Модифицированный самолет Airbus A350 успешно завершил рекордный тестовый перелет из Австралии во Францию. Он приземлился после 24 часов и 24 минут в воздухе. Воздушное судно преодолело 23 076 километров. Маршрут пролегал над тремя континентами и двумя океанами, а экипаж за время полета увидел по два заката и рассвета. Рекорд стал возможен благодаря версии А350 с увеличенной дальностью полета. На базовую модель установили дополнительный хвостовой центральный топливный бак емкостью 20 тысяч литров. Полет контролировали два пилота, 8 испытателей и 2 инженера. Команда проверяла работу систем вокруг нового топливного бака, оценивала эффективность снижения шума в салоне и качество циркуляции воздуха. Австралийская компания Qantas планирует получить первый такой лайнер в апреле 2027 года, а затем закупить еще 11 самолетов. Они нужны для программы Projects Sunrise, чья цель – запустить беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и из Сиднея в Нью-Йорк. Старт рейса в Лондон намечен на октябрь 2027 года. Позже добавят направление в Нью-Йорк. На данный момент рекорд самого протяженного коммерческого маршрута остается за Singapore Airlines. Перелет из Сингапура в Нью-Йорк длится более 18 часов, а расстояние составляет 15 350 километров.
0: Audio Stories.
2: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о прилагательных. И начнем разговор с вопроса. Его задала ведущая Маргарита Митрофанова. Ну, а я отвечу.
2: Здравствуйте, приветствует вас шоу физики, лирики, вот таких козырных песен или козырных, ну я не знаю, в картах. Может, это профессиональный сленг, кто играет карты?
1: Так козырный или козырной? Ответ понравится всем, и Маргарите, конечно, тоже. В этом слове двойная норма ударения, и возможны оба варианта. С ударением на втором слоге и окончанием «ый» – козырный, и с ударным окончанием «ой» – козырной. И сленг здесь ни при чем, оба слова литературные. Следующее прилагательное мы разберем вместе с Ольгой Томашевич, гостьей программы «Физики и лирики».
3: Как-то. Ну, может быть, повара были такие вообще пометливые, что им и не надо было, они и так все знали.
1: Пометливый – это неверно, правильно, памятливый. Ударение в этом слове ставим на первый слог. В качестве шпаргалки можно держать в голове слово «память», но помним, что это не проверочное слово. Ударение однокоренными словами не проверяется. Это просто шпаргалка для запоминания. Память – памятливый. Кстати, вы меня можете спросить, а чем же проверяется ударение? А я отвечу – ничем. Вернее, словарем. Как там написано, так и надо ударять. А каких-либо общих правил нет. Но нам пора двигаться дальше, и мы разберем прилагательное, которое прилетело к нам из программы «Мастера спорта».
4: И параллельно, значит, закрывались во многих странах, в том числе в России, трансферные окна.
5: Мы все уже столкнулись и все уже обсудили вот это трансферное окно и пришли к выводу, что даже «Зениту» с его большим бюджетом сложнее в разы.
1: Трансферное, неверно, правильно, трансферное, трансферный. И здесь опять же шпаргалка, исходное существительное «трансфер». Оно французского происхождения, имеет ударение на втором, то есть последнем слоге. Трансфер. И такое же ударение сохраняется в прилагательном. Трансферный. Ну а теперь мы слушаем гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
6: Отставил четвертую, которая была, ну, опять же, для того времени достаточно такой прорывной. Написал пятую, которая с формальной точки зрения гораздо более, ну, скажем так, классична.
1: Прорывный, неверно, правильно, прорывной. Ударение в этом прилагательном падает на окончание. Прорывной. Запомнили. Ну и на этом я выпуск завершаю, однако приглашаю вас в мессенджер Макс. Там у меня есть канал, и мы там много говорим о русском языке. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких.

0: Audio Stories.
1: Усоногие раки или морские желуди обычно неподвижны. На личиночной стадии они прикрепляются к твердой поверхности и остаются там до конца жизни. Исключение – вид Челонибия тестудинария. Эти рачки живут на панцирях морских черепах и способны целенаправленно перемещаться. Эксперимент с 15 особями на акриловых пластинах показал, что за 3 недели рачки в среднем преодолевают 7 миллиметров. Их движение не зависит от потоков воды и не связано со стремлением сгруппироваться. На панцирях черепах скорость ниже, около 1,5 миллиметров в неделю, вероятно, из-за шероховатой поверхности. Механизм передвижения таков. Рачки частично растворяют сами себя, приподнимают мягкое основание и выделяют новый известковый след. Так смещаются вперед. Ученые предполагают, что эта способность помогает им находить более насыщенные пищей потоки воды.
0: Audio Stories.

Мне обидно, да и досадно, с горя пою песню свою.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу дому топиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих

0: Не везет.
1: Аудиосторис.
2: Британские и швейцарские ученые раскрыли секрет вертикального сна кашалотов. Эти китообразные – единственные, кто спит в вертикальном положении, под самой поверхностью океана. Так они защищены от волн и не тратят энергию на глубокие погружения. Исследователи закрепили на кашалотах у побережья Норвегии компактные датчики, которые фиксировали звук и трехмерное движение. Приборы зарегистрировали характерные звуки пузырей, их кашалоты выпускают во время отдыха. Опираясь на аудиозаписи и данные о перемещениях животных, ученые построили модель с учетом плотности тканей, сопротивления воды и объема газа в организме кита. Ключевую роль в поддержании нужного положения играет спермацет. Из-за его большого объема в голове кашалоты с рождения обладают положительной плавучестью. Во время дрейфа к поверхности газ в легких расширяется, но выпуск пузырей помогает компенсировать это и достичь нулевой плавучести. Так киты могут спокойно спать. При этом перед сном кашалоты набирают меньше воздуха, чем перед охотой на глубине. Ученые также предполагают, что вместе с пузырями через легкие может выводиться избыток углекислого газа или азота. То есть и этот механизм влияет на газообмен в организме.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Имена осени. Октябрь. Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время инея, а у марийцев – первых морозов. Имена осени. Месяц за месяцем. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок назло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить. Язык отнимается, трудно пальцем пошевельнуть. В голове пустота, мысли словно улетучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, а выходит еще хуже.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Audio Stories.
2: В курортном городе Сутоморе в Черногории отдыхающие заметили медузу корнерота. Хотя этот вид встречается в Адриатическом море, вблизи популярных пляжей его видят крайне редко. Ареал медузы охватывает северо-восточную Атлантику, а также Средиземное, Черное и Азовское моря. Размер корнерота в среднем достигает 40 сантиметров, хотя отдельные особи вырастают и до 1,5 метра. Контакт с щупальцами медузы опасен. Он может привести к жжению, покраснению, зуду и дерматиту. У чувствительных людей реакции бывает сильнее, вплоть до появления волдырей и поверхностных язв. Осторожность стоит соблюдать и на берегу. Даже мертвая медуза некоторое время сохраняет активные стрекательные клетки и способна вызвать ожог.
1: Аудио сторис.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные поразили в Киевской области логистический склад Микуличи, который использовался для хранения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Кроме того, Вооруженные силы России поразили в Букском лимане сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Ранее истребители нанесли авиабомбами удары по пунктам управления БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ. Контакты по вопросу возможного энергоперемирия продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, согласилась ли Россия на договоренность, о которой говорил президент США Дональд Трамп. Комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, Песков заявил, что сотрудничество в этой сфере выгодно обеим странам.
1: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
0: Страны Европы могут попытаться помешать топливной сделке России и США, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конкретная договоренность о трехсторонней встрече по украинскому вопросу с участием представителей России, США и Украины на данный момент не достигнута. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Отдельный дипломат высказался о контактах Москвы и Вашингтона по украинской тематике. По его словам, они не прерывались, однако публичными не являются. Российская сторона подходит к такой работе максимально ответственно и утечек не допустит. Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщает пресс-служба Кремля. Обсуждались транспортные проекты страны от высокоскоростных магистралей и новых терминалов аэропортов до беспилотных грузовиков. Новые и модернизированные инфраструктурные объекты на транспорте появились в Оренбурге, Крыму, Краснодарском крае, в Ленинградской, Калининградской, Вологодской областях и других регионах, рассказал глава Минтранса.
2: На Дальнем Востоке и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году. В Приморском крае очень важный проект, Владимир Иванович, вы поручали особо им заниматься, это мост и пункт пропуска через реку Туманная. Это у нас первый автомобильный мост с Корейской Народно-Демократической Республикой. Также запустили пункт пропуска пограничный, в 10 раз увеличили пропускную способность практически пункта пропуска, то есть теперь он современный и работает. Пункт пропуска Краскина, морской пункт пропуска восточный, то есть у нас вот те задачи по расширению нашего товарооборота с странами Азии, они благодаря этому все будут реализованы в полном объеме.
0: Особое внимание, как сказал Никитин, уделяется семьям с детьми. Один из чувствительных вопросов – сейчас повышенные детские тарифы в такси. В Минтрансе сейчас работают над тем, чтобы ситуацию исправить, сказал глава Минтранса. Переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения еще не окончательно мертвы, хотя фактически не ведутся, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что обмен посланиями между Ираном и США продолжается. Сейчас Тегеран рассматривает предложение американской стороны для возобновления переговоров. Как отмечает портал, катарские посредники по-прежнему ожидают ответа Ирана на последнее встречное предложение США по прекращению войны, которая включает требования об уступках в ядерной сфере. В Москве на среду, на сегодня объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщает гидрометцентр. Предупреждение действует с 13 часов до 21 часа. В свою очередь, в Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 9 утра до утра четверга. Из-за ожидаемых осадков МЧС горожанам рекомендовали обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции. О непогоде на среду ранее также говорил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклонам немного распогодится, но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться поднимется только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
0: Четверг, 15 числа, по данным Гидрометцентра России, осадки начнут ослабевать. Днем температура воздуха составит 10-13 градусов. К концу недели в столичный регион вернется более теплая и ясная погода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 8 тепла, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 18, временами осадки. В Магадане плюс 3 градуса. В Хабаровске до 7 тепла, временами дожди. Во Владивостоке плюс 13. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 9 днем. В Москве синоптики обещают дожди. И днем в столице плюс 8, плюс 10 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Пилборский лающий геккон. Скрытная рептилия, которая встречается только в хребте Хаммерсли в Австралии. Этот геккон достигает 15 сантиметров в длину, а свое лающее название получил из-за необычного защитного поведения. В отличие от большинства молчаливых или тихо пищащих ящериц, при угрозе он широко раскрывает пасть и издает громкий хриплый звук, напоминает резкий собачий лай. Рептилия предпочитает прохладу высокогорий и избегает жары, выбирая места на сотни метров выше окружающих равнин. До работы австралийского геолога в 2026 году ученые фиксировали лишь 55 встреч с этим видом. В ходе 5-месячных полевых выездов биолог обнаружил 10 новых популяций и 87 особей. Это помогло детальнее очертить ареал обитания геккона и лучше понять его экологические потребности. Собрав данные о биологии вида, исследователь совместил их с климатическим моделированием. Результаты оказались тревожными. Виду грозит высокий риск вымирания. Прогнозы указывают на значительное потепление в Пилборе в ближайшие десятилетия, из-за чего необходимые гекконам прохладные горные участки будут стремительно сокращаться. Уже через несколько десятков лет подходящих для жизни мест может не остаться. Ранее Международный союз охраны природы относил этого геккона к видам, вызывающим наименьшие опасения. Но теперь, с учетом новых данных, ученые предложили внести пилборского лающего геккона в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.
0: Аудио сторис.
2: Ты

Thank you.

0: Audio Stories.
1: У берегов Турции, Греции, Кипра и других стран стремительно распространяется серебристый иглобрюх. Опасная инвазивная рыба из семейства фугу. Ее мясо содержит смертельный нейротоксин, а мощные челюсти способны серьезно травмировать человека и повреждать рыболовные снасти. Рыбаки жалуются, что иглобрюхи уничтожают улов в сетях, нанося экономический ущерб. Ученые связывают распространение вида с потеплением морской воды и отсутствием в Средиземноморье естественных хищников. Впервые рыбу обнаружили около 20 лет назад, но сейчас ее ареал расширился до Гибралтарского пролива и Черного моря. Специалисты предупреждают, массовое распространение иглобрюха угрожает экосистемам, сокращает численность морских видов и создает риски для рыболовства и отдыхающих. Без мер контроля ситуация будет ухудшаться.
0: Аудио сторис.

спим, когда ты спишь, не ведая тревог.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru. Земля вы...

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Склонение существительных – это изменение их по падежам и числам. И наша задача – изменять без ошибок. Но есть одно слово, которое крайне редко поддается этому правильному изменению. И вот опять ошибки. Слушаем несколько примеров.
2: Ну и поскольку времени у нас не так много, мы, Денис Евгеньевич, с Данилом Викторовичем кормим яблоками.
3: Вот было бы 25 часов, я бы и мне мало было бы, мне не хватает времени, потому что ну столько много ну прекрасных, нужных занятий в жизни.
1: Время у нас немного, мне не хватает время. Все это неверно. Должно быть времени немного, не хватает времени. При образовании родительного падежа в этом слове появляется суффикс «ен», и не надо про него забывать. Нет времени, много времени, мало времени. Всегда помним про «ен». Далее разберем еще одно проблемное слово «лед» и послушаем, как его употребил в предложном падеже гость утреннего шоу Александр Романов.
4: В общем, вот топографическая анатомия – это результат вот этой прогулки Пирогова по рынку, который увидел свиней во льде.
1: Во льде – это неверно. Должно быть во льду. У некоторых существительных в русском языке есть два варианта предложного падежа с окончанием «е» и с окончанием «у», но только в случае употребления с предлогами «в» и «на». И у нас как раз такой случай. Во льду – окончание «у». С похожим примером самостоятельно разобрался Сергей Стилавин. И вот как это было.
5: Вот это акцентирование вообще вот именно в психосоциально-эмоциональном восприятии, акцентирование на рте. Нет, на рту. Вот. Да-да-да, на рту.
1: Действительно, на рту. У нас работает все то же правило. В некоторых существительных с предлогом «на» в предложном падеже появляется второй вариант окончания «у». И, кстати, среди этих некоторых существительных много слов, обозначающих части лица. На глазу, на лбу, на рту. И еще похожий пример в тему от ведущего Владислава Тимкина. Слушаем, что он сказал.
6: На этом плоте, который разваливается буквально под ним, в волнах, он в итоге вот закрывает глаза.
1: Опять же, не на плоте, а на плоту. В предложном падеже при наличии предлога «на» у нас появляется окончание «у» – на плоту. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: «Маяк».
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не будто я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
2: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой.

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя люблю.

0: кажется бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Аудио сторис.
3: Международная группа ученых исследовала, как городские птицы реагируют на приближение людей. Наблюдения проводились в 5 европейских странах – Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В экспериментах мужчины и женщины примерно одного роста и в схожей одежде шли по прямой к птицам в парках и зеленых зонах. Всего ученые зафиксировали 2701 наблюдение за 37 видами – от осторожных сорок до сравнительно спокойных голубей, включая больших синиц, дымовых воробьев и черных дроздов. Выяснилось, что птицы позволяли мужчинам подойти в среднем на метр ближе, чем женщинам, прежде чем взлететь. Эта закономерность проявилась во всех странах и у всех изученных видов. Результат противоречит распространенному в поведенческих науках представлению о том, что для животных фигура наблюдателя нейтральна. Ученые считают, что городские птицы умеют различать пол приближающихся людей по едва уловимым признакам. Точные причины такого поведения пока неизвестны. Возможно, птицы реагируют на запахи, особенности походки, форму тела или феромоны. Чтобы подтвердить эти предположения, нужны дополнительные исследования.
2: Аудио сторис.

0: Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят

0: Audio Stories.
1: Серебряная неделя. Особый праздничный период в Японии, который выпадает на конец сентября. Он не закреплен за конкретными датами и появляется из-за совпадения двух государственных праздников. Дня почитания старших, его отмечают в третий понедельник сентября, и Дня осеннего равноденствия. Приходится он примерно на 23 сентября. Если между этими праздниками оказывается будний день, его объявляют официальным выходным. Так складывается длинный уикенд. Происхождение названия до конца не ясно. По одной версии, серебряный отсылает к седине, серебристому оттенку волос пожилых людей. По другой, термин возник как параллель к золотой неделе, популярному праздничному периоду весной. Серебряная неделя случается не каждый год. Все зависит от даты осеннего равноденствия, которое ежегодно немного смещается. В последний раз такой период был в 2015 году, а впереди в 2026, 2032 и 2037 году. Для жителей Японии это популярное время для поездок. Люди навещают родных, путешествуют по стране, активно пользуются внутренним туризмом. Из-за этого сильно возрастает нагрузка на транспорт, отели и туристические объекты. Тем, кто планирует поездку в Японию на серебряную неделю, стоит бронировать билеты и жилье заранее. Спрос высокий, цены заметно растут, и также полезно учитывать характер передвижения людей. В начале недели поток направлен из крупных городов в провинцию, а ближе к концу – обратно.
0: Audio Stories.
2: Так случилось.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Хорасанский раствор – это старинный строительный состав. Его название связано с регионом Хорасан, который охватывал территории современных Ирана, Афганистана, Туркменистана и других стран. В классической версии раствор готовят из глины, песка и извести, которые смешивают с водой. Известь выступает связующим веществом. В османской традиции рецепт усовершенствовали. В смесь стали добавлять страусиные яйца и лук, что, по данным исследований, повышало прочность раствора примерно вдвое. Особенность хорасанского раствора в том, что он сочетает твердость при статической нагрузке и упругость при колебаниях, например, во время землетрясения. Благодаря этому здания, возведенные с его применением, лучше противостоят сейсмическим воздействиям. Прочность смеси нарастает со временем. Известь вступает в реакцию с аморфными силикатами, которые образуются в том числе при нагревании и разрушении структуры глинистых минералов, а на воздухе происходит карбонизация извести, ее взаимодействие с углекислым газом. В результате формируются гидрат силиката кальция и гидраты алюмината кальция, которые и обеспечивают постепенное упрочнение состава. Такой раствор использовали там, где требовалась особая надежность и гидроизоляция. При строительстве и ремонте цистерн, колодцев, акведуков, банных комплексов. Например, им покрыты стены и пол подземного водохранилища Еребатан в Стамбуле. Благодаря устойчивости раствора к влаге сооружение сохранило целостность более 1000 лет. Хорасанский раствор применяли и для укрепления исторических памятников, в частности, Галатской башни. Сегодня его используют в реставрационных работах в Стамбуле, в том числе для повышения сейсмостойкости зданий.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Армия России нанесла удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. Так, в результате удара в Киевской области поражен логистический склад Микуличи. Его использовали для хранения беспилотников ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по сухогрузу, который доставлял в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что достигнутая США договоренность по дизельному топливу не имеет отношения к переговорному процессу по Украине, передает слова дипломата агентства ТАСС. Он считает беспрецедентным результат телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Рябков уточнил, что итоги беседы ошеломили партию войны. Так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще этого не понял, добавил дипломат. Путин и Трамп поговорили по телефону 9 октября. После беседы глава Белого дома рассказал о договоренности по поставкам российского дизельного топлива в Штаты. Российский лидер, в свою очередь, выразил уверенность, что это положительно отразится на мировой экономике. Глава Минтранс Андрей Никитин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о ключевых проектах отрасли. Министр доложил об успешной реконструкции Ленинградского вокзала в столице. Также, по его словам, беспилотные грузовики ездят не только на маршруте Москва-Петербург, но и на трассе М-12 «Восток». Транспортные средства уже следуют до Челябинска.
2: 3 раза увеличилось количество посадочных мест. Вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов. Как уже ранее докладывал, работают у нас беспилотные грузовики, уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
3: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали, он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что в принципе технология работает.
0: Минтранс России также изменил стандарты оборудования комнат матери и ребенка, игровых зон, разработал знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Граждане Черногории должны будут получать визы для въезда в Россию. Это связано с решением Подгорицы отменить безвизовый режим для граждан России, пояснила газете «Известия» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как отметила дипломат, в угоду евронадеждам последовательно разрушаются многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений. Не уделяется должного внимания экономическим последствиям подобных шагов. По словам Захаровой, новые меры Подгорицы сократят турпоток из России, ударит по черногорскому бизнесу и приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране. Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в Аксае Ростовской области. Причиной стал пожар на складе завода по производству пластиковых изделий. Об этом сообщила администрация района. Специалисты рекомендовали жителям избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, а также надевать медицинские маски при усилении запаха гари. Пожар произошел накануне. Изначально площадь горения оценивалась в 500 квадратных метров, позднее она увеличилась до 9000. Квадратных метров. Огонь распространился на 2-й склад, обрушилась стена. Нидерланды отказали в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике 3 лидерам сборной России, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Отказ получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова. Федерация гимнастики России обратится в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию гимнастики с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и ее влиянию на обеспечение равных условий олимпийского квалификации. Среда и четверг в столичном регионе будут дождливыми и заметно понизится температура воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11.
0: В Москве сегодня объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщили ранее в гидрометцентре. Предупреждение действует с 13 до 21 часа. В свою очередь в Московской области желтый уровень погодной опасности объявлен с 9 утра среды и до утра четверга. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 18 градусов днем, в Петропавловске-Камчатском небольшой дождь, плюс 8, в Магадане до 3 тепла, в Хабаровске плюс 7 временами дожди, во Владивостоке плюс 13 и без осадков. В Санкт-Петербурге в среду временами дожди, плюс 9, в Москве синоптики обещают дождливую погоду и днем в российской столице от 8 до 10 градусов тепла.

у других птиц. Преследуя олуш, пеликанов, чаек, крачек или бакланов, фрегат активно маневрирует, угрожает сопернику, бьет клювом или хватает за хвост, вынуждая жертву в панике выронить рыбу либо отрыгнуть недавно съеденную пищу. После этого фрегат ловко подхватывает добычу прямо в полете. Такая стратегия – продуманная эволюционная адаптация, которая помогает птице выживать в непростых условиях океана. Все дело в физиологических особенностях фрегата. Его оперение не обладает водонепроницаемостью, как у многих других морских птиц. Если перья намокнут, птица станет слишком тяжелой, утратит способность летать и рискует утонуть. Поэтому фрегат избегает ныряния за рыбой. В результате, отнимая пищу у других, он экономит силы и время. Наблюдения показывают, что ворованная пища может составлять от 10 до 30% рациона фрегата, а групповые атаки заметно повышают шансы на успех. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: У рака-отшельника нет собственного твердого панциря на брюшке. И для защиты он вынужден использовать пустые раковины брюхоногих моллюсков. По мере роста рака прежняя раковина становится тесной. В ней уже не удается полностью спрятаться, а значит, возрастает риск стать добычей хищника. К тому же в стесненных условиях сложнее вынашивать потомство, поэтому отшельнику постоянно приходится подыскивать себе новый, более просторный дом. Свободных подходящих раковин в природе не так много, и это порождает острую конкуренцию. Нередко более крупный рак буквально выгоняет меньшего из его раковины и тут же занимает освободившееся место. Порой несколько особей собираются вокруг владельца желанного жилья и терпеливо ждут возможности его заполучить. При этом раки-отшельники вовсе не полагаются только на отъем жилья. Они активно разыскивают раковины, ориентируясь в том числе на запах. Существует и совсем необычный способ обновления квартиры. Иногда раки выстраиваются в своеобразную очередь у найденной подходящей раковины. Тот, кому она приходится в пору, забирает ее, а остальные по цепочке обмениваются своими прежними раковинами. Так каждый понемногу улучшает свои жилищные условия.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Ананас нередко вызывает покалывание и жжение во рту. Все из-за сочетания трех факторов. Главный из них – фермент бромелоин. Он расщепляет белки и ослабляет защитный барьер слизистой. Ему помогают органические кислоты – лимонная и яблочная, которые раздражают поврежденные участки. Так микроскопические кристаллы рафиды механически царапают ткани. Из-за бромелоина не получится сделать желе из свежего ананаса. Фермент разрушает молекулы желатина и не дает десерту застыть. Проблема решается термической обработкой или использованием консервированного ананаса. При нагреве бромелоин теряет активность. Чтобы снизить дискомфорт от свежего ананаса, удаляйте сердцевину. В ней больше всего фермента. Ешьте фрукт умеренно и сочетайте с нейтральными продуктами. Например, с йогуртом или мягкими сырами. Белки молочных продуктов частично отвлекают бромелоин на себя.
0: Audio Stories.

ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audiostories.
1: Ученые-энтомологи проследили путь распространения тараканов из Юго-Восточной Азии через Европу по всему миру. В рамках работы специалисты изучили генетический материал более 280 особей, собранных в 17 странах на 6 континентах. Результаты подтвердили, что повсеместно встречающийся немецкий таракан ведет свое происхождение из Юго-Восточной Азии. По оценкам исследователей, его эволюция от местного азиатского вида произошла примерно 2100 лет назад. Перемещение тараканов шло по двум ключевым маршрутам. Около 1200 лет назад они достигли Ближнего Востока, вероятно, проникнув туда вместе с людьми. Примерно 270 лет назад насекомые попали в Европу. Этому способствовали торговые связи, в том числе маршруты голландской и британской Ост-Индийской компании, о чем свидетельствуют исторические документы. Оказавшись в Европе, тараканы получили дополнительные возможности для экспансии. Развитие транспорта и системы водоснабжения позволили им быстро осваивать новые территории. При этом за прошедшие века насекомые заметно изменились. Современные тараканы крайне трудно поддаются контролю. Они стремительно эволюционируют и вырабатывают устойчивость к пестицидам.
0: Аудиостойкость.

0: Маяк. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
1: Вообще часто главные хиты известных композиторов не им принадлежат, как «Лакримоза» Моцарта, например, да, и тот же, как оказывается, «Ре-минорный» Бах, спорно его авторство. А потому что «Ре-минорная» токката и фуга очень хорошая музыка, простая для понимания.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание каждую пятницу в 20:07 на «Маяке».
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Взрослый племенной бык весит, как небольшой легковой автомобиль, и может рвануть с пугающей скоростью. Даже десяток крепких мужчин не удержат его. Поэтому еще в бронзовом веке придумали носовое кольцо. Перегородка носа у быка очень чувствительна, и легкого натяжения хватает, чтобы подать животному четкий сигнал «стоп». Тянуть быка за рога бесполезно. Шея у него мощная, мышцы выдерживают огромные нагрузки. Кольца ставят быкам обычно в 7-12 месяцев. Процедуру должен проводить ветеринар или обученный специалист. Важны обезболивание, стерильность и правильный уход. Есть и временный вариант – кольцо с шипами для телят. Оно не прокалывает нос, а фиксируется на перегородке.
0: Аудио Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска освободили в Доброполе 286 зданий. Среди них 3 производственных объекта. Также армейские группировки ликвидировали до 65 военнослужащих ВСУ, сообщила Минобороны России. По данным ведомства, в ходе специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» вооруженных сил России сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области Украины. В кольце окружения идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровки, Нефедовки и Николаевки. За сутки вооруженные силы Украины потеряли в котле до 60 человек живой силы, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны могут попытаться помешать реализации топливной сделки между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, такой риск действительно существует.
2: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с тем, сейчас эта тема в эти дни широко, но тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
0: Ранее сообщалось, что Россия готова поставить на американские мировые рынки значительный объем дизеля, а Министерство финансов США выпустило соответствующее исключение из санкций. Президент Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщает пресс-служба Кремля. Обсуждались транспортные проекты страны от высокоскоростных магистралей и новых терминалов аэропортов до беспилотных грузовиков. Новые и модернизированные инфраструктурные объекты на транспорте появились в Оренбурге, Крыму, Краснодарском крае, в Ленинградской, Калининградской, Вологодской областях и других регионах, рассказал глава Минтранса.
3: На Дальнем Востоке, в Сибири, у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году. В Приморском крае очень важный проект, Владимир Иванович, вы поручали особо им заниматься, это мост и пункт пропуска через реку Туманная. Это у нас первый автомобильный мост с Корейской Народно-Демократической Республикой. Также запустили пункт пропуска пограничный, в 10 раз увеличили пропускную способность практически пункта пропуска, то есть теперь он современный и работает. Пункт пропуска Краскина, морской пункт пропуска восточный. То есть у нас вот те задачи по расширению нашего товарооборота с странами Азии, они благодаря этому все будут реализованы в полном объеме.
0: Особое внимание семьям с детьми – один из чувствительных вопросов. Сейчас повышенные детские тарифы в такси. В Минтрансе сейчас работают над тем, чтобы ситуацию исправить, сказал Никитин.
3: Есть болезненная такая история – это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
0: Кроме того, в Москве в Университете транспорта впервые за долгие годы строят военный учебный центр. Он позволит готовить кадры для особых периодов, отметил глава Минтранса. Отмена безвизового режима между Россией и Черногорией наносит очевидный ущерб интересам Подгорицы. Гражданам Балканской республики с ноября тоже придется оформлять визы для поездок в Россию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее словам, такое решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам. Ранее власти Черногории неоднократно заявляли, что им придется ввести визовый режим с Россией в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для вступления в его состав. Предполагается, что оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают другие страны Евросоюза. Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют большой интерес к российскому рынку и, возможно, изучают пути возвращения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на посла Республики Кореи в России Ли Сок-пэ. При этом главным препятствием для возобновления работы, по его словам, компании остается украинский конфликт, уточняется в публикации. По мнению посла, для его урегулирования возвращение южнокорейских автопроизводителей на российский рынок будет крайне сложной задачей. В 2000 до 2022 года Hyundai Kia, входящие в один концерн Hyundai Motor Group, занимали второе и третье места по продажам автомобилей в России после «Лада», напоминает газета. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня среда, 14 октября. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 7, плюс 9 градусов. В Москве синоптики обещают дождливую погоду. В течение дня днем в столице от 8 до 10 тепла. В эти минуты в городе плюс 9 градусов.

0: Audio Stories.
1: Большинство людей для хорошего самочувствия нуждаются в 7-9 часах сна. Но есть редкая категория менее 1% населения планеты, которым хватает всего 4-5-6 часов. Такие люди просыпаются бодрыми, чувствуют прилив сил и показывают впечатляющую продуктивность. Например, 74-летняя пенсионерка из Калифорнии всю жизнь спит не больше 5 часов. При этом отличается крепким здоровьем и ясным умом. Все дело в особой мутации, именно она дает такую суперспособность. Ученые выяснили, что носители этой мутации не просто спят меньше, они не сталкиваются с типичными проблемами, которые возникают из-за хронического недосыпа. Подобная особенность встречалась и у известных людей. Леонардо да Винчи, Никола Тесла и Уинстон Черчилль спали не дольше 5 часов в сутки. Предположительно, тем же отличалась и Маргарет Тэтчер. Хотя генетических подтверждений нет, эти случаи принято считать проявлениями синдрома короткого сна. Исследования показывают, что такая способность может передаваться по наследству. При этом специалисты подчеркивают, без соответствующей генетической предрасположенности пытаться жить в таком режиме опасно. Это серьезно навредит здоровью.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В высокогорных районах Анд люди веками живут в условиях, которые для большинства стали бы смертельно опасными. В местной питьевой воде концентрация мышьяка в 20 раз превышает международные нормы безопасности. Но для обитателей этих мест яд не страшен. Их организм научился с ним справляться благодаря редкой мутации. Эта генетическая особенность меняет работу внутренних органов. Печень и почки гораздо эффективнее расщепляют мышьяк и выводят его из тела. Парадокс в том, что доза всего в 200 миллиграмм способна убить взрослого человека, а люди с такой адаптацией годами получают мышьяк в небольших количествах и не испытывают вреда для здоровья. Ученые полагают, что эта способность сформировалась постепенно, на протяжении нескольких тысяч лет, пока поколения людей жили в регионах, где из-за природных особенностей в почве и воде стабильно держится высокий уровень мышьяка. Похожие примеры генетической адаптации к токсинам можно встретить и в других уголках планеты. Так у некоторых народов Юго-Восточной Азии выработалась устойчивость к цианидам. Это связано с традициями питания. В их рационе исторически присутствуют растения, содержащие эти вещества.
0: Аудио сторис.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Обычно моногамию и проявление ревности связывают с высшими позвоночными, людьми, отдельными видами птиц, волками. Но древесные тараканы тоже создают прочные пары, а их свадебный ритуал выглядит весьма экстравагантно. Партнеры откусывают друг другу крылья. Тайваньские исследователи давно предполагали, что этот странный обряд не просто проявление каннибализма, а своеобразный способ закрепить союз. Чтобы проверить догадку, ученые провели эксперимент. Они сформировали две группы пар. Одни уже прошли ритуал и лишились крыльев, другие еще нет. Затем насекомых поместили в гнезда и подсадили к ним чужака, незнакомого самца или самку. Результаты оказались выразительными. Пары, завершившие ритуал, вели себя по-настоящему ревниво. Они яростно атаковали незваного гостя, толкали его и настойчиво вытесняли из гнезда. Из 440 зафиксированных нападений менее половины процента случайно пришлось на собственного партнера. В этих редких случаях агрессор тут же останавливался, словно мгновенно осознав ошибку. При этом тараканы даже не пытались спариваться с новичком, какой бы привлекательной ни была особь. Их верность партнеру оказалась абсолютной. В противоположность им пары, не прошедшие ритуал, вели себя спокойно. Они не прогоняли чужаков и не защищали гнездо. Такое поведение, вероятно, напрямую связано с образом жизни этих насекомых. Древесные тараканы обитают в трухлявой древесине. Им приходится самостоятельно выдалбливать жилище, оберегать его от хищников и вместе растить потомство. Поскольку молодняк развивается медленно, выживание детенышей сильно зависит от усилий обоих родителей. Прочная связь между самцом и самкой гарантирует, что оба будут вкладываться в заботу о потомстве, а не станут искать новых партнеров.
0: Аудио Stories.

музыкой сердца. Устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем вот сквер, пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восток.

светил полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: сердца. Аудиосторис.
1: Алеутская цепь островов очерчивает северную границу Тихоокеанского огненного кольца. Ее протяженность почти 1600 километров от Аляски до Камчатки. Островная дуга начала формироваться свыше 55 миллионов лет назад, а между 5 и 7 миллионами лет назад весь архипелаг почти одновременно поднялся. Еще в 70-х годах 20 века в осадочных породах нашли прослойку глины и песка. Она указывала на резкий подъем, но доказать его время тогда не удалось. Позже были изучены вулканические породы с разных островов. Особое внимание уделили апатиту. В его кристаллах накапливается гелий, по количеству которого можно точно определить, когда порода остыла на поверхности. Анализ показал, около 3/4 образцов застыли от 5 до 7 миллионов лет назад, синхронно на островах, удаленных друг от друга на сотни километров. Это совпало по времени с резким изменением направления движения Тихоокеанской плиты. Ее давление и импульс из мантии и вызвали одновременный подъем островов.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: У берегов Австралии самка Афалины по кличке Фрегл 6 дней удерживала на поверхности тело погибшего детеныша. Малыш прожил около 2 недель и, вероятно, умер от пневмонии. Он родился в разгар южной зимы, и у него были проблемы с дыханием. Это уже 4-я потеря в жизни Фрегл. А все это время рядом с ней находилась ее стая. Ученые трактуют такое поведение как проявление материнской привязанности и скорби. Одни видят в этом эмоциональную реакцию на утрату, другие допускают, что мать инстинктивно пытается помочь, не осознавая до конца, что детеныш мертв. Похожие случаи фиксировали и у других китообразных. Склонность к такому поведению чаще встречается у видов с крупным, сложным мозгом и развитой социальной структурой. Это согласуется с гипотезой социального мозга. Сложные социальные взаимодействия требуют больших когнитивных ресурсов, которые могут лежать в основе и более тонких эмоциональных реакций.
0: Audio Stories.
2: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригаде я, где парни бородатые, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам не знакомы. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенных. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.

0: проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.
1: Маяк.
2: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Маяк.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

«Маяк». Имена собственные. Валерий Гергиев. Советский и российский дирижер. Родился 2 мая 1953 года в Москве. Вырос в столице Северной Осетии. Там же закончил музыкальное училище по классам фортепиано и дирижирования. Еще будучи студентом Ленинградской консерватории, победил на международном конкурсе дирижеров в Берлине. Вскоре после этого 24-летнего выпускника пригласил к сотрудничеству руководитель Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Юрий Тимирканов. А в 1988 году коллектив избрал Валерия Гергиева главным дирижером. Через 5 лет театру было возвращено историческое название «Мариинский». С тех пор судьба музыканта связана с Мариинкой неразрывно. Под его руководством академическому театру удалось кардинально изменить репертуар и даже в новом мире подтвердить свой статус культурного бренда России. Более 40 лет Валерий Гергиев выступает в качестве приглашенного дирижера в

культуры и родной Мариинки. Это мы. Это про нас. Маяк.

это мы.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря, вдали.

рождается из легкого тумана. Начало удивительного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром каждого зовет институт или завод, ждет нас день больших забот. Скрылось солнце за дождливой занавеской или бьет в лицо метелью снеговой. Все равно идем на Невский каждый вечер мы с тобой.

0: Audio Stories.
1: Солнечная активность напрямую угрожает безопасности авиаперелетов. Мощные вспышки на Солнце за считанные минуты способны резко повысить уровень радиации на высоте полета. Хотя атмосфера и магнитное поле Земли в целом защищают планету, на высотах от 8 до 14 километров эта защита заметно слабее. Во время сильных бурь доза облучения для пассажиров может достигать уровня годовой нормы космического излучения. Опасность грозит и технике. Потоки заряженных частиц провоцируют сбои в работе авионики. Например, из-за выявленной уязвимости к солнечной радиации в 2025 году была временно приостановлена эксплуатация 6000 лайнеров Airbus A320. Для более надежного контроля рисков ученые предлагают внедрить единую шкалу атмосферной радиации для авиации. Она будет опираться на данные протонных датчиков и наземных нейтронных мониторов. Это позволит избежать ложных предупреждений и оперативно принимать решения о смене курса или отмене рейса. Такой подход сделает реагирование на солнечные бури более точным и современным.
0: Audio Stories.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военные днем во вторник нанесли удары беспилотниками по логистическому складу в Киевской области и сухогрузу в Букском лимане, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, поражен логистический склад Микуличи, который использовали для хранения ударных беспилотников ВСУ. Сухогруз, как утверждают в Минобороны, доставлял в порт Николаев грузы военного и двойного назначения. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. Никитин рассказал главе государства о движении беспилотных грузовиков до Челябинска.
2: Как уже ранее докладывал, работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 Восток в Чувашской республике. Реконструируем.
3: Там расстояния-то какие на такси «Восток»?
2: Ну, до Челябинска ходят сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть, они из Петербурга через Москву по складу идут до Челябинска. Да. Ну, и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
0: Никитин обратил внимание, что с 1 сентября вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможности